0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка. Там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти 9 детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос от природы, он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.
2: Да.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соныня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она, каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню, он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля, ей мое.

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: я.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, татарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. Колыбельная песня заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку-Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко, Гена. Вот когда они говорили, боже, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
3: Ева Каплан.
4: Ева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вот это Вася, я его глажу. Рукой его гладит Сева, наша фамилия Каплан. А сзади это вдохновитель всех трудов наших с Васей, которого не замечает никто, кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. Потому что я спрашивал, а что меняется в вашем окружении? Это на предмет проверки того, что называется observational skills. Я помню, смотрел в детстве какой-то фильм, то ли про разведчиков каких-то, то ли про капитана Немо, не помню. Но там якобы разведчик, наверное, скорее всего разведчик, он говорит пацану, давай проверим твою наблюдательность. Заводит его в какую-то большую комнату и считает там... я не помню, до пяти, и потом говорит, закрой глаза и расскажи, где что лежит. То есть это отличное, между прочим, упражнение. Но у меня с этим делом все очень неплохо. То есть у меня даже где-то болезненно. Например, у меня фотографическая память, с которой я боролся много лет, мешает на самом деле. Потому что, если, скажем, когда сдаешь экзамен, и вдруг не помнишь фразу, которая в конце... второй страницы текста, ну, так вот получается, что вижу текст. Я даже по книжкам, если какая-то фраза крылатая мне запомнилась какая-то, я помню, на какой странице, примерно в какой части страницы эта фраза. То есть выпадает все остальное, то есть наступает страх, с которым довольно трудно бороться, и выпадает все остальное. Так что observational skills – это хорошее упражнение, причем в прямом и в переносном смысле, на навыки наблюдения за окружающей средой. Во времена политизации и всеобщей, так сказать, поляризации, это все считается уже недостатком скорее, но это все пройдет. Причем я подозреваю, что пройдет примерно через 2,5 года. А теперь приступим к новостям. Сначала мирового масштаба. Российская армия в минувшую ночь нанесла серию ударов по инфраструктуре Украины. Самым масштабным стал прилет по нефтебазе в Киевской области. Картинка слева наверху. А украинские дроны подвергли атаке город Нижнекамск в Татарстане. Там 4 пострадавших и вроде там какой-то заводец должен был воспламениться. Европейцы хотят заручиться поддержкой Трампа на... встречи G7 для проведения новых переговоров с Россией, и Зеленский принимает там сегодня участие. Трамп отказался от своих угроз несколько часов назад о новых военных ударах по Ирану и о захвате его нефтяной инфраструктуры, заявив, что Соединенные Штаты приближаются к соглашению по мирным переговорам с Тегераном. Об этом и вообще о словах президента, о новостях с ним связанных, потому что он это самый мощный катализатор финансовых, так сказать, потрясений планеты. И это следует сегодня, значит, осветить в деталях. 3 индийских моряка были убиты в ходе американской операции по обеспечению американской блокады Ирана. Именно так. Трамп и его союзники обсуждали возможность добиться принятия резолюции, направленной на аннулирование 2 импичментов по его адресу по поводу действий, так сказать. Все это было в первый срок. Трамп заявил, что выдвинет Джея Клейтона, позже покажу его фото, бывшего председателя SEC на пост следующего директора национальной разведки. А уходящая глава разведки Тулси Габбард отозвала 2 доклада эпохи Байдена о загадочной болезни, известной как синдром Гаваны, поражавший в свое время сотрудников дипломатических миссий в столице Кубы. Тулси заявила, что они, то есть эти 2 доклада, не соответствуют аналитическим стандартам. Оценки, согласно Тулси, показали, что причиной могли быть уже существующие заболевания, традиционные болезни и факторы окружающей среды. Вот насчет факторов окружающей среды у меня есть персональный опыт, страшенный совершенно опыт. Это когда я два уже года назад, наверное, поехал в Индию, на севере Индии провел месяц, и в результате у меня кожа начала сморщиваться, как у голливудской актрисы, которая в старые недобрые времена проводила слишком много времени на солнце. Это было модно у них, и должен был быть оранжевый цвет, кстати, Трамп из того же поколения. Но там как не то что шагреневая кожа, то есть как в кино я вдруг увидел, как я становлюсь, ну, я не знаю, там, я не знаю, 90 с чем-то лет. И через два дня после того, как я вернулся из Индии, все прошло. Хороший, кстати, урок для тех, кто хочет переосмыслить, так сказать, свое существование и образ жизни. Страховщики Medicare имели значительно различающийся уровень отказов для пациентов, желающих проживать в домах престарелых и желающих получить прочие услуги. Об этом два подробных отчета Офиса генерального инспектора HHS, которые можно прочесть в полном объеме сегодня в Wall Street Journal. Министр обороны Великобритании ушел в отставку в знак протеста против, как он сказал, отказа правительства существенно увеличить военные расходы для обеспечения боеготовности страны. А теперь, что касается бизнеса и финансов. Сегодня после открытия торгов акции SpaceX будут продаваться по цене, наверное, минимум $135, а то и выше. И это предполагает, что рыночная стоимость компании составит почти 1,8 триллиона. И при такой оценке гендиректор Илон Маск, скорее всего, станет первым в истории триллионером. BlackRock разместила заказ на покупку акций SpaceX как минимум на сумму в $5 миллиардов перед IPO, о которой была объявлена вчера, то есть Initial Public Offerings, то есть это выход на фондовую биржу. Citigroup создает способ для своих состоятельных и институциональных клиентов торговать акциями частной компании через блокчейн. То есть это предприятие, которое, как надеется Citigroup, будет принято другими банками на Уолл-стрит. Кстати, в свое время один из директоров Citigroup стал членом совета директоров первого русскоязычного радио Соединенных Штатов Америки WMNB. Интересно, есть в нашей аудитории, которая слушает радио русское уже, наверное, 40 лет, кто-то, кто знает, чье имя я не назвал? Причем имя его сына, который стал CEO этой компании, скорее всего, они должны помнить. Наш телефон студии 718-303-9090. Проверка, в принципе, телефонной связи. Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Да, Европа утерла нос нашей Федеральной резервной системе, возглавив центральные банки развитых стран в борьбе с инфляцией, вызванной войной в Иране. Кстати, на инфляцию Трамп положил с прибором и не один раз уже сам про это сказал. Чуть-чуть другими словами. Волатильность основных американских фондовых индексов продолжилась. S&P 500, Nasdaq и Dow выросли, соответственно, на 1,8, 2,5 и 1,9% во вчерашней сессии. Я думаю, что сегодня будет еще дополнительный значительный рост. Просто можно не работать и становиться богаче и богаче, потому что вы слышали, что Трамп сказал, что будем мириться. Если не произойдет какого-то сбития вертолета, в чем, кстати, заинтересованы как Иран, так и Израиль в продолжении войны, то сегодня будет еще больший рост. И, соответственно, это все отразится не только на индексах, но и на основных, так сказать, игроках в этой сфере. То есть, если мир будет подписан, начнут падать акции военных компаний, то есть, которые занимаются производством. Интересно, что будет с Lockheed Martin, потому что их вот этого ракета, перехватчик, знаменитая, как она называется? Наш телефон студии 718-303-9090. То есть у нашей радиоактивной аудитории, которая обожает звонить в эфир, совсем специфических знаний, очевидно, нет, или памяти. Потому что по поводу Тони Мора ни одного звонка. Теперь по безработице. Количество заявок по безработице выросло на прошлой неделе, но осталось пока в диапазоне, указывающем на здоровый рынок труда. Практика предоставления крошечных займов скромным предпринимателям, то, что называется микрофинансирование, начатое экономистом Мухаммадом Юнусом, не улучшает, как выясняется, экономические условия большинства заемщиков, Это экономические исследования последних нескольких лет. И Novo Nordisk сообщила, что их таблетка для похудения Wegovy была одобрена в Великобритании, поскольку датский этот самый фармацевтический производитель стремится вернуть себе лидерство на рынке лечения ожирения. А как, кстати, правильно, а похудение или похудание? Наш телефон в студии 718-303-9090. И в чем разница между двумя словами? Если разницы нет, то зачем два? Может, у нас телефонная линия не работает? Такое бывает. Теперь внутриамериканский. Чисто мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани продемонстрировал свою политическую мощь, получив эксклюзивное местечко на финал NBA в Madison Square Garden, возможно, нарушив при этом правила городской этики. Это еще пока вопрос без ответа. Причем он преуменьшил сумму, которую сам заплатил за билет. Мэр сказал, что заплатил примерно 1000 за стоящее, кстати, место на третьем матче между Никс и Сан-Антонио Спёрс, что был в понедельник вечером, хотя источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что билет на самом деле стоил 750. Обычные люди должны были платить около 7,5 тысяч долларов за билет. Кстати, это говорит о высоком интеллектуальном уровне и образовании мэра Нью-Йорка, как бы его не любили правые, потому что, во-первых, он учился и хорошо учился, причем за 90 тысяч в год, ему сейчас 35 примерно, 90 тысяч в год стоило образование в колледже. А почему я на основании этой новости сделал этот вывод? Потому что знаменитый Шекспировский театр в Лондоне, который сгорел, там были стоячие места, это внутри, так сказать, арены, прямо перед сценой, и сидячие. И самые богатые люди покупали только стоячие места, потому что они были там, внутри, почти на сцене, и это было совершенно другое ощущение. Белый дом ответил Ариане Гранде вчера, после того, как она раскритиковала администрацию Трампа за использование одной из ее песен в видео, изображающем аресты иммиграционной и таможенной инспекции. Сейчас, секунду. То есть под конец передачи я благодаря Васе. Как-то я не отрыгиваю клубы шерсти, совсем непонятно. Но не могу ему отказать. Приходит все время. Ну, the show must go on, кот, часть шоу. Да, так значит, ей 32 года, это певица, кто не в курсе, она раскритиковала Белый дом за использование ее песни «Buy», но не в смысле «купить», а в смысле «пока». «Пока». Вот как вот покакают те, кто живет в русскоязычном информационном пространстве, просто «пока» не говорят, они «пока, пока, пока». Это как «под столом мечи и бутсы». Это детская такая скороговорка. Попробуйте очень быстро ее произносить. Под столом мячи и бутсы. Но это про футбол, а не про то, что у вас получится, если вы быстро будете произносить это. Значит, она написала в комментариях: «Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, отвратительной чепухой». И дальше она написала «F Ice». И я не удержался и подверг онлайн-переводу последняя F Ice, и онлайн-перевод выдал мне Е, черточка, лед. Клево, правда? А вы знаете, что многие средства массовой информации, работающие на иностранном языке, пользуются именно онлайн-переводом. Да, и звук этот самый, ее песни, Белый дом удалил из этого ролика. Законодатели все большего количества штатов пытаются ввести ограничения на печатное оружие, такое трехмерное оружие, на фоне борьбы при этом за вторую поправку по поводу призрачного оружия. В то время как двухпартийная группа штатов, кстати, да, обратите, редкий случай в наше время, пытается ограничить хранение и производство призрачного оружия, огнестрельного оружия, то есть без серийных номеров, часто изготавливаемого и измодифицируемого с помощью 3D-принтеров, активисты второй поправки и защитники прав на оружие утверждают, что ограничения влияют на их конституционное право на ношение оружия. Тут понты, конечно. Это какое оружие? Оружие – это то, что должно иметь серийный номер. А пистолет без серийного номера под разряд оружия не подходит, хотя может использоваться как оружие. Вот, например, как тоже в одном каком-то фильме про шпионов, помню, поразило меня в детстве, человек, у которого была коробка спичек, он старых еще такая, тонкофанерная коробка, он вынул оттуда спички, зажал их между пальцев, вот так вот, головками наверх, обломав внутри, и вот таким вот образом ударил в висок охраннику и убежал. Очень классно. Так, и последняя коалиция, выступающая за права пациентов с инвалидностью, подала вчера федеральные иски с целью отменить законы Нью-Йорка и Иллинойса, это штаты, о самоубийстве с помощью врача. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк недавно опубликовал правила применения этого закона, которые вступают в силу 5 августа этого года, и которые позволяют неизлечимо больным жителям Нью-Йорка, вы должны быть жителем Нью-Йорка, с менее чем 6 месяцами оставшейся жизни, что должен сказать врач, добровольно запрашивать лекарства, препараты для прекращения жизни с помощью самоубийства. Но пока с 5 августа, если они не подсуетятся, это можно будет сделать в Нью-Йорке. Но в исках, кстати, утверждается, что законы о самоубийствах с участием врача в обоих штатах дискриминируют людей с инвалидностью, выделяя их для получения ими смертельных рецептур, вместо того, чтобы предоставлять равный доступ к уходу, поддержке и услугам по предотвращению суицида, которые предоставляются другим пациентам, воспринимаемым как не инвалиды. Тут у меня сейчас интересная мысль о массовом протесте появилась. Если организовать ряд людей, которым осталось жить не более 6 месяцев в рамках закона, который будет в Нью-Йорке таки принят, скорее всего, 5 августа, на массовую акцию, что они протестуют против дороговизны медицины, которую не могут себе позволить не только они умирающие, но те, которые хотели бы еще жить, то это могло бы быть подхвачено даже некоторыми влиятельными блогерами. Я уже не говорю о наших радиослушателях, которые могли бы воспользоваться телефоном студии 718-303-9090, если это их ситуация, и рассказать о своем к ней отношении. А подумать во время рекламы.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: Такой жесткий текст пришел через телефон. Мог бы показывать, но не буду, потому что тогда увидите имя человека, и у него могут быть какие-то приятные последствия. Я не оговорился, приятные последствия. Человек написал, многие радиослушатели уже умерли, только это еще пока не диагностировано. Имя, скорее всего. Да, телефонные линии у нас работают, звонков нет, поэтому я перехожу к следующей теме. Это то, что было вчера на бирже, но очень вкратце. Потому что основное про индексы, просто повторю, S&P подрос на 1,8, NASDAQ на 2,5. Это высокие технологии, между прочим. S&P это более широкий профиль, 500 компаний, иначе бы не было 500. А Dow Jones, куда входит только 30 компаний, вырос на 1,9. И цены на нефть и доходность казначейских облигаций, соответственно, снизились, что всегда бывает. Кстати, вот здесь вот простой способ делать деньги, совсем простой. Это если, скажем, вам уже понятно. Причем при нашем президенте это делать просто как два пальца обоссать. Ну, иначе просто не скажешь. Легко. Потому что сегодня он говорит, что сейчас помиримся, а завтра он говорит, что сейчас мы им таких пизделей навешаем. И каждый раз, когда он говорит одно, то происходит на рынке, соответственно, всегда одно. Сейчас помиримся, весь рынок подрастает. А если он говорит, что наоборот, сейчас будем убивать, то рынок весь падает. Причем, когда рынок падает, цены на нефть, естественно, подрастают. Так что вы можете, когда Трамп обещал сейчас бомбить будем, вкладывать деньги в нефть до открытия биржи. Ну, там есть всякие варианты, фьючерсы и так далее. И наоборот, если будет мир, то значит, вот мне страшно сказать, сколько денег я заработал вчера за 5 минут. То есть я подозреваю, что все радиоведущие Дэвидсон за год не получают столько денег. За 5 минут. Что я сделал? После позавчерашнего падения биржи, о чем я вам рассказывал доходчиво, на очень много, но по всем показателям, все три индекса, нужно было ждать, естественно, отката. То есть, и как только, значит, все упало, то в этот момент я вложил определенную сумму в S&P 500. Ну и в результате он вырос на 1,8% за один день. А дилетантам кажется, что это мало, 1,8, но в году 252 недели, 260 рабочих дней, 260 умножаем на 1,8, где-то 540% годовых, если вовремя делать ставки подобные. Да, кстати, если вы не будете помогать, это ваше личное мочеполовое, конечно, дело, если вы не будете помогать Donations этому радио, то радио прекратит свое существование. Я какое-то время останусь на «Русский голос Америки», если я увижу, что у меня там появляется достаточное количество подписчиков, чтобы это материально было оправдано. Причем материально мне нужно только, чтобы кормить Васю. То есть ему консервы нужно. Ну, приличные консервы стоят трешник в день. Вот если у меня будет количество подписчиков, которые YouTube будет оплачивать $3 в день, то я буду продолжать это дело. Вот. А если не будет, то я тогда введу членство. И только те, кто реально хочет нестандартных советов по поводу того, как жить здраво и как зарабатывать на жизнь, на такую, на длинную здоровую, будут иметь доступ к телу, так сказать. А теперь посмотрим, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, сэр. Я просто хотела, во-первых, сказать вам, что обязательно будут дан donations, я это знаю. Просто хотела вам напомнить, и, конечно, вы будете у нас всегда с нами. Просто хотела напомнить то, что вы сказали в самом начале передачи. Это фильм, вы смотрели фильм «Тайна двух океанов». Написан роман Адло Адамовым. Адамов на самом деле был Герцль, Адамов Авраам Герцль Борухович Ипс. Но он писался Адамов. Роман написан в 1938 году, а фильм, который попался на советское телевидение, он появился в 1955-56 годах. Это о шпионе на подводной лодке. Там был мальчик. Ему нужно было шпиона украсть карту. И он использует вот этот момент. Тот закрывает, а он крадет. Вот это был старый фильм. Любимый фильм моего папочки 49-го года рождения. Это шикарный фильм. Адама был великолепный. И молодец, у вас гениальная память. Но не беспокойтесь, будут donations. Вам спасибо, что напомнили. Папа обрадовался очень. Спасибо вам.
5: Вам спасибо. До свидания. Не, ну, в принципе, donations на самом деле не нужны. Нужна постоянная какая-то сумма, которую вы можете раз в месяц присылать, и все. Без заморачивания. Я напомню, что сейчас и зайдут желчью 2-3 бота у меня в чате. Я, кстати, сейчас их покажу, как они начнут исходить желчью в текстах. Потом те, кто не могут это увидеть, включите, пожалуйста, чтобы увидеть, насколько я сильный прогнозист. Запись этого шоу на 26-й минуте. Вот в это время. Значит, но нужна для радио, я не знаю там на самом деле, сколько человек на это способно, но если по моим многолетним данным у нас в Нью-Йорке, ну, у моего шоу порядка там, я не знаю, от 150 до 200 тысяч слушателей, если, скажем, все по $5 в месяц будут давать, то у вас останется этот исторический музей. Вы знаете, как вот, скажем, мы идем, когда в музей, и нас уже приучили, скажем, музей секса в Манхэттене стоит там, по-моему, $28 вход один раз. А здесь будет музей, в который вы можете зайти всегда, если вы будете платить только за билет входной $5 в месяц. Вот наши боты сейчас начнут, или они спрячутся, потому что это была открытая провокация. То есть вот он опять 10 раз за день просил денег. Я не для себя. Я для вас прошу денег. Потому что это ваша единственная движуха. Это ваше единственное развлечение, которое, как парк юрского периода, может существовать. То есть пришло время после почти четверти века, что Дэвидсон Радио работало на вас, чтобы вы чуть-чуть в виде благодарности, но регулярно, отстегивали на существование этого радио. А, причем я не буду заниматься администрацией, я не уверен, что у нас в администрации есть люди, которые способны это сделать, но я бы ввел то, что делает National Public Radio. То есть, скажем, вы можете это сделать. Если, например, вы решаете пожертвовать в месяц $1000, то вы получаете эксклюзивное членство, как бы в первом ряду. То есть вы можете сами звонить в любое шоу. А это может быть ваша прабабушка, у которой нет этих денег. То есть сделайте подарок прабабушке, пока она жива. Она будет звонить и говорить, что хочет за $1000, но регулярно в месяц. Ну, короче, полно всяческих игр, причем активных игр. Но я знаю очень хорошо, что русские не дают, нет таких навыков. Особенно русские, которые живут в русскоязычном информационном пространстве. Это правило имеет исключение. Русские, живущие такие в информационном русском пространстве, дают, если они выходят в мейнстрим. Потому что я делал фандрейзеры с вовлечением мейнстрима, и люди давали большие деньги. Так, теперь по поводу еще одной вещи, которая характерна для людей. Это совершенно феноменально, потому что то, что сейчас вы услышите, это имеет отношение практически ко всем нам, причем никакой политики. Последнее исследование, которое опубликовано было вчера во второй половине дня, по-русски про это еще никто не вякнул, выявило, что люди постоянно предпочитают движение против часовой стрелки. То есть, когда я только прочитал этот заголовок, я подумал, что это таким образом идет борьба с неотвратимостью движения времени. То есть, if you can turn back time. Ну-ка, из чего суперхита я напел первую строчку? Time is on my side. Это другая песня и другой подтекст. А if you could turn back time? Наш телефон в студии 718-303-90. Это явление, как заявили ученые, пока не изучено досконально, но актуально для всех различий среды, для всех возрастов, для всех полов, культур и владения руками, правой или левой. Фантастика. Люди постоянно предпочитают, вообще неосознанно, движение против часовой стрелки. Почему я был совершенно в шоке от этого? Потому что я последние месяца два пытаюсь овладеть левой рукой. Левой. То есть я нагрузку даю на левую руку. Я перешел на пиклбол, я играю там с теми, кто послабее, левой рукой. Я готовлюсь к тому времени, когда у меня откажет, скажем, плечо правое, потому что оно побаливает от перегрузок. И я стал давать себе отчет в том, что происходит со мной в плане моей лево- и правосторонностью. Это благоприобретенное право и искусственно создаваемое лево. И я обнаружил интереснейшую вещь, что когда я иду за шариком или за мячом, в одной руке у меня ракетка, а другой рукой я подбираю мяч, и это всегда левая, то потом, когда я возвращаюсь обратно к столу или к позиции ударной на корте, я поворачиваюсь против часовой стрелки. Я не разворачиваюсь вот так. Это чрезвычайно странно, потому что, вот скажем, помните, я несколько раз говорил о странном явлении, что мужчины, а сейчас и женщины подхватили, они телефон подносят к уху не так, а вот так. Ну, тут может быть кое-какое объяснение. Если ты подносишь вот так, то у тебя напрягается только рука. А если вот так, то грудная мышца. Возможно, у женщин начинает выпирать сиська из бюстгальтера. Это очень сексапильно. У мужчин напрягается грудная мышца и бицепс тоже. Возможно. Но это другая тема. Значит, вот эта тенденция к всеобщему движению против часовой стрелки впервые проявилась во время пандемии, совсем недавно, когда исследователи в Испании изучали, как сохранять социальную дистанцию в толпе. И в 32 из 33 экспериментов пешеходы в итоге свернули влево и двигались против часовой стрелки. Поскольку большинство животных ходят без направления, а, кстати, одно только исключение, интересно, что направление выбирают только темно-тораксовые муравьи, они выбирают направление, то исследователи после того, что вот они выявили во время пандемии, были сильно озадачены. Они провели дополнительные эксперименты вне условий пандемии в Испании, в Японии. Все это подтвердило результаты с той же степенью вероятности. Причем сюда вводили в эксперименты и подростков, и малышей, и взрослых в различных условиях и с разными группами толпы. И это предпочтение было особенно заметно в детских садиках, но не там, куда ходят наши сеньоры. И это говорит о том, что явление это... Я теперь так думаю, оно может просто имеет не благоприобретенные, а биологические корни. Если биологические, то есть от рождения, мы только ждем, когда мы пойдем, а потом начинаем двигаться против часовой стрелки. И исследователи надеются провести дальнейшие изыскания в пространствах уже виртуальной реальности. Результаты могут помочь понять, как проектируются аэропорты, торговые центры, прочие общественные пространства. Да, вот интересно, когда, скажем, мол, и там есть круг, то как ты начинаешь идти по этому кругу? По левой части или по правой? Если он пустой, естественно. Если тебе навстречу не движется, как в Америке, кстати, главное отличие американцев от россиян, это то, что американцы двигаются шеренгой. То есть они вот так вот идут фронтально. Если они занимают весь проход, всю улицу, то довольно трудно их обойти, приходится выходить на проезжую часть. А русских в Америке можно идентифицировать, потому что они идут в колонну. Ну, как отряд спецназа. То есть, если стреляют, то убивают только первого. С этой темой все. Теперь у нас, если кто желает по этому поводу высказаться, у вас есть такая возможность. Телефон студии 718-303-9090. И пока вы набираете этот номер, я в нескольких словах обозначу еще ситуацию со SpaceX, Илона Маска, которая провела самое первое и самое первичное, самое крупное публичное размещение акций в истории. Они собрали 75 миллиардов долларов при оценке примерно в 1,77 триллиона. Акции, повторяю, начинают торговаться сегодня, что потенциально сделает Маска первым в мире триллионером и превратит более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX в миллионеров. Компания была основана довольно давно, то есть 24 года назад, в 2002 году. Конечная цель была колонизация Марса. А SpaceX сейчас получает порядка 61% своей выручки от спутникового интернета Starlink. И решение выйти на биржу во многом обусловлено необходимостью капитала для развертывания дата-центров на базе искусственного интеллекта в космосе с использованием инфраструктуры Starlink, что, по словам Маска, может преодолеть энергетические ограничения Земли и на Земле. Большая часть успеха SpaceX зависит от проектирования вот этой самой многоразовой ракеты Starship, с которой было 10 последних раз были проблемы, поэтому, честное слово, очень интересно, как же все-таки будут торговаться акции. Люди должны понимать, что продукт, если не летит, то во что они вкладывают деньги. Значит, им нужно снизить затраты на запуск и увеличить частоту запусков. Для этого нужны деньги. Поэтому SpaceX выходит на биржу, и от их успеха зависит будущее фактически наше, как инопланетян. Starship также является одним из главных претендентов на доставку астронавтов НАСА на Луну. В 28 году уже это запланировано. А ранее крупнейшим IPO за всю историю стал листинг саудовской нефтяной компании Aramco. Это было лет 7 так назад, который привлек сегодняшний эквивалент в 38 миллиардов. И покупатели, кстати, запросили в 4 раза больше доступных акций еще до начала торгов. Тут ключевое слово «доступных», потому что они не были всем доступны. Об этом сообщает Bloomberg, которому все верят. Причем необычно много, 20% акций были зарезервированы для розничных трейдеров, которые разместили ордера на сумму в 100 миллиардов долларов. 20%. И остальные поглощаются институциональными управляющими фондов, такими как BlackRock, суверенными фондами. Но в то же самое время что-то останется. И вот этот IPO – это настоящий праздник для ранних инвесторов, среди которых венчурные капиталисты, естественно, университетские endowments и ранние сотрудники SpaceX с акциями, которые им вместо зарплаты полностью выдавались с самого начала. И вот их порядка 4500. И с этой темой все. А теперь посмотрим, что нам скажут те, кто набрал номер телефона студии. Прошу вас, пожалуйста.
11: Здравствуйте, люди добрые.
5: О, Яшенька, привет.
11: Ты знаешь, if you can turn back time, это же легендарная песня нашей знаменитой Cher. По-моему, это конец 80-х. Да.
5: Скажи
11: мне, могу ли я воспользоваться 5-й поправкой к толковищу?
5: Давай, конечно, Яш.
11: Окей. Знаешь, 4 дня уже прошло с тех пор, как новость, печальная новость облетела весь мир, но она как-то пролетела над толковищем, как фанера над Парижем. Anyway, в любом случае, в Европе, в стране, где водятся леперконы, знаешь эту страну?
5: Кто водится? Не понял.
11: Leprechaun.
5: Нет,
11: короче,
5: не знаю.
11: Ирландия. Ирландия – это Leprechaun, и с ним все связано. Anyway, в любом случае, 4 дня назад переселенец из Северной Африки, в Африке это модно, обрезать головы людям, напал на белого мужчину и пытался ему отрезать голову огромным ножом. Хорошо, что там оказались люди поблизости, били этого парня, он сейчас находится в критическом состоянии. Так что вот такая вот система какой-то мести или просто ненависти. В любом случае, в этот же день, когда люди прознали, кто этот мужчина из Африки, значит, подпалили его дом, и, по-моему, сгорела вся его семья. Вот так. Mm-hmm. Как говорил Владимир Ульянов Ленин, из искры возгорится пламя. Наверное, это началось.
5: Окей, Яш, спасибо.
11: Что-то похожее. Но в любом случае, хорошего всем уикенда. Пока.
5: Ну, отлично, тебе тоже. На самом деле, я, конечно, читал про эту новость, но я не понимал, зачем она нужна моей целевой аудитории совсем. Я не знаю, кто вообще читает там всякую криминальную хронику, но... Если только там нету близких имен, там, скажем, если вы прочитаете... Вот я даже не стану задевать голосование на этот счет. У меня, между прочим, только 2 звонка сейчас. Один от Максика из Ростовской области. Максик, я мне все-таки жалко твою бабушку, 79 центов. Гуляет, пусть гуляет бабушка. И второй от Чуверла, который... у которого погоняла вермахт, он на лайв-чат канает под куратора Валентиновича. Я его тоже отрубаю, пусть все телефонные линии свободны. Но это немножко обобщение, вернее, проекция. Я так, например, устроен. Вот вчера была новость о том, что Петр Марговский украл в церкви, несколько раз приходил в церковь и воровал из какого-то сосуда денежки, которые туда прихожане опускали на церковь. То есть это вообще атас. Я услышал эту новость, естественно, по всем англоязычным радио. Обратил внимание на то, что это Петр Марговский. И подумал, обратил ли бы я на это внимание, если бы это был бы Джон Смит. И сразу ответил себе, что, конечно, нет. Но у меня occupational hazard. Я стараюсь не обделять мою аудиторию никакими новостями интересными, которые связаны со словом «русский». Наши махинации, наш криминал, наши достижения некоторые. Хотя, когда человек достигает чего-то и выходит за рамки, так сказать, observational skills нашей комьюнити, условно говоря, то он перестает быть русским сразу. Вот можно считать, что Миша Барышников – это член русской общины. Но если честно. А теперь следующая тема. Секунду. Я вот заслушался сообщение о том, что произошло в Ирландии от Яши Цыбушника. У нас есть еще рекламный перерыв один. Я бы хотел его сейчас отыграть. Акмаль, если есть, запусти его, пожалуйста, потому что у меня следующая тема достаточно длинная, не хочу прерываться. Если нет, то значит...
12: Травма спасибо. На работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
15: Радио-шоу всего Копенгагена.
16: За него стоят громадные масты.
17: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
5: Сейчас предлагаю вам сыграть в одну игру, но очень быстро. У меня 4 телефонные линии свободны. Если хоть один человек в течение ближайших 30 секунд позвонит и скажет «прими звонок от Максика из Ростовской области», который висит на 5-й линии, то я приму. У вас 30 секунд. Я пока только начну последнюю тему. Это то, что я сегодня рубрицировал под названием «Телефон студии 718-303-90-90». Максик, это кто не в курсе, это пурашист из Ростовской области, который очень хочет, значит, разыграть пранкера, как он считает. Он хочет матом что-нибудь сказать, там, про пососать и так далее. Обязательно про Навахова что-нибудь скажет. Это у них мантра про акулу, возможно, и мои с ней отношения. У вас истекает последние 10 секунд. Телефон студии, кто не запомнил, 718-303-90-90. Хоть один звонок для того, чтобы Сева Каплан принял телефон от Максика. А меня подмывает, так сказать, прослыть на этом рынке пророком не только по части фондовой биржи. Президент Трамп вчера отменил планы, как вы знаете, по удару по Ирану, сославшись на прогресс в дипломатических переговорах, и объявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Соединенные Штаты скоро захватят остров Харг, и сравнил этот план захвата острова с операцией в Венесуэле. Причем намекнул при этом на скорейшее подписание мирного соглашения, и, к сожалению, я вспомнил классическое словосочетание «свежие предания». Остров Харг – это коралловый выход примерно, то есть кораллы поднялись на поверхность в 20 милях от побережья Ирана. Изумительно интересный стратегический остров. Его площадь примерно 8 квадратных миль, то есть это треть Манхэттена. То есть там можно жить и работать, и порт можно построить, что уже и сделано. Остров критически важен для нефтяной инфраструктуры Ирана. Там около 90% экспорта нефти проходит именно через него. В основном по подводным трубопроводам. И поскольку этот остров окружен глубокими очень водами, то супертанкеры могут пришвартоваться там легко, в отличие от иранского побережья, где мелкота. Большая часть, поэтому трафика идет именно через Харк, и поэтому можно было бы даже как-то и про Армузский подзабыть. Остров экспортирует до 7 миллионов баррелей нефти в день, большая часть из которых приходит в Китай. То есть взять этот остров под стражу, и сразу у Китая помягчеет выражение лица, когда он смотрит на Вашингтон. И в отличие от большинства других островов Персидского залива, остров Харк состоит из пористого известняка. И это знаете, что означает? Что внутри моря, где там соленая вода, пористый известняк – это фильтр. Он позволяет сохранять пресной эту воду. И там на острове даже поддерживается популяция газелей. Хищников нету, растительности сколько хочешь, и есть вода. Морской водой, потому что не получится. Значит, Максик сам отпал. А теперь, это первая новость из таких, которые я отношу к разряду «Трамп и войны». Вчера, я повторю, сегодня уже говорил об этом, Трамп заявил, что выдвинет Джея Клентона, федерального прокурора Манхэттена, на пост следующего директора национальной разведки, после того, как президент столкнулся с бунтом буквально законодателей по поводу выбора им временного директора без соответствующего опыта для этой должности. Это Билл Пулте. Сейчас я, кстати, картинки надо найти соответствующие, секундочку. А вот он, Билл Пулте, он у вас внизу. Он вообще больше по жилищному строительству разведкой не занимался. И он таки сменил временно, но сменил Тулси Габбард, которая заявила об отставке, еще не ушла. И назначение Пулте сорвало повторное санкционирование Конгрессом лидера одного из самых влиятельных органов по надзору в правительстве. А теперь я попробую поиграть в мирового судью от слова «мир» в войне пиписька, в этом смысле, а не «земля». Хотя земля вся в войнах. Значит, я попробую поиграть сейчас в мирового судью, а вы можете поиграть в жюри присяжных. Если не засыте, конечно. Смотри, какая ситуация тупиковая, я бы сказал, насчет войн. Война – это, конечно, разновидность дипломатии. У лидеров Израиля, Ирана, Хизбаллы, Хамаса и Соединенных Штатов есть одна общая черта. Да. Никто из них не хочет создавать комиссию по расследованию их собственных действий в этом затянувшемся с 22 года, с 7 октября, конфликте на Ближнем Востоке. А похоже, что это война на Ближнем Востоке, которую все проиграли. Почему? Это еще не конец войне. Вот этот последний конфликт на Ближнем Востоке, он начался 7 октября.

0: во всем мире из-за этого, так сказать, возросла значительно. Хамас выиграл по этой части. А насколько сейчас известно, фантазия заключалась в том, ну, как бы предположение, замысел, что, вторгшись в Израиль, Хамас вызовет региональное восстание, в ходе которого силы сопротивления, включая Хизбаллу, Иран и даже некоторые арабские страны, помогут уничтожить еврейское государство. То есть мы размышляли, мы, американцы, точно так же, когда ударили по Ирану, объяснили, что они там убивают своих в январе там на демонстрациях, и сейчас начнется восстание. Лысого ничего не началось. Иран только консолидировался. Значит, тут у нас общее с Хамасом, у нас Соединенных Штатов. Хамас не начал эту войну с каким-либо мирным намерением, то есть, как вот, скажем, пытается благоверные, так сказать, всех концессий представить себя: в одной руке пистолет,
1: в одной руке был наш пистолет, в другой...
0: А в другой — карта мира, которая показывает в данном случае, то есть со стороны Хамаса, что два коренных народа этого региона, евреи и палестинцы, могут сосуществовать между рекой Иордан и Средиземным морем. Нет, такой карты у них не было. Единственные карты, которые несли бойцы Хамас, показали, как потом стало ясно, где найти евреев побольше для убийства их, причем это в приграничных общинах. А вспомните телефонный звонок, который был опубликован израильской армией, звонок от боевика Хамас, участвовавшего в нападении 7 октября, который с восторгом сообщил маме, что он сейчас в Мефалсиме, это кибуц недалеко от границы, и что он убил уже 1-10 евреев. «Посмотри, сколько я убил своими руками, мама, твой сын герой». Премьер-министр Израиля и его крайне правое правительство, там еврейские супремасисты, это нормальное определение, сразу начали войну на уничтожение. Единственная карта, которую предложил Биби, была та, на которой только евреи могли бы контролировать территорию от реки упомянутой до моря. И поскольку Хамас отказался позволить жителям Газы укрываться в сотнях милях вот этих самых военных туннелей, выкопанных под Газой, гражданское население было опустошено фактически жестоким ответным ударом Израиля. И по данным Министерства здравоохранения Газы, конечно, можно не верить, но это если вы сильно политизированы. А есть какие-то вещи, которым верят другие, кого надо бы послушать. Израиль убил более 70 тысяч человек, причем в основном мирные жители, включая тысячи детей. Ранил не менее 170 тысяч. То есть речь идет о примерно 10% из примерно 2 с чем-то миллионов человек, проживавших в Газе до войны. Лидер Хамаса Яхья Синвар назвал такие потери необходимыми жертвами, то есть он охарактеризовал свои потери как необходимые для продвижения палестинского дела во всем мире. То есть мои самые ранние подозрения, что это была конечная цель, которую я озвучил еще будучи в Израиле, они могли вам не понравиться, что именно это конечная цель, они подтверждены лидером Хамаса. То есть их расчет сработал. Жертвы палестинских гражданских лиц делегитимизировали фактически Израиль по всему миру. Ну, так бывало, но степень нынче просто невиданная. Движение еврейского народа за самоопределение на библейской родине, называемое синосионизмом, оно просто стало ругательным словом на университетских кампусах, и в том числе у нас в Штатах, и в либерально-политических партиях, что легко понять. И понятно, но и в некоторых консервативных это уже появилось. Израильские художники и ученые сегодня просто нежеланны во многих уголках мира. Недели не проходит, чтобы не узнали мы о том, что какая-то выставка отменена. То есть получилось, что жесткая война Израиля, который иначе поступить и не мог, дала прикрытие антисемитам, фактически легитимизировала их действия. Точно так же, как, скажем, наша вторая поправка Конституции по части призрачных пистолетов. Каков итог? Израиль потратил миллиарды, разрушил свою международную репутацию, потерял большую часть поддержки либеральных партий в Америке и Европе, а Хамас все еще контролирует 40% Газы. И при этом сегодня нет ни малейшей перспективы мира с палестинцами. Мне даже неловко от мысли, что... Многие из этих решений были приняты для того, чтобы Нетаньяху мог сохранить поддержку крайне

0: и правах в своих рядах, которые удерживают его у власти, и избежать возможного тюремного заключения по обвинениям в коррупции. А вы же знаете, что Биби делает все возможное, чтобы подавить израильское расследование, возглавляемое судом, кстати, по делу о невозможности предотвратить теракты 7 октября. Это отдельно, помимо коррупции. То есть его шансы на переизбрание сильно может подорвать это дело. У Биби такая же точно ситуация, как у Зеленского по части перспективы суда после войны. Но у Зеленского в смысле там обвинений в коррупции. Если есть среди вас не болельщики просто за свою политкоманду, а мыслители, вы можете подать голос. Потому я сказал, я сейчас поиграю в мирового судью, а вы можете поиграть в жюри присяжных. Но если один человек, только который звонит всегда, все 21 год, как существует Дэвидсон радио, и у него он никогда ничего практически не слышит, поэтому я не буду принимать его звонок. То есть телефон студии, он доступен. 718-303-9090. Теперь, что касается Хамаса, у него тоже не будет никакой комиссии по расследованию деяний. Какую пиар, так сказать, тактическую победу он не одержал для палестинского дела, она не может дать долгосрочной политической выгоды для палестинской государственности. Потому что, как Нетаньяху, точно так же и Хамас отказывается принять идею, что земля между рекой и морем может быть разделена двумя народами. О какой победе нахуй речь? Нету победы. Ни там, ни тут. А война? А война с нами. И с этим соперничает только победа Хизбаллы в Ливане. Хизбалла втянула весь Ливан в войну с Израилем, за которую никто в Ливане, кстати, не голосовал. И это было сделано, безусловно, по инициативе и в интересах Ирана, потому что до 7 октября 2023 года Израиль не оккупировал ни одного дюйма ливанской территории. Израиль теперь располагает войсками по всему Южному Ливану и ответил на атаки Хизбаллы на север Израиля разрушением шиитских деревень там, на юге Ливана. И еще военные действия в шиитских районах Бейрута, естественно, и примерно 1 миллион ливанцев превратились в беженцев в их собственной стране. А Хизбалла показала теперь без понтов, что она является наемнической армией, действующей в интересах своих иранских плательщиков, а не в интересах Ливана или даже не в интересах ливанских шиитов. Так что не стоит надеяться на комиссию по расследованиям деяний Хизбаллы. Тоже. Вот такая вот ситуация. А что касается Иранского фронта, у нас есть желающие пробиться, но это патологически, так сказать, радиоактивная публика. Я боюсь даже, что у меня начнется раковая опухоль от приема звонков от них. Что касается Иранского фронта, теперь ясно, что президент Трамп и Нетаньяху начали войну с исламским режимом, чтобы свергнуть его с помощью авиабомбардировок, и никакого плана «Б», если план А провалится, у них не было. А вот у Ирана, как и у Хамаса, был план Б и план В. А после того, как режим пережил первоначальную атаку Соединенных Штатов и Израиля, хотя из потери 40 примерно высокопоставленных чиновников и военных командиров и большого количества военной техники, Иран заблокировал Ормузский пролив и, знаете, все остальное. Неохота кончать на этом, но время закончилось, поэтому всем хорошего уикенда. И сегодня поосторожнее, потому что будет жарко.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Кубок мира, чемпионат мира по футболу. Два матча в Мексике. Там играют команды группы А. В Мехико-Сити, команда в столице страны, сборная Мексики выиграла 2-0 у Южноафриканской Республики. И Южная Корея выиграла у Чехословакии. У Чехии, прошу прощения. Чехи лидировали 1-0. Потом корейцы вогнали два мяча, 2-1. Я напомню, в турнире участвуют 48 команд. Они разбиты на 12 групп по 4 команды. В каждой по 2 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира. И в кубковую часть турнира выйдут также 8 лучших третьих команд. Окей. Сегодня вступает в турнир Соединенные Штаты. Играют с Парагваем. Матч в Калифорнии по нашему времени, по времени Восточного побережья, он начнется в 9 часов вечера. В 3 часа Канада играет с Боснией и Герцеговиной. Окей, переместимся на хоккейные поляны. Вчера в Роли, это столица Северной Каролины, это столица моего штата, состоялся 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли. Хозяева Каролина Херрикейнс выиграли у Золотых Рыцарей из Лас-Вегаса со счетом 4-2, лидируют в серии 3-2. Следующий 6-й матч состоится в Лас-Вегасе, и если гости победят, они чемпионы. Если победят хозяева, предстоит 7-й решающий матч в городе Роли. Герой вчерашнего матча Андрей Свечников, российский хоккеист, забросил 2 шайбы в воротах хоккеистов Лас-Вегаса. И надо отметить самого пожилого игрока каролинской команды Джордан Стал. Он также забил гол. Стал во всех 5 матчах Кубка Стэнли, в финальных матчах, забивает 1 гол. Такого, чтобы в каждом матче, окей, такого до сих пор не было. И еще одна хоккейная новость. Вчера был назван лучший игроков НХЛ в регулярном чемпионате. MVP, Most Valuable Player, лучшим игроком признан форвард команды Tampa Bay Lightning Никита Кучеров. Ну и сегодня в Сан-Антонио болельщики команды Нью-Йорк Никербокер стоят, естественно. Я прошу прощения, это будет не сегодня, это будет завтра. Болельщики Ник стоят на бровях, окей. Никербокеры лидируют в серии Сан-Антонио Спёрс со счетом 3-1. И в 3 оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами, им нужно выиграть 1 матч. Хочется верить, что это произойдет завтра в Сан-Антонио. И что еще сказать, дамы и господа, бейсбол, окей, вчера разгрузочный день в чемпионатах главных бейсбольных лиг, было только 9 матчей, в частности, команда Нью-Йорк Метрополитенс, это моя команда, которая барахтается на последнем месте в своей группе, выиграла у птичек о Кардинас, у Сент-Луис Кардиналс, выиграл со счетом 5-4. На востоке национальной лиги, где играет Мэтс, уверенно лидирует команда из Атланты, Атланта Брейвс, 46 побед, 23 поражения. Янкис вступают сегодня в очередную серию, они будут играть в Торонто. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до воскресенья в 6 часов вечера. В воскресенье, как всегда, будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Ну, к обычному пожеланию. Обычное пожелание такое. Оставайтесь на волне Дэвидсона Радио. Будьте здоровы и... Дополнительное пожелание. Смотрите выступление сборной Соединенных Штатов на чемпионате мира по футболу. Всего хорошего. Пока-пока, дамы и господа.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: Травмы на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня я хотел сосредоточиться на том, что, как говорится, главным образом влияет на вообще всю мировую политику, именно на мировую торговлю. Но чтобы вы знали, на этой неделе, насколько я понимаю, собирается большая семерка разговаривать именно об экономике. Экономика идет не очень. Что интересно складывается, что мы знаем, что она идет не очень в Америке, мы знаем о проблемах с Китаем, прежде всего с Китаем, в связи с этим, но что интересно, что начали просыпаться в Европе, европейцы. То есть, в частности, Франция, Макрон, ну, то есть я не очень сильно придаю значение словам французского президента, потому что он говорит много, делает мало, думает вообще непонятно о чем. Поэтому, говорится, но тем не менее, они сталкиваются абсолютно, то есть если начать раскладывать на запчасти, то их проблемы в экономике, в чем прежде всего с Китаем, вот это вот дисбаланс торговли и дисбаланс прежде всего валютный, я сейчас расскажу, о чем я говорю, точно такой же, как у нас. То есть небольшими там какими-то специфическими добавками точно то же самое. То есть Китай торпедирует нас, торпедирует европейцев, торпедирует всех вокруг себя с целью глобального доминирования. Мы это все прекрасно понимаем. Понимаете, это если бы речь шла о чем, что, например, есть какая-то китайская цивилизация, есть европейская цивилизация. Допустим, европейско-американская. Есть, допустим, какая-то исламская цивилизация. Есть какая-нибудь там латиноамериканская цивилизация или африканская. Окей, замечательно. И да, и все они говорят, давайте как-то жить дружно. Давайте договоримся о каком-то детальте. Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Вы соблюдаете одни какие-то правила, мы соблюдаем другие какие-то правила. То тогда бы весь этот разговор, что мы сегодня вообще проводим, и вот то, что проводит Дональд Трамп, то, что проводит, вот сейчас начал проводить Эммануэль Макрон и так далее, вообще был бы абсолютно неуместен. Потому что, в принципе, мир достаточно широк и большой для того, чтобы спокойно взять все это, разделить на куски. И совместно пользоваться, и никого не вытеснять. Проблема именно в том, что есть определенные страны, в частности Китай, которые требуют эксклюзивного подхода к экономике, только они и никого больше. То есть у них чистейшее идет доминирование, причем такое доминирование силовое на рынке, глобальном рынке. И вот... Я прихожу к мнению, что, ну вот, думайте как хотите, конечно, я считаю так, что если Западная Европа не найдет какой-то модус операнди вместе с Соединенными Штатами, то я думаю, что не будет хорошо нам здесь и будет очень плохо им там в Европе. Потому что мы должны, это против Китая надо выступать сообща. Понимаете, мы дошли до очень слабой позиции в Америке, очень слабой. Сейчас я вам расскажу, ну, в общем... В очень таком умном журнале, который, знаете, он не за кого, он не за Трампа, он не за Китай, он за, как говорится, объективность. И вот они пишут, настоящая проблема мировой торговли. Как валютные манипуляции Китая искажают мировую экономику. Это за 11 июля 2026 года. И вот в преддверии саммита Большой Семерки, который открывается 15 июня во французском Эвиане, президент Франции Эммануэль Макрон стремится добиться широкого признания того факта, что растущий дисбаланс торговли является глобальной экономической проблемой. Тем не менее, лидеры G7, вероятно, обойдут вниманием одну из важнейших причин этого дисбаланса – занижение курсов валют крупных азиатских экономик и, прежде всего, Китая. Обойдут почему? Объясняю вам. Все смертельно боятся связываться с Китаем. Они спускают на тормозах вас, господа. Они хотят подольше оставаться в креслах президентов, премьер-министров. А когда будет уже поздно, вот тогда они спохватятся, но уже будет поздно. То есть они ведут абсолютно себя нечестно. Вы можете гавкать на Трампа сколько угодно. Он хотя бы вам честно об этом говорит. Вот в чем разница. Это вызывает сожаление. что они не будут говорить об этом. Вот журнал дальше пишет. Это вызывает сожаление, формирует все более устойчивое мнение о том, что размер торгового профицита азиатских стран стал чрезмерным. Однако без обсуждения проблем занижения валютных курсов у G7 практически нет никаких шансов предпринять реальные шаги для изменения политики, породившей этот дисбаланс. В 2021 году крах пузыря на рынке недвижимости Китая привел к ослаблению юаня, что способствовало переходу Пекина к модели роста, опирающейся на экспорт. Снижение курса сделало китайские товары более дешевыми для иностранных покупателей, а зарубежную продукцию более дорогой на внутреннем рынке Китая. Слабый рост спроса, обесценивание национальной валюты и масштабные промышленные субсидии привели к тому, что с 2018 года общий торговый профицит Китая утроился. Более того, китайские государственные банки и другие государственные структуры искусственно обеспечивают китайским экспортерам преимущество на внешних рынках, сдерживая курс национальной валюты. То есть я вам объясню, что происходит здесь, чтобы, как говорится, было. Если вы хотите успешный экспорт, у вас должна быть заниженная валюта. Или низкая валюта. Если вы хотите успешный внутренний спрос, у вас должна быть более твердая валюта. В Америке сейчас идет так называемый длительный курс, это идет волнами. Это не зависит от президентов, это не зависит от Федерального резервного банка. Это достаточно самовольная такая вещь сильного доллара. Этот сильный доллар начал подниматься где-то при Обаме. И он продолжает, как говорится, оставаться сильным. Вот на сегодняшний день курс продолжается от 10 до 20 лет. Если у вас сильный курс доллара, значит потребление внутри США растет. Это нам чем-то выгодно, потому что это тормозит дополнительную инфляцию, которая у нас была бы, если был бы слабый доллар. Но это создает лучшие условия для китайского экспорта. Вы поняли? То есть тут и так плохо. Потому что нас давит Китай. У Китая, вот они говорят, что у них сдулся рынок недвижимости. Чтобы это поправить, они перекинули все деньги во внешнюю торговлю. Причем у них заниженный юань. Он должен быть где-то 2 юаня за 1 доллар, а у них 8 юаней за 1 доллар. Из-за этого у них экономика просто парит на том, что они делают все вот эти вот тапки и гвозди, которыми забивают весь американский, ну и вот теперь уже и европейские рынки. И либо мы придем к полному бойкоту и запрету их товаров в какой-то момент, то есть мы придем к антирыночным мерам, антирыночным, еще раз повторяю, по полному запрету их товаров, для того, чтобы стимулировать товары из других стран или у нас самих. Потому что то, что делает Трамп, недостаточно. Сейчас вам объясню, почему. Введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины были призваны замедлить стремительный рост китайского экспорта. Однако ожидаемого эффекта достичь не удалось. Вместо того, чтобы собирать готовые продукты из собственных комплектующих для прямой отправки в США, Китай теперь поставляет промежуточные товары, зачастую высокотехнологичные компоненты, в соседние страны для окончательной сборки, тем самым обходя пошлины. Чтобы сохранить конкурентоспособность собственного экспорта и обеспечить занятость в производственном секторе, многие соседи Китая вынуждены поддерживать низкие курсы валют, своих валют. Действительно, курсы ряда других азиатских валют по отношению к доллару находятся на исторических минимумах. Растущий дисбаланс в мировой торговле представляет собой проблему не только для США, но и для Европы. Европейские отрасли, автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия и станкостроение оказались на передовой этого так называемого второго китайского шока. Именно поэтому Макрон сделает проблему глобального торгового дисбаланса одной из центральных тем саммита G7 в этом году. Однако и в Европе, и в США по-прежнему не решаются сделать валютную дипломатию неотъемлемой частью более широкого обсуждения вопросов торговли. Это слепое пятно, как в интеллектуальном плане, так и в сфере политики, чревато провалом координации экономической политики. Пока оно сохраняется, торговые дисбалансы будут лишь нарастать в пользу Китая и Азии. Такое положение дел неустойчиво. Большая семерка должна поставить Пекин перед выбором либо допустить укрепление своей валюты, либо столкнуться с новыми торговыми ограничениями. Торговые проблемы, значительные профициты и дефициты торгового баланса поражают как финансовую, так и торговую напряженность. Пытаясь решить эти проблемы, министры финансов стран Большой Семерки согласовали текст коммюнике, который сводится, по сути, лишь констатации общих интересов стран с профицитом и дефицитом в деле устранения устойчивых дисбалансов в торговле. При этом они не стали настаивать на изменении валютной политики Китая. Более того, призыв G7 подготовить очередной доклад Международного валютного фонда об основных причинах дисбалансов вряд ли убедит Китай отказаться от нынешней ставки на экспорт ради достижения целевых показателей роста, которые невозможно обеспечить за счет внутреннего спроса. Китайские аналитические центры, государственные СМИ, официальные лица по-прежнему объясняют рост профицита торгового баланса страны ее сравнительными преимуществами в новых промышленных секторах. Тем временем США, похоже, утратили интерес к повестке дня, направленной на одновременное сокращение торговых профицитов и дефицитов. Первоначальные заявления министра финансов США Скотта Бессента о масштабной перестройке мировой экономики растворились в потоке коммюнике, обещающих конструктивную стратегическую стабильность. Пекин это, вероятно, расценил как сигнал о том, что Вашингтон не будет требовать существенных изменений в текущем экономическом курсе КНР. Кажется, сошли на нет и первоначальные амбиции Бессента и Белого дома по снижению бюджетного дефицита, который вновь превышает 6% ВВП до уровня 3%. Вместо этого администрация приветствует резкий рост импорта средств производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта, что, вероятно, приведет к еще большему увеличению торгового дефицита США. Объясняю, в чем проблема. Трамп идет на выборы. Республиканцы идут на выборы, заранее проигрышные. Значит, почему? Потому что, в частности, они не делают нормальных объяснений, почему нужны тарифы, почему нужны ограничения в торговле. Тарифы приводят к дополнительной инфляции. Они допускают на тормозах, потому что национальная политика, как говорится, побеждается экономикой. Вот в чем дело. То есть Трамп начинает сдуваться. И это уже все заметили. Это Китай заметил. Видимо, я так понимаю, что ему сделали серьезное предупреждение на том самом встрече в Пекине, где он был. Очень возможно, что мы именно поэтому нас серьезно взяли в оборот из-за вот этих редкоземельных минералов, которые вообще идут везде и во все. И это полностью из Китая идет. То есть мы, видимо, не можем на сегодняшний день в той мере, как надо, проводить вот этот бойкот из китайских товаров. И вот дальше. На фоне этого возникло странное противоречие. Осознание растущей проблемы в США не привело к поддержке наиболее очевидного пути ее решения. Экономисты самых разных уровней и взглядов признают, что масштабы Китая, его технологический уровень и огромный разрыв между стремительно растущим экспортом и стагнирующим импортом создают серьезный вызов для ведущих промышленных держав мира. Мало кто станет оспаривать факт, что зависимость поставок критически важных компонентов из Китая создает значительную стратегическую экономическую уязвимость. Если мы танки делаем с компонентами из Китая, ну, конечно, мы зависимы. Более того, даже в Вашингтоне, хотя в меньшей степени в Международном валютном фонде, вынуждены признавать эффективность сочетания поддержки со стороны центрального правительства и субсидий от конкурирующих между собой местных властей, что позволило Китаю освоить и масштабировать производство передовых технологий. И все же нет единого мнения относительно необходимости устранения значительной недооценки валют. Несмотря на то, что именно этот шаг стал бы той меры политики, которая позволила бы напрямую сбалансировать мировую торговлю. Лица, принимающие решения в сфере международных и экономической политики, пока старательно избегают любых обязательств по макроэкономической координации или обсуждению валютной политики, настаивая вместо этого на том, что сотрудничество ограничилось усилиями каждой отдельной страны по проведению надлежащей денежно-кредитной бюджетно-налоговой политики. Друг другу не доверяют ни Трамп европейцам, ни европейцы Трамп. Без единого фронта мы это дело не решим. Не решим. И Трамп создал эти трудности для европейцев, и европейцы эти трудности создали для Трампа. Чего-то недостает. Как за последние 5 лет Правительство и международные финансовые институты пришли к убеждению, что валютная политика крупнейших экономик мира не оказывает никакого реального или устойчивого воздействия. В недавнем докладе МВФ, валютного фонда, посвященного проблеме дисбалансов, утверждает, что колебания валютных курсов будут нивелировать изменения уровня внутренних цен. Однако на эмпирические данные свидетельствуют об обратном. Внутренние цены отличаются инертностью и меняются лишь медленно. Такое пренебрежение валютными вопросами отчетливо появилось на состоявшейся в мае встрече министров финансов стран Большой Семерки. Участники даже не признали, что растущая недооцененность юаня сыграла существенную роль в недавних высоких показателях китайского экспорта. Аналогичным образом, в том числе в Международном валютном фонде, недооценивается тот факт, что благодаря контролю над движением капитала в Китае, валютный курс становится самостоятельным инструментом политики, находясь под прямым контролем Пекина. Например, в последнем обзоре экономики Китая, подготовленном Международным валютным фондом, не упоминается, не говоря уже об анализе, роль государственных банков в поддержании узкого торгового коридора для юаня, что фактически позволяет Центральному банку Китая контролировать динамику курса этой валюты. Лишь немногие специалисты, также непосредственно валютные трейдеры, понимают, какие инструменты использует Пекин и некоторые другие азиатские столицы для поддержания курсов своих валют на уровне значительно ниже их реальной стоимости. Нынешнее пренебрежение валютными вопросами знаменует отход от прежних подходов. Экономисты в послевоенный период понимали взаимосвязь между валютными курсами и торговым балансом. Именно на этом строилась Бреттон-Вудская система, предусматривающая фиксированные, но подлежащие корректировке валютные курсы. И на протяжении десятилетий сохранялось понимание того, что изменение валютных курсов играет ключевую роль в выравнивании внешнеэкономических дисбалансов. Когда в 1985 году торговый дефицит США достиг огромных размеров, представители Франции, Японии, Великобритании, США и ФРГ встретились в нью-йоркском отеле «Плаза» для решения этой проблемы. Они договорились о скоординированных интервенциях на валютном рынке и приняли меры экономической политики, направленные на ослабление доллара. Эти действия позволили успешно сократить торговый дефицит США, хотя иногда это связывается с одновременным ужесточением бюджетно-налоговой политики США. Действительно, корректировка курса доллара и бюджетный контроль взаимно усиливали друг друга. Манипуляции валютных курсов сыграли ключевую роль в формировании торговых дисбалансов. В чем Китай, это вот они пишут, не единственная азиатская страна недооцененной валюты. Курс корейской воны по отношению к доллару и евро находится на столь же низком уровне. Вот они дальше пишут о том, что то же самое наблюдается в Тайване и так далее и тому подобное. Значит, нам нужен скоординированный курс, но об этом никто не хочет говорить. Я вам расскажу следующее. Значит, поймите такую простую вещь. Если вас не очень сильно интересуют все эти торговые дисбалансы, юань, доллар и так далее и тому подобное. Главное, чтобы молоко было свежее. Я скажу следующее. Дело в том, что вот эти все вещи приводят к войне. Причем ни разу, если это решено не было мирно, вот путем каким-то, эта война не задерживалась. Все это приводит к войнам. Причем это регулярно происходит. Вторая проблема с дисбалансом торговли, то, что целые огромные державы, империи, падают из-за того, что меняется торговый вот этот баланс или торговля уходит. Например, вот знаменитый Константинополь очень почти там что-то 6 или 7 веков процветал прежде всего за счет того, что он был главным центром торговли между Западом и Востоком. Когда рядом с Константинополем выросла Венеция, которая начала обходить его с торговлей с Востоком, Константинополь начал мгновенно увядать, и в течение нескольких веков это привело к тому, что вся империя рухнула, потому что исчезла торговля. Поэтому, господа, воспринимайте это максимально серьезно. Сделаем перерыв и продолжим.
1: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Дэвидсон Радио. Радио.
17: Американское радио на русском языке.
16: Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вам вот еще расскажу один пример из истории, который связан с Китаем, который в свое время привел к войне. Если вы помните, что из курса советской и любой вот другой истории, там регулярно вот Китай, в частности, и в СССР, учили, что Китай унизили за счет опиумных войн. А вы знаете, почему происходили опиумные войны? Вот я как-то об этом рассказывал, я повторю. В свое время, в какой-то момент, в Англии стал популярен китайский чай. Причем это стало настолько популярно, что это фактически подсадило всю английскую нацию на чай. Это стало церемониалом при дворе, это стало повседневным напитком и так далее, и так далее. Для этого нужно было поставлять чай из Китая. Китай с удовольствием это продавал. Причем продавал Китай это только в обмен на серебро. То есть никакие бумажные деньги они не принимали, только в чистом виде серебро. Серебряные деньги по весу, в определенной чистоте монеты. И вот англичане платили за этот чай, причем платили это уже к тому времени, было больше 100 лет. Платили за этот чай, внезапно, значит, ну, то есть министр финансов Британии пришел к королеве, ну, тогда к королю, и сказал, что, ребятки, если мы продолжим делать так, как мы это делаем, у нас не останется серебра при всех колоссальных возможностях Британской империи. При всех ее колониях, при всех ее влиянии, огромном флоте и так далее, у нас нету денег больше. Почему нет денег? Потому что Китай не покупает у нас ничего, а продает нам все. Китайская экономика до 1890 года была первая в мире, чтобы вы поняли. До 1890 года была первая в мире. Почему? Потому что у них огромное население, которое производило все, что можно было производить. Только с образованием машинного производства и появлением конвейеров в 1890 году на первое место вышло США. Или англичане вначале вышли, а потом США. Потому что Америка стала заменять так огромного количества людей машинами, и за счет этого обогнала Китай. Но вот вернемся обратно вот к англичанам. И англичане совершенно четко знали, что из-за того, что Китай ничего у них не покупает, то есть обратно вот это серебро, которое ушло из Англии в Китай, оплачивать этот чай, обратно не возвращается. На полном серьезе, вы можете смеяться. Вроде бы чай, что такое чай? Тем не менее. Значит, что решили делать англичане? Они внезапно выяснили, то есть, я так понимаю, через своих агентов на земле в Китае, что единственная вещь, которую китайцы покупают, это опиум. То есть, если увеличить поставки опиума в китайские города, где опиум исторически употреблялся, то можно выровнять вот этот дисбаланс. То есть какая-то часть денег, может быть даже не вся, но какая-то хотя бы, английских денег, английского серебра потечет обратно в Англию. В Китае опиум употреблялся в очень разведенном виде, как тоник своего рода. То есть его разводили там 1 к 400, что-то вот такое вот. Получалась какая-то такая водичка, которую выпивали, и оно типа стимулировало, ну, работу мозгов, там, понимаете, хорошее настроение и так далее. То есть это не был наркотик в чистом виде, потому что он был настолько разведен. Но, во-первых, ошибиться в этом разведении очень просто. Во-вторых, если усилить дозу чуть-чуть, то это становится, да, наркотиком, становится привязанностью, ну, мы все знаем об этом. Это становится наркотической зависимостью, болезнью и так далее и тому подобное. Опиады – это самая такая мощная группа, одна из самых мощных – это героин, это морфий, это страшная вещь. И вот англичане начали поставлять ничем не переделанный опиум из Индии, из Афганистана, прежде всего из Индии, в Китай для того, чтобы начать, как говорится, балансировать эту торговлю. Баланс торговли, господа. В Китае вначале не обратили на это внимания, но пошло большое количество китайцев, которые стали умирать от наркотической зависимости, потому что опиум курили, прежде всего, в неразведенном виде во всех этих вот местных там каких-то клубах, ресторанах. И количество умерших просто зашкаливало. И китайцы выяснили, что это опиум поставляется англичанами. Что сделали китайцы? Они наложили полный запрет на английскую торговлю. Закрыли все порты для англичан. И вот в этот момент англичане начали войну. Потому что у них не было никакого выхода из вот этой ситуации. Да, я считаю, что англичане были правы в этом отношении. Не Китай, а англичане. Китай их, да, понимаете, англичане торговали, у Англии было огромное количество возможностей торговать чем-то другим. Китай не покупает ничего, как и сейчас. Внутреннее потребление в Китае, вот эта статья про это говорит, абсолютно минимальное. Сколько они не пытаются его стимулировать в Китае, сколько об этом не говорилось. Я слышу про это последние 20 лет. Они так пытаются и так пытаются. Китайское потребление внутри не растет. И этому, кстати, да, способствует низкий вот этот курс юаня. То есть любое внутреннее потребление очень дорогое. Чтобы купить там какие-нибудь американские тапки, нужно потратить очень много юаней. Потому что юань слабый. Если он был бы сильнее, то потребление бы выросло. Но если сильнее будет юань, то накроется китайский экспорт. А они предпочитают экспорт импорту. Но это все предпочитают фактически. Если мы не скоординируем наши действия с европейцами, у которых та же самая головная боль, что у нас, у нас будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы, господа. И вот эта статья, которую я вам привел, она заканчивается, что G7 и ее партнеры должны предложить Китаю четкий выбор. Либо столкнуться с согласованными, то есть совместными, тарифами на свой экспорт, либо допустить скоординированное повышение курса национальной валюты, что пойдет на пользу всем. То есть, либо мы договоримся с европейцами, с Макроном, с Канадой, с Германией прежде всего, с англичанами о совместных тарифах, не тарифах в одной стране, а совместных. Причем мы адресуем то, что Китай поставляет теперь запчасти когда-нибудь в Мексику или в Доминиканскую республику, там собирает, а потом поставляет это оттуда, что нужно теперь санкции накладывать именно на Мексику и с мексиканцами договариваться на эту тему. То есть делать вторичные санкции, вторичные тарифы. Либо мы вот это все это провалили, господа. Повторяю, это ведет к войнам, самым натуральным, не холодным, а горячим войнам. Потому что в какой-то момент страна просто начинает падать из-за того, что у ней нету правильной торговли, правильно скоординированной валюты. Или это может привести, ну, к самый минимум, к финансовому кризису. Причем такому, что мало не покажется никому из вас. Никому из вас. То есть вы станете просто нищими натурально. Понимаете, лишите всей медицины, всех фудстемпов, всех каких-то субсидированных квартир, как такового всего. Потому что будут резать все подряд, везде и каждое. Вторая вещь, которую я хотел обсудить, это... Ну вот смотрите, Ники Хейли выступила, ну вы знаете, кто такая Ники Хейли, она бывший посол в ООН. Да, умнейшая женщина, конечно. Жаль, что ее нет в правительстве Трампа, но она с Трампом бы не сработалась, я практически уверен в этом, потому что она, в принципе, не тот человек, который будет кричать «Да, сэр!». Понимаете, она... умная слишком, понимаете, для того, чтобы... вот это все это делать. Она вот рассказывает такую вещь, что Израиль не стреляет по Ливану, вы должны понять это. Израиль атакует Хизбаллу, который ни на минуту не останавливается, атакуя Израиль. Израиль уже выходил, как он вышел в свое время из Газы при Шароне, так при Худе Бараке, еще до Шарона, они вышли из Южного Ливана. Южный Ливан был под израильской оккупацией, с зоной Южного Ливана, с 1978 года, с операцией Литани, которая называлась тогда, та же самая река Литани, до 2000 года. 22 года они держали эту зону. После этого они решили, что надо выходить оттуда, что Хизбалла типа научилась чему-то. Я сам верил в это, честно вам скажу, что... Вот этот вот страх того, что их Хизбаллу превратят, понимаете, в отбивную котлету в случае чего, предотвратит их попытки перейти через забор. Значит, ну это я думаю. Понимаете, я не... вот если мне скажут, что за забором живут какие-то дикие арабы, которые меня ненавидят, я туда не буду нос свой всувать. Я буду стоять наготове, но сам я туда не полезу. Оно мне 1000 лет не надо. Ни арабы, ни их территория, ни их взгляды, переиначивание их взгляд. Нет, все это абсолютно не нужно. Доживите как хотите, хоть в дерьме в полном. Других не трогайте. Вся проблема в том, что ни один из этих режимов не может жить внутри себя. То есть Хизбалла не может существовать внутри Ливана, не трогая никого других вокруг. В частности, Израиль. Окей, там с Сирией выясняйте отношения, это ваше дело. Но перестаньте трогать нас. Такого быть не может. Любой здравомыслящий человек в мире, кто знает эту ситуацию, это не только Хизбалла, это любой исламистский режим так. Они все построены на мессианской идее распространения. Поэтому я знаю, что Талибан рано или поздно выйдет из границ Афганистана, там будет какая-то, уже идет схватка с Пакистаном. Поверьте мне, я думаю, будут задействованы другие страны. Вот Иран, как только, понимаете, чуть что, он атакует всех соседей, шантажирует весь мир. Это не чисто израильская или чисто американская проблема. Это проблема всего мира. Мы знаем про ИГИЛ, мы знаем про Аль-Кейду, мы знаем про всех остальных. Так вот, что говорит правильно Хейли? Что Израиль не атакует Ливан, он атакует Хизбаллу. Что это Хизбалла, это иранская финансируемая террористическая прокси, которая ударила по Израилю 2000 раз с апрельского вот этого сисфайр, который вот был. В апреле заключен был прекращение огня, и вот они 2000 раз с тех пор ударили по Израилю. Израиль имеет полное право защищать себя. И поэтому не надо нашему Трампу делаться, или он на самом деле не понимает, или делаться полным дурачком, в том, что он пытается запретить Израилю отвечать на это. Или пытается связать мир, это вот это перемирие недоделанное, которое он пытается провозгласить. Не знаю на чем, не знаю почему, не знаю как, в чем оно будет состоять, и из каких пунктов оно будет состоять. Я уверен, что это не сработает. Что это будет полная профанация. Не мирное соглашение, а полная профанация. Потому что Трампу я в этом деле не верю ни на йоту. Извините, господа. Но бог с Трампом. Трамп, в конце концов, может уйти в Америку, понимаете, объявить полный провал, полной победой, и все ему будут хлопать. Потому что это Трамп, потому что у него вот так вот это. Израиль этого не сделает. Понимаете, Израиль не может, понимаете, взять на себя какие-то обязательства, не отвечать на то, что творит Хизбалла. Значит, как только Израиль начнет отвечать, значит, вот этот мир Трампа, который он так, понимаете, с ним так носится, как с писаной торбой, тут же рухнет. Потому что если Иран, ливанские вот эти все дела Израиля связывают с войной в Иране, значит, извините, господин Трамп, но вы сядете в очень такую серьезную вонючую лужу, которую вы просто не хотите замечать. Не хотите замечать. Вот о чем ведется речь. Все вокруг, кто не в правительстве Трампа, это понимают. Это говорят. Это провозглашают. Кроме Трампа. Понимаете? Вот есть, я сегодня поставлю на Фейсбуке, это то, что, понимаете, как Трампа изображают в мире. Что вот он стоит перед огромным таким тако. Понимаете, и жутко его боится. Тако имеет иранский флаг на себе. Ну, вы хотели, вы добились, вы получили. В общем, так или иначе. Вот это вот та беда, которую мы на сегодняшний день сами у себя понимать не хотим, потому что, ну, то есть... Прежде всего, из культа личности Трампа. Знаете, мы не можем ему сказать, что он не прав. Мы все время думаем, что у него какой-то гениальный, скрытый план, который мы не понимаем, не знаем все подробности, не знаем все детали. Он это все знает, он мудро решит, он мудро поймет и так далее и тому подобное. Господа, вы знаете, вот это вот когда мне это очередной раз кто-то говорит, причем с очень пафосным таким вот лицом, я понимаю, что человек ничего не понимает, или, вернее, ведет страусиную политику. Давайте я засуну голову вот в этот вот мутный песок с болотом и буду думать, что вот так оно есть на самом деле. Это вот то, о чем мы говорим. То, что делает Израиль, это совершенно правильно в отношении Хизбаллы. Может быть, они это делают медленно. Мы можем сказать, может, они делают недостаточно решительно. Возможно, там есть какие-то выгоды, допустим, для Нетаньяху и его партии, его, как говорится, коалиции, вот это вот все время наращивать, вот этот периодические вот стычки с Хизбаллой для того, чтобы получить какие-то бенефиты на внутри страны, как говорится, когда страна ведет внешнюю войну, то есть внутри страны, вот партия, которая ведет войну, получает обычно дополнительные голоса. Возможно. Но я, убейте меня, вот сейчас не буду обвинять Нетаньяху в том, что Хизбалла на него нападает. Мы знаем совершенно четко, что после, вот что когда было 7 октября, и вот этот набег со стороны, на юге, со стороны Газы, что готовился такой же набег со стороны Хизбаллы на севере. Почему это не произошло, я, убей меня, не знаю. Они были к этому готовы. И у них было скоординированные действия с Хамасом на юге. Может быть, оказалось, как говорится, главной причиной то, что Хамас это все-таки сунниты, это братья-мусульмане,

0: И Израиль, в который вот верил, и вот я лично верил в это, и в позицию Шарона, и в позицию Барака, что нужно, как говорится, поставить их перед фактом, что вот с этой стороны мы, с этой стороны вы. И сосуществовать, даже если вы нас ненавидите. Просто только с забором, там, с двумя, там, я не знаю, линиями мин, которые закрывают этот забор. Вот это, к сожалению, тактика, то есть разделение со странами вокруг Израиля, она, видимо, себя не оправдывает больше. Например, вот мы знаем такую вещь. Египет отгородился от Газы там тремя или четырьмя стенами. При этом, куда шли все подземные ходы из Газы? Они шли в Египет. То есть в Египте действовала подпольная сеть и террористов, и черного рынка поставщиков, которые поставляли из Египта в Газу все необходимое, вплоть до цыплят из ресторана KFC, который есть на Синае, но нету в Газе. На полном серьезе. Можете смеяться, я видел это. Был репортаж, по-моему, в каком-то журнале, но несколько лет назад, лет 10 уже, где они показывали, что там чуть ли не машину через вот эти подземные туннели перегоняли из Египта в Газу. И наоборот. То есть огромный черный рынок работал. Египет про это все знал. При этом Египет это считается как бы страной Катара, которая с Израилем в дружеских отношениях, ну относительно хотя бы, имеет дипотношения, имеет разговоры и так далее. И тому подобное. Тем не менее, доверять им в охране этой границы невозможно. Поэтому нужно совершенно четко провести, не просто забор поставить, а нужна какая-то вот именно вот эта буферная зона, которая будет служить не тем, что она не остановит ни ракеты, и, скорее всего, даже артиллерийские обстрелы она не остановит современные, ни тем более дронные она не остановит. Что эта буферная зона будет останавливать? Она будет останавливать попытки набегов каких-то вот этих летающих и переходящих границу дикарей, которые кидаются на все живое, что есть, понимаете, рядом с ними. Вот эта буферная зона сможет с большей эффективностью, конечно же, чем просто какая-то линия с забором, обеспечить. Вот поэтому это и делается. И коль скоро, понимаете, вот происходят такие вещи, это не война с Ливаном. Ливан – это абсолютно импотентное государство. Все эти министры, которым там заседают с важным видом в Ливане, где-то в Бейруте, это, извините меня, это потешное правительство. Они могут обещать что угодно, они могут говорить о чем угодно. Они не имеют никакой власти ни над Хизбаллой, ни над страной фактически. Страна в любой момент может либо сползти обратно к гражданской войне, либо быть разделенной даже, понимаете, на какие-то анклавы. И может быть это, кстати говоря, неплохо, чтобы страна была разделена. Вот есть христианский какой-то анклав, где никого больше нет, вот есть исламский и так далее и тому подобное. Практика показывает, что все это взаимное сосуществование не работает. Мультикультуризм не работает нигде. Потому что тут же начинается подавление за счет вот даже не ислама, а исламистов. Начинается подавление всех вокруг, потому что они хотят доминировать. Вот опять-таки мы пришли к тому, что мы начинали эту передачу сегодня, что Китай хочет доминировать, исламисты хотят доминировать. Они не могут сосуществовать с кем-то. Не могут. Если мы не готовы с ними драться там, значит, мы должны как-то отгораживаться здесь. Что Израиль и делает. Но при этом виноват Израиль. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным

0: нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Такого вы еще не слышали.
9: Только в нашем эфире.
10: По пятницам с 7 до 8 вечера.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит».
13: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2-0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи мексиканцы возглавили группу А с тремя очками. Матч проходил на стадионе «Ацтека» в Мехико. Следующий матч в группе А пройдет 12 июня. Его проведут команды Южной Кореи и Чехии. Президент Трамп заявил, что война с Ираном фактически завершена, и Тегеран согласился отказаться от создания ядерной бомбы. Выступая на предвыборном мероприятии в поддержку вице-губернатора Джорджии Берта Джонса, Трамп сказал, цитирую, «Не знаю, слышали ли вы, но сегодня мы закончили войну с Ираном». Заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп объявил об отмене запланированных ударов. При этом президент отметил, что американская блокада судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, будет сохраняться до окончательного оформления договоренностей. Ариана Гранде запретила администрации Трампа использовать ее музыку для продвижения своей политики. Это заявление певица опубликовала в комментариях к видео в ТикТоке. В опубликованном на этой неделе видеоролике федералы арестовывают и надевают наручники на задержанных, при этом на фоне звучит песня «Бай». «Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской гнусной чушью», написала Гранде в комментариях. Белый дом ответил, цитирую, «На самом деле варварскими и бесчеловечными являются преступные действия нелегалов, которые причинили вред и убили невинных американских граждан», заявила Эбигейл Джексон в ответ на публикацию. Напомню, администрация Белого дома периодически публикует кадры, сопровождающиеся известными хитами. Британский художник Дэвид Хокни, чье творчество стало символом поп-арта 60-х и оказало огромное влияние на современное искусство, умер в возрасте 88 лет, не дожив месяц до 89-летия. Хокни приобрел мировую известность благодаря картинам с бассейнами, которые сформировали эстетику Лос-Анджелеса. Такие работы, как «Большой всплеск» и «Портрет художника», «Бассейн с двумя фигурами», передавали гедонистические сцены любви и потери под палящим калифорнийским солнцем. Последняя из них в 2018-м была продана на аукционе за 90 миллионов. За 6 десятилетий карьеры художник не ограничивался одним стилем. Он создавал портреты в технике фотоколлажа, экспериментировал с абстрактным пейзажем и использовал новейшие технологии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
12: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди.
18: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
19: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
20: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
21: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
22: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
23: День
0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
2: Какую промывку мозга?
1: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
24: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
25: Дэвидзон Радио. Радио.
26: Американское радио на русском языке.
25: Дэвидзон Радио.
26: Дэвидзон Радио.
27: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
28: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы вот сегодня обсуждаем наши проблемы с торговлей, что как бы наши вот эти тарифы работают, конечно, но работали бы лучше, если бы мы согласовали действия с европейцами, у которых тот же самый, как говорится, тупой, вот как говорится, ну вот этот тупик со всем этим, те же самые беды, но это абсолютно не работает, потому что мы не разговариваем. Понимаете? С другой стороны, мы, конечно же, должны каким-то образом не просто только согласовывать наши действия, но и проактивно что-то сами, как говорится, сами предлагать. Мы все время ждем, что оно как-то решится за счет изменений с манипуляцией с валютой. Это один только подход, это не решение полное. Поэтому тоже надо понимать. Ну и, наконец, Хизбаллой. Ну, тут вообще все яснее ясного. Но мы на что-то надеемся, что-то ждем, понимаете, народ обижается, когда я пишу им совершенно очевидные вещи. Все, потому что сидят и ждут в ожидании. Я жду, я верю. Ну, это если мы говорим, что это из разряда веры, то тогда обсуждать это бесполезно. Понимаете, вот тут вот пишут, что очередное соглашение вот с Ираном. 14 пунктов. Немедленное постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство США не вмешиваться в внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики. Полное снятие морской блокады на 30 дней. Обязательство США вывести свои войска из районов, прилегающих к Ирану. Это типа из Кувейта? Повторное открытие Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. Приостановка санкций на продажу нефти и нефтехимической продукции, их производных, также предоставление Ирану полного доступа к его финансовым ресурсам. Обязательство США и их союзников предоставить планы восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Нормально. Проведение 60-дневных переговоров для выработки окончательного соглашения, основанного на ядерных вопросах, полном снятии основных второстепенных американских санкций, а также отмене решений мер Совета Безопасности ООН, Совета Управляющего Международного Агентства по атомной энергии. Против Ирана отменить все. Повторное подтверждение обязательств Ирана в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. В течение периода переговоров США обязуются не увеличивать свои войска в регионе, не вводить новые санкции. Освобождение 24 миллиардов долларов замороженных иранских средств. Создание механизма контроля над выполнением соглашения. Принятие окончательного соглашения посредством решений Совета Безопасности ООН. Финансовые переговоры не начнутся до освобождения половины замороженных средств. Ну что это вы, ребят, ну вы что? Вот эту ахинею мы обсуждаем? Они что, обкурились там чем-то? Добрый день, вы в эфире.
29: Здравствуйте, это Хаим. Вы знаете, Сога четвертый раз Трамп вчера сказал, что он сделал четвертый раз.
28: Я слышал вас, перезвоните. 718-303-90-90. Ой. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Телефоны не работают. Ну, в общем, вот как-то так. Понимаете, пока мы будем поэтому, в общем, у меня нет ни малейших, как говорится, сомнений в том, к чему мы приходим во всем этом. Понимаете? Абсолютно нет никаких. Мы должны каким-то образом действовать и с Китаем, и с Ираном, понимаете? Должны действовать, причем исходя из разных каких-то ситуации, потому что, понимаете, видите, вот тарифы как бы сработали, они взяли, перепрятали это. Значит, нужна какая-то дальнейшая политика по этому поводу, нужны какие-то дальнейшие решения по этому поводу. Поэтому... Вот пишет человек из Израиля. Израильтяне скрипят зубами, не знаешь, с какой новостью проснешься и пугают, что нам не дадут добить Хизбаллу. Значит, опять 25.

0: Добрый день, вы в эфире.
1: Да, Александр, доброе утро, шаббат шалом. Но эта сделка, это не сделка, это бутафория. Он просто знает и понимает, что он ничего не может там сделать. Поэтому он разругался с Израилем. Израиль это не потерпит, потому что Иран настаивает, чтобы Хизбалла не трогать.
0: И не должен.
1: И не должен, конечно. Это все понятно. Хизбалла не успокоится. Окей, они будут оттягивать Иран до ноябрьских выборов. И тогда Трампу зажмут, сами понимаете, что. И он не сможет вообще ничего делать, и никакие президентские законы ему не помогут. Вот и все. А то, что у нас в стране происходит, и экономически, и люди жалуются, с кем я не говорю, богатые, бедные. Люди идут в магазин, покупают 2-3 вещи, они оставляют $50. И вот на этой, поэтому и люди будут голосовать против него. Уже голосуют. Голосуют за нацистов, за социалистов, потому что те обещают им свободные квартиры. Я не знаю, но это кошмар происходит. Он запутался. В его правительстве вообще нормальные люди не хотят работать. Вы говорите за Ники Хелли. Умнейшая женщина. Это no question about it. Но никто с ним работать не хочет.
0: Вот и все. Между нами говоря, Игорь, это плачевный результат за какие-то неполные 2 года. Понимаете, смотрите, как это хорошо начиналось.
1: Так я что же самое
0: говорю? Во что это превратилось? Вот в чем дело.
1: Да.
0: Понимаете, во что это превратилось?
1: Он забывает, что он не ведет свой бизнес, что это политика. Он разругался Европой. С Европой разругался. А Китай, Россия и все остальные страны, они же не слепые, они же не дурачки, они это все видят.
0: Да,
1: и тем более, что они не хотели вмешиваться в иранский конфликт, тоже все видят. У нас нехорошие дела, и Израиль, он взорвется. Израиль не даст Хизбалле и другим.
0: Игорь, я вам скажу такую вещь, я буду на стороне Израиля во всем этом.
1: Конечно.
0: Не на стороне Трампа. Не потому, что я не уважаю Трампа, а я буду на стороне Израиля. Потому что, вы знаете, ситуация простейшая. По Израилю стреляют.
1: За что его надо уважать на сегодняшний день?
0: Нет,
1: что он закрыл границы, согласен. Дальше что?
0: Что он пытается прижать университеты. Я за это. Он пытается ввести тарифы,
1: это чтобы поздно. Вернуть политику. Александр, это
0: но,
1: поздно.
0: Но хотя бы он начал. Окей, он
1: это
0: начал это делать.
1: Другое. Это надо было делать 30-40 лет назад. Вместо того, чтобы все миллиардеры деньги туда давали, они хотя бы должны были сидеть на уроке, на одном, на втором, на третьем, и слушать, чему учат этих бестолковых детей на сегодняшний день.
0: Ну, Игорь, я скажу такую вещь, что хотя бы он начал это делать, понимаете, это может быть поздно, как вы думаете,
1: надо говорить, это невозможно сделать уже все, поезд ушел, поколение дурное, все.
0: Но поколение дурное, надо, чтобы следующее не было дурное, понимаете, что-то начать, ну хоть в какой-то момент начать делать. Понимаете, что-то шевелиться или умирать, слечь. Но это тоже не выход. Спасибо за ваш звонок. Да, наверное, с каким-то частью населения это будет поздно. Они теперь будут учиться на собственных ошибках. Потому что жизнь, в принципе, не может их не научить. Понимаете, ситуация такая, что вот этот вот социализм, он долго работать не может. Это везде доказано, понимаете, каждому и в отдельности, и всем вместе взятым. Рано или поздно они поймут, что они были идиоты. Особенно, когда получается собственная семья, и надо кормить собственных детей. Понимаешь, а ты должен, понимаете, кормить каких-то бездельников на улице. И у тебя не хватает на самое необходимое. Ты начинаешь думать, понимаете? Тебя жизнь заставляет думать. Поэтому рано или поздно они тоже начнут думать. Я не уверен, что все они придут к правильному результату. Нет, но думать они начнут. Это жизнь их заставит. Но начинать какой-то образовательный процесс, чтобы хотя бы, чтобы еще одно поколение не упало, понимаете, в марксизм. Потому что, повторяю, вот я, это моя мысль, это до меня тоже дошло. Почему они автоматически должны понимать, что Маркс это плохо? Или почему они, например, понимают, что Гитлер это плохо? Потому что у нас в обществе полно разных вот регулярных вот звонков, которые, или каких-то триггеров, которые говорят, что вот ты, когда начинаешь скатываться куда-то к фашизму, к каким-то идеям, тебе говорят, нет, это плохо, это ужасно, это было то-то, то-то, то-то, то-то. То есть мы уже имеем иммунитет против этого, хоть какой-то. Он тоже должен быть постоянно обновляем, но он имеется против коммунизма, никакого иммунитета не привито. Поэтому эти дети, которые вот это все это верят, как их можно винить в этом, если им никто ничего другого не объясняет, не говорит? Поэтому я говорю, что хотя бы сейчас надо начать это делать, чтобы следующего поколения такого идиотов не было. Хотя бы. Потому что только безграмотный человек, безграмотный, малокультурный человек, несмотря на все образование в Гарвардах или в Елях, может верить в марксизм в наше время. После всех опытов и всех вариантов, которые были поставлены. Понимаете, это или безумный человек, понимаете, который подходит под вот этот разговор Эйнштейна. Что если человек продолжает с упорством фанатика собирать все то же самое из тех же самых компонентов и считать, почему не получается другой результат, он безумен. 2 плюс 2 всегда будет 4. Это не будет 10 никогда. Во всяком случае, в нашей современной реальности, я не знаю, что будет в будущем, можно открыть какое-то 10-е измерение. И тогда мы будем думать, понимаете, может быть 4 плюс 4 станет, понимаете, или там 2 плюс 2 станет 20. Не знаю, может быть. Но сейчас оно так не работает. В нашей линейной реальности. Поэтому учить, конечно же, надо. Начинать что-то делать надо. И Трамп действительно что-то начал. Но, понимаете, мало начать. Вторая часть вот этого марлезонского балета, после того, как вы начали, это правильно продолжать. И третья часть этого марлезонского балета, чертова, правильно заканчивать. Вот в частности с Ираном, с Хизбаллой, правильно закончить. То, что он начал по ним стрелять, честь ему хвала. Теперь давайте закончим, потому что иначе то, что мы стреляли, не будет никакого толку. Никакого. Мы сами себе объявим великую победу, повесим все лавры и ордена, понимаете, получим все премии. И при этом не решим ни одной той проблемы, которую мы ставили. Поэтому я да за Израиль в этом отношении намного больше, чем за, понимаете, вот эту совершенно близорукую политику, которую ведет Трамп. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
2: Доброе утро, это Илья.
0: Да, выключите радио, у вас эхо.
2: Слушаюсь. Значит, скажите, пожалуйста, вы в курсе, сколько фильмов вообще выпустил Голливуд? Я думаю, что вы не знаете так, как я не знаю, но очень много. Так вот, за всю историю Америки люди, смотревшие фильмы о Голливуде, вернее, фильмы, выпускаемые Голливудом, так и не поняли, о чем им говорили и к чему их призывали. Если они голосуют за марксистов и прочих, значит, социалистов, но, значит, они просто...
0: повторяйте, что я сказал, да.
2: И в состоянии, да, одну секундочку. И вот поэтому у меня надежда только на так называемый искусственный интеллект. Или, я думаю, правильнее было бы его назвать искусственный разум. Он не ошибется, он аккумулирует в себе все знания и выдаст правильное решение на основе предыдущей истории. Потому что люди, как мы видим, сколько волка не корми, как говорится, они все по-русски пословице, а он все в лес смотрит. Стоит им, этим людям, пообещать золотые горы, и они тут же будут избирать этого человека, понимаете? Поэтому, значит, надеяться на то, что нынешнее поколение и будущее поколение, которые, обладая такими знаниями, о которых мы и мечтать не могли, имея в кармане телефон со всей библиотекой Конгресса и британской, значит, библиотекой, И тем не менее, они смотрят в этом телефоне, я вижу с собой или мультфильмы, примитивнейшие, скажем, японские мультфильмы, или играют в игрушки. То есть никто ничему не учится, хотя имеет все возможности. Вот. А по поводу политики Трампа, видимо, он просто не смотрит бокс, спорт по телевизору. Ведь в боксе что интересно, я подметил, если боксер отправляет соперника в нокдаун, он тут же стремится его добить, не дать ему опомниться, не дать ему восстановиться. А Трамп, отправив в нокдаун и раунд, отошел в сторону и смотрит, как он из этого дела выкарабкивается. Все, спасибо огромное.
0: Ну, то, что дети у нас здесь долго взрослеют, это правда. Это мы с вами, с одной стороны, виноваты, с другой стороны, мы сами к этому стремились, господа. Понимаете, давайте не будем. Сами себе, как говорится, накладывать розовые очки. Мы всегда стремились к этому. Почему? Потому что мы хотели, чтобы наши дети жили лучше, чем живем мы. Если бы мы бы хотя бы говорили, что мы хотим, чтобы наши дети жили так, как мы, у них не было бы вот такой возможности, вот настолько, понимаете, валандать свое время, понимаете, полностью, понимаете, ничем не заниматься, ничего не понимать, ни в чем не разбираться. Но мы специально хотели, чтобы они занялись какой-то нормальной жизнью, понимаете, мы там... Думали о баррикадах каких-то и так далее, понимаете? А может быть, думать надо о любви, понимаете, там, я не знаю, о кавалерах, о жизни, о семье, о чем-то. Действительно, что действительно является важным, понимаете? Вот так между нами говоря. Вот эта вся эта политика, это же... В чем? Что мы обсуждаем? Что, обсуждаем какие-то важные вещи? Да боже упаси. Мы обсуждаем какую-то полную ахинею. Понимаете, если нужно людей учить марксизму, понимаете, и против марксизма, за счет того, что обучать... Тут курс марксизма-ленинизма в Америке нужен намного больше, чем нужен был в СССР. В СССР против марксизма-ленинизма работало то, что мы жили в этом марксизме-ленинизме. А здесь это работает по-другому. Поэтому, ну ладно, бог с ним, с марксизмом. У нас, понимаете, у нас даже те, которые не марксисты, не понимают на сегодняшний день, что понимаете, например, Хизбаллу Израиль не добьет. Я это знаю прекрасно. Он ее не может добить. Но он ее может очень серьезно ограничить в ее действиях. Он может ее отодвинуть на север, за эти 20 километров, и эти 20 километров сделать, ну, вот как в свое время была вот засечная черта против нашествия татар. Из Крыма, которые вот нападали, вот, как говорится, на все северные земли, к северу от них, на Россию, на Украину, там, ну, все это в составе Российской империи. Вот о чем ведется речь. Засечная черта была построена. Вот то же самое фактически сейчас делает Израиль. Как это непонятно, я не понимаю. Поэтому вот то, что вот я только что зачел, вот это 14 пунктов, что Трамп вот объявляет, вот только что Трамп вот пишет. Сегодня мы завершили войну с Ираном, согласитесь, никогда не обладать ядерным оружием. Вот сейчас я возьму и поверю Трампу в его болтовню, я поверю Ирану. Господи боже. О, да, вот же надо, понимаете, вот дожить до каких-то времен, чтобы понять, что глупость, это, конечно, серьезнейшая проблема. Это очень серьезно. Что, короче. Да, жаль. Добрый день, вы в эфире. Причем будут написаны, вот сейчас вот множество будет написано каких-то работ и так далее и тому подобное. Вот мы вот сейчас, вот я вот смотрю на карту, к которое публикует вот издание Middle East Eye, что значит, что Израиль создает постоянные укрепленные базы вдоль границы на севере, что они такие же базы создали вот на Хермоне, на вот этой вот горе, это один из отрогов гор Анти-Ливана, что там созданы постоянные базы, которые вот наблюдают за Сирией, и вот такие же базы будут наблюдать за Ливаном. Ну, плюс вот эта вот зона. То есть я так понимаю, что они должны просто закрепиться там, на севере Ливана, вернее, на юге Ливана, они должны закрепиться. Особенно там, где Литани поворачивает на север. Это там очень хитрая география, понимаете? Если вот я бы мог бы вам это показать, вот визуально, вы бы поняли, о чем я говорю. Очень хитрая география. Там, где река Литани начинает поворачивать на север, там и израильская граница тоже поворачивает на север. Поэтому получается, что вот эта 20-километровая зона западнее вот этого поворота реки, она относительно ровная. А вот она, когда поворачивает на север эта река, то тут вся вот эта вот 20-километровая зона уходит глубоко дальше на север в Ливане. И вот из-за этого идет весь этот сыр-бор, что получается, что Израиль контролирует вход фактически в центральный Ливан. Подрывает фактически возможности Хизбаллы. Вот о чем ведется речь. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
11: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
12: Дэвид Зон Радио. Радио.
13: Американское радио на русском языке.
12: Дэвид Зон Радио.
13: Дэвид Зон Радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Вот я вам просто подготовил еще, как говорится, на всякий случай разговор вот по поводу вот этих тарифов. То есть теперь это уже пишет человек из Америки, очень грамотный, Тимур Сеидмуратов. Почему Европа повторяет путь Америки? В книге немецкого географа Курта Гессерта, изданной в 1913 году, есть фраза, которая позже несколько в иной вариации сделается крылатой фразой Махатма Ганди. Истина проходит через три стадии. Сначала ее высмеивают, потом ее яростно сопротивляются, наконец принимают ее как очевидное. Сегодня, пожалуй, мы наблюдаем именно тот случай. США. Спустя 14 месяцев после возведения администрации Белого дома большой тарифной стены, средняя таможенная ставка на импорт США выросла с 0,2% до 15-17,5%. С уверенностью можно говорить, что страшные предсказания либеральных экономистов-алармистов не нашли подтверждения реальности. Согласно последним данным, в мае производственная активность США выросла больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня за 4 года. По данным Institute for Supply Management, индекс PMI, Purchasing Management Index, в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос до 54.0, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. Пространится 52.7 в апреле. Показатель выше 50 указывает на расширение обрабатывающей промышленности. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост PMI до 53, вырос до 54. Рост при этом наблюдался сразу в 16 отраслях, включая текстильную промышленность, производство бумажной продукции, электрооборудование, бытовой техники, комплектующих, а также металлургии, автопром, машиностроение и производство транспортного оборудования. Кроме того, Бюро статистики труда сообщило, что рынок труда США продолжен уверенный рост в течение года. В мае число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 172 тысячи с учетом сезонных колебаний, что значительно выше консенсус прогноза Dow Jones в 80 тысяч. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,3%, как ожидалось. Но здесь надо поправиться, что 172 тысячи нанятых на работу – это мало. Нам нужно ежемесячно иметь около 220 тысяч человек, принятых на работу, чтобы безработица каким-то образом понижалась. Этот рынок труда сильнее, чем в прошлом году, и выглядит довольно устойчивым, несмотря на высокие цены на энергоносители, цитирует CNBC Гаса Фаше, главного экономиста PNC. Нет никаких признаков того, что рынок труда нуждается в поддержке. Но у нас стагфляция, поэтому оно и не нуждается в поддержке. Впечатляет своим ростом американский фондовый рынок. Ну, то есть, да, наша Dow Jones S&P растет. Постоянно с середины 2026 года индекс широкого рынка S&P 500 поднялся примерно на 28-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преодолев отметку в 7400 пунктов и обновив исторический максимум. Промышленный индекс Dow Jones за последние 12 месяцев прибавил 19-20%. Индекс стабильно торгуется в районе 50-51500 пунктов, достигнув рекордных пиковых значений на уровне 51660. С точки зрения поставленных целей, немаловажно отметить, что США достигли значительных успехов на главном треке политики деглобализации, разъединения, декаплинг с экономикой Китая. Доля китайских товаров в структуре американского импорта упала до исторических минимумов, вернувшись к показателям 2006 года около 9%. Объем двусторонней торговли упал до самых низких значений за последние 19 лет. Но надо учитывать то, что пишет эта статья, о которой я говорил раньше, что китайцы начали обманывать, они поставляют комплектующие детали, допустим, в Мексику или в Канаду, и ставят другой штамп теперь. То есть мы теперь не знаем, откуда это идет. Поэтому мы сами себя обманываем в этом. Такой резкий разрыв был обеспечен не только импортными тарифами, но и практикой аншоринга и френдшоринга. Американский бизнес активно переносит цепочки поставок из КНР обратно на территорию США в другие страны. Мексика, Вьетнам, Индия, Таиланд. Но вот они переносят и просто, как говорится, меняют бирку. Это тоже не есть правда до конца. На фоне сдерживания китайского экспорта торговый дефицит США с Китаем существенно сократился, упав по итогам до 202.1 миллиарда с пиковых значений 382 миллиарда. Это в месяц. Европа, критиковавшая поначалу новую американскую торговую, вот это вот правда, торговую политику Европы, спустя 14 месяцев, фактически готовится повторить американский путь разъединения с Китаем. Европа сегодня открыто обвиняет Китай в создании избыточных производственных мощностей industrial overcapacity и масштабном демпинге. По мнению европейских лидеров, массированные государственные субсидии КНР искусственно занижают цены, позволяя китайским товарам захватывать рынки и уничтожать локальную промышленность в странах ЕС. То же самое, то есть занижение валюты, заход на рынок и полная победа над конкурентами. Почему? Потому что конкуренты не могут сражаться с нечестной игрой. Это и есть демпинг. И знаете, почему взвыли европейцы? Потому что китайцы перенаправили свои товары из Америки в Европу. В Америке закрылись, в Европе открылось. Вот что они сделали. Накануне саммита ЕС 18 июня ряд государств-членов во главе с Францией выдвинули требования проведения более жесткой линии в отношении Пекина, предупреждая, что китайское перепроизводство и дешевый экспорт подрывают и без того хрупкую европейскую экономику. Аналитические центры, политики и СМИ все чаще предупреждают о надвигающейся торговой войне между ЕС и Китаем. Торговый дефицит почти в 1 миллиард евро в день ставит под угрозу промышленную базу Европы, высококачественные рабочие места, заявляют европейские политики. Европе необходимо открыть новую главу в отношениях с Китаем, предупредил представитель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в интервью Bild am Sonntag. Эпоха наивности закончилась, заявил он. Слушай, новый Трамп там появился. Призвав ЕС более четко и последовательно отстаивать свои экономические интересы и выстраивать отношения с Китаем заново. Либо мы дадим отпор, либо Китай парализует отдельные отрасли нашей экономики. Он все парализует, не отдельные, он все парализует. ЕС должен сейчас решительно и без колебаний задействовать инструменты своей торговой политики, подчеркнул Вебер. В качестве примера таких инструментов он привел пошлины ЕС, пошлины, тарифы на китайские электромобили, подчеркнул, что Брюссель должен быть готов применять их шире и, возможно, даже расширить их действия. Кроме того, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О. Салливан в интервью Евроньюс заявил, что КНР поставляет китайские версии продукции, которые ЕС ранее запретила поставлять как европейских, так и осуществляется реэкспорт европейских западных товаров. Это большая проблема. Мы обсуждаем это на постоянной основе с китайскими коллегами на самом высоком уровне. Но вы знаете их ответ. Они не считают, что они делают что-то неправильное. Поэтому мы будем вынуждены продолжить принимать односторонние меры против китайских компаний и финансовых институтов, сказал О'Салливан. Ну, вот вам. Это вам тот самый пример, про который я говорю. Они пришли к тому же самому, что пришли мы. Мы просто пришли, потому что американская экономика исторически была больше открыта. У нас процент тарифов был где-то вот от 0,2 до 2% максимум всего. А в Европе он исторически был от 10 до 20%. Вот сейчас мы, как говорится, договорились, что европейские товары, которые идут сюда, облагаются 17,5% пошлин. Идеально, идеально было бы, чтобы у нас нет пошлин для европейцев, а у европейцев нет никаких пошлин для нас. Но это, прежде всего, кто не согласен? Европейцы. Мы согласны. Мы согласны открыть французам или итальянцам или немцам или еще кому-то, допустим, там вот, например, допуск всех европейских вин и сыров на американский рынок. Пожалуйста. Как только мы говорим о том, что давайте разрешите, чтобы наш американский сыр, допустим, который не такой же вкусный, не такой же пахучий, не такой же там, но массово был возможен доступ, допустим, сыр из Висконсина. Висконсин самый сыропроизводящий штат. Был допуск в Европу, допустим, в ту же Францию, там начинается крик. Начинается истерика, там начинается проклятие. Знаете почему? Потому что мы знаем, что, допустим, американский сыр не такой вкусный, но он дешевле в 3-4 раза. Если его поставлять на тот же рынок Франции, какое-то бедное население Франции, а там есть бедняки, ну как в любой стране, очень серьезно подсядет на американские, вот эту вот американскую еду, которая более дешевая. И тогда они свой дорогой сыр продавать не смогут в том же объеме. У себя дома. И вот это у них, из-за этого у них начинается сделка. То есть они хотят попасть на наш богатый рынок. Но свой бедный рынок они открыть не хотят. Вот в этом вся штука. То есть поэтому, понимаете, когда говорят, что, понимаете, европейцы больше заботятся о своем населении, это чушь собачья. Они точно такие же монополисты, они точно такие же протекционисты, как они всегда были. И поэтому они, к сожалению, до них доходит это дольше, чем до нас, потому что у нас никогда протекционизм, в принципе, в моде не был. Мы ушли от протекционизма фактически, еще при Рузвельте, во время, перед Второй мировой войной. В чем-то это было правильно, потому что, понимаете, ну, страна процветала много-много лет, много-много десятилетий на этом глобализме сам, но глобализм, вот, понимаете, пока не было Китая, можно было говорить о процветающем глобализме. Когда появился Китай, как доминирующая сила в дешевой экономике, этот глобализм стал игрой в одни ворота. То есть все играют против нас. Все. И Африка, и Латинская Америка, и какие-то бедные страны в Азии, и, конечно же, Китай. Значит, я не говорю, что нужно со всеми поругаться, что со всеми надо разойтись в разные стороны, но начать защищать свой рынок, свою промышленность, свои рабочие места – это совершенно необходимая вещь. Как это можно делать? Ну, кроме как тарифов, или надо полный бойкот объявить китайским товарам. То есть вообще не бойкот, а запрет. И все, что сделано в Китае, в Америку не поставляют. Все, период. Точка. Можем мы это сделать сейчас? Скорее всего, нет. Мы настолько сели на китайскую иглу нашим ленивым задом, что слезть с нее – это колоссальная проблема, колоссальнейшая. Поэтому, понимаете, если Трамп открывает рот, ему тут же его закрывают. И он сам его закрывает, потому что он понимает, что не только он один обладает рукой, понимаете, взять кого-то за яйца. Его возьмут точно так же с другой стороны. Мы, конечно, обладаем большим рычагом, я считаю. Но у нас, повторяю, вот видите, у нас идет инфляция. Из-за тарифов инфляция будет подниматься. Инфляцию, конечно, ни одно население не любит. Мы не любим это. Вот только что звонил Игорь, говорил, что, понимаете, цены в магазинах поднимаются. Конечно, поднимаются. Все это замечают. Что вы? Мы что, живем в другом мире, что ли? Я с вами вместе в одной лодке. Я точно так же иду в супермаркет и вижу, что, понимаете, что сколько стоила колбаса, сколько стоило мясо. Понимаете, что сейчас мне выдают там, понимаете, какую-то курицу, которая, понимаете, раньше шла по 99 центов, мне ее выдают за 2,99. И говорят, что это шикарная цена. Я это все прекрасно вижу. Я с вами в этом абсолютно солидарен. Поэтому ни тарифы не идут. Понимаете, тарифы идут не на пользу, вот если говорить в масштабе национальной политики, что будет там, я не знаю, через 50 лет. Вот в этом точке зрения, когда меня уже, наверное, не будет. Скорее, ну, не наверное, точно не будет. Вот тогда, наверное, эти тарифы начнут показывать свою правильность. Через 20-30 лет, когда меня это, в принципе, уже волновать-то особенно не будет. Сейчас, сегодня, ни для меня, ни для вас эти тарифы, понимаете, хорошими не кажутся. Селяви, вот так оно работает. Потому что тарифы повышают цены для меня, для вас. Но при этом это заставляет, вот это повышение цен заставляет менять цепочки поставок на более дружественные страны. Насколько это хорошо работает, видите, вот эта статья, которую я приводил раньше, говорит, что не очень, что нужно продолжать эту политику. Вернее, не продолжать, а углублять ее. То есть в смысле того, что если мы теперь видим, что Китай поставляет запчасти куда-нибудь, кого-нибудь Казахстан, скажем, а Казахстан теперь наращивает производство и поставляет это в Америку, значит, мы должны говорить серьезно с Казахстаном. И говорить, что, ребятки, мы, конечно, за то, чтобы с вами торговать, но давайте не будем делать из нас идиотов. Если вы фактически берете китайские запчасти и просто собираете на территории Казахстана, ставив туда, понимаете, теперь казахский флаг, То есть мы просто, получается, просто изменили цепочку поставок, но не изменили саму вот это вот, весь смысл происходящего. Значит, тогда, если вы не измените вот эту ситуацию, мы наложим тарифы и на вас. Или наложим на эти конкретные индустрии. И да, придется, видимо, должно быть какой-то постоянно действующий орган, типа Министерства торговли, Министерства финансов, которые наблюдают, что вот они перенесли завод там, допустим, какого-то, начали компоненты собирать, допустим, для каких-то там тапочек для американских, стали собирать, допустим, в каком-нибудь там, я не знаю, Вьетнаме теперь. Но это китайское производство. Значит, мы должны Вьетнам предупредить вначале, а потом, понимаете, начать действовать. Или проводить переговоры, садиться за стол переговоров и договариваться. Окей, вы понижаете то, мы повышаем это, или наоборот. С китайцами мы договориться не можем. Практика показывает, что мы не можем с ними договориться. Они именно стоят на своем. Они именно проталкивают только свою линию поведения. Потому что, повторяю, Китай не хочет ни с кем делиться. Вот в том-то вся и беда. Что американская политика, вот, например, в той же Восточной, Юго-Восточной Азии, эта политика, я уже много раз-то рассказывал, называется политика от свободы рук. То есть, вот у вас есть рынок, пожалуйста, вот у тебя есть американская лавка, вот у тебя есть китайская лавка, где покупатель, который туда придет, купит, там и будет. Но пусть покупатель сам это решит. А китайцы хотят так же, они хотят поставить на всем базаре только китайские лавки, пусть под разными флагами, пусть под разными там ширмами и так далее. И чтобы покупали только китайские продукты, американцев вообще туда не пустить. Европейцев вообще туда не пустить. Индию вообще туда не пустить. Вот как действуют они, как действуем мы. Поэтому вот эти страны, которые вокруг Китая, они прекрасно понимают, что американская позиция более справедливая. Более щадящая для них же самих. Понимаете? То есть они как бы все это понимают. Мы это понимаем, они это понимают. Поэтому, в принципе, у нас есть очень серьезный рычаг с возможностями против всех этих китайских приемов. Но мы должны что-то делать. Мы не можем, как говорится, перестать вообще чем-либо заниматься. Понимаете, это очень сложная тема. Очень сложная тема, понимаете, потому что мы же живем при демократии. Вот у меня цены поднялись, все, больше голосовать за тебя не буду. Молоко ж подорожало, понимаете, ты виноват. Мне сложно стало ездить там, понимаете, дорого стало жить и так далее. Еще раз повторю, господа, что, у меня другие деньги, что ли, тут? Я точно так же живу на те же самые заработанные доллары, что живете вы. Если у вас ваша зарплата не поднялась настолько же, как понимаете, поднялись наши цены, у меня она не поднялась, то получается, что мы все вместе страдаем одинаково. Поэтому я прекрасно понимаю ваши заботы, как я свои понимаю. Но, например, то, что населению наше правительство не объясняет, почему оно все это делает, это надо подробно вот так

0: сегодня.
1: Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
19: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне назревает крупный законодательный кризис. Конгресс не смог прийти к консенсусу и вовремя принять закон о продлении действия программы электронной слежки ФИСА, закон о надзоре за иностранными разведками. Срок действия ключевых полномочий спецслужб истекает, что ставит под угрозу проведение текущих операций американского разведсообщества внутри страны и за рубежом. В Сен-Поле, штат Миннесота, Ванс Белтер официально признал себя виновным по 6 федеральным обвинениям, связанным с нападением, в результате которого погибли Марк и Мелисса Хортман, а также был тяжело ранен сенатор штата Джон Хоффман и его супруга Ивет. Прокуратура рекомендует суду назначить Белтеру 2 последовательных пожизненных срока плюс 40 лет тюрьмы. Вынесение приговора назначено на июль, а законодатели Миннесоты, Вашингтоне, сенаторы Эми Клобушар и Тина Смит выступили в Сенате с траурной речью в канун годовщины этой трагедии. Горсовет Нью-Йорка под руководством спикера Джули Мэннин утвердил новые меры поддержки программ раннего детства. Закон, инициированный членом Совета Линдой Ли, обязывает профильные ведомства детально изучить и упростить процесс получения разрешений и лицензий для открытия частных и семейных детских садов. Также вводится жесткое требование к Департаменту образования ежеквартально отчитываться об оплате счетов поставщикам услуг, чтобы исключить хронические задержки выплат, из-за которых закрывались центры. Кроме того, на муниципальных объектах теперь обязаны разместить вывески «Знай свои права» касательно правил иммиграционного контроля. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймерис Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Не улыбка, без сомнения, Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.
5: Вчера была среда, вчера был четверг.
3: Мировые новости.
4: Происходящее в стране.
3: События города.
4: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксина.
4: Итоги недели.
3: Итоги недели.
6: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. В четверг президент Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social: Соединенные Штаты очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью, но не ударили. Это тема нашего первого часа. В среду президент Трамп, судя по всему, обрадовался новым данным, согласно которым инфляция в мае подскочила до 4,2% в годовом выражении. Он заявил журналистам: «Я люблю инфляцию». Об этом мы поговорим во втором часе.
3: Итоги недели.

Итак, в своей соцсети True Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы Иран подвергнется мощному удару со стороны Соединенных Штатов. В обозримом будущем весь нефтегазовый рынок перейдет под американский контроль. Соединенные Штаты и Иран, напомню, обменялись ударами последних два дня. Соединенные Штаты нанесут по Ирану, чьи ВМС, ВВС, радары, системы ПВО и практически все остальные средства обороны, а также большая часть наступательного потенциала уже уничтожены. Очень мощный удар этой ночью, написал Дональд Трамп. В обозримом будущем мы возьмем под контроль остров Харк, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры и установим полный контроль над их нефтяным и газовым рынком. Примерно так же, как мы это сделали в Венесуэле, что приносит отличные результаты как Венесуэле, так и Соединенным Штатам Америки, продолжил Трамп. Но ничего из этого не произошло. Почему? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно. Без общего наркоза всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100-718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предмета длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом, к сожалению, постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителя. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, убедитесь в этом лично. 1723 Веню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400.

0: Итак, чуть позднее американский президент заявил, что, насколько бы не был бы правильным захват острова Харк, но не уверен, что Соединенных Штатов хватит решимости на это пойти. С начала конфликта Дональд Трамп неоднократно угрожал взять этот остров под контроль. В марте он заявлял о возможности захвата острова, а также грозил ударами по его нефтяной инфраструктуре, если Тегеран не изменит свою политику в районе Ормузского пролива. Но уже вчера Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном и намекнул на скорое подписание мирного соглашения. Цитирую. В связи с тем, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана, написал он в своей сети «Социальная правда». Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие, как в концептуальном, так и в детальном плане. Морская блокада будет оставаться в силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будет объявлено в ближайшее время, добавил Дональд Трамп. Ну, а уже сегодня утром, 12 июня, иранское официальное агентство МЭР опубликовало текст меморандума о взаимопонимании. Американское издание «Access» также ознакомилась с документом и написала об основных его тезисах. По словам дипломата, из одной из стран-посредников американского официального лица меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, который, как утверждает президент Трамп, будет вскоре подписан, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива для свободного прохода судов без взимания пошлин и ослабление санкций против Ирана при условии соблюдения взятых на себя обязательств. Почему это важно? Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе и в Ливане, на чем настаивал Иран. В этот период должны состояться переговоры по ядерной проблематике. Техдокумент содержит рамочные положения, касающиеся запасов обогащенного урана в Иране, однако конкретные шаги в отношении иранской ядерной программы будут зависеть от заключения второго, более детального соглашения. Как выглядит текущая ситуация? Дипломаты из страны-посредника, ознакомившие издание «Access» с последней версией текста, заявил, цитирую, что Соединенные Штаты и Иран согласовали текст сделки, но признал, что она еще требует окончательного утверждения. По состоянию на вечер четверга сделка была одобрена на высоком уровне иранским руководством, однако, по словам двух осведомленных источников, верховный лидер Хаменеи, вероятно, ее еще все не утвердил. Трамп заявил, что ожидает проведения церемонии подписания в эти выходные. Представитель МИД Ирана сообщил, что Тегеран, цитирую, «пока не принял окончательное решение». За последние два месяца Белый дом уже много раз полагал, что сделка близка к заключению, но переговоры срывались. Дипломат выразил надежду, что на этот раз согласованный текст останется в силе. Какие последние новости? Вчера, в четверг, четыре самолета C-17 ВВС США вылетели в Европу для доставки оборудования, необходимого для возможной поездки вице-президента Венца на церемонию подписания в Женеве в ближайшие дни. А что происходит за кулисами? Как сообщили два дипломата из стран-посредников и два американских официальных лица, предварительное соглашение было достигнуто в ночь на среду после многочасовых переговоров между катарским посредником Али Ат-Тавади, министром иностранных дел Ирана, Аббасом Аракчи. По словам двух источников, в ходе переговоров в Тегеране Ат-Тавади неоднократно связывался с представителем Трампа Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Заявление Трампа о том, что сделка окончательно согласована, стало, как оказалось, неожиданностью для премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, о чем он и заявил. Как сообщил осведомленный американский источник, в последние дни Нетаньяху не владел информацией о происходящем и обзванивал союзников, близких к администрации Трампа, пытаясь узнать подробности. Но не узнал. Суть дела. В рамках меморандума о взаимопонимании Иран должен взять на себя определенные обязательства в отношении своей ядерной программы. Прежде всего, никогда не создавать ядерное оружие и урегулировать ситуацию вокруг запасов обогащенного урана. Высокопоставленный представитель нашей страны сообщил, что Трамп согласился рассмотреть в качестве одного из вариантов решения проблемы снижение степени обогащения иранского урана, то есть переработку высокообогащенного урана в низкообогащенный непосредственно на территории Ирана под контролем инспекторов ООН. Любые шаги по ядерной программе Ирана возможны лишь при условии заключения второй сделки. Однако перспективы этого туманны, учитывая, насколько сложными оказались переговоры по этому меморандуму, носившие гораздо менее технический характер. Итак, меморандум предусматривает немедленное открытие пролива для свободного прохода судов без взимания пошлин и восстановление объемов судоходства до довоенного уровня в течение 30 дней. В ответ наша страна должна снять блокаду. Ранее наши представители сообщили XS, что после открытия пролива Иран получит временное исключение санкционного режима, позволяющего продавать нефть в течение 60 дней. Это обеспечило бы Тегерану столь необходимые доходы. Объем смягчения санкций может быть увеличен, если Иран будет соблюдать условия первоначальной сделки и продемонстрирует добрую волю в ходе последующих переговоров. Конкретная дата смягчения санкций не установлена. Этот процесс будет привязан к выполнению условий сделки, отметил дипломат. В чем же интрига? Остается неясным, содержит ли текст подробное разъяснение относительно судьбы миллиардов долларов, принадлежащих Ирану и замороженных за рубежом. Иран настаивает на том, чтобы получить часть средств сразу после подписания любой предварительной сделки, тогда как наша страна заявляет, что деньги будут разблокироваться траншами по мере выполнения обязательств. Американский источник, не входящий в состав администрации, выразил опасение, что вопрос о замороженных активах может быть урегулирован в рамках секретного дополнительного соглашения. По словам американского официального лица и источников из одной из стран-посредников, последние дни Соединенные Штаты, Иран и Катар обсуждали механизм, который позволил бы Ирану получить доступ к своим замороженным в Катаре средствам для закупки гуманитарных товаров. Что дальше? Сделка, заключенная при совместном посредничестве Катара и Пакистана, будет называться Исламабадским соглашением. Разумеется, что все обе стороны в конечном счете согласятся его подписать. Мы работаем со сторонами до окончательного согласования условий сделки и определением даты церемонии подписания, сообщим дипломат одной из стран-посредников. Но мы знаем, что их только две – Катар и Пакистан. Что мы имеем на сегодняшний день? Давайте попытаемся подвести предварительные итоги, потому что, судя по всему, военные действия завершены и вряд ли возобновятся в обозримом будущем. Итак, частичное разрушение военного потенциала Ирана – это успех Соединенных Штатов и Израиля, безусловно. Но Иран также сделал вещи, которые являются весьма успешными и могут рассматриваться как победа для Ирана, особенно в условиях Ближнего Востока. Во-первых, Иран сумел связать два вопроса с этим конфликтом и сделать их частью общего переговорного пакета. Итак, Ормузский пролив. Ирану удалось заблокировать свободу судоходства в международных водах, один из ключевых международных принципов, и мы мало что смогли с этим сделать. Иран превратил открытие Ормузского пролива в предмет переговоров. Второй успех Ирана заключается в том, что он связал Хизбаллу и ситуацию в Ливане в качестве рычага давления на Израиль. До такой степени, что Трамп связывает Израиль руки в том, что ему можно сделать с Хизбаллой, как ему действовать в Ливане. Так что это тоже оказалось частью общего переговорного пакета. И поскольку Дональд Трамп оказывает давление на Израиль, своего союзника, это посылает сигнал о том, насколько отчаянно он стремится заключить сделку с иранцами, и они дальше могут манипулировать ситуацией. Это тоже очень важный момент. Ну и еще не менее важный момент. Давайте посмотрим, как начиналась эта операция. Два союзника, Соединенные Штаты и Израиль, проводили совместную операцию и проводили согласованно на самом высоком уровне, начиная с президента и премьер-министра и, конечно, уже кончая штабами разных уровней. Ну а теперь, когда война с точки зрения американского президента завершается, и вот проходят переговоры, оказалось, что Израиль, будучи все-таки очень военным союзником, абсолютно устранен из переговорного процесса. Что это называется на языке дипломатии? Называется поиск сепаратного мира. То есть воевали вместе, но мириться будем как-то поодиночке. И естественно, что в Иерусалиме сейчас состояние довольно сложное. Сложно, если выражаться дипломатическим языком. Попросту Израиль выброшен из этого процесса как страна, Ну и премьер-министр Нетаньяху как личность. Казалось бы, ну, ближе отношения, чем у них, ни у кого не было. Они были вместе, они и Дональд Трамп ходатайствовал, чтобы Нетаньяху освободили от уголовного преследования, писал письмо премьер-президенту, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот, когда наступает заключительный процесс, Израиль оказался выброшен из этого процесса. Причем, обратите внимание, что в своей заметке в «Социальной правде» Дональд Трамп писал, что с Израилем все согласовано. Ну, как видим, он тут сообщил неверную информацию. С Израилем ничего не согласовано. Это один момент. Второй момент, очень важный. Для Тегерана дипломатия – это зачастую не столько поиск компромисса, сколько вопрос выживания. Когда санкции начинают болезненно сказываться, он идет на диалог. Когда усиливается военное давление, садится в итоге за стол переговоров. Когда экономика слабеет, ищет пути облегчения ситуации. Цель при этом не обязательно заключается в достижении долгосрочного решения. Главное – выиграть время. Выиграть время для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы восстановить все, что было разрушено в ходе этой войны. Во-вторых, для того, чтобы, и в этом уже можно не сомневаться, продолжить свою ядерную программу. И мы тут подходим к одному очень важному моменту. Когда эту сделку с Ираном совершал Барак Обама и с другими странами вместе, то военная сила не участвовала. Военная сила в итоге только где-то была на горизонте и подразумевалась. Подразумевалась, потому что Соединенные Штаты на тот момент была самая сильная в мире военная держава. Это был один из элементов давления на Иран. И хотя переговоры шли только средствами дипломатии, тем не менее, понятно было, что если Соединенные Штаты каким-то образом изменят свое отношение к этому процессу, то тогда Ирану придется очень нелегко. Теперь ситуация выглядит принципиально иначе. Если тогда наша военная сила подразумевалась, но не была использована, это был очень важный фактор, не была использована. И в этом сила великих держав. Великие державы с самим фактом того, что они могут использовать военную силу, оказывают несомненное давление на своих оппонентов. Но при этом они не используют. Угроза использования оказывается очень сильным аргументом. Теперь Соединенные Штаты вместе с Израилем использовали свою военную силу. И оказывается, что существенные результаты не были достигнуты. Что я понимаю под понятием «существенный результат»? Если бы в процессе ведения боевых действий Иран был бы вынужден, подчеркиваю, вынужден согласиться на все условия Соединенных Штатов и Израиля, условия должны были выдвигаться совместно, потому что боевые действия велись тоже совместно. И вот тогда, когда боевые действия продолжались, Иран бы пошел на то, что он бы согласился уничтожить всю ядерную программу, причем не только под присмотром инспекторов ООН, а главное под присмотром американских и израильских инспекторов, чтобы американцы и израильтяне наблюдали за тем, как уничтожается ядерная программа, но и, конечно же, все эти пресловутые 460 килограмм обогащенного урана должны были быть вывезены в Соединенные Штаты. Ничего из этого, как мы с вами видим, не произошло. Это первый момент. Второй момент. Когда только операция начиналась, говорили о том, что есть три очень важных цели этой операции. Ну, конечно же, это прекращение иранской ядерной программы. Вторая цель операции – прекращение программы баллистических ракет. А мы с вами знаем, насколько она эффективна. И третья цель этой операции – изменение позиции Ирана по отношению к своим прокси в регионе. То есть прекращение поддержки Ирана своих марионеток. Прежде всего Хизбаллы, ну, также и Хути, и всех остальных. В том числе и Хамаса, и исламского джихада в Газе, ну и так далее. Об этом даже никто не говорит. Наоборот. Ирану удалось связать Хизбаллу и Ливан со своей позицией. То есть в этом плане он просто перевернул стол. Вместо того, чтобы Иран избавлялся от поддержки Хизбаллы, наоборот, поддержка Хизбаллы стала одним из факторов этих переговоров. И прекращение военных действий, которое включает прекращение военных действий и в Ливане, означает, что Тегерану удалось добиться колоссальной дипломатической победы. И я могу вам напомнить, что когда мы обсуждали неоднократно после начала военных действий эту ситуацию, все время говорил о том, что самая главная проблема сейчас будет, чтобы Трамп не останавливался. Чтобы не останавливался на полпути, на четверти пути, что если ты сделал первый шаг, если ты уже использовал военную силу, самый главный американский аргумент, который до этого времени не был использован, то необходимо довести до конца. Иначе в этом регионе Соединенные Штаты будут выглядеть как бумажный тигр. Вот это, судя по всему, уже происходит. Ну и теперь давайте посмотрим. Ну, состоится эта церемония. Иран подпишет эту сделку, Соединенные Штаты подпишут эту сделку. Так вот, означает ли эта сделка, что навсегда блокируется иранский путь к получению ядерного оружия? Ну, нет, конечно. Далее. Санкции. Они будут работать и позволят все-таки не позволить Ирану дестабилизировать ситуацию в регионе? Нет, конечно. Санкции будут отменяться без связи со своими прокси. Ну, а есть ли какие-то механизмы, которые придут в действие последствия, если Иран откажется от выполнения этой сделки или нарушит ее, будет нарушать? Ничего этого тоже нет. Таким образом, мы с вами видим, что на первом этапе эта сделка выглядит намного слабее, чем та, что была заключена Обамой и другими странами. И самое главное, еще раз подчеркиваю, тогда военная сила не применялась. Она только подразумевала, что могла быть когда-нибудь применена. Сейчас мы использовали военную силу. Вот это очень важный момент. У нас на руках уже не осталось никаких козырей. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва сегодня часа. Собирайтесь с мыслями. Продолжим вместе после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Иранское государственное информагентство Мехр опубликовало сегодня проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Документ предусматривает 60-дневный раунд переговоров по новой ядерной сделке и полное немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Главным стимулом для Ирана станет разморозка активов на сумму 24 миллиарда долларов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, однако, уточнил, что окончательное решение Тегераном еще не принято. На этом фоне иранские ВМС сегодня временно заблокировали в Ормузском проливе танкер, шедший без координации, но ситуация разрешилась без эскалации. Египет призвал Вашингтон и Тегеран закрепить дипломатический успех. В МИД Египта подчеркнули, что страна продолжит координировать посреднические усилия с международными партнерами, чтобы запустить новую фазу региональной стабильности на Ближнем Востоке. Сегодня в рамках Всемирного дня борьбы с детским трудом ООН и Международная организация труда запустили кампанию под лозунгом «Красная карточка детскому труду». На проходящем в Марракеше высоком мероприятии обнародовали данные. В мире до сих пор эксплуатируется 138 миллионов детей, причем 54 миллиона из них заняты на опасных производствах. Наиболее критическая ситуация сохраняется в Африке, к югу от Сахары, где трудится около 80 миллионов несовершеннолетних.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Пейсах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Пейсаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
3: Итоги недели.
1: Итоги недели.
3: Пятница.

0: Итак, мы сейчас приступаем к нашему общему разговору и, как обычно, начинаем с тех, кто позвонил в этот эфир первым. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Это Илья.
0: Привет, Илья.
1: Благодарю вас за то, что, как я надеюсь, вы возьмете звонок Феликса. Ну, я начну с вице-президента, если позволите. Значит, вы сказали, да, что перед его предполагаемым турне в Европу туда направляются 4 самолета Си-5. Если я так понимаю правильно, это Си-5 Геркулесы.
0: Это огромный... Это Си-17. Си-17.
1: Ну, тоже большие, наверное, да, Алексей?
0: Да, большие, большие.
1: Очень хорошо. Так вот, насколько я могу себе представить, для подписания любого договора необходима только что одна шариковая ручка. Все остальное уже проделали помощники всякие, адвокаты там и так далее, нотариусы и прочее, прочее. Значит, скажите, извините за малограмотность, за непонятливость, на кой черт гонять через океан 4 огромных транспортных самолета? Для чего? Что, он везет запас туалетной бумаги туда? Или войско везет с оружием? Так у нас в Европе, слава богу, войск хватит на небольшую войну и без этого. Мне непонятно, зачем 4 самолета гонять ради подписания, просто подписания договора. Это во-первых. Ну, а теперь о самом главном лице. Значит, наш отец родной, президент, значит, сначала предал Украину. Теперь так получается, что он предал Израиль. И тут, в этом, значит, после этого у меня естественным образом, как обычно, всплывает строфа из бессмертной песни Александра Галича, которую неоднократно крутили по радио Дэвидсон. А именно, кум докушал огурец и промолвил с мукою: оказался наш отец не отцом, а сукою. Ну, вот, в общем-то, кратко я обрисовал ситуацию. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо за ваш вопрос. Попытаюсь на него ответить. Почему полетели 4 самолета C-17 Globemaster? Ну, прежде всего, они везут автомобили. Мы с вами знаем, что на уровне вице-президента, тем более президента, это не просто один бронированный автомобиль, это еще и кортеж, эскорт. То есть это там полтора десятка надо отвезти автомобилей, причем бронированный Кадиллак, прежде всего, для вице-президента, ну и так далее. Огромное количество различных вещей сопровождает вице-президента в ходе любого его визита в любую страну. Это понятно. Но еще, конечно же, мы с вами понимаем, что многочисленная охрана, ну и так далее, так далее, так далее. В этом для меня никаких проблем нет. Если нужно, чтобы был большой кортеж, пусть будет большой кортеж, пусть будут все эти атрибуты государственного визита, ничего не имею против. Самое главное сейчас – содержание этой сделки. Это самое главное, что будут подписывать. Еще раз подчеркну, мы с вами хорошо понимаем, что Иран не европейская страна. Почему это важно с точки зрения цивилизационной? В рамках иудео-христианской цивилизации или западной цивилизации принято, чтобы договора исполнялись. Это еще требование, еще идет из Рима. Договора должны выполняться. Мы с вами имеем дело с очень важной, влиятельной восточной страной. И там совершенно иное отношение ко всем соглашениям, договорам. Они выполняются только тогда, когда они выгодны для этой страны. Если они не выгодны, то они не исполняются, не выполняются, выполняются наполовину и так далее, и так далее. Там обман – это проявление мудрости. И поэтому, безусловно, надо рассчитывать заранее на то, что этот договор, какой бы он ни был, какая бы ни была подписана сделка, Ираном будет выполняться только в той части, которая будет для него выгодна. А то, что для него невыгодно, он постарается не выполнить. Если в этой сделке какие-то механизмы, какие-то инструменты, которые бы предотвратили вот это развитие событий, которые бы предотвратили Иран от занятия своей постоянной позиции, что мы все равно будем делать то, что мы хотим, и плевали мы на вас всех. Вот этот момент очень важен. Ведь речь идет о громадных суммах, которые он получит в свое распоряжение за счет снятия санкций частичного и просто вливания от замороженных денег в его экономику, причем суммы будут огромные. Плюс создается так называемый 300-миллиардный фонд восстановления, вот эти 300 миллиардов должны обеспечить монархии Персидского залива, а уже Кушнер и Витков заявили о том, что они не прочь принять участие в другом качестве. Сейчас они в качестве государственных лиц-дипломатов, но не одновременные бизнесмены, застройщики. Они бы тоже хотели что-нибудь бы в Иране построить, чтобы какие-то из этих денег попали и к ним. Вот эта ситуация, на мой взгляд, она более чем проблематична. И еще раз подчеркну, если бы мы пришли к этому результату без применения военной силы, если бы применение военной силы только подразумевалось бы, и то в отдаленном будущем, как это было во времена Обамы, ну окей, ну такая сделка, другая сделка, все равно это что-то. Но мы же уже применили нашу силу. И если мы в итоге получаем то, что получил Обама без применения этой силы, а может быть и хуже, зачем же мы тогда воевали? Почему же тогда мы всему этому региону показали свою слабость, а не силу? Ведь у нашей страны теперь будет репутация в этом регионе бумажного тигра. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую,
2: Эдуард. Здравствуйте, Алексей. Ну, во-первых, я хотел бы высказать свою точку зрения. Может быть, она не совпадает с другими мнениями. Но на то у нас и передача есть. Значит, первое. Сделки Трампа и Ирана не будут. Нет. Многие могут спросить, а почему? А я отвечу, почему. Первое, самое важное. Иран не доверяет администрации Трампа. А это очень важный момент. Вы отметили вот выполнение договоров. Иран – это восточная страна, которая, если она считает, что она договорилась, то это надолго. К сожалению, если идут переговоры, Алексей, как говорят нам, что идут переговоры, якобы успешные переговоры, тогда один вопрос. А зачем бомбить? Если идут переговоры, это показатель того, что никакого договора с Ираном не будет. Теперь другой вопрос. Израиль. Израиль хотел сам разобраться с Ираном. Ему нужно было только добро Соединенных Штатов. Но ему скрутили руки. И Трамп, и я вам скажу, почему ему скрутили руки. Потому что 400 миллионов взятки, полученные от шейхов, эту взятку надо отрабатывать. Послушайте, не просто так дают тебе 400 миллионов долларов шейхи. Поэтому на двух стульях не усидишь. А еще я вам скажу другой вопрос. Почему не будет мира в этом районе? Трамп хочет, чтобы все внимание внутри Америки сосредотачивалось на конфликте с Ираном. Если будет мир с Ираном, то тогда все внимание будет сосредоточено на деле Эпштейна, на коррупционных сделках Трампа, который пытается миллиард долларов взять и раздавать каким-то уголовникам, которые разбивали Капитолий. Это все неспроста. Мало того, он сегодня утром говорит одно, маркет показывает, идет за ним, за его словами, а вечером он уже говорит другое. И маркет уже идет тоже за его словами. А инсайдерская информация обладает считанные люди, приближенные к президенту Трампу. И они зарабатывают на этой информации огромные деньги. И вы сами проанализируйте, как все происходит. Утром говорится одно, вечером говорится другое. И самое страшное другое. Сегодня в Белом доме сидит человек. Посмотрите, казалось бы, идет война, которая уже забрала 25 миллиардов долларов у налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. А в это время Дональд Трамп разглагольствует о каком-то замечательном пруде, о том, что нужно арку построить имени Трампа, присвоил имя свое, Кеннеди-центр. Ну, правда, его заставили убрать свое имя оттуда. Но зато он хочет деньги выпустить. О чем идет разговор? Я вам скажу честно, Алексей. Этот человек болен. Он засыпает на заседаниях Совета Министров. Этот человек неконтролируемый. И вот что самое страшное, что Конгресс, который должен взять на себя смелость и остановить это, он не останавливается. Еще одна ведь власти, судебная, сейчас находится под Трампом, под исполнительной властью. Америка теряет ценность своих институтов, на которых она стоит. И что делать дальше, если его не остановят? Этот человек может зайти очень далеко. Понимаете? Нарцисс, самовлюбленный, он говорит, что он величайший президент в мире. Такого нигде нет. И нам повезло с этим, мы живем в золотом веке. Эта ситуация очень сложная. Сегодня Америка находится в сложной ситуации. И если это не остановить, это может закончиться очень плохо. Вот что вопрос. Я не знаю, что надо делать, потому что все ветви власти сегодня находятся, а остальные две власти, судебная и законодательная, находятся под давлением исполнительной власти. И как такое могло произойти в Соединенных Штатах Америки? Я все время себе задаю вопрос. Наши институты создавались долгое время, 250 лет назад. Как могло произойти, что один пожилой, больной человек поднял под себя все ветви власти остальные? И никто не может это остановить? У меня все, Алексей.
0: Спасибо, Эдуард. Ну, вы задаете вопросы, на которые у меня попросту нет ответа. Ну, хорошо, хотя, по идее, должен был бы ответить, но у меня ответа на этот вопрос нет. Давайте послушаем и другие мнения. У нас есть еще немножко времени. Да, давайте послушаем, что вы думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, Алексей, это
0: Рудольф. Приветствую, Рудольф.
3: Да. Сказал вот Эдуард, я напомню, Трамп был избран три срока. Это что-то значит? Значит, люди ему доверяли. Вы представляете, Алексей? Значит, и теперь я хочу сказать, что когда вот сейчас он не долбанул по Ирану, я думаю, он пожалел людей. И так вы помните, когда было, он летел, оставалось 10 минут, он отвернул самолет. И тогда он тоже пожалел людей. И я думаю, сейчас он тоже пожалел людей. Понимаете?
0: Рудольф, давайте примем это как версию. Давайте примем это как версию, что Трамп пожалел этих людей, иранцы тоже люди, он их пожалел, то есть движимые какими-то человеколюбимыми гуманистическими соображениями. Ну почему бы нет? Давайте примем. Давайте примем эту версию. Но если жалко людей, то зачем начинать войну? Логично, правильно? Значит, надо решать все вопросы дипломатическим путем. Чтобы не летели самолеты, не бомбили, не стреляли пушки, не летели ракеты и так далее. Это, по-моему, как бы гуманизм уже должен быть каким-то постоянным. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Я хочу сказать, что неправильная постановка вопроса изначально. Вот я сейчас слушал выступающего. Он говорит, ну как, ну человек, ну болен. А почему он должен быть здоров? Для кого? Для него, для вас, для меня? Почему? Ведь я хочу напомнить. Есть такое название «грутрас». Это корни. Какие корни? Корни избирателя. У каждого избранного должностного лица в Конгресс. Верхняя палата, президент и так далее. Есть избиратели. И болен не президент.

0: точки зрения понимания действительности, и они создавали ее для себя и якобы для будущего. Но вы же понимаете, как нельзя готовиться, как обычно, как говорят генералы, готовятся к прошлой войне. Точно так же создавалась и Конституция, основополагающий документ страны. В других странах, во многих, Конституции периодически меняются. Почему это не сделано здесь? Вы задавали себе вопрос, Алексей, я не говорю про других. Вы задавали себе вопрос, почему здесь? Потому что для того, чтобы внести поправки, вносятся какие-то поправки, фигня. Почему не было никаких коренных изменений, которые действительно соответствуют сегодняшней жизни и тем таким ситуациям, когда к власти приходит узурпатор? Ведь этого нет. Есть ссылки, но они не работают. Во-первых, нужно 60%, если я не ошибаюсь, да, 60%. То есть та партия, которая выдвигает, она никогда не будет голосовать против себя. Вот. Это по поводу Конституции. Поэтому я, кстати, оговорился, это Красос, и, как я сказал, ошибся. Приношу извинения. Вот. Пожалуй, то, что я хотел сказать. Главное, как говорил, как знак Трусков, зрив корень. Когда-то я назвал нехорошими словами, там было дело, меня за это облаяли, там сенаторов, за то, что готовилось какое-то. Они выступили в то, что защитить якобы, по-моему, это касалось медицины или так далее. Как меня облаяли, как меня бросали помидорами. Я выжил. Я внимательно слушал. Но жизнь доказала, что я прав, что они оказались теми, кем я их назвал, негодяями. Потому что ничего они не сделали, кроме колебания ветра. Но это, извините, это другая часть тела, не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. Ну вот, пожалуй, все, Алексей. Поэтому...
1: Спасибо, Марк. Спасибо. Мы уже вместе с вами подошли к завершению первой части этой программы. Еще раз напомню, что те, кто не успел высказаться по этой теме, всегда могут позвонить на завершающий четвертый сегмент, потому что в завершении программы мы можем обсуждать обе темы, включая, конечно же, эту. Сейчас я прерываюсь, подошло время нашего обычного перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Безграничное горе утраты.

0: не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы,
3: ничего природа вас произвела. Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа начинает расследование против суперспонсоров несовершеннолетних мигрантов. Власти объявили об ужесточении проверок в отношении взрослых, берущих под опеку детей мигрантов, перешедших границу без родителей. По данным Минюста, выявлено более 15 тысяч случаев так называемого суперспонсорства, когда один взрослый забирает более 3 неродных детей. В качестве примера Минюст привел уголовные дела против 3 граждан Гватемалы, которых подозревают в мошенничестве и эксплуатации несовершеннолетних. На фоне проверок сроки содержания детей в федеральных центрах временного размещения резко выросли. Трамп подписал исполнительную прокламацию о восстановлении американского коммерческого рыболовства в Тихом океане. Документ, подготовленный при участии министра торговли Говарда Латника, отменяет действовавшие ранее экологические запреты и открывает для американских судов охраняемые морские памятники. Латник заявил, что эта мера вернет конкурентоспособность американским производителям морепродуктов, которым ранее приходилось уходить в международные воды. Крупнейший профсоюз работников муниципальных служб Нью-Йорка, DC-37, столкнулся с жесткой критикой со стороны своих членов. Поводом для недовольства послужила неожиданная отмена ранее обсуждавшихся изменений в пенсионной системе, которые должны были снизить возраст выхода на пенсию для ряда категорий работников. Параллельно с этим другие городские профсоюзы, включая полицейские объединения, выступили с резкой критикой планов мэрии по реструктуризации пенсионных фондов, несмотря на то, что полиция была временно выведена из-под действия общего плана экономии бюджета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймериз Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92% по Фаренгейту, 34% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
15: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксина.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
16: Итак, второй час. В среду президент Дональд Трамп, судя по всему, положительно отнесся к данным, свидетельствующим о росте инфляции выше 4%. Он заявил журналистам, что любит инфляцию, и вновь выразил уверенность в том, что цены снизятся, как только завершится война с Ираном. Отвечая на вопросы правительственных данных Соединенных Штатов, согласно которым в мае потребительская инфляция росла самыми быстрыми темпами за последние 3 года, а также о том, не повредит ли это его однопартийцам-республиканцам все за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов, Трамп сказал «I love the inflation», или по-русски «Я люблю инфляцию». Вот об этом наш второй час, а в начале второго часа, как и обычно, я предложу вам новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». В сентябре 1947 года Аллу Швимеру позвонили и попросили встретиться с неким Альбертом Миллером возле вокзала Grand Central на 42-й улице. На комис он сказал, что представляет еврейское агентство для Палестины. На самом деле Миллер был Иегудой Арази, живой легендой Хаганы. Он был главным контрабандистом оружия нелегальных иммигрантов из Шув. Иегуда Арази родился в Лодзе, тогдашней русской Польше, и поселился в Палестине в 1923 году. Во время службы палестинской полиции 1926 года по 1934 он передавал информацию Хагане, помогал ее заключенным и занимался контрабандой оружия. В 1936-1939 годах Арази тайно закупал у польского правительства оружие, которое контрабандой возилось в Палестину. В начале Второй мировой войны Арази продолжал закупать оружие для Хаганы, особенно источника британской армии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Его деятельность была раскрыта британцами в 1943 году, но Арази сумел избежать ареста. По окончанию войны он по приказу Хаганы нелегально покинул Палестину, уехал в Италию и занялся переправкой еврейских беженцев в Ишув. весной 1946 года итальянские власти попытались предотвратить отплытие двух кораблей-беженцев «Ильяху Голомб» и «Дов Хос», на которых в качестве нелегальных иммигрантов перевозились евреи, пережившие Холокост. Арази организовал массовую голодовку беженцев. Давление мировой общественности вынудило британское правительство разрешить заход судов с пассажирами в Палестину. Когда стало очевидно, что Британия уйдет из Палестины, и война между евреями и арабами неизбежна, Арази был отправлен в Америку для приобретения оружия. Соединенные Штаты были наводнены оружием, излишками времен Второй мировой войны, но закон о нейтралитете запрещал экспорт оружия и любой военной техники в Палестину. Все приобретенное вооружение вывозилось из Америки контрабандой, и все причастные к этому автоматически становились преступниками. Арази пригласил Швемера в офис Pratt Steamship Company, расположенный поблизости. Там он объяснил, что грядущий план разделения Палестины и Организации Объединенных Наций будет означать неизбежную арабо-еврейскую войну, и чтобы убедить в ней, евреям нужны самолеты. У Хаганы не было ни одного самолета. Не согласится ли мистер Швемер создать военно-воздушные силы будущего еврейского государства? Ал взмахнул рукой, попытался ответить что-то неопределенно утвердительное, но поперхнулся. А пока он откашливался, Арази продолжал. Сегодня самой насущной необходимостью является приобретение парка транспортных самолетов для переброски в Палестину оружия, закупленного Хаганой. Разумеется, в обход закона. Прощаясь, он вручил Швемеру увесистую пачку долларов. Швемер спросил, для чего нужны деньги? На расходы, лаконично объяснил Арази. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics-books и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: I certainly was in the right.
1: По даним Бюро статистики труда, BLS, цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле рост составил 3,8%. Главным образом это вызвано повышением цен на энергоносители на фоне нашей войны с Ираном. Ранее Дональд Трамп уже говорил, что инфляция набирает обороты лишь временно, и он ожидает ее быстрого снижения после окончания войны. Нынешняя инфляция в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже пикового уровня 9,1%, который был зафиксирован после эпидемии COVID-19 в середине 2022 года. Но при этом американские домохозяйства все сильнее ощущают на себе последствия войны с Ираном. Индекс потребительских цен, показатель роста цен данного месяца по сравнению с тем же периодом годом ранее, растет уже непрерывно 3 месяца. Опубликованные в среду данные показали, что годовой уровень инфляции вырос до 4,2% по сравнению с 2,4% годом ранее, увеличившись на 0,5% по сравнению с апрелем. Статистика также свидетельствует о том, что темпы инфляции второй месяц подряд превышают темпы роста заработной платы. И вот это, на мой взгляд, самое главное во всей этой истории. Если темпы инфляции превышают темпы роста заработной платы, это означает, что американцы, которые получают деньги, живут на зарплату, беднеют. Кроме того, в среду Бюро статистики сообщило, что реальный среднедельный заработок в прошлом месяце снизился на 0,2%. Снизился. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%. Это стало самым значительным годовым падением показателя с февраля 2023 года. Реальная зарплата американцев реально уменьшается, доходы уменьшаются. И это, на мой взгляд, самое тревожное в этой истории. Если бы на фоне инфляции темпы роста заработной платы превышали бы темпы инфляции, то неважно, какая инфляция, все равно реальные доходы американцев в целом не падают, а может даже растут. Сегодня они падают. В прошлом месяце Дональд Трамп заявил, что на фоне переговоров о мирном соглашении с Ираном он нисколько не задумывается о финансовом положении американцев. 12 мая, то есть сегодня, месяц назад, он отметил, что единственное, что имеет значение, это то, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Ну, каким образом он добивается этой цели, мы с вами сегодня видим, и можно, чуть-чуть отвлекаясь от этой темы, можно сказать о том, что, судя по всему, Иран действительно теперь добьется получения ядерного оружия, потому что если Соединенные Штаты применили военную силу и не достигли результата, которого добивались, это означает, что Иран получает свободу рук. Его уже Америка абсолютно не пугает. Вот этот момент очень важен. Это означает, что какое-то время, я не берусь подсказывать какое, но Иран действительно будет иметь ядерное оружие, потому что ничего, чтобы его остановил от получения ядерного оружия, теперь уже попросту нет. Представить себе, что Дональд Трамп второй раз начнет подобную операцию, невозможно, потому что мы с вами знаем, что Дональд Трамп очень чувствителен к вопросам политической жизни в нашей стране, к рейтингам, не только его рейтингам республиканцев, которые в ноябре этого года выйдут на промежуточные выборы. И для Трампа абсолютно понятно, что если республиканцы проиграют Конгресс, то его ждет полоса очень больших неприятностей в Нижней Палате. А если говорить уже и о Верхней Палате, и о Сенате, ну тогда это уже будет напоминать катастрофу. Поэтому второй раз ничего подобного не будет. Не будет ударов по Ирану, не будет, соответственно, закрытия Ормузского пролива, не будет роста цен на нефть, не будет роста цен на бензин на наших бензоколонок, все это уже позади. И в Иране это очень хорошо осознают. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен, что наш политический календарь не подразумевает возможности для президента Соединенных Штатов начинать второй раз подобную кампанию. Поэтому Иран получает, по сути, свободу рук и еще кучу денег. Ну, а теперь вернемся все-таки к теме инфляции. Я напомню, что одной из тем предвыборной кампании Дональда Трампа стало снижение инфляции, резко вырос в результате пандемии COVID-19. В частности, он пообещал вдвое снизить цены на энергоносители в течение года после возвращения на пост президента. Снизить вдвое. Но понятно, что этого ничего не произошло. Опросы NBC News показали, что состояние экономики, в особенности инфляция, вызывает обеспокоенность избирателей в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, естественно. В апреле лишь 32% американцев одобрили действия Трампа в сфере борьбы с инфляцией, так как 68% выразили неодобрение. Ну, очень сложно выразить одобрение, когда ты приходишь в магазин, покупаешь один и тот же набор продуктов, а он становится все дороже и дороже. И это мы говорим о продуктах. А если мы вспомним стоимость наших страховок, страховок на дом, страховок автомобильных и так далее, все буквально растет, и причем растет, безусловно, быстрее, чем растут доходы американцев. Это означает, что вот в эти, вот в этот второй срок Трампа средний американец беднеет. Это очень важно, потому что можно говорить все, что угодно, но когда ты смотришь на то, что ты платишь в супермаркете, или то, что ты оплачиваешь у бензоколонки, или когда ты начинаешь оплачивать свои страховки и так далее, или счета за электроэнергию, но ты понимаешь, что что бы ни говорили, и это не имеет никакого значения. И мы с вами прекрасно понимаем, что в борьбе холодильника и телевизора всегда побеждает холодильник. Итак, оказывается, что в апреле рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа опустился до минимума за период его второго срока, при этом респонденты назвали экономику главной проблемой, волнующей их больше всего, но это совершенно естественно. Это создает серьезную политическую проблему для Дональда Трампа, потому что в ноябре нашу страну ждут промежуточные выборы, а экономика сегодня, как и всегда, главный вопрос для избирателя. В целом, счета на энергоносители, включая газ и электроэнергию, в мае были почти на четверть выше, чем годом ранее. Причем большая часть роста пришлась на газолин. Федеральное бюро статистики отмечает, что также рост цен на авиабилеты, личные медицинские услуги, отдых и связь. Таким образом, естественно, когда у американцев в кармане остается все меньше денег, а цены растут практически на все, естественно, что начинается уже выбор. Не просто куда поехать в отпуск, а уже считать деньги, какие можно потратить на этот отпуск, ну и так далее. И на этом фоне, судя по всему, после августа, когда у нас уже, мы с вами знаем, будет Labor Day, после Labor Day наступает последний, главный финишный этап избирательной кампании осени этого года. И на фоне этого политического календаря Дональд Трамп просто не может позволить себе, еще раз подчеркну, возобновление военных действий. Ему эта сделка с Ираном нужна любой ценой. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Это хорошо понимают в Тегеране. И обратите внимание, каким образом они себя ведут. По идее, великая держава начала военные действия против державы третьего мира. Да, большой, да, влиятельной, но все-таки Иран по-прежнему остается страной третьего мира. И когда подходит вопрос, каким образом вести переговоры, оказывается, что Иран занимает какую-то позицию, когда создается ощущение, как будто бы он побеждает в этой войне, а не Соединенные Штаты. Почему? Да потому что иранский режим не знает того политического календаря, которые знаем мы. Там нет никаких выборов, по сути, там никого не избирают. Этот режим, который стоит у власти в течение уже 47 лет, он понимает, что он не зависит от воли избирателей, как у нас, или в любой демократической стране зависит президент и конгресс, зависит от избирателей. Поэтому он может себе позволить занимать абсолютно непреклонную позицию. А болевой порог иранского режима оказался очень высоким. Ну и что? Что в течение 38 дней его бомбили. Ну и что? Ну, пострадало что-то, кто-то, где-то какие-то были объекты разрушены. А каким образом это коснулось самого режима? Да никаким. И вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Таким образом, политический календарь не позволяет Дональду Трампу вернуться в любой форме полномасштабного возобновления военных действий. И в Иране, к сожалению, а может быть это абсолютно естественно, это очень хорошо понимают. Они считают это своим преимуществом. Мы с вами знаем, что зачастую авторитарные диктаторские режимы считают своим преимуществом именно это. Демократии зависят от воли избирателей, зависят от политического календаря, а они не зависят ни от чего. И вот на этом фоне, безусловно, инфляция, которая сейчас увеличивается в нашей стране, она тоже является одним из факторов, который не позволяет Дональду Трампу вернуться к возобновлению военных действий в какой-то серьезной форме. Единичный удар, подобно тому, что пережили на этой неделе, да, это возможно, но мы с вами прекрасно понимаем, что если режим пережил спокойно 38 дней непрерывных бомбардировок, причем объединенных, и Соединенные Штаты, и Израиля, то, в общем-то, какой-то эпизодический удар по каким-то объектам для него не имеет вообще никакого значения. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. И у меня такое ощущение, что вот эти моменты политические, экономические, моменты, которые позволяют этому режиму уцелеть, устоять, они не были учтены при подготовке этой войны. То есть их вообще не учитывали. Тоже, на мой взгляд, очень важный момент. И когда Иран, будучи более слабой державой в военном отношении, закрыл Ормузский пролив, он перенес войну в область экономики. И таким образом мировая экономика оказалась заложником иранского режима. Вот этот момент, у меня такое ощущение, не учитывался при планировании этой войны. Не учитывалось то, что у Ирана есть свои козырные карты, закрытие Ормузского пролива. Это очень важная козырная карта, которая оказалась на руках у режима. Ну вот, и если мы вернемся с вами все-таки к нашей теме второго часа, к теме инфляции, мы с вами видим, что инфляционные тенденции, которые вызваны этой войной, они в такой же степени определяют позицию Соединенных Штатов, то есть президента Соединенных Штатов, в отношении этой войны. То есть политический календарь и экономическая ситуация не позволяют Дональду Трампу возобновить войну даже в том случае, если Иран пойдет на прямые нарушения тех соглашений, которые он может подписать в любой момент. Для них они не имеют никакого значения, потому что они понимают ситуацию, которая оказалась, а наше правительство оказалось лично Дональд Трамп. На этом, дорогие друзья, я должен остановиться. Подходит время завершения моего третьего сегмента. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями, встретимся с вами после перерыва. Еще раз напомню, что по традиции в завершающем четвертом сегменте мы можем обсуждать как первую тему, так и вторую, и тем более, что сегодня они абсолютно тесно связаны. Одно из другого перетекает абсолютно логично. Перерыв.
0: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Украина нанесла удар по топливной инфраструктуре Крыма. Вооруженные силы Украины провели успешную операцию, атаковав ключевые узлы снабжения горючим на Крымском полуострове. По сообщениям военных обозревателей, удары спровоцировали локальный топливный кризис в регионе. Эта атака нанесла серьезный удар по заявлениям Кремля о полном контроле над ситуацией и стабильности снабжения группировки. Губернатор Кэти Хокул объявила о старте чемпионата мира и защите мигрантов. В Нью-Йорке официально стартовали мероприятия, приуроченные к открытию чемпионата мира по футболу. Губернатор штата Кэти Хокул открыла официальный штаб группового этапа в Квинсе и поручила подсветить главные достопримечательности города в честь начала турнира. Одновременно с этим Хокул провела экстренный круглый стол с лидерами общин Нью-Йорка, заявив о готовности защитить жителей и гостей города от возможных федеральных рейдов ICE, иммиграционной службы, во время проведения матчей мирового первенства. Серия разрушительных торнадо прошла по населенным пунктам в окрестностях Чикаго. По предварительным данным экстренных служб, стихия разрушила десятки жилых домов, сорвала крыши и повалила опоры линии электропередач, оставив без света тысячи жителей. Ведутся поисково-спасательные работы.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Итоги недели.
2: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас уже есть радиослушатели, которые хотели бы поделиться своим мнением. Но для этого я и выхожу в эфир вместе с Пашей Куклиным. Спасибо ему за это. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Нахсон. Это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Мне уже кто-то это дублировал, то, что я говорил. Я бы хотел очень быстренько коснуться двух вопросов, по которым вы сегодня сделали передачу. Все это очень важно. Я начну со второго. Это экономика. Значит, конечно, верить тому, что говорит наш вождь и те, кто его поддерживают, ни в коем случае нельзя. Цены не вернутся к исходной позиции, даже если снизятся цены на энергоносители. Цены на товары поднялись после этой эпидемии. Они вернулись? Нет. Второе повышение цен было за счет тарифов. Ну и цены, конечно, поднялись и не вернутся. И вот сейчас война, чехарда с энергоносителями, цены поднялись, а дальше они останутся в большой степени такими же. Дело в том, что экономисты подсчитывают инфляцию, используют два подхода. Один подход с учетом стоимости энергоносителей и стоимости продуктов. И второй подход без учета изменения цен на энергоносители и на продукты. Но логика говорит, значит, может быть такое, что цены на энергоносители не учитываются, а цены на товары пойдут вверх или вниз. Значит, такое может быть, это просто логика. Поэтому, право, как должен вести себя производитель, если цены начали сильно подниматься? В нормальной экономической ситуации производитель начинает снижать цены для того, чтобы поднять спрос. Но уже ничего не получится. Цены очень сильно поднялись. За счет снижения цен он уже не выиграет. Ему же надо обеспечить свое производство. И он поднимает цены. Ему некуда деться. Так же, как говорила Мария Антуанетта, у людей нет хлеба, пусть едят пирожные. Но уже здесь пирожные нам никак не помогут, конечно, и в том случае тоже. Поэтому, к огромному сожалению, цены могут упасть только в случае какого-то коллапса экономического, ну, типа депрессии. Не дай бог, конечно, не дай бог. Поэтому рассчитывать на то, что если цены на энергоносители снижаются, тут же пойдет снижение цен на хлеб, на колбасу, на все, не пойдет, не получится. По первой части я хочу сказать, тоже люди зацикливаются, людей пугают то, что Иран сделает атомную бомбу. Поверьте, не все так просто. Дело в том, что если бы Иран хотел сделать гадость большую, серьезную, он уже мог ее сделать вчера, сегодня, завтра. Начинить обычную ракету ядерными отходами, которые есть у Ирана. У него есть атомная станция в Бушере. Иран перезагружают. Там, безусловно, есть ядерные, радиоактивные отходы. И начинить ракету вполне можно. Не дай бог, конечно. Вот. Поэтому, а там еще где-то есть обогащенный уран. Поэтому войну, безусловно, надо заканчивать. На каких условиях, я не понимаю. Не понимаю, потому что страну разрушили, они требуют компенсации. Хотя бы этот один пункт, как его решить, я не знаю. И еще я хочу добавить очень быстро, что восприятие у людей, вот тех, кто звонит в вашу передачу, меняется. Вы помните, после 28 февраля, если кто-то звонит и говорит, что мы еще не выиграли ничего, какое было раздражение у людей? Ну а сегодня что вы скажете? Спасибо за внимание. Очень важная тема.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо. Вместе с вами мы и начинаем наш четвертый завершающий сегмент этой программы. Ну, у нас, конечно же, есть и другие мнения, другие радиослушатели, но для этого мы собираемся вместе у радиоприемников, чтобы можно было делиться своим мнением. Давайте послушаем теперь и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Алексей, у меня вот, кажется, есть объяснение, почему Трамп вот делает такие зигзаги в своей политике в этой войне с Ираном. Ну, может быть, про это говорили, но я не слышал. Нужно сначала такую вещь вспомнить, что Трамп очень шоумен по своей природе. И он придает очень большое значение, в частности, вот этому турниру. Он турнир даже организовал большой, что он хочет из него шоу сделать на день своего рождения, насколько я знаю. И вот теперь надо посмотреть на эту проблему с такой стороны, что сейчас, с началом чемпионата мира по футболу, весь центр внимания мужских болельщиков, футбол номер один в мире. То есть с чемпионатом мира по футболу может по популярности соперничать только Олимпийские игры. И весь мир взгляды устремлены на Америку. И если допустить такую вещь, что Иран об этом знал и в течение, допустим, готовился к этому. Надо, нельзя же их считать за полных идиотов. Они могли эту схватку просчитать немножко. И засланы какие-то группы, когда границы были открыты, благодаря тем же демократам Байдену и его компании Камали Харрис, которая чуть не стала президентом, ответственная за эти границы. То есть какие-то группы, спящие ячейки, могут сделать... Вот просто представьте себе, какой-то теракт на каком-то стадионе. И это все будет в открытый эфир, и об этом узнает весь мир. И какой будет нанесен урон репутации Америки. И об этом тот же самый господин Лучин и Феликс будут кричать, что сделал Трамп. Обвинять его опять же в этих всех вещах. Поэтому, мне кажется, Трамп сейчас, он пытается сдержать обещание, что угодно, только не сделать какую-то горячую фазу, пока не закончится чемпионат мира. Я понимаю, вот он на его время календарь так выпал, на его каденцию. И выпал чемпионат мира в его... Вот. И нужно этот момент до 19 июля, насколько я знаю, конец будет. Мне кажется, не будет никаких острых телодвижений, если так можно сказать. Но обострение, горячие фазы, то есть какие-то будут удары, но горячую фазу, полномасштабную войну Трамп делать не будет. А вот уже после чемпионата, мне кажется, там, если Иран даст какой-то будет продолжать упираться, то тогда после этого вот Трамп уже покажет. Он уже показывал, что он не трус, в чем его обвиняли много раз, что он боится там и не понимает чего-то. Я еще вот последнюю фразу добавлю. Ни вы, ни я, никто вот из звонящих даже представить не может, какой полнотой информации для принятия решений, каких факторов получает Трамп каждый, насколько я знаю, 9 утра там, или 8 утра, доклад там, часовой о положении в мире. И в ситуационной комнате у них есть, они все варианты рассматривают и последствия их. Поэтому мы об этом ничего не знаем. Мы об этом узнаем только... Нам об этом никогда сейчас не скажут. Мы узнаем об этом только после его ухода из власти в 2027 году. Поэтому, мне кажется, цыплят по осени считают. Нужно просто набраться терпения, подождать, что будет. И, конечно,
0: спасибо.
2: Победы нам...
0: Спасибо
2: победы
0: за ваше
2: нам.
0: Мнение. Я вас спасибо. Услышал, и вас услышали наши радиослушатели. Ну вот, есть и такое мнение, что, видите... такая вот очень сложная, важная проблема, как предотвращение получения этим фанатическим режимом ядерного оружия, да, Трамп сам об этом много раз говорил, она связана с чемпионатом по футболу. Не было бы чемпионата по футболу, были бы какие-то другие вещи, а вот чемпионат по футболу, вот, да, значит, надо прекращать военные действия. Ну, не знаю, как вам, а для меня такое объяснение выглядит, ну, скажем так, несколько легкомысленным. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алексей, я вернулся. Вред какой-то, конечно, слушал выступающего, как в детском саду. Но, честное слово, стало смешно. Я имею в виду, что объяснение по поводу чемпионата мира по футболу из-за этого Трамп. Он получает информацию. Мне очень понравилось замечание, ну или контекст этого выступающего, в контексте, о том, что какую золотую информацию он получает каждое утро в ситуационной комнате. Я хочу напомнить, этот человек, наш президент, получает эту информацию, если он не спит. Я повторю, если он не спит. А если он спит, эта информация проходит мимо. Что еще можно добавить? По поводу экономики выступающий. Тоже не детский лепет. Дело в том, что цены, я согласен, это факт. Я могу согласиться, не согласен. Факт в том, что цены, когда растут, они на 99,9% остаются на своем месте. Потому что производитель не намерен снижать цены, поскольку он закладывает прибыль в свой оборот. И в обороте участвуют, как правильно заметили, сырье, зарплата и так далее. Зарплата им не растет. То есть что получается? Получается увеличение прибыли у производителей. Это было всегда. То есть разделение общества на котов жирных и худых, оно продолжается, оно всегда было. И оно продолжается в наше время, оно будет. Единственное, что может повлиять на крах, это этот, ну, крайне редко, но это случается, дефляция. Когда цены задраны настолько, что у людей нет возможности покупать. И тогда эти производимая продукция, она застряет на полках магазинов, грубо говоря. Перестает потребление, резко снижается. Резко или медленно, не суть не в этом. Суть в том, что она снижается. И вот тогда, чтобы подбодрить спрос на свою продукцию любую, начиная с шоколада и танков, до танков, нужно что? Нужно снижать цены. Это есть дефляция, которая может уйти глубоко вниз и потащить за собой всю экономику. Ну а дальше, конечно, регрессия и все, что из этого вытекает. Но, почему мы так серьезно говорим об инфляции, это негатив. Конечно, это негатив. Но наш президент это любит. Он любит многое негатив. Но нам нужно говорить серьезно о дефляции, потому что то, что происходит в последние годы, еще до даже начала COVID, и так далее. Инфляция у нас существовала всегда и всегда будет. Вопрос в темпах инфляции. Ведь вы, хочу напомнить, в Германии, Веймарская республика, там была гиперинфляция. То есть деньги, которые печатались утром, к вечеру, ими можно было обклеивать стены туалетов. Вот. Я хочу напомнить это для того, чтобы было понятно, что своего рода, у нас, конечно, не гиперинфляция, но своего рода высокая инфляция уже есть и есть давно. И инфляция, особенно в последнее время, на мой взгляд, начинает выходить из-под контроля. Если она здесь... А какой контроль? Это, вы знаете, он пауз убрал, сейчас поставил новый Федеральный банк, Федеральный резерв, который, в общем-то, имеет определенные механизмы. Вы знаете, снижение процентной ставки вверх-вниз и так далее. Но Трамп хочет не для того, чтобы попользоваться этими дешевыми деньгами. У него задача одна. У него своя экономика, трамповская экономика. Мы все живем в реальной экономике. Он живет своей. Вот. Что будет делать этот человек, председатель Федерального резерва? Один Бог знает. Я не знаю. И вы не знаете, думаю. Если кто знает, пусть поделится. Но думаю, что в ближайшее время мы увидим, что будет с процентными ставками и как поведет себя инфляция. Ну все, не буду больше читать лекции. Спасибо.
0: Хорошо.
3: За возможность.
0: Хорошо, спасибо. Марк. Ну вот, мы с вами погрузились в экономические проблемы. Инфляция, дефляция. Я напомню, что дефляция – это очень опасная вещь. Она наступила когда в Америке разразилась Великая депрессия, когда люди теряли работу массово, когда каждый четвертый американец был без работы, и оказалось, что у людей просто на руках нет денег, чтобы что-нибудь покупать, поэтому падали цены. Тогда газета «Нью-Йорк Таймс» стоила 2 цента, на 2 цента можно было купить фунт яблок, ну и так далее. Но я надеюсь, что дефляция, конечно, намного хуже, чем инфляция с точки зрения любой, экономической, макроэкономической, микроэкономической, ну, неважно. Что у нас со временем? Еще есть немножко времени? Ну, хорошо, давайте мы послушаем и вас.
4: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
4: Я хотел сказать Юре, который звонил про чемпионат мира, что не тебе, Юра, звонить Алексею после того, как ты его проклинал и угрожал арестовать за то, что он против нашего директора Капторга идет в своих передачах. И еще Илюше сказать, не тебе, Илюша, звонить за защиту Украины, что ее предали, после того, как ты утром двум ничтожествам ведущим лижешь заднее место и клянешься им верности и любви, я как будто я верю в вас, товарищ Сталин, как никого другого. Это ваши слова, Илюша. Извините за резкость. Пусть не обижаются на меня эти два фрика. Спасибо. Спасибо за передачу. До свидания. Больше ничего не хотел сказать.
0: Хорошо, Михаил. Ну вот, мы немножко ушли от нашей обычной темы. Или наоборот, вернулись к нашей обычной теме. Whatever. Ну хорошо. Что у нас еще есть? Давайте, вот, давайте послушаем немножко и вас. Здравствуйте, в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Третью пятницу пытаюсь за вас дозвониться, не получается. Очень долго говорят, должен быть какой-то все-таки регламент. Краткость, чистота таланта, ребят, не забывайте про это. Ну, еще раз добрый вечер всем. Просто хочу сказать, что 44-й раз Трамп нам говорит, что он добился мира с Ираном. Он за это время получил много пощечин от персов. И ведет себя

0: национальные деньги делаем. Вот про это вы не подумали, ребята? Как вы думаете, Алексей?
1: Ну, безусловно, цена на нефть является одним из главных факторов этой войны. Мы с вами понимаем экономические последствия этой войны. Мы понимаем, насколько цена на нефть влияет на все решения Трампа. Опять-таки, у нас демократия, у нас люди избирают. И если люди недовольны ценой у бензоколонки, это отражается на их решения во время выборов. В этом наша, с точки зрения Тегерана, слабость. Тут все понятно. Вопрос другой. Ведь это все хорошо известно. Хорошо было известно, что Тегеран закроет Армурский пролив. Хорошо было понятно и известно, что это вызовет рост цен на нефть. Хорошо. В общем, короче говоря, это все было предсказуемо и прогнозируемо. И тем не менее, надо было быть к этому готовым. У меня такое ощущение, что все-таки нашу администрацию, вся эта ситуация застала врасплох. Они к этому не были абсолютно готовы. Но это действительно будут анализировать уже тогда, когда пройдет некое время после этой войны, которая уйдет в историю как 38-дневная война, как вошла в историю 12-дневная война в июне прошлого года. В итоге получается, если сложить 38 и 12, 50 дней бомбежки Ирана, к чему они привели? Ну, давайте подождем все-таки подписание этого соглашения. Напомню, что это меморандум о намерениях, это еще не готовое соглашение. И все-таки при любых соглашениях, при любых подписанных соглашениях надо всегда помнить о том, что Иран – страна очень специфическая, что она будет выполнять соглашения только тогда, когда эти соглашения и в той части, которые выгодны для этого государства, для этого режима. А то, что невыгодно, они постараются обойти или не выполнить, или каким-то образом затянуть время. Поэтому я и поддержал изначальное решение Трампа о силовом решении этой проблемы, потому что другого решения этой проблемы попросту нет и быть не может, учитывая все, что я ранее говорил о специфике этого государства. Ну что ж, мы прошли эту большую дистанцию и вернулись к тому месту, которого мы начинали. Вернулись в 2015 год. Сделку, которую тогда подписал Барак Обама. На этом мне нужно, дорогие друзья, завершать эту часть. Я благодарен всем, кто позвонил, кто был с нами. Паш, как и обычно, спасибо тебе за прекрасный эфир. Итак, у нас музыкальный календарь. 7 июня 1940 года в британском городе Понтипрет родился Томас Джон Вудвард, вошедший в мир музыки как Том Джонс голос невероятной творческой энергией и потрясающим голосом. К концу 80-х было продано уже более 100 миллионов пластинок, а в 99-м году был лучший певец года и стал кавалером ордена Британской империи. Вполне заслуженно. Давайте послушаем одну из лучших его композиций, которая называется «Green, Green Grass of Home». Спасибо, пока.

0: Дзен Радио представляет.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Елена Вишневецкая. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса не поддержала законопроект о продлении срока действия программы по осуществлению разведки без разрешения суда электронной слежки в отношении жителей других государств. Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса. Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе. Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США. Европа наращивает импорт авиатоплива из-за конфликта в Персидском заливе. По данным аналитиков, в 2025 году Европа закупала этот товар в основном из стран Ближнего Востока. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм анонсирует сокращение 19 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном уже одобрено. На его подписание в Европу отправится Джей Ди Венс. Зеленский рассказал о своей тайной встрече в Киеве с Абрамовичем. Экс-вице-адмирал военно-морских сил США Нэнси Лакор, ранее отправленная в отставку главой Пентагона, внезапно стала лидером праймериз Демпартии в Южной Каролине. Путешествие по Аляске остается одним из лучших вариантов так называемого прохладного отдыха. И о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 75%, 92 по Фаренгейту, 34 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Лето.
4: Лето!

0: Дэвид Зен Радио. Все еще будет.
1: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Косов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен, как он сказал, в ближайшее время. Этот удар по времени Вашингтона, примерно в 5 часов вечера, был нанесен. Результаты праймерис, прошедших во вторник в разных штатах. Собственно, этому будет посвящена практически вся наша программа. Там очень интересная складывается картина. Вице-президент Джей Ди Венс поручил расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от демократической партии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. То есть Тим Уолтс и сам мошенник, он еще и лгун, поскольку он выступал в Конгрессе, как мы знаем, и лгал просто, что называется, на голубом глазу. Этот человек, напомню, мог бы стать нашим в Соединенных Штатах вице-президентом, если бы президентом стала Камала Харрис, не дай бог. Ну и слушание в федеральном здании суда в Шарлотте по делу об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Вот эти темы мы и рассмотрим в нашей программе. Президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен в ближайшее время. «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня», — заявил Трамп, призвав Тегеран подписать соглашение. Незадолго перед этим в интервью телеканалу Fox Трамп сообщил, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, как он сказал, которые будут включать электростанции и мосты. Он также опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана. «Иран армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая военно-морские силы и военно-воздушные силы, попросту больше не существует. Они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока мертв. Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной. Теперь им придется заплатить цену». И второе сообщение Трампа. Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько эффективна военно-морская блокада США. Это самая успешная блокада в истории морской войны. Ничто не проходит, если мы этого не хотим. Это стальная стена. Иран не ведет никакого бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в несостоявшееся государство. Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху. Так протроллил Трамп в конце этого поста в своем стиле, призывая молиться Аллаху. Кандидат в Сенат США Грэм Платнер одержал победу на праймериз демократической партии в штате Мэн и теперь, как ожидается, встретится на ноябрьских промежуточных выборах с действующим сенатором республиканкой Сьюзен Коллинз, которая представляет штат в Конгрессе уже много лет. Платнер – фермер, занимающийся разведением устриц и бывший морской пехотинец. Ранее он никогда не избирался на государственные должности. После вступления в борьбу за выдвижение демократов, его компания избирательная оказалась в центре нескольких скандалов. Накануне выборов Платнер оказался в центре внимания сразу двух крупных журналистских расследований, опубликованных ведущими национальными СМИ США, которые нанесли серьезный удар по его предвыборной кампании. Но во вторник вечером по времени США восточному стало известно, что он все же победил и стал главным претендентом от демократической партии на кресло в Сенате, за которое ему предстоит побороться с Сьюзен Коллинз. Она представляет штат Мэн уже почти 30 лет. То есть он все равно победил. Демократам нравится очень его кандидатура Глэма Платнера. За годы работы в Конгрессе республиканка Коллинз неоднократно вызывала недовольство сторонников Дональда Трампа. В частности, в 2021 году она проголосовала за признание его виновным в ходе второго процесса по импичменту. Однако в последние годы позиции сенатора и Трампа заметно сблизились. Коллинз сыграла важную роль в утверждении многих кандидатур, предложенных Трампом на государственные должности, став одним из ключевых союзников президента в Сенате. В день победы Платнера избиратели также голосовали на партийных праймерис в штатах Невада, Северная Дакота и Южная Каролина, определяя кандидатов от своих партий на промежуточных выборах. Ну и исход ноябрьского голосования определит расстановку сил в Вашингтоне на оставшуюся часть, на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. На праймерис в Южной Каролине, также прошедшего во вторник, сенатор-республиканец Линдси Линдси Грэм одержал уверенную победу. При этом бороться ему пришлось главным образом не с демократами, а с собственными однопартийцами, которые обвиняли его в недостаточной приверженности политической повестке Дональда Трампа и пытались протащить другого кандидата-республиканца. Выступая перед сторонниками после победы, Грэм подчеркнул, что нынешняя кампания стала для него одной из самых тяжелых за всю политическую карьеру. «Я благодарен за эту убедительную победу», — сказал он. «Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с таким количеством денег, брошенных против меня, и с таким количеством грязи, которые меня пытались облить», — заявил Грэм. В штате Невада республиканцы ведут борьбу за место в Палате представителей, которое впервые за 15 лет стало вакантным после ухода действующего конгрессмена. В гонке сошлись поддержанный Трампом политический новичок Джеймс Сеттельмайер и бывший сенатор штата Дэвид Флиппо. Оба кандидата строят кампанию вокруг своей приверженности политическому курсу Дональда Трампа и пытаются убедить избирателей, что именно они являются наиболее последовательными сторонниками его программы. Между тем определились кандидаты, прошедшие во второй тур выборов на пост губернатора Калифорнии. Первый этап праймерис состоялись еще 2 июня, но, как отмечают эксперты, подсчет голосов занял необычно долгое время. Поздно вечером во вторник стало известно, что борьбу продолжат бывший советник экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и бывший ведущий телеканала Fox News республиканец Стив Хилтон и бывший министр здравоохранения в администрации Джо Байдена демократ Хавьер Бессера. Кандидатуру Хилтона поддержал президент Трамп. Если Хилтон одержит победу в ноябре, то станет первым республиканцем за последние 15 лет после Арнольда Шварценеггера, которому удалось занять пост губернатора традиционно либеральной Калифорнии. Цитирую, «Я баллотируюсь губернатора, чтобы служить вам и добиться того, чтобы правительство выполняло свои базовые обязанности, а вы могли осуществлять свои мечты», заявил Хилтон в видеообращении. Оно опубликовано в социальных сетях после объявления результатов. Главное в сегодняшнем вечере то, что теперь мы знаем, перемены приближаются. Конец цитаты. Всего в бюллетене праймерис было более 60 кандидатов, большинство из которых представляли Демпартию. Они боролись за право сменить действующего губернатора Гэвина Ньюсома, который не может переизбираться из-за ограничения по срокам и которого многие рассматривают как потенциального кандидата на пост президента США в будущем. Калифорнию он уже развалил, теперь он хочет стать президентом США. Вернемся к победителю в штате Мэн. На этом сегодня основное внимание СМИ. Социалистические симпатии Демпартии давно очевидны, равно как растущий уровень антисемитизма в ее рядах и альянс Грэма Платнера, кандидата от демократов в штате Мэн, и Берни Сандерса стал наглядным воплощением нынешнего курса Демпартии. Сенатор Берни Сандерс, независимый кандидат от штата Вермонт, демократ, объявил в понедельник вечером, что он сделает все возможное, чтобы Грэм Платнер стал следующим сенатором от Мэна. Сандерс, называющий себя социалистом и дважды претендовавший на пост президента от Демпартии, рассказал в беседе с интервьюером Бобом Костой в национальном пресс-клубе, что много общался с Платнером и знал о выдвинутых против него обвинениях. Они включают в себя грубое поведение с женщинами, текстовые сообщения сексуального характера, а также то, что Платнер сделал в Хорватии татуировку с изображением, которое считается нацистской символикой. За это кандидат позже извинился и перекрыл ее другим рисунком. Чего, цитируя, оппоненты не упоминают, так это того, что республиканские суперкомитеты политической активности, то, что называется суперпакс, потратили $99 миллионов на раздумывание этих скандалов, заявил Сандерс. Или того, что он является мощным голосом против олигархии, или что он отслужил 4 срока в Ираке и Афганистане в составе морской пехоты и сухопутных войск, где пережил ужасные вещи. Конец цитаты. Берни Сандерс, законодатель из Вермонта, добавил, что Платнер получил медицинскую помощь в управлении по делам ветеранов и преодолел посттравматическое стрессовое расстройство. Это придало ему новых сил, и сейчас он женат на прекрасной молодой женщине, как говорит Сандерс, и наладил свою жизнь. Далее Сандерс утверждает, что многие из его коллег по Сенату далеко не святые, и что они лишили медицинской страховки 15 миллионов американцев, я цитирую Сандерса, развязали войну в Ираке, которая не опирается на закон, и ужасную войну в Иране. Нам сейчас нужны союзники, у которых хватит мужества заявить, что каждый человек имеет право на здравоохранение, и которые не ввязываются в войну, если она не основана на правде. Я процитировал Сандерса. Отвечая на другие вопросы, Сандерс отметил, что есть признаки успеха социалистической политики. Он указал на избрание мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и недавно избранного члена Палаты представителей представителя от Нью-Джерси Анна Лилии Мехия. Ну, что касается демократа Платнера, то это политический новичок, которого поддержал независимый сенатор Берни Сандерс. Он едва не выбыл Платнер из предвыборной гонки после того, как выяснилось, что у него есть татуировка, напоминающая нацистскую символику. Бывшая девушка Платнера рассказала, что на груди у политика изображены череп и скрещенные кости. А сам Платнер, по ее словам, называет этот рисунок «Тотенкопф» – «мертвая голова». Это отсылка к одноименной дивизии СС и ее эмблеме. То есть он прекрасно знал, что он выколол у себя на груди. Платнер заявил, что сделал татуировку в 2007 году, когда ему было около 20 лет, и он служил в морской пехоте. По его словам, это произошло во время ночной пьянки в отпуске в Хорватии. Он добавил, что, естественно, до недавнего времени не знал о том, что это изображение ассоциируется с нацистами, а затем принес извинения. Тем не менее, скандал вызвал обвинения в антисемитизме, в том числе со стороны бывшего директора его собственной политической кампании. Кампания Платнера получила серьезный импульс после того, как губернатор штата Джанет Миллс отказалась от участия в выборах. Это породило предположение, что демократические избиратели готовы поддерживать более нестандартных кандидатов. Платнер также столкнулся с критикой после того, как были обнаружены его старые комментарии в интернете, в которых он пренебрежительно высказывался об изнасилованиях. Кроме того, СМИ опубликовали материалы о его изменах супруге. Несмотря на это, многим избирателям пришелся по душе его простой и прямой стиль общения, отмечают СМИ. Во время кампании Платнер часто рассказывал о посттравматическом стрессовом расстройстве, которым страдает после службы в вооруженных силах США, а также о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса. Кампания Платнера во многом стала возможной благодаря особенностям политической культуры штата Мэн, отмечают СМИ. В штате проживает всего 1 400 000 человек, поэтому личное общение с избирателями по-прежнему играет здесь огромную роль. А удаленное расположение штата на северо-восточной окраине США сформировало среди местных жителей особое уважение к независимости и нонконформизму, качествам, которые Платнер олицетворяет для многих своих сторонников. Однако стремительный взлет Платнера также отражает глубину политического раскола в нашем обществе. Многие избиратели сегодня готовы закрывать глаза на скандалы, которые в прошлом могли бы поставить крест на карьере кандидата, на его антисемитизм, отмечу отдельно, если считают, что его победа поможет добиться более важных политических целей. Политическая программа Платнера во многом отражает идеи крайне левого крыла демократической партии, прогрессивисты, то, что называется. Среди ключевых предложений Платнера всеобщее государственное медицинское страхование, мы это помним по Советскому Союзу, бесплатное высшее образование и налог на крупные состояния. Давайте грабить богатых. В своих взглядах он во многом ориентируется на сенатора от штата Вермонт, социалиста Берни Сандерса и конгрессвумен от Нью-Йорка, сумасшедшую марксистку Александрию Окасио-Кортес, которых регулярно приводит в пример во время предвыборных выступлений. Платнер утверждает, что его кампания, основанная на поддержке рядовых избирателей, а не миллиардеров и крупных спонсоров, предлагает жителям штата альтернативу Сьюзен Коллинз. По его словам, в центре его программы проблемы обычных людей, а не политические игры и закулисные процессы в Вашингтоне. В своих речах Платнер открыто и жестко выражает настроения, направленные против элит и против системы. Платнер резко критикует концентрацию богатства и влияния в руках узкого круга людей, обещает добиться структурных изменений в случае избрания в Сенат. Однако Платнер вступает в основную избирательную кампанию, имея в своем активе несколько громких скандалов. Как я уже говорил, они вызвали ожесточенные споры даже внутри Демпартии. Вместе с тем, Сьюзен Коллинз – сильный противник. Вот уже 3 десятилетия она успешно отражает наскоки со стороны политических соперников в штате, где кандидат от республиканской партии не побеждал на президентских выборах с 1988 года. Кроме того, республиканские политтехнологи не упустят случая воспользоваться нелицеприятными историями, в которых оказался замешан Платнер. Сейчас на волне его успеха может казаться, что публика простила ему скандальные моменты, но эти истории просочились в прессу не так давно, и, возможно, многие просто не успели в них как следует вникнуть, говорят эксперты. Пренебрежение к теме изнасилования и измене жене, о которых написали СМИ, не могут остаться незамеченными в американском обществе. Если Платнеру удастся добиться того, чего не смогли сделать другие демократы в Мэне, он не только обеспечит свое в своей партии важное место в Сенате, но и поможет сместить его политический баланс влево. Кроме того, такая победа станет доказательством того, что даже кандидаты без политического опыта и с неоднозначным прошлым способны выигрывать крупные выборы в ключевых колеблющихся штатах. Однако поражение будет воспринято руководством Демпартии как очередное подтверждение того, что ее наиболее радикальное левое крыло зачастую становится политическим бременем. Многие партийные лидеры считают, что подобные движения, как и консервативные движения Ти партии среди республиканцев в предыдущие годы, способны выводить на первый план кандидатов, которые вдохновляют партийный актив, но в конечном итоге оказываются неспособными победить на общенациональных выборах. Вице-президент Джей Ди Венс поручил Министерству юстиции расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от Демпартии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. Венс направил материалы по администрации Уолтса в Министерство юстиции в понедельник вечером, после того, как Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал обширный доклад, обвиняющий Уолтса и генерального прокурора Миннесоты, также демократа Кита Эллисона, в том, что они допустили систематическое мошенничество в штате. Комитет также обвинил Уолтса в преследовании информаторов, пытавшихся предупредить власти о уязвимости системы. Заявил Венс в X: «Я направил эти обвинения в новое подразделение Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством для уголовного расследования. Должностные лица штата Миннесота не стоят выше закона. Если они способствовали мошенничеству, лгали под присягой о том, что им было известно, или преследовали и запугивали информаторов, они должны понести наказание». Конец цитаты. Возглавляя усилия администрации Трампа по борьбе с мошенничеством, Венс направил запрос помощнику генерального прокурора Колину Макдональду, руководителю недавно созданного национального подразделения по борьбе с мошенничеством. В 200-страничном докладе Комитета по надзору Палаты представителей говорится, что слабые меры администрации Уолтса по борьбе с мошенничеством привели к потере 300 миллионов долларов федеральной помощи на питание детей и поставили под угрозу до 9 миллиардов долларов средств, связанных с программой Medicaid. Я напомню, что Уолтс баллотировался как вице-президент в избирательной кампании Камалы Харрис, президентской, в 2024 году. Она бы победила, он бы мог стать вице-президентом. Мошенник, лгун и так далее. Комитет заявил, что Уолтс и Эллисон знали о серьезных проблемах в управлении социальными выплатами в Миннесоте 2019 года, но не предприняли никаких корректирующих действий. Вместо этого администрация Уолтса, как утверждается в докладе, занялась преследованием информаторов, тех, кто об этом информировали. Если должностные лица штата в Миннесоте или где-либо еще в стране способствовали мошенничеству или закрывали глаза, пока происходило это хищение, если они активно мешали государственным и федеральным органам остановить мошенничество и привлечь преступников к ответственности, или если они запугивали и преследовали информаторов, которые смело пытались пролить свет на проблему, они должны быть привлечены к ответственности, написал Венс Макдональду. Администрация Трампа сосредоточила внимание на Миннесоте в рамках борьбы с мошенничеством. Белый дом прекратил федеральные выплаты штату после того, как независимый журналист Ник Ширли опубликовал несколько видео, показывающих предполагаемое масштабное мошенничество в так называемых детских центрах. Мы об этом очень много говорили в свое время в нашей программе. Администрация также предпринимает действия в родном штате Венса, Огайо, после того, как Daily Wire сообщила о распределении средств в пользу сомнительных компаний, заявляющих, что они предоставляют услуги по домашнему уходу. Де Карлос Браун, младший, 35 лет, разразился тирадой о том, что у него, я цитирую, материал в теле. И он испытывает чрезвычайную ситуацию в теле. Во время короткого слушания все это произошло в федеральном здании суда в Шарлотте. Де Карлос Браун-младший также кричал о желании выдвинуть обвинение против ФБР и спросил судью, ознакомился ли тот с его экспертизой и письмом от его матери. Так сообщают ряд изданий. Брауну предъявлены федеральные обвинения и обвинения штата по делу о шокировавшем всю Америку убийстве 23-летней Ирины Заруцкой. Она была смертельно ранена ножом в августе 2025 года в вагоне легкорельсового поезда Blue Line в Шарлотте. Это дело привлекло внимание не только в США, во всем мире. Теперь предполагаемому убийце будут назначены медикаменты и лечение на срок до 4 месяцев с целью восстановления его процессуальной дееспособности, как отмечено. Если Браун не будет признан дееспособным, он может оставаться под стражей в соответствии с федеральным законодательством о принудительном содержании. Кроме того, на последующем судебном заседании может быть рассмотрен вопрос о возможности его принудительного медикаментозного лечения. Ранее Браун проходил психиатрическую экспертизу в Федеральном исправительном центре «Метрополитен» в Чикаго, проводившуюся через Федеральное бюро Тюрем. Специалисты по психическому здоровью провели многочасовые личные беседы с Брауном, а также изучили аудио и видеозаписи с его участием, прежде чем вынести свое заключение. Прокуроры, включая помощника прокурора США, не представили никаких дополнительных доказательств в ходе 15-минутного судебного заседания, состоявшегося во вторник утром. Федеральные власти подчеркнули, что это не означает прекращение усилий по привлечению предполагаемого убийцы Заруцкой к суду. Цитирую, суд пришел к выводу, что прогноз восстановления его процессуальной дееспособности Брауна является благоприятным и установил 4-месячный срок для проведения соответствующего лечения. Так заявил во вторник после заседания суда прокурор США по Западному округу Северной Каролины Росс Фергюсон. Суд постановил, что он должен пройти лечение и получать необходимые медикаменты, сказал Фергюсон, добавив, что на протяжении всего курса лечения Браун будет оставаться под федеральной стражей. По его словам Фергюсона, лечение будет проводиться врачом очно в ходе нескольких встреч. Наша главная цель – добиться справедливости для Ирины Заруцкой, заявил Фергюсон, и ее семьи. Именно об этом мы думаем каждый день, и сегодняшний шаг является частью этого процесса. Мы должны обеспечить, чтобы наше дело было безупречным с точки зрения возможного апелляционного обжалования и последующих судебных разбирательств после вынесения приговора. Мы обязаны гарантировать обвиняемому все процессуальные права, предусмотренные Конституцией, и это один из этапов данного процесса, сказал Фергюсон. Затем его также спросили о вспышке Брауна во время судебного заседания. Цитирую, было не совсем понятно, что именно он выкрикивал. С самого начала этого дела он утверждает, что его контролирует некая субстанция или нечто, находящееся внутри него. Полагаю, именно с этим были связаны его выкрики. Это также сыграло определенную роль в решении о том, что он не способен участвовать в судебном процессе, заявил Фергюсон. Ирина Заруцкая, бежавшая из родной Украины после российского вторжения, получившая статус беженки, возвращалась домой после смены в пиццерии, когда, по данным следствия, Браун смертельно ранил ее ножом в поезде вечером 22 августа 2025 года. На ужасающих кадрах с камеры видеонаблюдения в вагоне видно, как Браун сидит позади Заруцкой, затем встает и наносит ей удар ножом в шею. Молодая женщина скончалась в поезде через несколько минут. Браун же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. Первоначально ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени по законодательству штата, а позднее против него также были выдвинуты два обвинения по федеральным статьям. Ранее Браун уже был признан недееспособным предстать перед судом по делу, рассматриваемому на уровне штата, после психиатрической экспертизы, проведенной 29 декабря 2025 года. Результаты этой экспертизы были официально обнародованы в судебном ходатайстве, поданном 7 апреля. Отдельная экспертиза, проведенная Федеральным бюро Тюрем Министерства юстиции США, также пришла к выводу, что он не обладает процессуальной дееспособностью для участия в судебном разбирательстве по предъявленным ему федеральным обвинениям.
2: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Япония упрекнула Трампа за публикацию видео в образе Наруто. После публикации Трампом видео в образе героя популярного аниме, Токио напомнило о необходимости получать согласие правообладателей на использование любых чужих произведений. Посол России в США Александр Дорчиев заявил, что между Путиным и Трампом существует личная химия. Лидеры России и США ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи. Конец цитаты. Первичное публичное размещение акций, принадлежащей Илону Маску SpaceX, делает его первым триллионером в истории, передает агентство Рейтер. Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic, OpenAI и Google планируют присутствовать на саммите Большой Семерки во Франции на следующей неделе, сообщает Bloomberg. Подобные встречи случаются редко. Обычно конкурирующие создатели искусственного искусственного интеллекта не собираются вместе для обсуждения общих целей. Пионеры в области искусственного интеллекта сталкиваются с растущими опасениями по поводу стремительного развития технологий и возможной потери рабочих мест. OpenAI и Anthropic испытывают дополнительное давление. Им необходимо доказать эффективность своих бизнес-моделей перед долгожданными первичными публичными размещениями акций, отмечает Bloomberg.
13: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс дал развернутое интервью, в котором обозначил приоритеты администрации Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Он защитил операцию по задержанию Николаса Мадуро, назвав ее законной правоохранительной акцией, и обосновал политику США в отношении Венесуэлы и Гренландии интересами национальной безопасности. Венс также заявил о масштабных мошеннических схемах в системе социальных выплат и пообещал федеральные расследования в ряде штатов. В числе главных экономических приоритетов вице-президент назвал доступное жилье для молодых американцев и наращивание промышленного производства внутри страны. Давайте послушаем это интервью вице-президента Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Спасибо, что присоединились к нам. Свержение диктатора в Венесуэле, как это помогает рядовому американцу? Ну, здесь несколько аспектов, Джесси. Прежде всего, это означает, что мы сможем контролировать колоссальные природные ресурсы Венесуэлы, что выгодно Америке сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это дает нам рычаги давления на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и дешевая энергия, у нас всегда будет к ней доступ. И, в-третьих, это демонстрирует военное превосходство Америки, что заставляет людей бояться бросать нам вызов в будущем. Один из лучших способов поддерживать мир – дать понять, что у тебя есть острый меч, если тебе когда-нибудь понадобится им воспользоваться. Мы также должны помнить, Джесси, это наш регион, это не Ирак, это не за 7 тысяч миль от нас. Это наш регион. Если мы не можем соблюдать базовый принцип, который на протяжении 200 лет является краеугольным камнем американской внешней политики, что мы контролируем наш регион, многие нехорошие люди воспользуются этим. Мы только что захватили российский нефтяной танкер. Российские подводные лодки пытались провести его мимо флота. Ситуация накаляется. Знаете, я думаю, люди преувеличивают. Во-первых, это был фиктивный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались притвориться российским нефтяным танкером, чтобы обойти режим санкций. Но люди всегда спрашивают, как вы контролируете Венесуэлу? Мы контролируем Венесуэлу, контролируя кошелек. И говорим режиму, вы можете продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вы не можете продавать ее, если не можете служить национальным интересам Америки. Вот как мы оказываем колоссальное давление на эту страну, не тратя ни единой американской жизни, не подвергая опасности ни одного американского гражданина. Это называется точечной, высококачественной дипломатией. Демократы говорят, что Трамп жаден. Он жаден, чтобы служить американским интересам, а этого и следует ожидать от американского президента. Нельзя позволять, чтобы в нашем собственном полушарии кто-то пользовался США. Мне кажется, это интересно. Демократы называют президента жадным, но в каком смысле? Все это обогатило его или обогатило администрацию? Это обогатило американский народ. А именно этого вы и хотите от американского президента, чтобы человек думал, как мне лучше всего служить интересам американского народа. Это хорошее качество для американского президента. Вы хотите, чтобы он был жаден ради американского народа. Джасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели правоохранительную операцию. У нас было законное обвинительное заключение против Мадуро за наркотерроризм, за контрабанду и незаконный оборот оружия. И мы пошли туда с лучшей армией в мире. Мы взяли этого человека. Он предстанет перед судом. Кстати, ему предоставлены все права на надлежащее судебное разбирательство, на которое имеет право любой, находящийся в США. Я думаю, он надолго угодит за решетку. Его признают виновным. Это не похищение. Это правоохранительная операция. И Джасмин Крокет из всех возможных людей меньше всего имеет право говорить об этом. Показательно, что именно она выступает от лица демократов по этому вопросу. Вы обозначили картели как террористические организации. Как выиграть войну с наркотиками, если американцы любят кокаин? Вот главное возражение, которое я слышу, когда я критикую венесуэльцев за торговлю кокаином. Многие говорят, фентанил нам не нравится, но некоторые любят кокаин. К сожалению, кокаин – очень плохой наркотик. И, что важно, Джесси, Это крупнейший источник доходов для венесуэльских картелей. Так что если они продают немного фентанила, но много кокаина, это означает, что в США будет поступать намного больше яда. Так что для всех, кто любит кокаин, мне жаль, президент Соединенных Штатов кокаин не любит. Гренландия. Как далеко вы готовы зайти? Но окончательное решение принимает президент, но Европа много ворчит, и Европа не справилась с фундаментальным аргументом, который президент и вся администрация выдвигали снова и снова. Гренландия критически важна не просто для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности всего мира. Люди не осознают этого. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай бог, в будущем русские или китайцы, я не говорю, что они это сделают, но если, не дай бог, кто-то в будущем запустит ядерную ракету на наш континент, запустит ядерную ракету по Европе, Гренландия является критически важной частью этой системы противоракетной обороны. И нужно задаться вопросом, хорошо ли справились европейцы и датчане с обеспечением безопасности Гренландии и сохранением ее роли якоря мировой безопасности и противоракетной обороны. И ответ очевиден – нет. Они недоинвестировали в свою безопасность, не обеспечили надлежащей защиты этой территории, этого массива суши. И президент Соединенных Штатов совершенно недвусмысленно говорит, вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы обеспечим защиту интересов Америки, и я думаю, президент готов зайти так далеко, как потребуется, чтобы это гарантировать. Они говорят, что там слишком холодно для американских солдат. Вы там бывали. Кто это говорит? Джасмин Крокет? Датчане. Наверное, и Крокет тоже. Думаю, американцы прекрасно справлялись в очень холодных местах. Скажу честно, я бы сам не хотел там служить, но, к счастью, резиденция вице-президента находится здесь, в Вашингтоне. У демократов есть небольшая сомалийская проблема. Они запустили ее. У Америки есть сомалийская проблема. Да, особенно у демократов в Миннесоте. Почему они позволили этому происходить прямо у себя под носом? Ну, здесь несколько моментов, Джесси. Во-первых, если посмотреть на масштабы мошенничества в системе социальной поддержки, то по статистике, которую я видел, 85% сомалийцев, находящихся в США, как легально, так и нелегально, получают какой-либо вид социального пособия. Это не умаляет достоинства остальных 15, но когда 85% представителей какой-либо группы населения получают социальные выплаты, это говорит о том, что мы допустили серьезнейшие просчеты в отборе и проверке, а это и есть ключевая проблема. Даже если мошенничества нет, 85% получателей пособий – это слишком много. Слишком много людей живут за счет американского налогоплательщика, пока многие американцы едва сводят концы с концами. Это недопустимо. То, что происходит в Миннеаполисе, я думаю, на самом деле отражает масштабную схему мошенничества, которую мы увидим по всей стране. Мы увидим это в Калифорнии, мы увидим это в других местах. Там люди наживаются за счет американского налогоплательщика. Сомалийское мошенничество, например, мошенничество с детскими учреждениями. Мы создали программы, чтобы помочь американцам устраивать детей в ясли и получить нормальный уход за детьми. А эти деньги перекачиваются сомалийским мошенникам. Это двойное преступление. Во-первых, многие американские семьи не могут позволить себе ясли. Во-вторых, американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это полностью недопустимо. Думаю, Джесси, в ближайшие несколько дней у нас будут очень важные объявления по этому поводу. Если существует мошенническая сеть, значит, есть и покрывательство. В Миннесоте их только что поймали на подделке документов, попытке замести следы. Должен ли Тим Уоллс уйти в отставку? Я думаю, Тим Уоллс должен уйти в отставку. Но, слушайте, я достаточно прошелся по нему, больше не хочу. В вашей программе мне почти жаль его. Если бы не тот факт, что он должен был это видеть, и вне зависимости от того, было ли это уголовным преступлением, знаем, знал ли он о мошенничестве, что было бы уголовным преступлением, или просто закрывал на это глаза. Это колоссальный, колоссальный провал государственного управления. Послушайте, нужно задать себе вопрос. Если в Миннеаполисе человек, приехавший в США 2 месяца назад в нищете, вдруг ездит на Мерседесе или Ламборджини, то ваш долг, как государственного чиновника, спросить, как этот человек так быстро разбогател, при том, что он еще и получает социальное пособие. То, что этот вопрос так часто оставался без ответа в Миннесоте, да и в Калифорнии и других штатах тоже, свидетельствует о том, что мы имеем дело с политической коррупцией, коррупцией в системе социального обеспечения в огромных масштабах. Администрация Трампа уже направила сотни и сотни сотрудников, которые приступают к расследованию этих дел. Стивен Миллер направил людей, которые буквально ходят от двери к двери. Вы направляете следователей в Калифорнию? Мы направляем следователей во многие места, чтобы добраться до корней этого мошенничества с социальными выплатами. Думаю, это обнажило то, о чем я, откровенно говоря, не знал еще несколько недель назад. Дело не только в том, что пособия получают те, кто не имеет на них права. Это верно, конечно. Эти программы созданы для поддержки американцев, оказавшихся в трудной ситуации, а не для обогащения мошенников. Люди берут эти деньги и выстраивают целые бизнесы по выкачиванию средств из американского налогоплательщика. Опять же, бедные люди не получают то, что им нужно. Американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это проигрыш со всех сторон. Я думаю, Миннеаполис просто наглядно показал, насколько это абсурдно. Я имею в виду, Джесси, это самое низкопробное мошенничество. Схема, которую только можно представить. Почти невероятно, что люди открывали детский сад с вывеской Quality Learning Center. Если вы открываете детский сад и не можете правильно написать слово learning или слово kids, это говорит о том, что вам, пожалуй, не стоит заниматься дошкольным образованием. Мы доберемся до сути. Тим Уолтс должен беспокоиться, потому что нельзя писать с ошибками и брать чужие деньги. Ему есть о чем беспокоиться по многим причинам. Он называл вас странным. Помните? Я знаю, потому что мне не нравятся сомалийские мошенники, полагаю, что это делает меня странным, признаю свою вину. Гевин Ньюсом говорит, хотите прийти в Калифорнию, милости просим. Да, ну что ж, мы придем, мы ценим это приглашение, Гевин, и мы его принимаем, потому что, послушайте, Калифорния, пожалуй, более чем любой другой штат совершенно открыто и очевидно раздает социальные льготы нелегальным мигрантам. Вот знаете, это не просто слова. Зайдите на сайт калифорнийской программы Medicaid, и там прямо будет написано, что они тратят американские налоговые деньги на предоставление Medicaid нелегальным мигрантам. Вы думаете, там нет мошенничества? Вы думаете, там нет людей, создающих фиктивные врачебные кабинеты, мошеннические схемы оплаты? Они есть. У вашей администрации был насыщенный год, многое удалось сделать. Теперь вы во втором году. Какое одно экономическое достижение вы хотели бы получить сейчас? Да. Так вот, главное, чего мы достигли, мы сократили торговый дефицит более чем на 60% в первый год президентства. Это потрясающий результат. Это означает больше рабочих мест в Соединенных Штатах, больше инвестиций. Я хочу развивать этот успех. Мы говорим о 18 триллионах долларов новых инвестиций, которые приходят в США. Я хочу построить как можно больше заводов, дать как можно большему числу американцев высокооплачиваемую работу и производить как можно больше собственных товаров. Думаю, пока мы делаем это, мы должны решить жилищный вопрос для многих молодых американцев. Они чувствуют себя вытесненными с рынка жилья. Президент вот-вот сделает несколько очень важных объявлений по этому поводу в ближайшие несколько недель. И то, что мы собираемся сделать, это сохранить благосостояние, накопленное многими людьми в их домах, при этом сделав возможным для молодых людей купить первое жилье, сделать его доступным для молодых семей, чтобы растить детей. Я думаю, мы это сможем. Я думаю, у нас есть хорошие меры политики, которые позволяют найти этот баланс, которые будут очень полезны для молодых американцев и молодых американских семей. Женятся ли молодые американцы? Остепеняются ли они? Заводят ли детей? Не так, как раньше. И это большая проблема, Джесси. Подумайте, что действительно делает жизнь стоящей? Не работа, не то, в каком университете ты учился. Это влюбленность, создание семьи, рождение детей. Именно это, я думаю, и придает смысл жизни большинства людей. Уж точно моей. Думаю, и вашей тоже. Если только вы не сумасшедший, вы республиканец, так что нормально. Но все это происходит реже, и отчасти потому, что случилось с жильем при Джо Байдене. Цены буквально удвоились за 4 года. Молодые американцы говорят нам, что не могут позволить себе купить дом. Думаю, за прошедший год мы добились огромного прогресса, но послушайте, мы выкапываемся из огромной ямы, которую оставил нам Джо Байден. Работы еще очень много, и мы рады ее делать. Если выдворите страны нелегальных мигрантов, это снизит цены. Успеваем ли мы выдворять нелегалов достаточно быстро? Мы всегда хотим делать это быстрее. Многие агенты ICE, нанятые нами за последние 6 месяцев, еще не прошли обучение до конца. Так что при всех крупных инвестициях в безопасность границы нам удалось выдворить 2,5 миллиона нелегальных мигрантов без каких-либо по-настоящему масштабных мер, над которыми мы работали. Это было сделано исключительно силой воли. Затем президент США пришел и сказал: «С этим покончено. Думаю, мы увидим, как цифры депортаций будут расти по мере того, как все больше людей вольется в ряды ICE. Если у меня на Fox что-то не заладится, могу я работать в ICE?» Кто знает, можете работать в ICE, но послушайте, вы очень убедительный коммуникатор. Если вы когда-нибудь окажетесь безработным, можете стать спичрайтером. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Слушай старое. Луна, луна, наполетана. Слушай новое. Слушай лучшее. Honeymoon is over, and the best days of our love. На Дэвидсон радио.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Силовые тренировки могут существенно снизить риск преждевременной смерти, причем для максимальной пользы достаточно уделять им от 90 до 120 минут в неделю. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 147 тысяч человек, наблюдение за которыми продолжалось до 30 лет. Анализ показал, что у людей, занимавшихся силовыми тренировками от 90 до 119 минут в неделю, риск смерти от любых причин был на 13% ниже по сравнению с теми, кто не выполнял такие упражнения. Кроме того, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 19%, а от неврологических заболеваний на 27%. Ученые обнаружили, что увеличение времени силовых тренировок свыше 2 часов в неделю не давало дополнительного преимущества для общей продолжительности жизни. При этом для профилактики смертности от рака наибольшая польза наблюдалась при более коротких занятиях – до 1 часа в неделю. Самые впечатляющие результаты были зафиксированы у людей, сочетавших силовые и аэробные нагрузки. Исследователи подчеркивают, что работа носила наблюдательный характер. Тем не менее, результаты подтверждают важную роль мышечной массы и силовых тренировок в поддержании здоровья. Поддержание силы мышц особенно важно с возрастом. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падений, ухудшением качества жизни и развитием хронических заболеваний. Поэтому силовые упражнения могут быть не только способом поддерживать физическую форму, но и одним из факторов долгой и здоровой жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. И это передача «Открой Америку с Верой». Я сегодня веду передачу под большим впечатлением от концерта фортепианного молодых исполнителей, который я посетила 7 июня, в воскресенье вечером. Это были все ученики, известные очень преподавательницы, педагога фортепианной музыки Елены Росман. Поэтому она уже у нас была в гостях, я решила ее еще раз пригласить и поговорить о ребятах, которых я увидела. Вот я вам покажу это программка этого концерта. И очень интересно, она называется American Association for Development of the Gifted and Talented. То есть мне заинтересовала эта очень тема «Одаренные дети и таланты». И вот Елена, у меня такое впечатление, у нее большой талант распознавать таланты. И поэтому я хочу с ней поговорить. Я видела разных детей из бывших русскоязычных семей, и азиатских детей, и просто американских еврейских детей. Их всех объединяет любовь к музыке, совершенно поэтическое отношение к тем произведениям, которые я слышала. Меня потряс вообще уровень исполнения. Самой младшей девочки, которую я видела, было 5 лет, а старше было 20. Лена, спасибо большое, что вы присоединились к нам, и что вы нас вот проведете по вот этим исполнителям, которых я имела удовольствие видеть 7 числа. Спасибо огромное. Ну, мы начнем, наверное, с Сони Батуриной. Расскажите о Соне, пожалуйста.
1: Ну, Соня Батурина, она учится у меня почти 15 лет, занимается. Начала с 6 лет, с первой нотки. Очень способная девочка. И она на многих конкурсах побеждала. Сейчас она уже учится в NYU на 3-м курсе фортепианного факультета у довольно известного педагога Эдуарда Сахалима. Он последний ученик Горовца, частный ученик Горовца. Закончил он Джулиард. Вот. Ну, я с ней продолжаю заниматься. Мы делаем творческие программы, концерты. Я ее готовлю к фестивалям, готовлю к конкурсам. Вот мы с ней едем в июле на фестиваль в Испании, очень большой. Она будет играть там сольный концерт. Это огромный фестиваль. И ей единственное дали открыть этот фестиваль. Она будет играть с очень известным виолончелистом, учеником Ростроповича Александром Осокиным. Это бывший концертмейстер, виолончелист, виртуозов Москвы. Живет сейчас уже профессор в Мадриде. Ну вот это Соня. Почему я попросила ее сыграть вначале? Я вам скажу, потому что я хотела создать атмосферу этого концерта. Мои маленькие дети, с которыми я начинаю заниматься с первого урока, я им ставлю знакомую музыку, и они начинают под нее двигаться. Я их прошу, там танцуем, мы там играем в мячики всякие. Ну, я вижу, как они реагируют, и они эту музыку знают. Поскольку они знают эту музыку, так я решила создать атмосферу хорошую для этих маленьких, 5-летних, 6-летних. И, так сказать, ну и для взрослых там были одни бабушка с дедушкой, известный французский там хирург, он приехал сюда специально на концерт своей 5-летней девочки. Но он уж, конечно, знает эту песню. Вот я вам рассказала про Соню Батурину. Она еще сама сочиняет песни, она выпустила альбом, вот сейчас, надеюсь, увидим его в июле. Но вообще-то она, я ее воспитываю как пианистку, концертный такой исполнитель. Ну, посмотрим, что вырастет, что дальше будет. Она уже была в Японии со мной, в общем. Мы много-много объездили с ней вместе.
0: Но она пела у вас в концерте? Я потрясена была.
1: Да, она пела, потому что она поет с детства, она вообще с детства поет. Она даже где-то интервью там дала, что она в машине ехала и пела там про пирожки, которые она кушала вкусные, про мороженое, и то, что она вокруг видела. Она поет всегда. Я ее поправляю, как она поет. Я не ставлю голос, но я знаю, как вообще-то надо петь, и я аккомпанировала очень много сама, в общем-то, певцам, и я ей помогаю в этом, мы подбираем песни, и всегда я включаю в концерт, ее фортепиано концерт, я включаю на бис ее какое-нибудь исполнение, шансона, то, что я люблю, я не понимаю вот эти такие современные песни, там, я не знаю, рап или как он там называется. А вот то, что шансоны, то, что вот Леграна в данном случае она будет петь. И у нее хороший голос, вы знаете, она поет и в джазе, в университете, там, в всяких группах и капелла. Ну вот это я вам скажу, это ее как бы хобби, хотя учится она профессионально на фортепиано факультете. Я все поддерживаю. Я у всех детей все поддерживаю. Если у них проявляется талант хоть где-то в чем-то, я это поддерживаю. Если я к этому делу могу пристегнуть музыку, а музыку можно всегда куда угодно подключить, потому что музыка — это наша жизнь, это она, она откуда появилась, как мы чувствуем, что мы видим, что мы переживаем. Ну, и разные культуры, они в одном. Вот в таком варе.
0: Ну, давайте сказала, послушаем Соню.
1: Да, как она поет, аккомпанирует сама себе.
0: Да, это очень...
1: Делает настроение. Я сказала, расслабьтесь. И сейчас я говорю вашим зрителям, расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее, получите удовольствие, надеюсь.

0: просто изумительно. Просто изумительная девочка, безусловно, но просто одухотворенная, талантливая. И как вы это делаете, Лена? Как вы определяете таланты? Как вы находите их?
1: Вы знаете, я их вот тут в Америке, например, я их так особо никак не нахожу. Они сами приходят, как, наверное, радио, это как называется, ну, сарафанное радио. Я определяю так, ну, приходит мама с ребенком. Я смотрю на маму, смотрю на ребенка. Первое – это глаза, лицо. Это сразу о многом говорит. И спрошу его, тебе нравится музыка? Вот хочешь подойти к моему роялю? У меня два рояля. Вот сыграй что-нибудь вот так вот пальчиком. А вот эти мелодии сыграют, повтори вот эти две нотки, я похлопаю вот так. А вот, слушай, вот такая вот песенка есть, вот такой, давай потанцуем вот с тобой вместе, вот какую-нибудь мелодию, сыграю просто. И вижу, у ребенка есть реакция, нет реакции. Иногда дети же стесняются, может быть, у него есть талант, но он стесняется, первый раз увидел, вот такая. Но у меня много игрушек дома тут всяких, я говорю, вот у нас так много зверей, тут я тебя сейчас познакомлю, вот знакомлюсь с игрушками, и мы играем с игрушками. Вот я смотрю, и если привели его не как к тебе, как к бабиситеру, потому что, ну, я педагог довольно высокого ранга, и они привели, и заинтересованы, я вижу этих родителей, что они потом приходят на урок, они сидят, а некоторые просто оставляют детей и уходят. Это неправильно, потому что из этого ребенка навряд ли что-либо выйдет, даже если он очень суперодаренный. Он может быть талантливый, воспринимает, но ему надо, чтобы его кто-то оценил, кто-то ему помог, участвовал в его вот этих занятиях. Вот это я на первый раз, на первую встречу определяю, ну, чтобы у нас было хорошее настроение, чтобы мы подружились. В течение месяца я могу уже определить, какие данные, ну, как он быстро реагирует, будет ли у него моторика, есть ли моторика медленно. Есть дети, которые медленно учат, и эти дети, я таких тоже учу, они потом развиваются. Но если при помощи бабушек, дедушек, родителей, которые дома за этим каким-то образом следят. Но, вы знаете, ребенок себя со временем проявляет. И проявляет себя или просто ему музыка нравится, или ему просто нравится повторять за тобой, и не нравится учить. Я уже вижу, кому не нравится учить ноты, считать, это довольно скучное занятие. Но и я из этого стараюсь сделать какую-то игру. Ну, вот так вот я определяю. Потом со временем я вижу, как они у меня... Я делаю концерты, 4 раза в году я делаю концерты, стараюсь сделать в хорошем зале. И вижу, как они себя ведут на сцене. Им нравится кланяться, им нравится быть... Ну, знаете, лидерам каким-то, а некоторым не нравится. Вот тем, кому не нравится, я им говорю, ты не выступай, не обязательно, в следующий раз, потому что в следующий раз им уже нравится. Очень многим нравится, знаете, вы теперь, публика – это первые задатки лидерства. Но в музыкальном смысле, как они научатся, я всегда в первой же пьесе, какую бы пьеску они ни играли, я учу классическим темам из, ну, известных прошлых композиторов, потому что без прошлого у нас не будет ни будущего, ни настоящего вообще. Я даю им бетховенские темы, там, Моцарта, еще какие-то, рассказываю всякие там истории, и только мотивчики всякие играют, они за мной повторяют. И я вижу, они это делают с душой, им интересны всякие истории. Вот одна девочка мне говорила, сегодня вы ее услышите, она говорит, мне нравится у вас, но вы мне все рассказываете про биографии композиторов, и истории какие в этих произведениях, мне это так нравится, я им часто говорю, почитай книги, но они не читают книги сейчас, вы же знаете, они все на компьютерах. Поэтому сколько я могу им информации, так сказать, засунуть, я им это делаю, они потом рассказывают и передают это в музыке, это помогает в технике. Это самое главное, конечно, руки поставить. Руки – это такая вообще, знаете, проблема. Еще я хочу сказать, не учите, ребята, детей на кибордах, там нету вибрации, там нету звука, акустики нет. Но многие считают, что это одно и то же. И у меня есть даже такая ученица, которая учится на кибордах. Но вот вы знаете, вот так вот я это определяю. Через концерт я потом вижу, как они себя проявляют. И они на конкурсах любят участвовать, они в школе играют талант-шоу. Вот это вместе, я уже вижу, что ему интересно, что ей интересно. Они мне рассказывают всякие истории, я им, они там сочиняют по ходу действия. Я еще веду гармонию соседу, кто хочет. И они тоже на это реагируют, потому что гармония – это можно подобрать любую песенку. А это интереснее, чем по нотам сидеть. Пока ты это выучишь, ноты все тут подобрал. И несколько гармоний, они уже могут себя импровизационно чувствовать свободными композиторами. Ну вот, я не знаю, ответила ли я вам на ваш вопрос вот так.
0: Ну, вообще хочу сказать, что я вот наблюдала, как вы общаетесь с детьми этими, с родителями их. Вы, конечно, гениальный педагог. У вас потрясающая связь с ними. Вы получаете удовольствие, и они получают удовольствие. Вот это самое главное. И такое впечатление, знаете, мы с вами много говорили, такое впечатление, что это все просто потрясающие, гениальные дети. Я не специалист в этом, меня потрясло, как они чувствуют музыку. Как они по-взрослому, совсем маленькие даже, чувствуют музыку. Вот, и как вы их как бы открываете для нас всех? Вот расскажите вот этом мальчике японском.
1: Ну вот про японского мальчика я вам расскажу.
0: Расскажите, пожалуйста, очень интересная история.
1: Ну вот я преподавала несколько лет подряд, я ездила в Японию, и последний раз была вот в прошлом году весной, когда уже у нас был большой фестиваль, мы уже отмечали юбилей нашей компании, и у меня 4 моих студента победили. Вы знаете, у меня есть, ну как вам сказать, много рекомендаций от ведущих профессоров, ну таких супер профессоров мирового уровня, что у меня есть, ну, талант, мне как-то неудобно потом говорить, определять таланты. И они слушали моих учеников, они знают меня еще по Московской консерватории, они говорят, что у меня есть талант не просто определять таланты, а, ну, шлифовать их, открывать и делать вот из тех, кто дает потенциал в этом обучении. У меня есть система, я никого одинаково не учу, потому что каждый ребенок разный, знаете, и родители разные, дети разные. Я делаю каждому свой индивидуальный подход. И я их довожу до сцены. Кого до такой сцены, вот как вы слышали, это было вот воскресенье, сказал Зелли, в Карнеги-Холл мы проводим конкурсы в нашей компании, и они туда проходят. Финисма – это общее национальное. Но вот Лев Николаевич Наумов – это один из самых ведущих профессоров вообще 20-21 века. Вот он взял моего ученика Диму Зорина, который учился у меня 10 лет, он взял его к себе в класс, он у него закончил консерваторию, аспирантуру. Он был в восторге. С первого урока он послушал его, когда я только привезла его из Алматы, ему показать, он сказал: «Ой, я его беру, он уже у меня, я вот, вы же еще не уже, ну если жюри пропустит». Ну, значит, он его себе взял. Это еще не значит, что везде возьмут. Вы знаете, есть везде свои, есть какие-то закоулки, очень много, вы знаете, талантливых не принимают куда-то. Но у меня, к счастью, вот была как честь такая видеть, как мои ученики поступили в Роял Академию, вот, ну, в Джулиард Скул, разумеется, ну, вот в NYU, в Чикаго университет, на фортепианный факультет, в Харвард, там есть школа Ингленд, консерватория, туда поступали мои студенты. Ну, вот это, знаете, я вижу такой результат, и я их хочу поддерживать. Ну, поскольку у меня организация, я вот этого мальчика японского, я поехала в Японию по приглашению на мастер-классы. Там были от маленького возраста до колледжа мастер-дегри.
0: Подождите минуточку, как давно это было? Как давно вы
1: были? Ну, это, знаете, несколько лет тому назад. Ну,
0: так сколько ему лет было?
1: Ой, он маленький, 6 лет. Но я услышала, мне интересны были дети, кто, знаете, кто играет перед конкурсом. Там же конкурсов куча проводят. А моя вайс-президент, она моя бывшая ученица, вообще-то, в принципе, недалеко от моего возраста, она мне везде возила, поскольку она там живет, она до этого жила в Америке, тут по бизнесу с мужем была, и брала у меня уроки. И она мне привезла на этот конкурс. Я увидела этого мальчика, но видно было, что он очень одаренный, и родители такие заинтересованы. Я тут же пригласила в Карнеги-Холл его играть. Парень катался на перилах в Карнеги-Холл, мы его поймать не могли. Я все время боялась, что меня там арестуют, потому что я за ним угнаться нигде не могла. Вот, ну, такое сосредоточение игры, когда вот играет. И у него очень хороший педагог был, очень хороший. Я встретилась с этим педагогом, сейчас забыла фамилию. Она прекрасно ему руки поставила, но, очевидно, он играл с 3 лет, очевидно, с 3 лет. Мозги варят. Быстро-быстро его моторика потрясающая, музыкальный, такой, знаете, энергичный. Энергетика – это очень важно, знаете, для детей, вообще для людей. Я считаю, вообще не энергетика важна. Энергетика дает жизнь. Есть такие люди. И вот я его так нашла и привезла сюда. Я с ним позанималась, дала там ему мастер-класс. Ничего я там особенно не улучшила. Просто, может быть, сделала кульминационные какие-то моменты. Вот то, что он играет первую пьесу, это называется Пак, это грига, беса, это как же называется, кобальт. Кобальт тоже не английское, не русское слово. Это знаете, дух, такой как бы домовой, вот вроде бы. Или еще, знаете, они живут в шахтах. Это такие, как бы они ящерицы или там, я не знаю, на двух ногах они ходят. Очень шкодливые. Они не сильные сами по себе, но что очень шкодливые и энергичные. Но вместе они составляют большую силу. Они могут делать всякие там, ну, я не знаю, для бабушек, для дедушек они там шерсть путают, там они, в общем, это кобальт. Вот он играет первую песню, кобальт. Вторую он играет вальс Шопена, минутка. Такой трудный очень вальс, это вообще, не знаю, у многих взрослых ребят, да вообще, вот, профессионалов, которые Джулер закончили, знаете, там закончили аспирантуру, не бегают так пальцы. Я показала это Марте Аргери в очень скором времени. Показала видео, она восторгалась, она была в восторге. Я показала Марте Аргери, Женя Кисину, причем Марте показала после ее концерта. Марте сказала: ой, потрясающая, Женя, как тебе это нравится? Она тоже, Женя, спросила. Ну, вот такой парень. Но видно было, что у него столько энергетики. Вы не знаете, этот парень занимался долго музыкой, все, ну, такая, энергия, надо было куда-то деть. Он сейчас знаменитый футболист, я вам скажу. Вот он футболист.
0: Ну, вот давайте послушаем. Значит, ему там в этой записи 6 лет.
1: Да.
0: Посмотрите, посмотрите на этого ребенка, посмотрите, о чем речь.
1: Да, пожалуйста.

0: То, что вы, конечно, открыли этого ребенка, это потрясающе. Этот ребенок должен быть известен во всем мире, я так думаю.
1: Вы знаете, вот, Вера, чтобы быть известным во всем мире, хорошо вот телевидение, хорошо радио, хорошо газеты, журналы. Но вот, знаете, я считаю, ну, вот такие организации должны помогать, продвигать это все. Но это не так просто и очень трудно. Вы знаете, кого-то просить, кого-то... Вот мы с вами случайно познакомились, я очень счастлива, что вот, ну, на русском телевидении много там увидят людей. Я даже в Карнеги-Холл встретила одну свою коллегу, она закончила Гнесинский институт. И она сказала... О, Марина Гринберг, она говорит, ой, я слушала передачу. Я говорю, какую? Мы на концерте Жени Кисина встретились недавно. Она говорит, я слушала по радио и по телевидению, наверное, была очень интересно. Вот это было так спонтанно, в общем-то, не совсем еще, ну, как-то мы не подготовили эту передачу. Она говорит, нет, очень интересно, я еще жду. В общем, и вдруг встретила еще одну знакомую, тоже музыкант, у нее дочка учится, закончила Джульярд. Она тоже увидела передачу, говорит, какие интересные факты, а я говорила спонтанно. Ну, как и сегодня я, собственно, я не пишу свои тексты. Но вот я хочу сказать, тогда этих детей знают, и педагогов знают. Поэтому я пригласила на наш концерт, и я всегда приглашаю кого-нибудь педагога, кто любит музыку, кто умеет работать с руками, кто готовит более высоким сценам, а кто просто очень хорошо обучает. Ну, просто, ну, как любое образование, вы знаете, делает это профессионально. Я приглашаю в этом концерте, и вы видели, там был Майкл Томополос, он любит это дело, он закончил Джульярд, у него он показал трех маленьких детей, 6, 8, 9 лет. Очень талантливый, один мальчик очень одаренный, девочка тоже не такая, с необычными данными, очень хорошая девочка, 9-летняя, с хорошими руками, технически все так. Но вот я довольна, что наша публика их видела. А вот теперь вот они будут знать, у вас на телевидении. И вот так вот потихоньку. Ну, нужен такой нетворк, вы знаете, это сложно. Сегодня реклама и вот это продвижение сложная такая штуковина. Ну вот, ну, я вот это хотела сказать. Хорошо, что этого Кая увидели. Я постараюсь переслать, если он войдет, вот так сказать, в эту передачу полностью. Я пошлю это в Японию, покажу вашу программу. Ну, своей вайс-президенту, она может где-то кому-то тоже там покажет.
0: Вот вы хотели сказать о Фионе Ян.
1: Да.
0: Фиона Ян – это ваша ученица. Она чуть-чуть старше.
1: Вот этот парень, мальчишка этот, Агата, ему 6 лет, он уже так играет, он уже 2 года занимался. А Фиона только в его возрасте пришла ко мне. С первой пришла девочка. И она, я увидела, что она очень способна. Мало говорит, но родители, мама сидела здесь, старшая сестра, намного старше ее. Там уж, который университет закончил. Они сидели, слушали. Я с ними начала заниматься. Они жили в Чайна-тауне. И я видела, что они... Все-таки я живу в Вестчестере. Это великоватая Чайна-тауна. И они... Через месяц уже было видно, что эта девочка быстро схватывает. У нее моментально работает вот это воображение. У нее есть восприятие вот природы, вот то, что она за окном видит, она уже в маленькой мелодии пыталась это передать. Я видела, что с руками она хорошо начинает работать. И родители переехали сюда, они купили дом в Вестчестере. Вот. Не так уж близко от меня, но недалеко. И вы знаете, она из очень хорошей семьи, из очень образованной семьи, но не музыкантов. И она все запоминает, она все классно понимает. Она занимается сейчас уже, ну, 2 раза в неделю, по 2 часа она берет. У нее трудная, труднющая программа. Но вот видите, она начала в 6 лет, когда тот парень уже играл классную программу. А сейчас вот вы услышите, как она сейчас играет. Ей 12 лет исполнилось. Она уже победила на конкурсе в Италии, первое место взяла. Она была в Испании со мной на фестивале. Она в Карнеги-Холл играла, несколько раз побеждала. И у нее есть сольная большая сейчас программа. Вот мне бы хотелось, чтобы эту девочку тоже слышали, услышали как-то. Вот она любит музыку, она много занимается еще и плаванием, и рисованием, там, балетом каким-то. Я не знаю, как она успевает, но она, очевидно, очень быстро учит. Знаете, есть дети, которые медленно учат, а она учит очень быстро. Поэтому она успевает 2 раза больше, а может и 3. Ну вот послушайте, это 2 новых произведения. Она только недавно сыграла в Карнеги-Холл. Она играла очень трудно, скерцо Шопена, но это вообще с конкурса Шопена, в общем-то, из программы. Она сыграла в Карнеги-Холл, баллады играла. Сейчас она сыграла 2 новых произведения. Послушайте, что Вот ваше мнение, я надеюсь, вам понравится. Это трудное произведение, это Бах-партита. Там очень много есть чего сказать. Там масса информации интеллектуальной и чувств. Ну, я надеюсь, вы это заметите.
0: Давайте послушаем Фиону.

0: Ну, я хочу сказать, что это выглядит, как будто это совершенно без усилий делается. Она действительно получает удовольствие.
1: Это правда, вы знаете, но это с усилиями занятия, это надо заниматься. Так должно быть, вообще не должно быть видно труда, знаете.
0: Но это тяжелый труд, это тяжелый труд. Мы не должны обманываться, и родители не должны обманываться. Это стоит...
1: Безусловно, но не каждому надо задушать это. Вот, как, знаете, во многих китайских семьях, дело сейчас же много китайцев учатся музыке, все учатся, все вообще там. Особенно после вот как Ланг Ланга, я, кстати, его нашла тогда, и мы помогли ему тут, в общем... появиться в Америке, и в Кёртис Институте, вот он теперь звезда, и он играет там везде, у него есть Foundation, и вы знаете, он открыл Foundation, потому что он очень, как бы, мне кажется, копировал нашу организацию помощи одаренным детям, и он сделал стипендию там для... У них очень большие спонсоры, огромные. Да, я помню, когда перед открытием он позвонил мне, его секретарь попросили дать учеников, он делал, открывал организацию, учеников не было, конечно, никаких. И у меня они были, вот я ему дала. Я к чему хочу сказать? Китайские родители очень хотят, чтобы дети были вперед и лидерами, и все. Это очень обоснованно, есть на это логика какая-то. Но я считаю, что заставлять его так вот заниматься, они должны... Это не совсем верно. Надо следить за этим. Но вот Фиона в данном случае, я говорю о ней, она это довольно быстро выучила, эту партитуру, и она это делает с удовольствием. Она занимается с удовольствием. Может быть, может заниматься дольше, и можно еще более полыш сделать, как это сказать, но отшлифовать. Это все. Это недавно она учит это произведение. Это очень трудно. Недавно Марта Аргерик сыграла. Это вот буквально... пару месяцев, несколько месяцев назад. Марти Аргерик уже будет 85, это вообще звезда мира. И вы знаете, это партита показатель того, что она получает удовольствие от классической музыки. Она, ей есть что пропеть в этой музыке, что сказать. Там несколько голосов. Это глубокое интеллектуальное развитие. Но если вы получили удовольствие, я очень рада, мне приятно.
0: Ну, вообще говоря, у вас все ученики в равной степени талантливы или в разной степени? Есть люди, которые, в конце концов, просто будут любить музыку и не сделают это профессией? Или все, вы думаете, станут музыкантами профессионально?
1: Понятно, никаких даже бог с вами. Если из всего количества там... двое-трое будут музыкантами. Многие поступят на фортепианные факультеты, наверное, и будут замещать. И я им советую, делайте два мейджора. Или делайте майнер, мюзик или музыку делайте мейджор, а майнер сделайте там, я не знаю, программиста, я не знаю, ну какие-то такие. У меня много детей закончили юридический факультет, что я никогда не представляла, можно заканчивать юридический факультет. И в Стэнфорде у меня один мальчик закончил, и одновременно фортепианный факультет до сих пор играет. А самый такой у меня одаренный был ученик, который в 15 лет поступил в Харвард, не закончил школу, еще не осветил, не писал. А может, он в 15 написал, попробовал. Но его взяли, я его представила в Харвард, я его представила в MIT одному, ну, по-моему, его номиновали Нобелевским лауреатом. Он интересовался как раз последнего девочка, которую мы сегодня услышали, а Ими Кабаяши. Он увидел, услышал о ней. И вот я показала этого Ника. Вот Никси на сегодняшний день доктор наук. Он в 15 лет поступил в Харвард, в 19 закончил с музыкой, никогда не расставался. И играл и джаз, и классику, и по сей день играет. И сейчас он уже профессор MIT. Молодой парень, но ему 24 лет. Ну, доктор, понимаете? Почему я вам хочу сказать... Они сейчас в любой профессии быть профессионалом, а тем более пианистом, знаменитым, играть на сцене – очень нелегкая профессия, очень трудная профессия. Понимаете, это вы сами знаете по любой профессии. Очень трудно продвигаться, большая конкуренция. Но если ты хочешь, если у тебя есть желание такое, если у тебя есть страсть, вот это у нас конкурс называется «Passion of Music». Я всегда рада помочь тем, чем я могу помочь. Но, конечно, без других людей мы это делать не можем. Спонсоры нужны, знаете. И я вот продвигала эту девочку, вот Эми Кабаяши, на своей, так сказать, шкуре это испытала. это очень много заинтересованных людей, но найти спонсорство, поддержку, и очень убедить людей, показать им, чтобы они захотели вам помогать, это очень и очень сложно. Это непростой процесс. Но у меня очень много было вот очень хороших связей. Вот нас случайно нашел Патрик Тибет. К сожалению, умерший сегодня. Уже его нет. Его жена-вдова продолжает с нами общаться. И вот он работал в Фигаро, директор многих консерваторий. Он, когда увидел нашу организацию, он стал нам звонить, он стал нам мне писать. И, в общем, он очень нас поддерживал. Он писал всем одаренным детям, он всех хотел поддерживать. Знаете, он замечательный музыкант. Он был первый музыкальный критик Горовца, будучи 17-летним мальчиком. Горовца и этого Артура Рубинштейна. Мы с ним встретились в Париже, он меня назначил встречу. Он приехал в Вербье фестиваль, специально встретился с Эмми Кабаяши. У него была страсть. Его жена пианистка. И сейчас у нас вот недавно, месяц назад, была уже его дочка, которая выросла, тогда приехала вместе с ним, ей было лет 5-6. Вот мы были вместе в Вербье. Незабываемая встреча, незабываемое общение, понимаете? И в то время я уже эту Эмми Кабаяши, ей было 10 лет, продвинула в EMI. Там собираются все звезды, так сказать, музыкального бизнеса. И я сумела с ней сделать контракт с EMI. Мы выпустили ей CD. Поддерживал Патрик Тибет. Ее поддерживал вот этот изумительный музыкант, журналист, пианист. Ну, я вам не могу сказать, какие из этих детей куда-то пойдут. У меня не эта цель. У меня цель в том, чтобы они это безумно любили. И если они это хотят делать, они это будут делать. Но если будут тут родители присутствовать, будет вот публика присутствовать, вот будет ваше телевидение присутствовать, вот тоже. Вот почему бы нет? Вот я правда говорю, без комплиментов. Вот, по-моему, вот это все вместе, оно работает.
0: Вот поговорите с нами об Айроне Ма. Айрон Ма по-русски не говорит, мы переведем, что он сказал. Мы с ним говорили. И вот Айрон Ма, я его спросила, вот что для тебя музыка? И вообще, это только одно занятие, или ты занимаешься еще кое-чем? И я попросила его объяснить, что он думает о том произведении, которое он будет играть. Вот послушайте, что Айрон Ма нам сказал.
2: RTN with Vera Lakina, PhD in pedagogy and psychology.
0: Вот я задаю ему вопрос.
2: Dear Айрон Ма, congratulations on winning the festival.
0: Поздравляю тебя, он победил на фестивале.
2: We have a question for you. Do you truly love music, or are there other subjects you enjoy even more? What is the difference between them? Or do they perhaps have something in common?
3: I like music and I like sports.
0: Музыку и спорт любит.
3: I always find time to practice both music and sports. And if you don't practice, you won't be good at it. The difference between them, like sports, is more like moving around and.
0: Значит, спорт дает возможность двигаться больше. А музыка — это музыка, он говорит.
3: I don't think they have any similarities. And yeah.
0: Мне просто нравится.
2: We'd also love to know. Does music help you in any way? Or does it feel like just another school subject? What music will you...
3: Music helps me relax, and I think it sounds very good. And I just like to listen to it.
0: Музыка мне помогает расслабиться.
2: Be performing for us today. And could you tell us a little about the piece in a
0: Вот расскажи о произведении, которое ты будешь играть сегодня.
3: I'm going to play Fur Elise by Beethoven. And it's about a little boy who likes this little girl, and when he grows up, and he forgets about her, and then when he grows up, he remembers, he thinks about her, and okay. He wants to go find her, so he asks the neighbors, and the neighbors tell her, him where she lives, and when he knocked on the door, there was no response. And so he got sad, so he started running back because he was too sad.
0: Сейчас, подождите, скажу.
3: Ran back home. And then when he grew up, he became a very famous pianist. And then the same girl came back and said and wanted to meet him, but she thought she was super ugly now, so she didn't want to meet him again.
0: Это история он сказал об Элизе, Бетховена, об одном мальчике, которому очень нравилась девочка, когда они были детьми, он подрос, он о ней забыл, а потом вспомнил. И стал думать о ней, захотел ее найти, и он расспросил соседей, постучал в ту же дверь, и никто ему не открыл. А потом эта девочка, уже взрослая, узнала, что он музыкантом стал, вот, и стал знаменитым, и хотела с ним встретиться, но постеснялась. И у Арона такое впечатление, что она постеснялась, потому что, может, она стала некрасивой, но он не уверен. Вот он сейчас сыграет вам Бетховена к Элизе.

0: Ну, я хочу сказать, у нас только 5 минут осталось. Я хочу сказать, что музыка – это международный язык. И вы это доказываете своей деятельностью, Елена. Потому что вы берете своих учеников на международные конкурсы. Вот Соня Батурина блестяще выступила в Японии. А японка Айми Кабаяши выступила в Москве. У нас только 5 минут осталось, мы не успеваем все вам показать, дорогие друзья, но я вам обещаю, что я приглашу Софью Батурину отдельно на отдельную передачу, наверное, в начале июля, потому что это очень интересно. Но вот у нас осталось мало времени, и, наверное, давайте покажем вам, как выступает Айми Кабаяши, японский ребенок, в Москве, и как встречают этого ребенка. Потрясающе совершенно. Давайте закруглимся и закончим. Что вы хотите сказать, Лена? Что должны думать об обучении музыке родители, бабушки, дедушки, общая публика, учителя? Что вы думаете, мы недостаточно о чем говорим?
1: Мы говорим мало о том, как правильно находить педагогов. Это очень трудно, потому что найти правильного педагога – это очень-очень сложно, чтобы вашего ребенка очень правильно учили профессионально, но чтобы ему это было очень интересно, вы знаете, не заставлять его, не делать из этого скуку. Ищите очень аккуратно, узнавайте, как ученики играют этого педагога. Сами послушайте, своими глазами посмотрите. Если играет хорошо, 1, 2, 3, 4 хотя бы ученика, отдавайте, не отдавайте в руки, которые вы не знаете. Очень много социально проводят в руки. Хорошо, знаете, Тарифик, Фантастик. На самом деле дети потом бросают, никогда не играют, забивают этот трек как кровь, знаете, гвоздем. И никогда не подходят, потому что зажаты, потому что руки не поставлены, потому что им было неинтересно, их не мотивировали ничем, их нигде не похвалили, не поддержали. Их надо очень сильно поддерживать. И даже они делают маленькие успехи, вы должны это поддерживать. На пустом месте не хвалить, но именно за успехи. И если вы его видите своим другом, своего ученика, а не только своим учеником, и родители тоже, друзья, работайте в треугольнике, работайте вот в этом.
0: Знаете, о, это так важно. Это так очень важно.
1: Родители, учитель и ученик, будьте друзьями, помогайте друг другу, поддерживайте. Не обязательно, надо присутствовать на уроке. Не обязательно вам быть музыкантом, поучитесь чему-то. Хотя я советую некоторым родителям взять хотя бы несколько уроков музыки, чтобы основу какую-то узнать. Побывать на уроке, увидеть, что я стараюсь с этим ребенком сделать. Я стараюсь максимально, что можно помочь, понимаете? И чтобы ему было весело, интересно, ну и серьезно в то же время. В это же время я присутствую при росте этого ребенка. Я вижу, что он делает успехи вот здесь или здесь. Он любит такую музыку или другую. У меня сейчас мальчик, который вот картинами заинтересовался. Я люблю картины художников. И он написал чудесную песню. Он играл ее на концерте.
0: В следующий раз обязательно поставим.
1: Эту чудесную песню написал мальчик, который для себя играет. Так же, как вот этот мальчик Ма. Это обычные дети, просто любящие музыку. И он будет писать теперь музыку к моей картине. Вот «Король Лир», он сказал. Ему 10 лет он будет. Он уже читает «Короля Лира». Я вам так сказала. Я была удивлена. У него уже мысли есть какие-то.
0: Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что время пролетело просто безумно интересно. Обязательно мы встретимся еще. И отдельно я встречусь с Софьей Батуриной. До свидания.

0: и наслаждайтесь.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон. В Нью-Йорке 4 часа утра.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день – 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока Арсенала Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Макдани – большой поклонник Арсенала. Анри – его любимый игрок. Инициатива исходила от члена горсовета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями. Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии, когда после касания мяча рукой Анри возник волевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним сообщениям, по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части Евгений Кушнер, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые.
0: Леонид, я вот прямо сейчас посмотрел такую новость. Есть данные, которые постоянно приводят BBC вместе с Медиазоной. Это такой ресурс. Они основаны, их данные, на сообщениях команды волонтеров. Они смотрят по obituaries, это некрологи, по некрологам в газетах, ну, на различных ресурсах, и по могилам на кладбищах. Вот они считают количество погибших во время этой войны. Последнее сообщение буквально сегодня, это получается 2 часа назад публикация на русском сайте BBC, они все хронологизируют. 226 055 человек. 226 055 человек, это тех, кто уже в земле. Это погибшие, это учтенные погибшие. Я бы, наверное, к этому добавил 100-150 тысяч, а может быть и больше, тех, кто не учтен, потерян просто, пропал без вести. Мы говорим о погибших, это не раненые. 226 055 человек, с точностью до человека они считают. Команда волонтеров там работает и так далее. Наверное, к этому, если прибавить еще 1150, то мы уже там за 400 тысяч выбираемся, то есть ближе к половине миллиона. Ну вот такое достижение путинского режима. 226 055 человек, ресурс сообщает 2 часа назад.
1: Те, кто, чьи имена известны, что они погибли.
0: Я об этом и говорю. Да, это не пропавшие без вести. Это по некрологам и по могилам. Вот на кладбище вот стоит, там такой-то родился, погиб. Все, вот поэтому это подсчет до человека. 226 тысяч, 55 человек. Вообще кошмар на самом деле. Что делает этот режим по отношению к своим? Это же свои российские люди. Я не говорю все русские люди. Российские люди. Там не только русские. Ну что, давайте теперь перейдем к обстрелам традиционно. Значит, «Фламинго» по Чебоксарам, новые удары по нефтянке. Вообще, то, что происходит, это очень серьезный поворот в сторону превалирования Украины в этой войне. И это отмечают в Европе, это отмечают и у нас. Отсюда, кстати, и другая ситуация с поддержкой Украины. Теперь, сегодня уже все говорят о том, что давайте поддерживать Украину. Последние сообщения. Это ВСУ сообщают о поражении 2 нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске, это Татарстан, и Танека и Таиф-НК. Об атаке на Нижнекам сообщали местные власти, и отдельно генштаб ВСУ сообщил об ударе по заводу Тольятти-Каучук. Это город Тольятти, там каучуковый завод, он производит различные виды синтетического каучука. Ну, понятно, каучук это идет на вооружение. Но не только. В общем, это все такие предприятия оборонки. Леонид.
1: Всегда гораздо труднее было присоединиться к Украине весной 22 года, когда считали, что, в общем-то, дни ее сочтены. Теперь-то желающих присоединиться становится все больше. И это понятно, и слава богу. Лучше поздно, чем никогда.
0: Это поэтому сказал в свое время Кеннеди. У победы всегда много друзей.
1: Да. Поражение сирота.
0: Да.
1: А вот, будем надеяться, что Путин останется сиротой. Во всяком случае, большой поддержки в мире у него нету. И мы видим, что кроме Корейской Народно-Демократической Республики, в общем-то, желающих сильно помогать России нету. Хотя там немножко перепало от Ирана, но Ирану сейчас, судя по всему, давно уже не до этого. Что касается ударов, те удары, которые вы перечислили, это свежие, это то, что произошло вот буквально в эту ночь. Да, достали до Татарстана, это больше 1000 километров, но это уже, этим уже ни у кого не удивишь, то, что что-то прилетает за 1000 километров. Дальше, да, такие возможности у Украины есть. При этом, еще раз обращаю внимание, идут новые удары по старым местам. Как бы прилетает туда, куда уже прилетало, дорабатываются цели, потому что, откровенно говоря, действительно тяжело поразить какие-то, прежде всего, оборонные предприятия, вывести из строя с помощью дронов. Здесь часто военные эксперты напоминают ситуацию во время Второй мировой войны, когда массовые налеты той же авиации союзников на оборонные предприятия Германии гитлеровской все равно не могли вывести из строя эти заводы. Эти заводы восстанавливались, так или иначе продолжали работать. Вот всего того количества железа и огня, которые переносили эти самолеты, было мало. И понятно, что удары дронами, хотя они становятся все более такими серьезными, действительно, для оборонных предприятий это неприятно, это не здорово, это приостанавливает их работу, но не выводит их полностью из строя. Сложнее с НПЗ, потому что там наши навострились бить по вот этим установкам первичной переработки нефти, в общем-то, вычленяют отдельные такие особые важные и сложные в ремонте узлы, и по ним наносят свои удары. Да, это приводит к тому, что заводы надолго становятся на ремонт. Часто техника, которая необходима, вернее, оборудование, которое необходимо, которое выводится из строя, в России просто не производится, его нужно где-то закупать за большие деньги с учетом всех санкций и всех проблем. В общем-то, наши работают. А среди ударов, которые в последнее время были нанесены, все обращают внимание на удар в ночь на 10 июня, который был нанесен по военному заводу в Чебоксарах. Это завод, где производятся элементы спутниковой навигации, антенны типа «Комета». Вот они ставятся на герани, на калибры, вот они помогают ориентироваться БПЛА и ракетам российским. Вот по этому заводу, дело в том, что по нему прилетели ракеты «Фламинго», вот те самые баллистические, крылатые ракеты «Фламинго», о которых много разговоров. Много говорится, противник говорит, и я не скрою, украинская оппозиция говорит, что очень много внимания уделяется этому проекту, а он, сырой, несовершенный, где же результаты? Вот результаты. Прилетело по заводу в Чебоксарах, и там достаточно серьезные разрушения. Дело в том, что там уже наносился удар по этому заводу, но как-то там был перелет, по-моему, где-то рядом легло. Сейчас нанесли удар. Надо учитывать один простой момент, что сейчас действительно много внимание уделяется этому проекту, и он, как говорят, допиливается. Он становится еще более совершенным, растет количество и будет расти качество этих ракет. Поэтому то, что мы сейчас видим, в общем-то, это такой большой привет. Зеленский недавно сказал, скоро мы будем бить по России баллистическими ракетами. Так что вот еще раз, надо рассматривать это все в динамике. То, что мы видим сейчас, будет еще больше. Кроме других, среди других целей, последнего времени был поражен танкер теневого флота West Horizon в Черном море. Продолжается, так сказать, санкционная политика украинских сил обороны. 9 июня в подмосковной Балашихе был подорван автомобиль. Сначала говорили, там вообще какого-то генерал-лейтенанта очень большого чина убили. Нет, оказалось, что был ликвидирован полковник Дамир Давыдов. Но это не простой полковник, и поэтому понятно, откуда разговор о генерале. Дело в том, что он возглавлял управление по поставкам ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления в Минобороне. Он отвечал за обеспечение российских войск ракетно-артиллерийским вооружением, боеприпасы. Вот его взорвали в 5:30 утра в Балашихе, его подорвали. Очередной российский военный преступник, в общем-то. Здесь важно то, что это увидели другие. Пускай боятся. Они должны понимать, что они делают, и они должны понимать, что это может ожидать каждого. К сожалению, это найдет не каждого, мы понимаем, но достаточно того, что все остальные будут бояться, у них будет стресс, а у кого-то будет инфаркт. Чего мы им всем военным преступникам и желаем. Конечно же, сейчас самая показательная ситуация происходит в Крыму, потому что, судя по всему, всерьез ВСУ взялись за блокирование Крыма. Все это отмечают, все это видят, и результаты буквально налицо. В частности, вот Институт изучения войны, который мы неоднократно с вами цитируем в наших сообщениях, анализировал удары ВСУ в ночь на 11 июня. У них получилось, что поражено где-то порядка 6 мостов и наносятся удары по автодорогам, которые ведут из Херсонской области в Крым. Вот они перечисляют, что Чангарский мост атакован 7 и 9 июня. Мост между Геническом и Арабатской стрелкой поврежден 10 июня. Поскольку мост через Чангар был, Чангарский мост был перекрыт, все направились в западную часть, там проехать. Начались наноситься удары там уже. Мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки 11 июня, через Северо-Крымский канал в районе Мирного 11 июня, автомобильный мост через перекоп Армянск 11 июня и так далее. То есть, в принципе, ну тут не надо быть каким-то военным гением, чтобы понять, что делают украинские силы обороны. Они просто-напросто устанавливают блокаду для Крыма. Крым в качестве такого военного плацдарма для войск, прежде всего группировки Днепр и те, которые работают на запорожском направлении, вот на южном направлении, в общем-то для них создается проблема, и проблема создается для самого Крыма. В Крыму сейчас, в общем-то, невеселые настроения. Я напомню, что сейчас курортный сезон. Вот из Ялты, из других городов Крыма постоянно сейчас выкладывают жители, туристы выкладывают видео, на которых просто мертвый город. По нему редко-редко когда проедет машина. Там ялтинцы говорят, что такого не бывает. Вот там один участок дороги, говорят, здесь всегда пробка. Показывают, вообще никого нет. Вот, те машины, которые есть, они стоят. Просто нету бензина. И там водительница говорит, я себя чувствую просто, не знаю, там царем, потому что я еду на работу, у меня полбака бензина еще осталось.
0: Вообще это возвращение в какие-то советские времена. Я же родился в Крыму. Я помню Крым, трудно себе представить, давно это было. Я так вспоминаю Крым в 60-х годах даже. В 70-е уже как-то началось заполнение машинами. А я прекрасно помню, ну и в городах. Кстати, и в Москве там в 70-х годах, 80-х не так много было машин. Вот то, что сегодня происходит в Крыму, нет бензина, нет курортников. На самом деле уже июнь. Июнь, уже закончилась школа, уже поступать должны курортники, но я не говорю о том, что там пансионаты работают круглый год. В принципе, эта ситуация вот примерно, наверное, такая же, я так понимаю, на дорогах, в городах, как это было в 60-х годах в Советском Союзе, когда, ну, я не говорю Волгу, но, в общем-то, Запорожец, там, Жигуль, я не помню, Жигули были, но были в то время или нет в 60-х, трудно мне сейчас вспомнить, но москвич и Запорожец 100%. Вот они очень, никакого разговора не было о парковках. Паркуйся где хочешь, потому что машин на дороге практически нет. Я смотрел сегодняшние кадры, крымские города, несколько показывали городов. Это вот ситуация Советского Союза 60-х годов. Нет бензина, машины стоят, они не едут.
1: Все стоит, это сказывается, конечно, и на подвозе продуктов. Власти как-то пытаются там что-то наладить, ничего не получается, там обещают какие-то там, не знаю, каждый перед этим, по-моему, неделю еще назад были кадры, когда какие-то две автоцистерны прорвались в Севастополь, и жители их встречали аплодисментами, вот просто как прорыв блокады. Сейчас уже и этого нету. Власти пытаются там выделять какие-то QR-коды, которые даются жителям Крыма, но в самом Крыму много туристов, которые хотят выбраться из города и из Крыма уже, ну, бог с ним, с тем туристическим сезоном, но они не могут нигде достать бензина. Ну, в общем, ситуация, ну, опять-таки, надо понимать, что это только начало, это июнь, еще только середина июня. Что будет через неделю, что будет через две, что будет через месяц, два месяца, ничто не свидетельствует о том, что будет легче, будет тяжелее.
0: Уже Но мы говорим, Леонид, мы говорим только о бензине. А ведь на самом деле отсутствие бензина, отсутствие дизеля – это поставка продуктов на полуостров. Да. Мне хочется так и сказать по-аксеновски. На остров Крым. Теперь это остров Крым. Вот, да. И учитывая блокаду, это остров Крым. Островная ситуация. Остров, который отделен от суши, вот он где-то находится там. Вот это Крым сегодня. Они получили Крым наш. Опять-таки ситуация. Я прекрасно помню Крым, это уже 70-е годы, когда моя бабушка, которая жила в Крыму, там и тетя моя, вот она приставала в 6 часов утра, магазин открывался в 7 часов утра, нужно было, мы же внуки, мы приезжали, мама привозила на летние каникулы, она ходила рано утром в магазин для того, чтобы купить молоко, купить какие-то продукты, там к 9 утра, очередь стояла с самого утра, к 9 утра в магазине полки были пустые. Это вот Крым. Крым летний. Я думаю, что сейчас мы говорим о том воспоминания, да, возвращение в будущее. Вот это вот абсолютно то же самое. Как это? Вперед в будущее. В принципе, это ситуация, наверное, которая Крым ожидает. Раз нет бензина, Чангарский мост, я насколько понимаю, он настолько разрушен, что его восстановить будет очень и очень сложно. Там понтонная переправа выстраивается, но это понятно, это борьба с ситуацией. Понтонную переправу тоже будут обстреливать, будут подвозить готовые понтоны, будут их тоже уничтожать. Это надолго. Чангарский мост восстановить нужно будет, ну, минимум, они говорят, полгода-год. Он совершенно не проездной. Все, Чангарский мост разрушен. Там несколько было, я понимаю, волн этих дронов, которые довели это все до состояния абсолютной неработы. Так что вот такая ситуация. В Крыму мы сейчас говорим о бензине, но на самом деле ситуация блокады — это ситуация еще и с продуктами, с подвоз продуктов. Я не знаю, там с водой, кстати, всегда проблемы в Крыму. Там никогда не было, опять-таки, это мои воспоминания, там невозможно было принять душ, никогда в Крыму не было, если что-то и текло из этого соска душевого, такая маленькая тоненькая струйка, вот под ней все, придя там с пляжа, и как-то пытались помыться. Это вот такая была ситуация, это то, что ожидает Крым.
1: О том, что как бы прекратил свое существование Днепровский канал, об этом мы говорили еще в 22-м году. То есть вот канал снабжения пресной водой из Днепра в Крым, он оказался в зоне боевых действий и, собственно, в общем-то, прекратил свое существование. Поэтому жесткий дефицит воды там проводили какой-то...
0: Вот, пожалуйста, добрый день. Мы привезли твоих детей на лето в Крым, но ситуация такая, что в Евпатории нет бензина. Я рассказываю о Евпатории. Я родился в Евпатории. Вот прямо мы сейчас видим на экране. Это то, что мы сейчас показали нашим телезрителям. В Евпатории нет бензина. Его не было, я свидетель, и 60-е годы. Ну, может быть, он и был, наверное, не было машин.
1: Да, характерно. Ну, я просто напомню, что, собственно, вся эта история с Украиной, она ведь закрутилась в 2014 году, когда Путин решил, что, ну, так, действительно, в Киеве тут были у нас такие... Киев отвлекся, у нас были внутренние такие интересные события, и под этот шум, как бы, легким хапком, как показалось, совершенно весело и задорно удалось захватить Крым, вернуть Крым. Россияне восприняли это с большим восторгом, включая даже бывших оппозиционеров. Оппозиция в этот момент, в 2014 году, весной 2014 года, в России умерла. Путин тогда всех победил, да, заполучив Крым. И вот теперь эта победа вылазит самым большим поражением. Крым превращается в чемодан без ручки, бросить который действительно тяжело, тащить еще тяжелее. Сегодня пришли сообщения, что был удар по Симферопольской ТЭЦ. В ряде районов Крыма, как полагается в таких случаях, нет света, нет горячей воды. Местные жители говорят, что им говорят, что починят это, может быть, к зиме. Нам это отлично известно, что такое удары по ТЭС. При этом, что интересный момент, отмечают, что не работало практически ПВО. Вот я обратил бы внимание на этот важный момент. Россия страна большая, и прикрыть все объекты стратегические, инфраструктурные, логистические с помощью сил ПВО очень тяжело. Это тяжело делать и на оккупированной территории, как в случае с Крымом, но это очень тяжело делать. И вот то, что всегда считалось большим преимуществом России, да, такие просторы, ни один Гитлер, ни один Наполеон не возьмет и так далее. Мы не собираемся, Украина не собирается и не собиралась никогда ни черта брать у России. Да, это у нас отобрали Крым. Но сейчас, когда стал вопрос бить по территории России, закрыть, вот защитить это огромное тело, эту огромную тучу, российский бывший ученый, бывший российский, он сейчас работает в Праге, Сергей Медведев, человек с нормальный человек с фамилией Медведев, такое бывает. Он в одном из своих материалов сравнил нынешнюю Россию с динозавром, с маленькой головой, с маленьким-маленьким мозгом и с огромным телом, которое требует, чтобы его защищали, кормили и так далее. Вот сейчас, как допотопный динозавр, Россия показывает, что она не в состоянии защитить это свою огромную тупу. И она постоянно пропускает удары. Кстати, вот есть сообщение о том, что не только в Крыму проблемы с бензином. Пишут, что это сообщение российской прессы. Это не наши сообщают. Ограничения на выдачу топлива в Ульяновске, потому что были прилеты на предприятие Татнефти, НПЗ Татнефти. В Петербурге начали ограничивать продажу бензина на всех АЗС Татнефти. Теперь продают не больше 20 литров бензина на машину. Ограничения и в другом автосервисе, Кириши автосервис, не больше 50 и так далее. В общем, вот оно наступает. Вот та последовательная, системная работа, которую делают наши силы, которые прибегают к дальним ударам, мы видим эти результаты. И еще раз повторяю, это только начало. Командующий сил вот этих дроновых сил наших, Роберт Мадяр, по известному, он долгое время вообще был известен по своему позывному Мадяр, да, мы не все узнали, что он Роберт Бровди, да, и достаточно успешный бизнесмен до войны, а вот он пообещал, что в ближайшие 2-3 месяца задача блокады Крыма будет выполнена. Значит, задача поставлена, значит, они ее будут выполнять.
0: Нет, но это же не куда-то в Татарстан, это не по Ульяновску, это рядом находится. Что такое Крым? Крым — это всегда было, как говорили, подбрюшье России, да, ну, Украины в данном случае. Это внизу, это буквально вот через дорогу, что называется. Для дронов это не расстояние сегодняшних.
1: Это уже middle strike, это уже не даже не...
0: Да, конечно. Мидлы, да. Конечно. Мы говорили во вторник, что мы затронем тему отношений с Польшей из-за УПА. Явное обострение отношений. Я вас попросил подготовиться, немножко рассказать. Я понимаю, что тема, она очень обширная. Это тема, которая уходит глубоко в историю, десятилетия в историю. Так что вот как-то я бы хотел, чтобы мы к сегодняшнему дню, понятно, нужно немножко поговорить и об истории, но как-то к сегодняшнему дню, что происходит? Польша очень и очень напряжена по этому поводу с Украиной. Отношения буквально Польша готова разорвать.
1: Ситуация, откровенно говоря, ну, я бы сказал, глупая. Глупая в том смысле, что некоторые решения, которые принимаются нашей властью, они совершенно не соответствуют духу момента и создают проблемы, вот что называется... Ну, здесь нельзя сказать, что на пустом месте, потому что проблема УПА, украинская повстанческая армия, украинская повстанческая армия, эта проблема тянется с 40-х годов. Другое дело, что в советское время ее замалчивали, старались говорить о ней поменьше, что в коммунистической Польше, что в Советском Союзе, в Советской Украине тем более. Но дело в том, что по ходу, во время борьбы Украины за независимость, появилась, ну, необходимость, потребность в символах борьбы за независимость. Кто может быть такими символами? И здесь как бы стали, ну, как бы уже разработаны, есть символы, есть какие-то лозунги. Не надо было ничего изобретать. И во время буквально всех вот украинских революций, по нарастающей, это было уже и во время революции 2004 года, оранжевой так называемой революции, а во время революции достоинства уже в 2014 году вовсю Ишу пошли в ход такие как бы опознавательные знаки своих, когда патриотические силы, настроенные против власти, приветствовали друг друга словами «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть врагам», «Слава нации». И вот эти вот все вещи, это все опознавательные знаки, которыми пользовались воины украинской повстанческой армии. Украинская повстанческая армия – это движение, которая в 40-е годы боролась за тоже за независимую Украину. Но в ходе этой борьбы оно боролось как иногда с немецкими оккупантами, как нередко с советскими войсками, так и с поляками, которые проживали на территории, ну, в частности, очень известна история про Волынскую резню. Там было такое место, где компактно проживало достаточно много польских поселенцев. И вот в рьяной борьбе за украинскую Украину повстанцы УПА устраивали вот то, что называется, в общем-то, этническими чистками. Это преступление, оно было признано неоднократно и не одним руководителем Украины преступлением, но это болит. И вот когда идет глорификация украинской повстанческой армии, это крайне болезненно воспринимается поляками. И это абсолютно понятно и оправданно и справедливо. То, что в Украине считается героизмом, эти люди, которые были обречены, в принципе, на поражение, восстать против советского монстра, да, и внутри страны, они боролись практически до конца 50-х годов в лесах, мужественные люди, но, понятно, отравленные теми представлениями, которые в тот момент давлели. И, в принципе, надо понимать, что это, часто это просто люди из таких сельские люди, не самые образованные, скажем.
0: Нет, но они так, они с одной стороны они боролись против немцев, с другой стороны они боролись против Сталина, так же, как и армия Власова. С третьей стороны, они всех ненавидели, кто не украинцы, и прежде всего евреев они ненавидели, это тоже известно. Да, тоже, это абсолютно антисемитское движение такое. Вот, но, опять-таки, националистическое.
1: Абсолютно, да, националистическая. Еще раз, современная Украина как бы взяла, знаете, это так получилось, само как бы собой, да, она взяла вот эти символы борьбы за независимость. Но у тех людей, у которых действительно и руки в крови были, да, и идеология которых, прямо скажем, для современного человека дикая.
0: Отвратительная.
1: Да, антипольские, да, антиеврейские настроения, все это категорически неприемлемо. Но сейчас возникла такая ситуация. Мы отмечали как раз в конце мая, был день сил специальных операций. И один из центров сил специальных операций, центр «Север», попросил, это какая-то такая низовая инициатива, присвоить им звание героев УПА. И президент эту бумажку подмахнул. А дальше понеслось. Потому что, во-первых, действительно, эта ситуация оскорбительна для поляков, этого можно было не делать. А во-вторых, не будем забывать, что в Польше сейчас сложная внутриполитическая ситуация. Там президент, который принадлежит к партии такой тоже националистической партии, собственно, уже польской. Он находится в контрах с премьером, который, таких более либеральных, космополитических больше взглядов, такой больше евроцентрист. Туск, который, уже не первый год этот человек, уже он вернулся как бы во власть. И в ходе этой борьбы разыграть вот эту как бы карту национальной обиды становится, делом такой политтехнологии. Тем более, что в Польше вот скоро будут парламентские выборы. И под это дело президент страны Карель Навроцкий сказал, что раз Украина так поступила недружественно, а не забрать ли нам орден Белого Орла, это высшая польская награда, врученная все время Зеленскому, не забрать ли у него эту награду. И надо сказать, что это как бы предложение, этот призыв, он встретил большую поддержку в польском обществе. Большинство поляков поддерживают эту инициативу. Туск как-то пытается погасить этот конфликт, но погасить его невозможно. А Украина оказалась в ситуации, когда если она отказывается от этого решения, получается, что она, ну, уступает давлению, тоже вроде как нехорошо. Если она это оставляет, она портит отношения с
0: Почему надо было это решение принимать? Кому уступил в данном случае Зеленский? Под каким контролем он находится? Ну, зачем нужно было это подписывать?
1: Я думаю, ни под каким контролем он не находится. Это тот случай, когда все легче объясняется просто глупостью. Вот я себе просто представляю, как он подписывал стопку бумаг на награждение, в том числе на присвоение, на и так далее. Это все улетело, а теперь, извините, приходится это все разбивать.
0: То есть вы хотели сказать, что это проблема, скорее всего, офиса президента?
1: Это всегда проблема офиса президента, но президент, извините, ответственный за офис президента.
0: Он ставит подпись, конечно.
1: Да, он ставит. Мы можем много говорить о том, как прекрасен там президент такой, президент такой, и винить там администрацию, но администрацию, вы знаете это по своему президенту, формирует президент. И в конечном итоге за ошибки своей администрации и за свое правительство, в широком смысле правительство, несет ответственность кто? Главный президент. Как в вашем случае, так и в нашем случае. Поэтому, безусловно, это проблема президента в первую очередь. Там каким-то образом якобы Буданов пытался решить эту проблему как-то на таком, ну, пытался притушить. Я думаю, что это невозможно. Сейчас стоит проблема, в конце месяца должна быть в Гданьске большая конференция по поводу восстановления Украины. И участие в том числе Польши в этом. И вот сейчас стоит вопрос, а поедет ли Зеленский в Гданьск после всего этого? Успеют ли до этого как-то эту ситуацию разрядить?
0: Ну вот мы показываем Туска, там сообщение, Туск просто в ярости по поводу того, что происходит. Как раз о нем говорили. На самом деле, последнее, что сейчас нужно Украине, это вот такие напряженные отношения с Польшей, страной НАТО.
1: Но Туск в ярости еще потому, что эта история бьет и по нему, по шансам его политическим внутри страны, потому что когда такой яркий эпизод разыгрывают его политические соперники внутри страны, это бьет по его партии «Гражданская платформа». Поэтому он в ярости еще и поэтому. Ну, в общем, ситуация нехорошая, некрасивая. Она еще раз показывает, что с историей нужно быть очень аккуратными, тем более в ситуации, когда сейчас есть гораздо более актуальные и действительно вещи, которые касаются жизни и смерти сейчас. И поэтому вытаскивать эти все старые моменты, каждый раз надо крепко думать головой, особенно в такой ситуации, когда она переотяжелена вот этими всеми обвинениями, подозрениями там и так далее. Ну, кто-то должен быть умнее в такой ситуации. К сожалению, в этой ситуации я должен признать, Киев, сложно назвать его позицию стартовую позицию умной. Ну а что уж сейчас будет делаться, посмотрим. Я, безусловно, я надеюсь на то, что это будет как-то решено. Мы в этом крайне заинтересованы. Все практически заинтересованы. И да, это вызывает недоумение у граждан Украины, на черта это было делать.
0: Леонид, большое спасибо. Довольно подробный анализ. Я думаю, что наши телезрители теперь будут в курсе. Мы к этой теме обязательно будем возвращаться. Я должен сказать, что это только... эта тема, она на самом деле не сейчас появилась. Но вот последний этот виток эскалации – это самое начало. Мы присутствуем в начале. Так что будем возвращаться к этой теме. Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит» «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, ну что, в четверг вечером Трамп объявил, что он отменяет анонсированные ранее удары по Ирану, поскольку, ну вот он это называет сделкой, так переводят тоже, на самом деле все близки к соглашению, и сейчас уже речь идет о каком-то 60-дневном меморандуме между Соединенными Штатами и Ираном. Я надеюсь, что вы как-то разобрались, у нас только утро началось, а у вас уже день. Вот, было время подготовиться к тому, чтобы понять, что же имеется в виду в очередной раз, добавлю через три точки. Итак, пожалуйста, вам слово.
1: Вы знаете, Геннадий, вы сейчас очень хорошо сказали насчет того, что было время разобраться и подготовиться. Я с вами полностью согласен. Время-то, конечно, было. Время, конечно, и было, и мы все, вот просто всей страной, особенно журналисты, конечно, в первую очередь, именно пытались разобраться и подготовиться. Но вы понимаете, какая интересная вещь? Когда вчера вечером, причем я хочу заметить, довольно уже поздно вечером, ну вся просто, абсолютно вся мировая пресса пишет, что все, Трамп объявил о нанесении жесткого удара по Ирану, что они будут должны заплатить very hard price, так сказать, очень тяжелую цену. И наши СМИ об этом пишут. И мы думали, что все. Ну вот, так сказать, на этом как бы начинается новый виток военного противостояния. И вдруг проходит, ну, какое-то совсем небольшое время, там считанные какие-то часы, может, даже меньше. И действительно, вдруг вся мировая пресса, и американская, и британская, и израильская в том числе, сообщает, что все не так, что война отменяется, удары откладываются, или переносятся, или вообще отменяются. И вот насчет того, по поводу чего сказали вы, Геннадий, по поводу 60-дневного прекращения огня, то я хочу заметить тут такой достаточно важный вообще момент. Речь идет о некоем, на самом деле, если верить, по крайней мере, авторитетным, самым разным авторитетным СМИ, в самой разной причем ориентации, из самых разных политических лагерей. Вот если им верить, то как будто бы речь действительно идет о таком меморандуме, достигнутом без Израиля, я подчеркиваю, без Израиля, и, кстати, без Саудовской Аравии, и без Объединенных Арабских Эмиратов, Катар и так далее. Но при консультации с ними со всеми, я еще раз повторю, это важно, без непосредственного участия израильской стороны, саудовской стороны и прочее, как будто бы только две стороны участвуют, Соединенные Штаты и Иран. Но при этом консультации проводились, более того, вы знаете, некоторые международные СМИ, да, собственно, израильские тоже, подтверждают информацию о том, что Нетаньяху и Трамп трижды проводили беседы, ну, телефонные, разумеется, беседы в последние, ну, если я правильно понимаю, сутки, разумеется, по этому поводу. Что же касается, Геннадий, вот таких основных пунктов, именно пунктов, которые как-то вот так потихонечку начинают просачиваться в прессу, правда, иногда информация опровергает сама себя, вернее, новая информация опровергает предыдущую и так далее. Тем не менее, ну, кое-что все-таки вырисовывается. Это кое-что сводится к тому, и об этом пишут очень многие журналисты, что вот эти постоянные заявления президента Трампа о том, что он не допустит появления у Ирана ядерного оружия, за ними, видимо, и впрямь стоит нечто серьезное, что Иран не хочет признавать или не может признавать. Ну, видимо, из страха перед собственным, так сказать, населением, как бы получится, что такое вот унижение, как говорится, опущение лица, если можно так выразиться, и так далее. Более того, согласно даже некоторым намекам, которые появляются в прессе, речь идет конкретно о вывозе или каком-то замораживании, я уж не знаю, обогащенного урана до уровня 60%. Правда, куда он будет вывезен, каким образом, как и когда, не очень понятно. Что-то, какие-то намеки появляются и насчет программы замораживания баллистических ракет, на чем, кстати, особо настаивала Саудовская Аравия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Ну, по вполне понятным причинам именно вот эти баллистические ракеты как раз и били по нашим странам, по арабским суннитским режимам и по Израилю. Вот это основные такие пункты. Что же касается открытия или не открытия Ормузского пролива, то как будто бы на это выделяется 30 дней, ну, то есть месяц. 30 дней, и за эти 30 дней вот будут вестись переговоры, видимо, интенсивные переговоры по данному поводу. В общем, все, Геннадий, вроде бы представляется очень-очень хорошо, кроме одной маленькой детали. Но вот эта маленькая деталь, как известно, может вырасти во что-то очень большое. А она сводится вот к чему. Все это очень хорошо, классно звучит, замечательно звучит. Просто превосходно, особенно на бумаге. Все здорово. Но иранцы не подтвердили, я еще раз повторю, я не оговорился, не подтвердили то, что они согласны на то-то, на то-то, на то-то и на то-то. Вот этого нет. Есть другое, что иранцы продолжают требовать полного прекращения огня по всему Ближнему Востоку, включая Ливан. Вот это есть. Вот это есть, и об этом говорят и в Тегеране тоже. Но что касается вот согласия на вывоз урана, на замораживание баллистической программы, баллистических ракет, на замораживание развития в дальнейшем атомной программы, вот этого иранская сторона не подтверждает. Насчет Ормузского пролива, ну, вроде бы как-то, как будто бы есть какие-то договоренности. Так что, Геннадий, на самом деле ситуация очень такая, я бы сказал, зыбкая, очень-очень тревожная, не говоря уже вот о чем. Не говоря уже о том, ну, я думаю, что мы еще коснемся, может быть, буквально в нескольких словах, если успеем, сегодня Ливана. Так вот, не говоря уже о том, что если какое-то последует какая-то, вернее, провокация, ну, скажем, со стороны Хизбаллы в адрес Израиля, и Израиль ответит по кварталу Дахия в Бейруте, то что же тогда получится? Получится, что Иран как будто бы опять должен будет подвергнуть обстрелу израильскую территорию, как это было пару дней назад. Буквально, нам кажется, что это было уже давно. Нет, это было на этой неделе, на уходящей неделе. Как-то очень много просто было всяких событий. Так что очень много, Геннадий, остается таких нерешенных, открытых вопросов. Ну и еще, вы знаете, Геннадий, я все-таки не могу удержаться от того, чтобы не пошутить. Вернее, даже, знаете, это не моя шутка. А это шутка. Или, кстати, никакая не шутка на самом деле, а предположение целого ряда международных журналистов. Предположение сводится к тому, что вот они задаются вопросом, случайно или не случайно совпало то, что Трамп объявил о прекращении войны и начале таких полномасштабных переговоров с Ираном и начало чемпионата мира по футболу. Я не шучу сейчас, это абсолютно не шутка. Это звучит как шутка, как какая-то такая, знаете, вот, ну, такая, так сказать, такая приятная такая...
0: Вы хотите сказать, приятная, что Иран пошел на соглашение ради своей футбольной команды?
1: Да-да-да, у нас тоже такое, шутят. Хотя, вы знаете, Геннадий, раз уж вы пошутили, так я тоже позволю себе пошутить. У нас шутят так. У нас говорят, что еще неизвестно, в каком составе вернется сборная Ирана домой и вернется ли вообще. Ну, это так, это к слову. Я имею в виду политическое убежище и прочее. Кстати, опять же таки, может быть, это никакая не шутка. Может, в самом деле, то, о чем мы сейчас вот так с вами улыбаясь говорим, может, в самом деле и будет. Но дело не в этом. Дело в том, я еще раз повторю, что совпадение или несовпадение то, что прекращение войны и начало футбольного чемпионата мира, грандиозного, в общем-то, события в Штатах, в Мексике и в Канаде, что это все совпало. Вот многие обозреватели, израильские, американские, британские, французские, бельгийские, какие угодно, английские, в общем, полагают, что, скорее всего, все же нет. Что Дональд Трамп решил и в чем-то, наверное, правильно сделал, ну, как бы не портить картинку вот этого футбольного праздника, чемпионата. Ну, представляете, тут летят какие-то ракеты, тут какие-то взрывы, а тут вот толпы болельщиков веселятся, празднуют и так далее, и так далее. Как-то оно одно с другим не вяжется. Так что, вы знаете, шутки шутками, а может быть, в самом деле в этом есть, в общем, своя изюмина, своя доля истины и так далее.
0: Как это в песне? «Спорт – это мир».
1: Совершенно верно. Да, у спорта мир. Кстати, Геннадий, вот опять же, мы сейчас с вами как бы говорим об этом с улыбкой, с иронией, с шуткой. Но в самом деле получается, что да, в самом деле, чемпионат мира как-то вот так вот
0: все. Ну, я должен сказать, что я вспоминаю, в Древней Греции во время Олимпиад прекращались военные действия. Так что спорт – это не последнее дело в этом плане.
1: Совершенно верно. Не говоря уже о том, Геннадий, что все-таки, ну, будем действительно откровенны, можно любить футбол, можно не любить. Я, например, очень люблю, я действительно заядлый болельщик, я за этим слежу много-много лет. Но и даже те люди, которые совсем не смотрят футбол, не любят его, в общем-то, Даже они как-то так или иначе причастны к этому во всем мире. И в Израиле, и в Канаде, и где угодно. Ну, в Канаде, может, в меньшей степени. Но, по крайней мере, в Европе уж точно. Да и в Азии тоже. Так что это, в общем, ну, самый-самый, конечно же, что там говорится, это самый популярный вид спорта на планете. Он таковым остается уже давно. Он перекрывает все остальные виды спорта. Так что да, действительно. Вот спорт – это мир, как говорилось.
0: Да, я смотрю сейчас, во-первых, Bloomberg пишет, что подписание меморандума может состояться уже в ближайшее воскресенье, 14 июня, в Женеве.
1: Есть, не только Bloomberg, Геннадий, об этом несколько минут назад до нашего с вами выхода в эфир сообщили и некоторые другие агентства, если я не ошибаюсь, Рейтер, по-моему, еще газета «Гардиан» и некоторые другие.
0: Нет, ну вот я сейчас смотрю вот в реальное время. Да. Значит, Акшес, они опубликовали черновик этого меморандума. Там большая довольно статья, причем я перевожу. Они отмечают, что 4 самолета Си-17 в четверг отправились в Европу. Возможно, для того, чтобы привезти необходимое оборудование для поездки вице-президента Джей Ди Венса в Москву. Трамп сказал, что он не будет в Женеву, простите, в Москву. Трамп сказал, что он не будет подписывать соглашение, а будет подписывать соглашение вице-президент. Женева находится неподалеку от французского Ивиана Лебен. Видимо, да, там с 15 по 17 пройдет саммит Большой Семерки. Вот такие какие-то сообщения. И Акшес пишет, меморандум о взаимопонимании предполагает продлить режим прекращения огня на 60 дней. Боевые действия, да, должны, боевые действия должны будут прекратиться, включая в том числе и Ливан. При этом США и Иран должны в это время вести переговоры о ядерной программе Ирана. И Акшес пишет, Иран берет на себя ряд обязательств в отношении своей ядерной программы, включая обещание не разрабатывать ядерное оружие и вот то, о чем вы говорите, решить вопрос обогащенного урана. При этом Тегеран приступит к выполнению этих обязательств только после того, как будет принят второй какой-то более технический документ. Ну вот так. Это опубликовал черновик этого меморандума Иран. И Акшес, видимо, как-то получил. Где-то они там опубликовали, Акшес получил этот черновик. Ну вот такие сейчас вот такие сообщения. Прямо вот

0: бойцы, израильская армия продвигается не то чтобы такими очень уж большими темпами, там больших темпов быть не может. Территория-то, собственно говоря, маленькая, территория небольшая, но тем не менее пытается закрепиться даже не для того, чтобы там как бы создавался какой-то плацдарм израильский, а для того, чтобы там была зона, куда если кто-то и войдет, какие-то вооруженные силы, чтобы это была как минимум ливанская регулярная армия, но не военизированные группировки, ну вот типа Хизбаллы. Речь идет о крепости Бафор, вообще о территориях между границей и рекой, израильской границей и рекой Литани. Чуть даже подальше, немножко подальше реки Литани. Ну вот получится это у Израиля или не получится, я думаю, покажет уже в ближайшие дни, но еще раз повторю, любая провокация может это все сорвать.
1: Я смотрю, вот опять-таки публикация Вакша с первым пунктом в этом меморандуме идет прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. А на переговоры о втором пункте, это ядерное соглашение, дается 60 дней. В это время с Ирана должны быть сняты санкции. Ну, по крайней мере, об этом говорит Акшес, так черновик говорит. Армузский пролив должен быть немедленно открыт. В течение 30 дней все вернется к довоенному объему судоходства, пишет Акшес. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимают блокаду Ирана. На снятие блокады и открытие пролива дается 30 дней. Ну, вот такие подробности. Они дополняют публикацию. 30 секунд у нас осталось. Ваша точка. Последнее слово.
0: Да. Ну, Геннадий, я хочу сказать, конечно, что в Израиле далеко не все однозначно воспринимают вот эти сообщения. Кто-то рад тому, что заканчивается война. Ну, действительно, в общем, многие говорят, что война – это вся хуже.
1: А кто-то не рад. Будем надеяться, что заканчивается. Да, да, я понимаю. И все понимают, всегда есть одна и вторая стороны, есть про и контра. А у нас закончилось время в программе. Я благодарю вас, Евгений, за информацию. В общем, мы сейчас прямо идем по горячим следам в реальном времени. Смотрим, что происходит. Да. А благодарю вас за участие в программе. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
0: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И шаббат шалом. Спасибо.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
16: Только в нашем эфире.
17: По пятницам с 7 до 8 вечера.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников...
19: В Нью-Йорке 5 часов утра.
20: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
21: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
22: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

После успеха своего знаменитого альбома «Tubular Bells» Майк Олдфилд какое-то время продолжал творить в том же направлении, записывая огромные инструментальные полотна, занимающие все стороны пластинок. Однако под давлением новых музыкальных тенденций, с одной стороны и лейбла Virgin, с другой он стал постепенно менять формат альбомов. Композиции становились короче, появились каверы на Гершвина, Shadows, Abba, чаще стал использоваться вокал, хотя Олдфилд долгое время вообще не писал песен. Звук человеческого голоса, особенно женского, ему очень нравился. Майк Олдфилд говорит: «Для меня голос — это еще один инструмент. Мне нравится женский вокал, потому что у него совсем другой ритм». Настоящей находкой для Майка стала шотландская певица Мэгги Райли, обладающая пронзительным и чистым голосом. Казалось, что она парит над остальной музыкой в каких-то неземных сферах. Переломным стал альбом 82 года «Five Miles Out», для которого Олдфилд сочинил свои первые поп-песни. Надо сказать, что композитор всегда относился к своим поэтическим талантам скептически и частенько пользовался словарем «рифм» и следовал принципу «достаточно начать, закончить тоже можно». Майк Олдфилд говорит: «Помню я свой один разговор с Ричардом Брэнсоном. Он тогда сказал, что сейчас нет потребности в длинных инструментальных произведениях. Наоборот, нужны короткие композиции. Если у тебя есть хороший хит, который звучит по радио, весь мир купит этот альбом, и мы заработаем целую кучу денег». Тем не менее, какое-то время Олдфилд пытался найти золотую середину, отводя одну сторону пластинки под инструментальный опус, а вторую под более короткие и коммерческие хиты. Песен на альбоме «Five Miles Out» было ровно две. В первом «Family Man» Райли поет о некоторой проститутке, которая настойчиво пытается соблазнить мужчину, но тот оказывается крепким орешком и в ответ на все уловки твердит лишь одно: «Оставь меня в покое, я семейный человек».

Вторая песня, заглавная «Five Miles Out», была вдохновлена неприятным опытом полета группы Олдфилда на небольшом самолете, когда неопытный пилот завел их прямиком в бурю. Основной вокал снова принадлежал Мэгги Райли, но мы можем услышать и самого Майка. Это его искаженный вокодером голос имитирует переговоры летчика с диспетчером. Кстати, композитор давно был неравнодушен к летному делу и вскоре получил лицензию пилота. Из интервью с Майком Олдфилдом. Что означают цифры Static 18 и Automatic 18 в песне Five Miles Out? Майк отвечает: если вы посмотрите на обложку альбома Five Miles Out, то увидите, что на самолете написано Beach 18. Если радиосвязь прервана, то командный центр сообщит в эфир ваши позывные. Строчку Lost in Static 18 я придумал, сидя в баре. В то время записывал все, что может относиться к самолетам, а потом сделал из-за этого стихи.

Настоящий коммерческий прорыв, конечно, случился со следующим альбомом под названием «Crisis», это 83 год. На нем был главный суперхит Олдфилда «Moonlight Shadow», знакомый даже тем, кто никогда не слышал о «Tubular Bells». Несмотря на приятную мелодию и чарующий голос Райли, содержание песни было мрачноватым. Девушка пела о своем возлюбленном, убитом у реки в лунную ночь. Некоторые слушатели даже подумали, что речь идет о убийстве Джона Леннона. Однако другие логично указали на то, что улики не сходятся. Во-первых, в ночь убийства Леннона было новолуние. Во-вторых, в него стреляли 4 раза, а в героя песни 6. Сам же автор говорил об этом так. В тот вечер, когда он был убит, я как раз прилетел в Нью-Йорк и остановился в здании компании Virgin на Перри-стрит. Это всего в нескольких кварталах от Dakota Building, где все и случилось. Может быть, все это остальное в моем подсознании. Изначально меня вдохновил один из моих любимых фильмов «Гудини» с Тони Кертисом. Это фильм о многочисленных попытках установить спиритический контакт с Гудини после его смерти. Первоначально песню я написал под влиянием этого фильма, но неосознанно туда могли попасть и много других мыслей. Вопросы вызывала и строчка, оказавшаяся в гуще из 105. Мол, почему 105? На это Олдфилд ответил, что ему было нужно любое большое число людей, а 105 рифмовалось лучше всего.

Песня Moonlight Shadow стала номером 4 в Британии и самым успешным синглом Олдфилда в коммерческом плане. Даже сам автор не смог удержаться и в 98-м выпустил песню Man in the Rain, весьма смахивающую на свой же хит 83-го года. Впрочем, у Олдфилда с его симфоническим мышлением подобные самоцитаты встречаются сплошь и рядом. И вот что он говорит. «Вдруг для Tubular Bells 3 мне потребовался сингл, который мог бы стать большим хитом. Звукозаписывающая компания сказала мне: «Замечательный альбом, нам нужен сингл, сделай сингл». У меня всегда есть небольшой запас идей, с которыми я не знаю, что делать. Так было и с Man in the Rain. Я долго пытался что-то сделать, но у меня не очень получалось. Тогда я задумался, что же сделало Moonlight Shadow такой популярной. Я долго анализировал и пришел к выводу: песня так понравилась людям из-за ударных и ритм-секций. Так одни копируют других, а я решил скопировать самого себя. Я взял ритм из Moonlight Shadow, вставил его в свой Macintosh и сделал кое-какие доработки. И так получилась новая песня. Слова были у меня давно, и я быстро нашел исполнительницу Кару из команды Polar Star.

Очередной альбом Discovery 84 года стал последней удачной работой Олдфилда в поп-направлении. Его сопровождал выход двух синглов Tricks of Delight и Two Friends. Последнюю композицию многие вообще считали лучшей песней композитора. В ней снова звучат излюбленные Майком кельтские фолк-мотивы, а хрустальный голос Мэгги Райли вообще выше всяческих похвал. Судя по всему, речь в песне идет о Марии Стюарт. Да, той самой, которая успела поцарствовать как в Шотландии, так и во Франции. А вот в Англии ей сделать это не удалось. Елизавета I быстренько отсекла претендентке на трон голову. Разумеется, сингл с таким названием не мог пройти мимо внимания французов, которые вознесли песню на вершину национальных чартов. Да и по количеству каверов Two Friends не сильно уступает Moonlight Shadow.

Последующие альбомы Майка Олдфилда становились все более попсовыми и малоинтересными. В конце концов, это надоело самому автору, и он снова решает вернуться к инструментальной музыке. В 90-м году он выпускает вызывающий некоммерческий альбом «Amarok», где при помощи азбуки Морзе он посылает руководителя Virgin на 4 английских буквы, или, как вы догадались, на 3 русских. В начале 90-х годов Олдфилд разрывает контракт с лейблом и с тех пор занимается тем, чем хочет. То запишет пару продолжений Tubular Bells, то спокойный ambient альбом The Songs of Distant Years, то кельтский Voyager, то симфонический Music of the Spheres.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
2: Какую промывку мозга?
1: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Тут я Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что

0: то хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Самой сути. Программа Марины Левинсон.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней. До сердцевины. Как мы все с вами прекрасно знаем, это создал Борис Пастернак. Так называется и наша передача «До самой сути». И вот вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. И пытаемся сегодня понять, плохо это было или хорошо, правильно ли этот человек сделал или нет. И тот человек, о котором пойдет речь. Дело в том, что 25 мая 2026 года, то есть это буквально прям вот несколько дней назад, президент Украины Владимир Зеленский возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены. Он умер в Люксембурге в 1964 году, и его останки, повторяю, вместе с супругой были перенесены под Киев и захоронены на Национальном военно-мемориальном кладбище. Повторю, 26-й год, 25 мая. Как сказал сам Владимир Зеленский, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого, и оно призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Как вы думаете, кто лучше всех знает эту тему? Конечно же, Геннадий Станич, который, когда ему написала вот эту тему и предложила, он сказал: «О, это моя тема, это мое направление». Он его изучал. Да? Вот этот патриотизм, с одной стороны, а с другой стороны, мы помним и для еврейского слуха и уха страшное слово «Нафтигаль», где был и он, и Шухневич, и был погром во Львове. Поэтому его называют спорным лидером. Для кого спорный? Вот давайте попробуем сегодня в этом разобраться. И я очень надеюсь, что с нами на связи Геннадий Станич, член нашей творческой бригады вместе с Акмалем Тахировым. Здравствуйте, Геннадий.
7: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марина, ну, прежде всего, я хотел чуть-чуть поправить вас. Шухевич, Роман Шухевич. Вы сказали, Шухневич. Это командир украинской повстанческой армии. Да, он был членом батальона «Нахтигаль», был заместителем командира. Но, правда, этот батальон носил не карательные функции, а диверсионные. Был одним из первых, кто вступил во Львов после того, как его оставили советские войска 30 июня 1941 года. Я, Марина, я как бы думаю, что наша аудитория, учитывая, что был ряд передач, посвященных этой теме, да, как бы прекрасно осведомлена, кто такой Андрей Мельник, да, в чем различие было раскола этой организации в свое время между на так называемой ОУН-М, то есть Мельника, и ОУН-Б, Бандеры. Это, у них существовали непримиримые противоречия, и достаточно сказать, что во время Великой Отечественной войны они не просто конкурировали, они уничтожали друг друга. По различным данным, порядка 15 тысяч человек из членов организации ОУН Мельника и ОУН Бандеры погибли в результате этих столкновений. Тем не менее, и как бы организация Мельника и организация Бандеры, они сотрудничали с Абвером, военной разведкой немецкой. Они считали, существенное различие в их идеологии было то, что мельниковцы считали, что Германия – это союзник, и то, что только при помощи ее можно свергнуть большевистский режим, и, возможно, спустя какое-то время будет воссоздано украинское государство под патронажем Германии. Бандеровское крыло считало, что немцы – это временный союзник, что они только помогут расправиться с коммунистами. Дальше Украина будет абсолютно независимым государством, которое будет как бы строить свои отношения на равноправной основе с другими государствами. И то, и другое крыло называли своими главными противниками. Это Польша, русские, коммунисты, евреи. И впоследствии, когда уже было создано военизированное крыло украинской повстанческой армии, было также принято решение, что одним из врагов является оккупационные немецкие власти, то есть гитлеровская Германия. Мельник, так же как и Бандера, несмотря на то, что сотрудничал с немецкими властями, Бандера раньше, Мельник позже, в 1944 году был арестован поскольку немцам, оккупационным властям, не нравилось, естественно, то, что члены ОУН проводили определенную работу, пропагандистскую, агитационную, по части того, что все-таки как бы внушалось, что Украина получит свою самостоятельность и станет независимым государством, что, естественно, никакие планы не входило гитлеровских пособников. Бандеровское крыло как бы это сделало быстрее. Стычко еще 1 августа объявило о воссоздании государственности Украины на Львовской ратуше 1 августа. После чего и он, и все его сподвижники, впоследствии Бандера, были арестованы и интернированы в концлагерь Заксенхаузен. Мельника арестовали только в 1944 году. Некоторые его сподвижники были также арестованы, в том числе даже казнены. А впоследствии уже поздней осенью 44 года его выпустили. После окончания Второй мировой войны он перебрался сначала в область, которая была занята американскими властями, часть Германии, впоследствии в Люксембург. Марина, в 57 году, это к тому, что даже после окончания войны шли трения и непримиримая борьба и между крылом Бандеры и крылом Мельника. На третьем так называемом общем съезде ОУН Мельник был снова провозглашен лидером этой организации. Естественно, крыло Бандеры это не признало. А, как вы правильно сказали, он умер в 64 году. Сейчас, 25 мая, произошло перезахоронение его останков, его супруги Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. Марин, я хотел бы убрать как бы эмоциональную составляющую, да, и высказать довольно такое мнение, как бы основанное на реальных фактах, на реальном понимании современной истории. Я готов к тому, что, возможно, многие слушатели не разделят мое мнение. Но я бы хотел сказать, отметить такую вещь, что на сегодняшний день как бы посыл украинской власти, прежде всего лидера этого государства Владимира Зеленского, заключается в следующем. По-моему, вы это отметили. Неважно кто, неважно как, неважно с кем, но герои Украины – это все те, кто боролись за ее независимость. Ну, насколько я знаю, в планах...
15: А давайте на этой минуте, Геннадий, пригласим наших радиослушателей к разговору. Вы можете набирать 718-303-90-90 и высказывать свое отношение к создавшейся ситуации. Потому что, Геннадий, честно вам скажу, с одной стороны... Ну, вы все знаете, допустим, реакцию здравомыслящих людей на вторжение России в Украину. Однозначно это было безумие, непонятно, зачем это было сделано. То есть, они объясняют это как угодно, но вообще, если вы от начала до конца просмотрите... начало и то, чем это пахнет, и что за этим последовало, этого не нужно было делать. Это преступление было, это было безумие. С другой стороны, когда человек, который был инициатором практически создания вот этого Нахтигаля, и когда они произвели погром евреев еще до прихода фашистов немецких в Украину западную. Вот, Геннадий, как быть тут?
7: Марина, я хотел бы уточнить. Дело в том, что участие в погроме батальона Нахтигаль не доказано по одной простой причине. Среди жертв нету выживших. То есть нет как бы свидетелей, кто мог бы это подтвердить. Среди тех, кто участвовал, как вы сами понимаете, по своим причинам, никто в этом не признается. В том, что в погроме участвовали представители так называемой народной милиции, которые практически все принадлежали к организации украинских националистов ОУН, это факт доказанный. И в том числе руководил этим лидер провода, отделения этой организации во Львове Иван Климов. так же, как это происходило, собственно говоря, как бы из подачи, идеологической подачи Мельника. Это несомненно. Угу. Насчет Нахтигаля, ну, как бы подразумевается, ну да, мы понимаем, что, скорее всего, они тоже участвовали, поскольку это диверсионный был отряд, они могли, состоящий в основном из украинцев, да, но, как бы, вот действительно, документальных данных никто не выжил, невозможно это подтвердить. Естественно, они не хотели брать на себя за это ответственность последствия или помалкивали, по крайней мере. Во всяком случае, Шухевич никогда не признавался в том, что он принимал, этот батальон принимал участие в этих погромах. Но, с другой стороны, Буковинский курень, да, это был именно тот курень, часть организации, которая была подчинена ОУН-М, то есть Мельнику. На добровольной основе, я не хочу называть фамилии руководителя этого куреня, много чести для этих мразей, они на добровольной основе, Марина, участвовали в охране и в расстрелах в Бабьем Яру. Тут есть и свидетельства документальные, и даже фотографии. Впоследствии Мельник высказал такое предположение, что он к этому отношения не имел, что они это сделали на добровольческой основе. Насколько искренен он был в этих утверждениях, я очень сомневаюсь. Тем более, как бы его антисемитские взгляды, в принципе, на тот момент, как бы ассоциации евреев, что это все сплошь коммунисты, это ни для кого не был секрет. Так же, как уже в 50-х годах, находясь за границей, то, что любят говорить украинские историки, что взгляды Бандеры и Мельника претерпели эволюцию. Они начали говорить о соборности украинской державы, в которой равные права могли бы получить и евреи, и поляки, и русские, кто угодно. Ну, насколько искренне это была эволюция, мне сложно сказать. Все-таки они получали достаточные дотации от некоторых правительственных структур, и Западной Германии, и Америки, и других стран. В этом сложно сказать. Но как бы то, что они имели отношение вот, к уничтожению, прежде всего, тех, кто был в ОУН Мельника, что члены этой организации, многие члены имели отношение к уничтожению еврейского населения, в частности, в Бабьем Яру расстреливали не только евреев, расстреливали и советских военнопленных, впоследствии там же расстреливали некоторых членов ОУН, которые, их деятельность была несовместима с установкой немецких оккупационных войск, да, их тоже расстреливали в этом Бабьем Яру. В том же, что вот захоронение сейчас произошло, единственный плюс, я видел, пусть это прозвучит несколько так цинично, что в этот раз вот, главный раввин Украины Блайк не присутствовал при этом торжественном захоронении, перезахоронении, и в отличие от президента Зеленского не целовал украинский флаг, которым был покрыт гроб Мельника. Да, потому что я считаю, ну, это действительно уже было бы сверх цинизма. В этом плане, слава богу, как-то слава богу, что его там не было, я считаю, это все-таки хорошее. Но я уже сказал, что вот это желание захоронить, как бы сделать такой пантеон славы, состоящий из людей, единственным достоинством которых была борьба за независимость Украины, это чревато некоторыми, ну, знаете, этическими последствиями. С таким же успехом, я не знаю, может быть, в планах Владимира Александровича Зеленского есть желание туда же перезахоронить прах гетмана Скоропадского, который правил в Украине на немецких штыках во время Первой мировой войны, гражданской войны, или Симона Петлюры, во время, когда он был военным диктатором УНР, погибло порядка, как минимум...
15: А, кстати, Симона Петлюру хотят тоже перезахоронить его прах, из Парижа перенести в Киевскую область.
7: Марина, это будет замечательный виток истории. Вы только представьте себе, президент Украины, еврей по национальности, Владимир Зеленский, перезахоранивает военного диктатора Украины Симона Петлюру, да, виновного, который несет моральную ответственность за еврейский погром, уничтожение евреев, да, во время гражданской войны, которого французский суд признал преступником и освободил от ответственности его убийцу, тоже еврея, иммигранта, анархиста Самуила Шварцбурга. Это будет вообще потрясающе, да? Тоже.
15: Геннадий, поступили звонки, да, которые, ну вот, да, люди, которые, пожалуйста, хотят вступить в дискуссию с вами, со мной, с историей. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста.
16: Да, я хотел сказать насчет документов. В апреле 41-го, по-моему, ОУН, у них был съезд, где они приняли свою, так сказать, повестку, программу. И,
7: программу.
16: Да, программу. Где они сказали, Украина для украинцев без поляков, евреев и русских. Ну, я могу по-украински тоже сказать, без ляхів, жидів та москалів. И вот конкретно...
7: Да,
16: да, и вот это вот, это та Украина, которую, за которую боролся, ну и Бандера, и Шухевич. И вот когда Зеленский говорит, что вот они боролись за Украину, вот за эту Украину они боролись. Вот это вот герои, которых проставляет сейчас Зеленский. Ну и вообще тема, это интересно, эти подняли такую вот разговор. Украинцы не нацисты, потому что у них еврей. Вот. Но когда вопрос заключается, кто
15: прерывается с вами связь.
16: Что?
15: Прерывается что? Связь, я не знаю почему. Повторите, пожалуйста, вот вторую часть. Угу. Или вы поняли, Геннадий?
7: Да, я услышал, что говорят, что украинцы не нацисты, потому что избрали президента еврея.
16: Да, это ну, скажем, да, потому что у них они не против евреев. Но если, скажем, взять Руанду, где убивали эти, как его, тутси, вернее, кто там были, хутис, убивали тутси.
7: Хути и тутси, да.
16: Нацисты, только этих вот.
15: Мы вас поняли. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий перед перерывом на рекламу. 2 минутки.
7: Да.
15: Полторы.
7: Комментарий такой. Вы понимаете, в чем дело, Марин? Я сейчас возьму на себя ответственность. Я знаю, за что я говорю. Я контактирую в интернете.
15: За Зеленского?
7: С жителями
15: за Зеленского.
7: Украины. Я контактирую с многими украинцами, да. Ну, он сам за себя берет, слава богу. Я контактирую с украинцами, которые сейчас проживают в Америке, да, по этой программе You4U, в частности. Угу. Для них, для многих из них, несмотря на то, что в последние годы учебники по истории, различной литературе, происходило фактически, грубо говоря, обеливание вот таких вот неоднозначных личностей, скажем так, как Шухевич, Бандера и Мельник. Тем не менее, для них эти фамилии, Марина, это все равно, как для нас сейчас в Америке фамилии каких-то ковбоев или лидеров индейских племен, которые сражались друг с другом на Диком Западе. То есть они имеют смутное представление по-прежнему о том, кто были эти люди. Да, вот их возвеличили, и, как ни странно, их последователи, они, я понимаю, и не собираются повторять там те установки, которые были в ранние годы их политической карьеры, там убивать русских или поляков или евреев. Все это понятно. Но просто я уже говорил, что вот эта эволюция, на которую ссылаются взглядов, что к концу жизни они все говорили, нет, Украина для равноправных граждан и так далее. Но что же они это не говорили в начале как бы своего сопротивления политического пути? Даже понимая, какие были проблемы, конфликты с поляками, которые давили украинцев, с русскими и так далее. Они же открыто тогда призывали к их уничтожению. И многие участвовали в этом. Вот что самое главное. Поэтому вот о чем следует.
15: Геннадий, мы должны обязательно прерваться на рекламу, правильно вы уже чувствуете. И вот дальше мы продолжим нашу тему. Владимир Зеленский, Андрей Мельник, вернее, перезахоронение его останков. Реклама на Дэвидсон Радио.
14: До самой сути. Продолжение после рекламы.
17: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
18: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
19: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
20: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
21: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
19: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
15: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова и писателя Геннадия Стальнича, философа, бизнесмена, кого угодно, сегодня вас приветствует. Ну и я, Марина Левинсон. Мы работаем с 10 до примерно 11. И вот сегодняшняя программа «До самой сути» посвящена очень щекотливой теме. Дело в том, что, напомню, Владимир Зеленский, президент Украины, возглавил церемонию перезахоронения останков лидера ОУН. Это Западная Украина, да, Андрея Мельника и его жены из Люксембурга, где он умер в 64 году, под Киев. Произошло это 25 мая 2026 года. Его перезахоронили, Андрея Мельника, на Национальном военно-мемориальном кладбище. И, как сказал Владимир Зеленский, президент Украины, это объединение памяти современных украинских военных и выдающихся деятелей прошлого призвано подчеркнуть преемственность борьбы за независимость Украины. Геннадий, дорогой, я слышу ваше дыхание.
7: Да, я хотел бы буквально...
15: Вот хочу... Да, и я, вы знаете, просто что хочу сказать. Конечно же, евреи тут же отреагируют на то, что еврей в стране, где Украина, да, призывает вспоминать людей, которые так или иначе принимали участие в погромах евреев. Что вы скажете
7: на это? Да, имели отношение. Марина, тут два момента. Во-первых, первое, я получил сообщение, текст, месседж от своей жены, в которой она мне пишет, чтобы я не перебивал вас, я прошу прощения, если я перебивал.
15: Нет, на вас все и рассчитано, Геннадий, тем более, что это ваша тема. А Виктории привет.
7: Спасибо, спасибо. Второе, я хочу сказать. Вы знаете, я никогда, и я думаю, многие тоже, не рассматривают Владимира Зеленского как еврей. То, что евреи избрали в европейской державе, а Украина причисляет себя к слону европейских держав, в этом я не вижу ничего такого экстраординарного. Он выступает, но он же не как еврей, он как лидер нации, да, лидер страны. Выступает, как бы выражает волю народа. Вот воля народа. По всей видимости, вот перезахоронение с почестями, с государственными почестями Андрея Мельника и его супруги. А что же касается того, насколько это внутреннее... Во-первых, это внутреннее дело украинцев, согласен. Это действительно внутреннее дело, кого где перезахоранивать, какие герои. Но просто я хочу сказать, что в ответ это также имеет право какие-то другие страны, лидеры других государств, выразить свое мнение и сделать определенные выводы в связи с этим. Например, та же Польша, а мы знаем о Волынской резне 43-го года, которую устраивали бойцы, вояки украинской повстанческой армии, когда было вырезано при попустительстве немцев оккупационных властей порядка 200 тысяч немцев, поляков на Волыни. Они уже выразили официальный протест. И даже они хотят у Зеленского лишить высшего ордена государственного Польши. Да? Они выразили протест. Я думаю, в восторге не будут ни венгры, ни словаки, которые тоже погибали в период немецкой оккупации, в том числе и в каких-то столкновениях с бойцами украинской повстанческой армии. И, ну, Россия, понятное дело, она сейчас находится в военном конфликте с Украиной. Это лишний повод упрекнуть там, в чем угодно они упрекают Украину, и в нацизме, и в фашизме, и так далее. Нет, я просто к тому хочу сказать, что несмотря на то, что это внутреннее дело Украины, я это подчеркиваю, но тогда как бы и Зеленский, и другие, кто, скажем, члены его правительства, команды, они же просчитывали наперед это событие, последствия и так далее. Они должны понимать, что последует определенная реакция, и она будет основана не на том, рассматриваться на том, что еврей президент Украины, не еврей, кто, что, а просто на основании того, что он как лидер государства, как вы сказали, определенную проводит идеологию, как бы показывая, что то, что я говорил, что те, кто боролись, неважно кто, вот боролись за Украину, мы их независимость, мы их наследники, независимо от того, кто бы были эти люди, там, запачканы у них руки в крови, нет, или так далее, и тому подобное. Я просто хочу сказать, Марина, вот и после этого примем еще звонки, если позволите. Украина на сегодняшний день,
15: желающие.
7: Мое мнение, да, это мое мнение, Это современное уже государство, не европейское, несмотря на все эти проблемы с коррупцией и так далее, и тому подобное. С дезертирством в армии, чем-то еще. Нет, это современное государство с самой боеспособной и на сегодняшний день самой сильной армией в Европе. И это государство идет в Евросоюз, в семью народов Европы. Так вот, вместо того, чтобы с такой армией, с такими людьми, с таким народом, с такими ресурсами идти, лететь на поезде, влететь в ЕС, в Европу и стать равноправным членом Евросоюза, вместо поезда на сегодняшний день, вот потому как действует Зеленский, я имею в виду вот прежде всего эту церемонию перезахоронения Мельника и его супруги, Украина вместо поезда плетется в ЕС на такой, знаете, старой, несмазанной арбе, скрипящей, на которой лежат мешки с нафталином.
15: Геннадий, к нам присоединяются желающие высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Мое имя Стив. До перестройки я часто ездил в командировки. И если я оказывался в Минске или в Ташкенте в одном номере с украинцем, сам я русский, уже через полчаса я слышал антисемитские высказывания так минут на 30. Завершаю. Мне трудно поверить, что много тысячелетний антисемитизм украинцев реальный, на каждом шагу. Погромы были в Украине, а не в России. Превратится за несколько десятилетий в искренний филосемитизм. Уберут товарища Зеленского и расцветет истинный украинский антисемитизм. Спасибо.
15: Спасибо вам за то, что так я долго ждали.
1: Да, я, прожил в Украине, я родился и прожил в Днепропетровске 26 лет. Я понимаю, о чем сказал Стив, но, знаете, я далек от мысли, что украинцы там на генетическом уровне с молоком матери передается антисемитизм. Я далек от этой мысли. А должен сказать, что как бы в подтверждение моей мысли все-таки это и количество праведников, Марина, все-таки они же тоже были, в том числе и в Украине, которые во время Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, своей жизнью, жизнью семей, спасали евреев. Были и те,
15: и в Польше было то же самое.
1: При том, что
15: наложен такой камень ответственности, я даже не знаю, как сказать, на поляков, да, что они антисемиты в сути своей. И при этом
1: они
15: были
1: никогда,
15: поляки,
1: они никогда не страдали,
15: которые скрывали, рискуя своей жизнью евреев. Вот, просто заполнена вся панель желающими высказаться на эту тему. Слушаем вас, пожалуйста.
22: Доброе утро, Марин.
15: Здравствуйте. Спроси
22: у Геннадия, известно ли действия советской после войны? Хотели ли они получить этих личностей назад и дать под суд? Они же оставались, наверное, гражданами Советского Союза.
1: Простите, спасибо, у вас радио фонит, послушаем. Я не совсем разобрал,
15: да,
1: кого хотели получить. Да.
15: Да, хотели ли они ответственности? Хорошо, принимаем вот я просто не... подряд. Все, кто поступали, включаю.
23: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Все нормально?
1: Да, добрый...
23: Слышно?
1: Да,
23: добрый
1: да.
23: день, Гена. Это Вениамин. Я вот что хочу у вас спросить. Алло, вы меня слышите, да?
1: Да, я слушаю.
23: Да, да. И моя семья лично пострадала от одного украинца. 130 человек живьем похоронили. Наверняка были и те, которые спасали. Но почему нет ни одной плиты, что здесь, здесь жил Петро, который спас Абрама? Найдете такое?
1: В Америке?
15: Так. Спасибо большое. Отвечайте, Геннадий. Желающих.
1: Да, если речь об Америке, я не знаю, но в Израиле ведь создана эта аллея праведников, где увековечены имена тех, кто спасал евреев. Там посажены деревья. Я знаю только об одном месте. Это в Израиле аллея праведников.
15: Яд Вашем еще есть музей там. Здравствуйте, пожалуйста. Да. Надо выключить радио. Радио у вас фонит, и нам трудно слышать. Да.
1: Алло.
15: Слушаем следующего, пожалуйста. Здравствуйте.
24: Доброе утро. Меня Михаил звать. Если во имя независимости нужно убивать невинных людей, то эта нация не имеет права на свою независимость. И не надо говорить о Зеленском как еврее. Он наполовину еврей, и он крещеный. И оправдания никакого нету для Зеленского и украинцев, если они чествуют убийц. Вот это мое мнение.
15: Спасибо большое за краткость и конкретность. Слушаем вас.
1: Марин, пусть перезвонит тот человек, который мне интересен вопрос был, но неразборчиво Алло. Было. Что по поводу выдачи, я так и не понял. Может быть, он перезвонит.
24: Алло.
1: Вопрос. Да-да.
15: Да, Алло. Слушаем.
25: Да, доброе утро всем.
1: Доброе утро.
25: Марина, да, я вот хочу тоже свое мнение высказаться. Вот смотрите, как я вижу это. Мне кажется, что нет бы вот такой срочности, что сделать это именно во время войны, когда Украине совершенно нет. Нужно было просто просчитать как-то получше свои последствия этого захоронения, когда привело это к тому, что поссорились с Польшей. А Польша очень хорошо поддерживала Украину. Это можно, мне кажется, было сделать через год, когда война закончится. И второе я хочу сказать про Геннадия. Геннадий, я слушаю всегда с удовольствием его оценки. Все. Я, в общем-то, с ними всегда согласен. Но сегодня я от него услышал то, с чем я с ним категорически не согласен. Он сказал, что Украина не торопится в Евросоюз. Не нужно туда торопиться в Украине. Евросоюз, нужно понимать одну такую вещь, мне кажется, многие этого не понимают. Евросоюз – это уже не та Европа, которая была в 70-е, 80-е, даже 90-е годы. Она превратилась в сборище бюрократов. Бюрократов, которые душат и будут... Вариант Советского Союза. Нужно, они их интересуют только свои собственные кресла. Больше их ничего не интересует. Нужно очень внимательно. Да, не нужно с ними как-то идти на конфронтацию. Нужно с ними сотрудничать, но сильно торопиться. Туда, в этот Евросоюз, нужно очень хорошо подумать, на каких условиях.
15: Давайте вот дадим вот возможность Геннадию ответить вам.
7: По первой части я абсолютно согласен с тем, что говорил радиослушатель, добавить нечего. По поводу второй, я исхожу из того, что Украина ставит, ведь на сегодняшний день официально они ставят цели и ведут переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы прекрасно понимаем, насколько Европа изменилась, но я имел в виду, что на сегодняшний день они ставят такие цели. И они хотят туда попасть. И самое главное, то, что на сегодняшний день, Марина, это факт, Европа действительно помогает Украине в конфликте с Россией.
15: Я поняла, Геннадий, я просто очень тороплюсь, очень много желающих. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Меня зовут Леонид. Я считаю, что о прошлом должны думать историки, а мы должны думать о настоящем и будущем. Мы живем в Америке, Америка для всех, для русских, для украинцев, для евреев. Мы должны дружить, сотрудничать. Любим мы там друг друга, не любим, это не важно. Но мы должны жить дружно, сотрудничать, уважать друг друга. Пусть на Украине и в России, и везде все будет хорошо. Спасибо.
15: Ну, спасибо. То есть надо думать о сегодняшнем.
7: Да, я согласен, но как бы история, не только историки, люди же ведь тоже должны какие-то расставлять акценты об определенных исторических личностях, которые были в прошлом. Я просто не хочу, Марина, я действительно не хочу, чтобы через 150 и 200 лет о Гитлере писали, а вы знаете, он строил дороги, он боролся с сифилисом. Ну, а ведь мы должны по другим критериям оценивать таких исторических личностей.
15: Ай, присоединяюсь. Следующий, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Окей, слетел звонок. Следующий.
3: Марина, я звонил раньше, и Геннадий сказал, что я повторил это. Мой вопрос.
7: Да, вот сейчас вас хорошо слышно.
15: Замечательно.
3: Этот Мельник умер в 64-м году. Если было столько, 10 лет, чтобы его найти, советская власть, даже на Украине, хотели его вернуть к себе и поставить на судебный процесс?
7: Да, отвечаю. А в Советском Союзе, кроме процессов над коллаборантами, заочно проходили процессы по отношению к Бандере и к Мельнику. Они были один и второй приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу, признанным виновными. И Советский Союз требовал от ФРГ выдачи Бандеру и требовал выдачи от Люксембурга. Но было отказано. Было отказано. Бандеру, вы знаете, ликвидировали в 1959 году агент КГБ Богдан Сташинский. Мельник умер своей смертью.
3: Окей, спасибо.
15: Геннадий, спасибо вам большое за звонок. Геннадий, перед тем, как у нас осталось прям совсем чуточку времени, если вдруг люди, которые сегодня будут вдохновлены этой темой, захотят с вами связаться, куда им позвонить или написать. Вот как дальше, кроме эфира нашего любимого Дэвидсон Радио? Как быть дальше, дорогая редакция?
7: Я немного озадачен. В принципе, я свой имейл могу назвать, пожалуйста.
15: Называйте.
7: Если это... Пожалуйста, значит, я по буковкам продиктую быстро. Значит, LUTSEFER @verizon.net. Не .com, а .net, verizon.net. Пожалуйста.
15: Я а прочитайте... Прочитайте просто, вот как это есть.
7: Это email я открыл, когда со мной начали связываться по поводу моей первой книги «Повести», «Барсук Люцифера». Она звучит «Люцифер», это verizon.net. На этот email я принимаю какие-то, ну вот, связанные не с работой, скажем так, переписки.
15: Да, пожалуйста, ну назовите можете не мне по написать. Буквам, а просто так Люд, прочтите.
7: Идет Люцифер.
15: Люцифер.
7: Да.
15: Я поняла. Да. Геннадий, дорогой, еще поступают звонки, и эта тема непростая. Да. И, может быть, даже мы ее и повторим. Спасибо вам большое. Спасибо большое Акмалю. И мы должны заканчивать передачу. Сегодня день рождения Карла Риттера фон Фриша, австрийского этолога. Этолог – это человек, который изучает поведение человека или животного. Он лауреат Нобелевской премии, и он расшифровал язык пчел. Так вот, в честь Карла Риттера фон Фриша, австрийского ученого, поет Евгений Евстигнеев «Пчела». А музыку сочинил Анри Сальвадор, стихи Юрий Цепин, русские, конечно.
7: Спасибо всем. Спасибо.
15: Абсолютно. Спасибо большое. Будьте все здоровы, хорошего настроения и хороших, конечно же, наших американских выходных. До свидания.
7: До свидания. До свидания.

пустой, за ней гусеница с тоской, все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь. И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно

0: 8752.
1: Нейчер Пьюр, чудесный наш волшебник.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Новости.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души.
4: Мелодии украинской души.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
5: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
3: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась

0: Занималась музыкой, закончила Киевскую консерваторию, затем работала в музыкальной редакции на телевидении Первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і багато інших. Аллочка, привіт!
1: Привіт, Санечка! Я так рада тебе слышати! Привіт, Америка! Привіт, мої американські друзі!
0: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
1: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
0: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
1: Тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова.
0: Угу.
1: Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка. Там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козенят», «Вовки порося», «Півники бджоли», «Жабка та журавка» и несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. Я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело. Это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души.
2: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Скажи, как твои песни попадают к артистам? Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она, каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля.

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, татарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветеречку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа ТИК. Песенка живет. Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. Колыбельные песни заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, чувствую любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Бужала, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей. От выдающихся музыкантов нашей страны.

0: моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: под зарю.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В эксклюзивном интервью украинский лидер рассказал о переговорном процессе, дефиците противобаллистических систем и контактах с Романом Абрамовичем как возможным посредником в диалоге с Москвой. Зеленский заявил о готовности к немедленному перемирию по нынешней линии фронта при условии полного прекращения огня и международного мониторинга. По его словам, Украина не только выстояла, но и превратилась в одного из мировых лидеров в производстве беспилотных технологий. Давайте послушаем это интервью Владимира Зеленского с переводом на русский язык. Президент Зеленский, большое спасибо, что присоединились к нам. Вы в Лондоне для встречи с европейскими лидерами И3, премьер-министром Стармером, президентом Макроном и канцлером Мерцем. Чего вы ждете от этой встречи? Спасибо. Прежде всего, большое спасибо за то, что принимаете нас, за приглашение. Встреча И3 плюс Украина – это важно. Прежде всего, самое важное – это, конечно, как поддержать Украину сильнее. Речь идет в первую очередь о противовоздушной обороне, поскольку Украина подвергается массированным атакам на нашу гражданскую инфраструктуру и на наших людей. Речь идет о проблемах ПВО, о большом дефиците противобаллистических ракет. Да, очень медленные поставки ракет из Соединенных Штатов, из-за Ирана и так далее. Много разных вопросов, но я думаю, что самое важное — это понять, кто будет представлять Европу на переговорах с россиянами, если или

0: когда эти переговоры состоятся. Я всегда старался как можно больше вовлекать Европу в процесс нашего посредничества с американцами, с россиянами, с американцами и украинцами. Я старался вовлекать Европу, потому что Европа очень важна для нас. И я думаю, что важно то, что Европа очень большая. Там много лидеров, сильных лидеров. Поступают ли позитивные сигналы из Кремля, что, возможно, они хотят, чтобы европейцы начали переговоры и диалог с ними? Сигналы разные, потому что в основном, когда речь идет о публичных сигналах, кстати, между нами и ними есть большая разница. Для нас публичное и непубличное. Мы не пытаемся играть роли, это очень серьезно. Речь идет о войне, речь идет о людях. Именно поэтому мы не пытаемся выглядеть очень приятными для кого-то публично и играть другую роль, когда нас никто не слышит. Вот в чем проблема с россиянами, потому что иногда невозможно понять, чего они хотят. Поступает много сигналов о том, что они хотят остановиться, но потом мы видим, что Путин на самом деле не хочет останавливать эту войну. Я думаю, что он дает своему окружению, деловым людям прежде всего, сигналы о том, что готов. И он давал сигналы американскому президенту. Он хочет, но украинцы нет. Но в действительности мы знаем, что он хочет победить в этой ужасной войне, и он этого хочет. Сейчас он немного, как это сказать, не так громко об этом говорит, что понятно. У него нет инициативы на поле боя. Думаю, он это понимает. Но по-настоящему это на 100% зависит от его решения в его стране. И в этой войне, честно говоря, если он захочет остановить ее, мы встретимся. Я всегда говорю, что готов к любому формату при посредничестве американцев. Лучше американцев, чем европейцев. Или только европейцев, или просто двусторонние. Неважно, что главное, остановить это как можно быстрее. Вы отправили ему письмо с просьбой о встрече. Это было довольно дерзкое письмо. Он назвал его грубым. Вы, например, упомянули его возраст, количество лет, которые он находится у власти. Вы написали: «Вы у власти уже 26 лет». Первая версия была грубой. Хотите поделиться с нами? Нет, нет. Но он отверг письмо почти сразу. Знаете, я отправил письмо, открытое письмо, потому что я не знаю, прочитает ли он его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам, и что важно своему обществу, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они якобы не нападали, где это не агрессивная война, где они якобы защищают русскоязычных людей. То есть это несерьезно. Именно поэтому для меня очень важно открыто говорить о том, где мы находимся. Это важно. Они закрыли интернет и сделали много разного. У нас не было так много возможностей посылать сигнал этой стране, стране-агрессору. И они принесли эту большую войну на нашу землю. Они должны остановиться. И я отправил ему это письмо открыто. Никто не понимает, где мы находимся с этой войной. И для меня было очень важно, для американцев тоже, не забывать о нас при всех вызовах на Ближнем Востоке, я понимаю. Но это самая большая война за последние 80 лет, самая большая в Европе. И поэтому, не поэтому, но это настолько масштабно, сколько потерь человеческих жизней. Нам нужно ее остановить. Не делайте паузы из-за Ирана или чего-то еще. Все войны плохи, но мы не можем, знаете, мы не можем расставлять приоритеты. Если мы говорим о войнах, нам нужно останавливать их как можно быстрее. И это было важно. Так вот, до моего письма он публично несколько раз говорил, что готов к диалогу и хочет остановить эту войну. И он говорил об этом публично, но ощущал, что Киев, он всегда говорил «киевский режим», я думаю, он так обо мне говорит. Но для меня, я имею в виду именно, поэтому я очень хотел отправить ему это письмо. Хватит играть в игры, ответьте. Если это открытое письмо, он должен ответить. Он должен ответить. Лучше встретиться, лучше остановить эту войну. Его войну, кстати. Вы говорили об уязвимостях в системе ПВО и о необходимой поддержке. Вы обращались к американцам с просьбой о дополнительных Patriots. Об этом мы поговорим чуть позже, но в настоящее время 70% населения России находятся в зоне досягаемости ваших ракет и дронов. На прошлой неделе мы видели, как Санкт-Петербург был поражен дважды. Какой сигнал вы посылаете российскому народу? Прежде всего, мы подвергаемся баллистическим атакам, атакам крылатыми ракетами. Мы под массированными ударами каждый день. Каждый день, если это не массированный удар, у нас обычно 300 дронов. Если это массированный удар, больше 600. Может быть 800, 850 дронов, плюс иногда 40 ракет. Если массированный, 60-70 ракет. Вот в таких условиях мы живем. Но это не тот образ жизни, который мы выбирали. Россия и лично Путин сам выбрал его для нас, для Украины. Мы многое сделали. С самого начала войны мы старались давать все сигналы европейцам и американцам, чтобы остановить Путина. Мы провели сотни телефонных разговоров, посылали сигналы, и нам пришлось обороняться, потом к этому присоединилась Беларусь, знаете, с белорусской территории. Они атаковали нас ракетами, убивали детей, людей, просто мирных жителей. И мы делали, что могли. Но, конечно, Путин рассчитывал, что мы не переживем зиму. Эти ужасные зимы, которые у нас были уже несколько лет. Последняя была очень тяжелой для наших людей. И, конечно, он хотел просто сломить наш моральный дух, сломить наш народ. Особенно он хотел сломить, я имею в виду солдат и мирных жителей, разделить наше общество. Я всегда старался объединять, и мы объединялись. И, конечно, потом они начали сеять раздор между гражданским обществом и президентом. И, конечно, мы работали над этим. Важно иметь единую нацию, и она у нас есть. Благодаря нашим людям у нас есть это. Но, конечно, за несколько лет войны и массированных атак мы учились и изучали, и производили что-то. Мы произвели много разных дронов и разных ракет. Баллистических у нас пока нет, но мы уже на пути к этому. Мы очень близко. Вот наш ответ. Наши удары по Санкт-Петербургу, по военным объектам, кстати, или по энергетике, в ответ на его удары по нашей энергетике. И наш ответ на территорию Московской области — это наш ответ и послание о том, что мы не будем просто молча умирать, что мы будем отвечать, и мы будем становиться сильнее и сильнее с каждым днем. Это правда, кстати, сейчас у нас более 400 компаний. Можете себе представить, их не было, а сейчас более 400. До войны, то есть несколько лет назад, их не было. Да, но сейчас сотни компаний, и десятки из них сильнейшие в мире, уже десятки. Конечно, все эти компании мы производили под землей, производили везде, даже не только в нашей стране. Мы начали делать это, готовить экспертов. Все это о том, как остановить его, как оказывать на него давление. Да, поддержка союзников хороша, санкции лучше. Иногда санкции против теневого флота, против энергетики, газа, нефти — это очень хорошие шаги. Но Путин понимает только тогда, когда на него оказывается тотальное давление, когда ты силен, когда твои ответы сильны. Именно поэтому мы демонстрируем, что наши дроны доберутся до городов. Я говорю городов, потому что мы уже знаем это на протяжении долгого времени. Села и так далее, небольшие города, но они живут в Санкт-Петербурге и в Москве и не думают о том, что происходит в других городах России. Поэтому мы постарались показать им, что мы будем все ближе и ближе, и вернем их войну на ту территорию, откуда она пришла к нам. Дональд Трамп говорил, что у вас нет карт, теперь карты есть, потому что впервые с 2023 года вы возвращаете территории. Дроны, о которых вы говорите, это то, чего хочет НАТО, Запад. Более того, даже арабские страны залива обращались к вам с просьбой о поставке ваших дронов. Чего теперь хочет Украина в этот момент? Потому что, пожалуй, впервые вы можете сами определять свои желания, без России, без Соединенных Штатов или кого-то еще. Прежде всего, как я сказал президенту Трампу, я не играю с Путиным. Для нас это очень серьезно. Вот что он знает о картах. У меня не было карт, но у меня были люди. И это самое важное. Умные люди, смелые люди. Вот наши карты. Карты Украины. Именно поэтому они произвели все, что нам было нужно. Еще не в полной мере из-за финансирования, дефицита средств и так далее, но мы многое сделали. Сейчас мы очень сильны с дронами, с этими технологиями. Мы можем делиться ими с нашими партнерами, мы можем даже помогать Ближнему Востоку. И они получили нашу экспертизу. Действительно, у нас так много профессиональных людей, которые стали воинами, придя из гражданского сектора, абсолютно. И я думаю, именно поэтому они так интересны. Это солдаты с другим бэкграундом, интересные люди, кстати. Они читают книги, у них есть интернет, даже на передовой у них есть интернет. У них в Москве нет. Они не пользуются социальными сетями в центре своей столицы. Мы можем пользоваться этим на поле боя. Никто не запрещал нашим солдатам. Они могут делать это во время пауз или когда хотят поговорить со своими детьми и так далее. Сейчас мы хотим делиться нашим опытом в области безопасности, нашей экспертизой со всеми нашими союзниками, которые помогали нам с самого начала, и быть честными со всеми, кто хочет ее получить, потому что я думаю, что это важно. Не потому, что завтра, может быть, война придет в вашу страну. Нет, нет, не об этом. Когда вы демонстрируете таким сумасшедшим людям, как россияне, что вы сильны, что вы можете защищаться в случае любой атаки, они не выбирают войну. Поэтому вы должны показывать, что вы очень сильны и можете ответить в случае нападения на вашу страну, на ваш народ. Если завтра случится перемирие и Россия согласится на него, где бы вы хотели заморозить линии? Там, где они сейчас. Вы согласились бы на это? Да, это самый быстрый путь. Конечно, я хочу заморозить. Не просто заморозить конфликт, потому что мы хотим жить в Украине. Я не просто хочу остановить войну. Мы хотим остановить ее и остановить так, чтобы война не вернулась из-за каких-то сумасшедших людей и так далее. Если они захотят вернуться с этой войной после каких-то пауз. Самый быстрый путь – заморозить и перенести это в дипломатическую среду, к дипломатии, к переговорам. Значит, отдать России то, что она хочет в данный момент, землю, которую она захватила? Нет, это не просто отдать. Я имею в виду заморозить. Остаться там, где мы стоим, это значит дать людям Украины больше возможностей уберечь своих детей, а солдатам вернуться домой. И я думаю, это важно для нас. Я думаю, это так важно, что мы отстаиваем независимость, суверенную страну, наш выбор. Это большая победа, если я могу так выразиться, потому что, когда у тебя столько потерь, это не о победе. То есть я имею в виду, если мы сможем заморозить и заключить перемирие, но полное перемирие, без каких-либо игр с российской стороны, с миссиями наблюдателей, с нашими партнерами, американцами, европейцами, кто будет готов. Мы открыты для всех как можно шире, так лучше. А потом сесть и попытаться дипломатическим путем найти способ остановить войну. Не просто перемирие, а остановить войну. И, конечно, нам нужны деньги, нам нужна ответственность, мы этого хотим. Я не утверждаю, что все произойдет немедленно, но я думаю, самое важное — это просто первый шаг — перемирие. Вы говорили о важности ваших отношений с европейскими лидерами и о том, что они стоят рядом с вами. А президент Трамп сегодня, где он стоит в вопросе Украины, в вопросе поддержки, которую вы продолжаете просить, особенно когда речь идет о системах Patriots? Нам нужно больше, чем мы можем получить, и нам нужно больше даже того, что мы можем купить. Это очень-очень большая проблема. Такие уникальные системы, как системы Patriot, противобаллистические системы, и, конечно, Европа будет их иметь. Мы произведем или Франция, или Великобритания, или какие-то другие страны. Коалиция некоторых европейских стран сделает это. Мы на пути к этому. Мы сделаем это для Европы, мы создадим для Европы противобаллистическую систему. Я это знаю. И мы присоединимся к нашим партнерам и возглавим этот процесс. Неважно, то, что приблизит нас к цели быстрее, то и лучше. Но сейчас у нас большой дефицит этих систем и ракет. И, конечно, где мы находимся с президентом Трампом, я думаю, мы на той же позиции, что и в течение последнего года, когда мы можем использовать деньги наших европейских партнеров и, используя программу, чистую программу, мы можем купить какие-то ракеты. Я говорю «какие-то», потому что их немного, у нас их немного. Да, что мы сделали, как мне кажется, профессионально, и это благодаря нашим личным отношениям с лидерами и со странами, и благодаря обществу, потому что, например, общество Великобритании просто любит украинцев, а украинцы любят британцев. Это взаимное уважение. Когда вы уважаете друг друга, вы будете помогать и найдете, как поддержать в любых обстоятельствах. И я думаю, мы выстроили такие отношения со многими народами, и они действительно помогают и стараются помочь. Но этого недостаточно для обороны, и Путин это знает. И ставит вас в уязвимое положение. Это слабая позиция. Это слабая позиция не только для Украины. Мы просто, так сказать, мы в состоянии войны. Но это плохая позиция для Европы. Это слабая позиция Европы. Это слабая оборонительная система всего европейского континента. Мы произвели много разных вещей. Мы можем уничтожать любые, на сегодня, любые дроны, иранские, российские, северокорейские, китайские. Неважно, с разными двигателями, медленные, неважно. Мы умеем все, мы можем работать против разных видов ракет и разного оружия. Но баллистика, мы пока не взломали этот код. Уже прошло 100 дней с начала войны в Иране, и в вашем письме Владимиру Путину вы написали, что Дональд Трамп отвлечен. Запад отвлекся на это. Ну, точнее, американцы отвлечены этой войной. А что бы вы хотели видеть с точки зрения поддержки, которая должна продолжаться для Украины? Для меня ясно, если Соединенные Штаты вместе с партнерами стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, если будет действительно сильное, устойчивое решение между сторонами, я думаю, у нас появится больше возможностей получать от других стран, от Соединенных Штатов и Ближнего Востока. Мы помогаем им, и они смогут помочь нам с противобаллистическими ракетами. У них их огромное количество, разумеется, несравнимо с Украиной. Между нами говоря, все, что мы получили от Соединенных Штатов и европейцев за все эти годы, более 4 лет этой войны, меньше того количества, которое Ближний Восток израсходовал в первый день войны. Меньше, суммарно. Да, но мы научились жить без этого и выживать без этого. Поэтому я думаю, что перемирие — это хорошо для всех, для обществ, для Ближнего Востока, просто для мирных жителей разных стран, включая мирных жителей Ирана. Я имею в виду, это война, столько потерь. Конечно, перемирие — это о нем. И, конечно, тогда партнеры смогут больше помочь нам в наших обстоятельствах. А тем временем вы обращаетесь к таким людям, как Роман Абрамович и другим, чтобы помочь вам на этом пути. Абрамович приехал в Киев. Он сказал, что, думаю, у него есть прямое послание для меня, и что он хочет получить послание от меня и передать его Путину. Он сказал, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений. Я сказал, слушайте, это ваш выбор. Для нас неважно, публично или не публично, но с Россией всегда так. Если они говорят, что что-то должно быть между нами, это значит, что об этом завтра узнаем не только мы, но это и не секрет. Он приехал и хотел передать мне послание о том, что они готовы, они хотят понять, что мы готовы сделать. Я сказал, вопрос не в нас. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это было ключевым посланием. И я сказал, нет, мы будем жить, и мы не уйдем с нашей территории. Нет, вы не получите победу таким образом, и вы ее не получите. И мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, все компромиссы после перемирия. Перемирие — это самый большой компромисс. Значит, он сейчас является посредником. Я не знаю. Когда он получил от меня послание, он сказал, что пойдет прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. И понятно почему. Я сказал, вы можете выбрать любое время, начиная с завтра. Вы можете выбрать любой день, любой формат. Мы можем выбрать президентом Трампом, я уверен, что он будет готов приехать. И мы можем сделать это с европейцами, я уверен, что все хотят помочь. Или мы можем выбрать двусторонний путь, просто двустороннюю встречу. И мы говорили о возможных исходах, о том, что может быть и так далее. Я сказал, слушайте, лучший способ... Я думаю, это большой сигнал, если мы встретимся и объявим перемирие. И я не жду от вашей стороны многих, знаете, изменений. Нет, я не верю ни в какие изменения. Если мы можем встретиться и принести людям мир, я думаю, это лучшее, что мы можем сделать. И после этого мы получили сообщение, что они готовы к встрече, только если Украина выполнит то, что было решено в Анкоридже. Но то, о чем они говорят, это ужасно. И я сказал, это когда у нас была встреча, слушайте, вы не можете, при всем уважении, даже при всем уважении к президенту Соединенных Штатов, вы не можете делить нашу страну. Или вы не можете решать, наш народ решает. Вы не можете принимать решения без нас, о нас. Это неприемлемо. И это не принесет мира, это первое. И не принесет успеха вашим странам и вашим лидерам. Именно поэтому я сказал, это лучший способ, если вы хотите остановить войну против Украины, используйте, прошу прощения, как бы это сказать, вежливо используйте возможность поговорить с нами. Президент Зеленский, очень приятно было поговорить с вами. Большое спасибо. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: Alec Brokrasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
2: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 12 июня, в стране отмечается День России. Традиционно это выходной день, повод поехать за город и отдохнуть. Ну а для Кремля день, когда можно закатить концерт со всеми главными прокремлевскими артистами. От Шамана до Полины Гагариной. Но в этом году что-то пошло не так. Впервые за более чем 20 лет концерт на Красной площади отменили, а из известных артистов остались разве что Надежда Бабкина. Мероприятие, как сообщается, перенесли в культурный центр Моссовет, а программу заметно сократили. Зато в палате у Дмитрия Медведева все без изменений. Пациент стабилен. Вот и сегодня он обрушил на интернет свое творение. Правда, это не очередной пост, а ИИшное видео, где он прогоняет портреты западных лидеров через шредер. Так были уничтожены фото канцлера Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Тем временем, с начала войны в Белгородской области погиб 541 человек, еще почти 4000 получили ранения. Такие данные озвучил новый глава региона, бывший участник войны Александр Шуваев.
1: Ситуация остается напряженной. К сожалению, гибнут мирные жители, в том числе и дети. Всего с 22 года погибло 541 человек, ранено 3928 человек. То, что противник бьет по инфраструктуре, это показывает, что это террористический режим.
0: По сравнению с прошлым годом число жертв заметно выросло. Около 40% всех смертей пришлось на последний год. По словам Шуваева, с 22 года территорию Белгородской области обстреливали более 55 тысяч раз. И ничего бы этого не было, и люди были бы целы и невредимы, если бы не Путин и его желание продолжать преступную войну, несмотря ни на что. В Воронеже за последнюю неделю заметно подорожал бензин. Больше всего выросла цена на АИ-95. Если еще недавно литр стоил 68-69 рублей, то сейчас на некоторых заправках его продают уже по 75 рублей. Впрочем, подорожание затронуло не только 95-й бензин. Цены выросли и на другие виды топлива. А депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев неожиданно выдал откровение. Он заявил, что страна находится, цитата, «на грани социального взрыва». К этому привели рост тарифов ЖКХ, коррупция и отсутствие понятного плана завершения войны. В своем обращении Мархаев раскритиковал действия властей, заявив, что за последние десятилетия не было проведено ни одной действительно успешной реформы, а богатые продолжают становиться еще богаче и так далее, и так далее. Досталось даже ПМФ, который депутат назвал показухой, а в конце Мархаев призвал предоставить четкий план окончания войны. Заведомо невыполнимое для Путина условие, ведь заканчивать войну он точно не собирается. Власти решили отменить международный авиакосмический салон «Макс», который должен был пройти в 2026 году. Это уже четвертый год подряд, когда проведение авиасалона срывается. Несколько лет его переносили, а теперь и вовсе отменили. В прошлом году глава Ростеха олигарх Чемезов объяснил перенос тем, что сейчас такое время. Время вливания огромных денег в убыточные компании, очевидно. Я про ВК, конечно. Несмотря на многолетние убытки, холдинг продолжает выплачивать своим топ-менеджерам огромные бонусы. По данным «Верстки», за период с июля 2024 года по август 2025 генеральный директор компании Владимир Кириенко, сын замглавы АП Сергея Кириенко, получил около 543 миллионов рублей. В среднем его ежемесячный доход составлял почти 45 миллионов, причем большая часть этой суммы приходилась не на зарплату, а именно на премии и бонусы. При этом за последние 6 лет общий объем чистых убытков ВК превысил 195 миллиардов рублей. Телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали. У нее подозрение на перелом ноги. По предварительной информации, утром она подскользнулась и упала в душе у себя дома, сильно ударившись коленом. Накануне артистка вернулась из Стамбула. Сейчас медики проводят обследование. Российские войска в Константиновке ведут активную инфильтрацию западных и северо-восточных кварталов. Центр остается под контролем ВСУ. Положение в городе сложное. Все перемещения контролируются беспилотниками. И украинским военным с большим трудом удается проводить ротацию, доставлять подкрепления и припасы. Вчера путинские солдаты подняли несколько флагов России в разных частях города. Одна из локаций рядом с храмом находится в западных кварталах, которые уже были отмечены как серая зона. Российская пехота продолжает инфильтрацию города с трех сторон, не считаясь с потерями, пытаясь блокировать защитников Константиновки и захватить город как можно скорее. Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали заводы в России. Под удар попали Нижнекамский НПЗ «Танека» и химический завод «Тольятти-Каучук» в Самарской области. Местные жители выложили кадры сильных пожаров. На НПЗ пострадала установка для первичной переработки нефти. Один из беспилотников влетел в многоэтажку в Нижнекамске. После того, как он врезался в квартиру, там взорвался газ. Так заявляют очевидцы. Пострадали 4 человека. Российская Минобороны отчиталась об уничтожении 200 беспилотников над 15 регионами и оккупированными территориями. Тем временем одному из главных обнулителей на фронте дали звезду Героя России. Белоусов наградил командира 5-й Донецкой бригады Рамиля Фасхутдинова с позывным «Мамай». За что именно, официально, как обычно, не объяснили, но имя этого «Мамая» давно всплывает в жалобах на пытки, угрозы и отправку солдат в так называемые «мясные штурмы». Именно эта бригада не раз фигурировала в расследованиях. Родственники и сами военные рассказывали о подвале на территории заброшенной шахты в Донецке, где бойцов держали, избивали, вымогали деньги и потом отправляли на штурм. По словам очевидцев, на передовую гнали даже раненых и инвалидов, а за отказ выполнять приказ угрожали расправой. Дональд Трамп отменил запланированные на вчерашний вечер удары по Ирану, потому что, по его заявлению, стороны одобрили мирное соглашение. Президент США пишет о согласовании окончательных пунктов договора, однако власти Ирана и Израиля с этим не согласны. Впрочем, это уже минимум четвертый раз, когда Трамп говорит о готовом мирном соглашении, и бог весть знает который раз, когда он заявляет о прогрессе в переговорах с Ираном. А Илон Маск, похоже, становится первым триллионером в истории благодаря IPO SpaceX. Компания провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, установив цену в $135 за акцию, став одной из самых дорогих компаний мира. Пишут, что всего они привлекут $75 миллиардов, а рыночная стоимость SpaceX оценивается в $1.77 триллиона. Вот такой вот батут получается. В итоге, с учетом цены доли Маска и его актива в других компаниях, например, в Тесле, общий капитал бизнесмена оценивает в $1.1 триллиона. Но есть важная деталь. Пакеты акций SpaceX Маск получит только если доведет компанию до плановых показателей, весьма высоких, и если будет создана колония на Марсе. Сегодня 12 июня и 1570 день войны. Как обычно, собрали для вас все самые важные новости к этому часу. А с вами был Ян Матвеев. Увидимся завтра в передаче «Военное положение».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. На ближайшем саммите G7 лидеры европейской тройки намерены убедить президента Трампа поддержать проведение новых мирных переговоров между Россией и Украиной. После того, как официальная статистика показала, что в мае цены в США росли самыми высокими темпами за последние 3 года, президент Трамп заявил: «Я в восторге от инфляции». В дальнейшем Трамп сказал, что фейковые СМИ вырвали его слова из контекста. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и Россию, подтвердив свой статус крупнейшего поставщика нефти и перестав быть зависимыми от ближневосточного сырья. Основатель Microsoft Билл Гейтс выступил на слушаниях в Конгрессе и ответил на вопросы о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. В Луизиане мэру вынесли приговор за надругательство над подростком. В штате Нью-Йорк впервые появился змееголов. Это рыба, которая способна есть практически все и к тому же умеет передвигаться по суше. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. На ближайшем саммите G7 лидеры европейской тройки – Великобритания, Франция и Германия – намерены убедить президента Дональда Трампа поддержать проведение новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, лидеры Франции, Германии и Британии считают, что за последнее время ход войны изменился в пользу Украины, и это создает возможность для проведения переговоров, которые выйдут за рамки так называемых анкоридж-ских договоренностей. После встречи Трампа с президентом России Путиным на Аляске в прошлом году Москва добивалась, чтобы любое мирное соглашение включало уступку Киевом всего Донбасса. По данным Bloomberg, Париж, Берлин и Лондон хотят выйти на переговоры с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце. Напомню, саммит Большой Семерки пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Ивиан-Лебен на берегу Женевского озера. В одном из заседаний саммита примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал накануне президент Франции Эммануэль Макрон. После того, как официальная статистика показала, что в мае цены в Соединенных Штатах росли самыми высокими темпами за последние 3 года, президент Дональд Трамп заявил: «Я в восторге от инфляции». По данным Американского бюро статистики труда BLS, цены в мае выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле рост составлял 3,8%. Это вызвано повышением цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля с Ираном. Цитирую: «Я в восторге, отличные цифры. Знаете, что мне особенно нравится? Мне нравится инфляция», так заявил Трамп в среду журналистам в Белом доме. Ну, в оригинале Трамп говорил: «I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation». Ну, глава Белого дома также пообещал, что цены рухнут, когда война с Ираном закончится. Позже, в тот же день, американские и иранские военные вновь обменивались ударами. «Когда этот конфликт закончится, вы увидите, как цены на нефть упадут до прежнего уровня», — заявил Трамп. Позже Трамп заявил газете «Нью-Йорк Пост», что его слова были вырваны из контекста. «Я в восторге от показателей инфляции, и вот о чем я говорю», заявил президент США. «Показатели будут феноменальными, потому что мы видим, как, несмотря на тот факт, что мы находимся в войне, показатели намного ниже, чем ожидалось. И когда мы из этой войны выйдем, показатели будут даже ниже, чем до ее начала». По словам Трампа, американские войска провели ночные операции по захвату, как он сказал, миллионов баррелей нефти у Ирана, и это способствовало некоторому падению цен на нефть. Президент упомянул о поездке в Айову в начале 2026 года, заявив, что видел там бензин по цене $1.85 за галлон, и добавил, что мы очень скоро вернемся к этим ценам. Нефть марки Brent, цена которой считается ориентиром на мировом энергетическом рынке, по-прежнему торгуется значительно выше до военных уровней. Только вчера я рассказывал о том, как Facebook подбросил мне фотографию с автозаправки, которую я сфотографировал 10 июня 2022 года. Ценой бензина за галлон, это regular, $5.35. $5.35. Это 4 года назад при замечательном президенте Джо Байдене, которого не критиковали леволиберальные СМИ, убеждая американцев, что экономика у нас в США в порядке. А через 4 года того же дня, 10 июня, только 2026 года, на той же бензоколонке, цена за галлон того же регулер была $4.13. То есть
1: в ужасной Америке Трампа, где экономика разваливается прямо на глазах, как нас убеждают леволиберальные СМИ. Цена за галлон бензина дешевле через 4 года на $1.22 по отношению к цене за галлон при безупречном Байдене в 2022 году. Но оказывается, не все при Трампе так страшно, как нам рисуют демократы и продемократические СМИ. Ранее Трамп уже говорил, что инфляция набирает обороты лишь временно, и он ожидает ее быстрого снижения после окончания войны. Нынешняя инфляция в Соединенных Штатах по-прежнему значительно ниже пикового уровня в 9,1%, который был зафиксирован как раз при предшественнике Трампа Джо Байдене в середине 2022 года. Но американские домохозяйства все сильнее ощущают на себе последствия войны с Ираном. Индекс потребительских цен – это показатель роста цен в данном месяце по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Растет уже 3 месяца. Это создает политическую проблему для Трампа, потому что в ноябре Соединенные Штаты ждут промежуточные выборы, а экономика – один из главных вопросов для избирателей. В целом, счета за энергоносители, включая газ и электроэнергию, в мае были почти на четверть выше, чем годом ранее, причем большая часть роста пришлась на бензин. Федеральное бюро статистики труда отмечает также рост цен на авиабилеты, личные медицинские услуги, отдых и связь. В ответ на удары Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, по которому шло около 1/5 мировых поставок нефти и газа. Но это сократило поставки, хотя с апреля действует режим прекращения огня. На этой неделе стороны опять обмениваются ударами. В среду вечером американские военные заявили, что нанесли удары по Ирану во второй раз за 2 дня. Экономисты предупреждают, что даже если война с Ираном закончится быстро, нормальный поток товаров через Ормузский пролив может восстановиться только к 2027 году, что, собственно, недолго ждать, 2027 уже на носу. В 2024 году в ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что снижение инфляции станет одной из главных задач его администрации. Сделанное в среду заявление Трампа об одобрении инфляции уже активно начали критиковать его оппоненты. Лидер демократов в Сенате, конечно, не упустил возможность. Чак Шумер написал в Экс: его пренебрежение Трампа к вам просто безграничное. Ну а демократы, они, конечно, никем не пренебрегают, они всегда счастливы избирателям, особенно республиканцам. Лидер демократов в Сенате вот так заявил. Ну а в мае Трампа уже критиковали за то, что он сказал, что на него ни в малейшей степени не влияет финансовое положение американцев, когда речь идет о предотвращении разработки Ираном ядерного оружия. Рост инфляции создает проблему и для Кевина Уорша, нового главы Федеральной резервной системы. В качестве руководителя Американского федерального резерва на следующей неделе Уоршу предстоит принять первое решение по процентным ставкам. ФРС считает, что в долгосрочной перспективе инфляция в США не должна превышать 2%. Когда этот целевой показатель значительно превышается, Совет управляющих ФРС обычно принимает решение о повышении ключевой процентной ставки. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований и ограничивает движение денег в экономике, сдерживая дальнейший рост цен. Еще одно назначение Уорша: Трамп неоднократно призывал его предшественника Джерома Пауэлла снизить учетную ставку. Экономисты ожидают, что в этот раз ставку оставят на текущем уровне между 3,5% и 3 3/4, 3,75. Но вот в следующем месяце, если инфляция сохранится, ФРС может пойти на повышение. Стивен Браун, главный экономист по Северной Америке в Capital Economics, считает, что одного лишь майского роста инфляции недостаточно, чтобы дать аргументы тем членам комитета ФРС, которые хотят повысить ставку. Однако Айзек Стелл, инвестиционный менеджер компании Wells Club, говорит, что повышение ключевой ставки – наиболее логичный вывод из сегодняшних данных в сочетании с хорошими показателями занятости на прошлой неделе. Я его процитировал. Соединенные Штаты обошли Саудовскую Аравию и Россию, подтвердив свой статус крупнейшего поставщика нефти и перестав быть зависимыми от ближневосточного сырья. Об этом пишет Reuters со ссылкой на статистику. По данным сервиса по отслеживанию судов Вортекса, в мае экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США достиг примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки, благодаря высокой добыче и задействованию стратегических резервов. Штаты удерживают мировое лидерство по экспорту третий месяц подряд, подчеркивает Reuters. Отгрузки из России в тот же период Вортекса оценивает 7 миллионов баррелей в сутки, в Саудовской Аравии 5,9 миллионов баррелей из Саудовской Аравии. Годом ранее, отмечает Reuters, саудиты поставляли на внешние рынки порядка 8 миллионов 100 тысяч баррелей в сутки, Соединенные Штаты 6 миллионов 600 тысяч баррелей, Россия около 5 миллионов 800 тысяч баррелей. С 2000 года добыча нефти в США почти утроилась до 22 миллиардов баррелей в сутки. Стать ведущим поставщиком топлива штатам помогла отмена экспортного запрета в 2015 году. Но, как отмечает Reuters, в отличие от Эр-Рияда и Москвы, нефтяной бум США обеспечивают частные компании, которые наращивают бурение при высоких ценах и сокращают при низких, выступая рыночным регулятором вместо внешних структур по типу ОПЕК. До 2022 года на Европу приходилось 37% нефтяного экспорта США. Сейчас этот показатель вырос до 47%. Доля Азии в американском нефтяном экспорте за год увеличилась с 37% до 46%. Это по данным на май этого года. Оба региона замещают ближневосточную нефть, американская, отмечает Reuters. У Вашингтона появился новый инструмент, о котором они не подозревали до войны с Ираном – энергетический экспорт, сказал руководитель политического направления в компании по отслеживанию судов KPLR Мишель Брухарт. Как отмечает Reuters, выход штатов на лидерские позиции был обусловлен в том числе конфликтами, в которые непосредственно оказались втянуты страны Персидского залива и Россия. Лидерство США стало резким разворотом для страны, прежде зависевшей от ближневосточной нефти и пережившей эмбарго ОПЕК 1973 года, введенное в ответ на поддержку Израиля, пишет агентство. Доминирование США способно подорвать ценовую власть ОПЕК и ее союзников, которых президент Дональд Трамп не раз обвинял в манипуляциях. Статус главного экспортера, как пишет Reuters, добавляет Вашингтону мощный рычаг, вдобавок к военному превосходству и долларовым расчетам. Теперь видно, какое влияние США имеют на ряд стран. Те зависят от американских нефти и газа, отметила Бурхард, уточнив, что Штаты стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу. В Евросоюзе, где изначально приветствовали американский нефтяной бум как альтернативу России и Ближнему Востоку, теперь испытывают скепсис, предупреждая о зависимости от энергокомпаний США. Огромное количество полностью пустых нефтяных танкеров, одних из крупнейших в мире, сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой, как заявил Трамп в апреле, сладкой нефтью и газом в мире. Тогда Трамп заявил, что у США больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых. На фоне операции США и Израиля против Ирана и блокады Тегераном транзита топливных судов через Ормузский пролив, мировые цены на нефть резко выросли. Сейчас цена нефти марки Brent составляет около $92 за баррель. До войны на Ближнем Востоке ее цена колебалась от 60 до 70 долларов. Ну вот так Соединенные Штаты при Трампе зарабатывают, став основным поставщиком нефти во всем мире.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics. 718-615-4100.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
7: Они очень знающие адвокаты.
8: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
9: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
10: Потому что существует здравый смысл.
6: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Основатель Microsoft Билл Гейтс. Forbes оценивает его состояние в 103 миллиарда 700 миллионов долларов. 10 июня Гейтс выступил на слушаниях в Конгрессе США и ответил на вопросы о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Слушания перед Комитетом по надзору Палаты представителей с участием Гейтса проходили в закрытом режиме, но миллиардер на своем сайте опубликовал текст вступительной речи. Так Гейтс заявил конгрессменам, что никогда не был свидетелем преступных действий Эпштейна, не посещал его остров, ранчо и дом во Флориде. По словам Гейтса, с финансистом он познакомился в 2011 году через тех, кому лично доверял. Эпштейн обещал помочь собрать миллиарды долларов для глобальной системы здравоохранения. Гейтс сказал: «Я помню, что мне было известно о том, что Эпштейн ранее сталкивался с юридическими проблемами, но я не до конца понимал масштабы совершенных им преступлений», утверждает Гейтс. По его словам, встречи с Эпштейном также состоялись в 2012 и в 2013 годах, а в 2014 переговоры о привлечении доноров зашли в тупик. В тот момент я пришел к выводу, что Эпштейн никогда не выполнит своих обещаний, так и не было создано никакого механизма для благотворительности и сбора средств. Наше общение закончилось в декабре 2014 года, за 4 года до того, как новые сообщения в прессе и открытые судебные документы пролили свет на масштабы его преступлений, заключил Гейтс. Но он признался, что Эпштейн узнал о его изменах жене, но утверждает, что эти романы никак не были связаны с финансистом. Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах в дополнение ко множеству лжи, которую он навешивал сверху, чтобы оказать на меня давление и заставить возобновить контакты с ним, сказал Гейт. Ему этого не удалось, но это показывает, какими способами он пытался использовать свое взаимодействие со мной для реализации своих планов, подчеркивает основатель Microsoft. По словам Гейтса, ему вообще не следовало знакомиться с Эпштейном. Он назвал скандал вокруг контактов с финансистом важным уроком и заявил, что теперь стал гораздо осторожнее относиться к тому, с кем общается и сколько. Отвечая на вопросы представителей комитета, Гейтс заявил, что на их встречах с Эпштейном никогда не присутствовали женщины. А сам финансист не предлагал ему знакомств, говорит источник ABC, знакомый с ходом закрытых слушаний. Миллиардер не смог точно сказать, когда Эпштейн узнал о его внебрачных связях, но счел, что рассказал ему об этом бывший советник основателя Microsoft Борис Николич, отмечает телеканал ABC. По данным Wall Street Journal, Гейтс сказал конгрессменам, что у него было 3 романа с 2 русскими девушками и еще одной женщиной, которая была врачом. Как сказал источник CNN, в какой-то момент адвокат миллиардера заявил, что Гейтс не будет продолжать говорить о своих внебрачных связях, не связанных с Эпштейном. При этом до начала слушаний глава комитета по надзору Джеймс Комер говорил, что ограничений по кругу обсуждаемых тем не будет. Гейтс назвал абсолютно абсурдными утверждения из файлов Эпштейна о том, что он принимал наркотики, имел незаконные свидания, как бы сказано у Эпштейна, заразился венерическим заболеванием, а затем тайно давал антибиотики своей тогдашней жене Мелинде, пишет Forbes. Скандальные заявление, собственно, Эпштейна, которое из его записей следует. Мы об этом говорили в свое время в программе. Другие детали закрытых слушаний раскрыли члены Палаты представителей от Демпартии. Так, по их словам, Гейтс признал, что поддерживал контакты с Эпштейном, хотя и знал про вынесенный в 2008 году приговор. Финансиста тогда в рамках сделки со следствием осудили на 1,5 года за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и сексуальные домогательства. И Гейтс, вроде бы по словам, опять-таки, представителей Демпартии, признал, что, знал, что Эпштейн был зарегистрирован как сексуальный преступник. По словам Гейтса, общение с Эпштейном он считал приемлемым способом доступа к богатым донорам. Основатель Microsoft также назвал имена нескольких людей, в том числе из фонда Гейтса, помогавших Эпштейну влиять на него. Wall Street Journal пишет, что финансист пытался шантажировать окружение миллиардера. О ком конкретно идет речь, не уточняется. При этом член комитета по надзору, демократ Роберт Гарсия, сказал, что с ними было бы интересно поговорить из окружения Гейтса с этими людьми. Но, по словам законодателя, на слушаниях было упомянуто имя человека за пределами бизнес-империи Гейтса. Это бывший президент Гарварда Ларри Саммерс. Последний ранее оставил пост и называл ошибкой

0: 12 месяцев заключения. Он был повторно задержан в Соединенных Штатах летом 2019 года. На этот раз его обвинили всех с торговлей девушками, в том числе 14-летними. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, как это следует из официальной версии. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл, была приговорена к 20 годам за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В конце января Минюст США обнародовал по делу Эпштейна дополнительные 3 миллиона страниц документов, а также более 2000 видеороликов и 180 тысяч снимков. В этих материалах фигурировали имена влиятельнейших людей планеты, в том числе Гейтса. Так, в письмах финансиста обнаружились утверждения, что основателю Microsoft после связи с русскими девушками потребовались лекарства. Гейтс публично признался, что у него действительно был роман с двумя, как он говорит, русскими женщинами и принес извинения сотрудникам своего фонда. Он и тогда подчеркивал, что девушки, с которыми были романы, не связаны с Эпштейном. Тем не менее, фонд решил провести проверку. Гейтс, напоминают СМИ, развелся с женой в 2021 году, после 27 лет брака.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. Соучредитель Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного.

0: сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: О, ес. Моя самая любимая заставка. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Можете нас объединить в одну группу под названием «Кооператив Арба». Добро пожаловать в программу «Договорились». Будем разговаривать и договариваться, во всяком случае попробуем. Всем желаем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сделаю такой небольшой вброс, типа поумничаю, процитирую некого Александра Каневского, который, на мой взгляд, совершенно дивную заметочку опубликовал. Так коротко и ясно пишет: «Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразу попроще. За несложными фразами пришли несложные мысли». Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, с одной интонацией. Его уже ничто не радовало и не возмущало, он ко всему относился без эмоций. Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать всякие вопросы. И никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили, в космосе, на Земле или даже в собственной квартире. И еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои поступки. К концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни одной собственной идеи, он все время кого-нибудь цитировал. Так он совсем разучился мыслить и дошел до точки. Берегите знаки препинания. Вот же класс, мне так понравилось, и думаю, да, Лена, ну на себя посмотри, прежде всего, ты же сама стала цитировать Александра Каневского. А все почему? Потому что все-таки чтение новостей на протяжении долгих лет, оно наложило определенный отпечаток на мою психику. И даже при всем большом нежелании реагировать на те или иные события, никак не получается. Получается только слушать умных людей, профессионалов с большой буквы, признанных, которые говорят, что нужно для того, чтобы жить в здравии, чтобы оставаться в уме и при памяти, для того, чтобы продолжать функционировать как человек, не зависая в телефоне, в планшете, в телевизоре, не общаться в соцсетях, потому что надо помнить, мы же все-таки групповые, да, представители и флоры, и фауны, мы не созданы для изоляции, и простые совершенно вещи для этого нужны. Рано встать, сделать элементарную какую-то зарядку, выпить воды, ну и продолжать, так сказать, работать над собой. Завтракать нужно непременно, потому что вот наш мозг, он, конечно, терпеть не может. Ни жир, ни табак, ни алкоголь, ни все это вредное. Шоколад, да, можно себе когда-то позволить. Мед хороший, да. Завтрак, он вообще должен быть тихим, спокойным. В такой обстановке, когда ты сидишь и наслаждаешься каждым кусочком, не на ходу желательно, чтобы шума не было, чтобы проблемы не грузили, для этого надо высыпаться нормально, чтобы, ну, нужно вовремя спать, лечь. Все это элементарно, но кто над этим задумывается? И утро можно сделать приятным, нам же нужна энергия, микроэлементы. Это они нам помогают нашему организму выполнять функции свои, чтобы все в норме было на протяжении всего дня. Это очень важно, это доказано, но кто к этому прислушивается, кто хочет поменять свои привычки. А по поводу здоровых привычек могу в очередной раз поаплодировать Насте, Эдику, Бруклин Сифуд, группа нашей поддержки, магазин Number One Cover. Ира, Вера, огромное вам спасибо. Зайдите, посмотрите по адресу 382 Брайтон Бич Эвеню. Компания Бруклин Сифуд представляет там все свои премиальные продукты. Это морепродукты. Это высочайшее качество, это доступные цены, это можно отовариться на фудстемпы, это доставка буквально к вашим дверям. Это икра великолепнейшая, просто изумительная, там, начиная от Паюсной, заканчивая Каспийской, Осетровой, моя любимая Калуга, огромный выбор красной икры, всевозможные рыбы. Прибавьте к этому масла итальянские, оливковые, великолепные. Всякие блинчики французские. Там великолепная, высококлассная продукция, которая принесет вам только здоровье, удовольствие, наслаждение и прекрасное настроение. Заходите, 282 Брайтон Бич-Эвеню, это между вторым и третьим Брайтоном. Я говорю это не как человек, который рекламирует эти продукты, и этот магазин, на мой взгляд, лучший, а как потребитель этой продукции. Это, к слову, о здоровом завтраке и о функционирующем мозге. 718-701-0506. А если вы хотите попасть на производство к Насте, и вам нужно сделать большой закуп, пароль «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969. Повторяю, они дистрибьюторы, они распространяют по всей Америке лучшую икру, и вот договор с Каспийским морем у них напрямую. Да, я не оговорилась, там каспийская икра, ну, просто фантастически вкусная. 718-701-0506, передавайте огромный привет Веруше и Ируше, которые одарят вас какими-то дивными вкусностями. Возвращаясь, так сказать, к новостям. Читаю новости, обращаю внимание, что почти половина жителей нашей страны считает, что финансовое положение стало хуже по сравнению с прошлым годом. Это результаты Федрезерва, Банка Нью-Йорка. 48% американцев заявили, что чувствуют себя финансово хуже, чем год назад. Уверенность в будущем теряется, не ожидают никаких улучшений. На рынке труда цифры, да, а опрос, в общем-то, совсем не соответствует данным статистическим. Вот, поэтому грустно, немножко грустно. Но американцы продолжают активно тратить деньги, и это радует. Следующая новость, на которую я обратила внимание, это все связано. Сейчас у вас тоже сложится пазл в голове, так же, как и у меня. Значит, тут была конференция, все эти технологические гиганты, и вот представлена обновленная версия Siri, искусственный интеллект, и руководитель вот этого программного обеспечения заявил, что вот эта обновленная версия Siri, искусственного интеллекта, она создается прежде всего как инструмент для решения практических задач, а не как цифровой компаньон для длительного общения. Это, к слову, о знаках препинания, когда мы теперь общаемся с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект становится самым близким другом для некоторых. Так вот, руководство Apple акцентировало внимание на этом, что, значит, в отличие от своих конкурентов, они делают ставку на вовлеченность они не делают, вернее, ставку на вовлеченность пользователей, эмоциональное взаимодействие с чат-ботами. Они сделают ставку на то, что основная задача Siri будет помогать пользователю получать информацию, выполнять действия и взаимодействовать с устройствами, а не выстраивать с ними отношения или поддерживать длительные беседы. А я подумала, значит, мне не всегда нравится, что пишет искусственный интеллект, хотя это любопытно. Я думаю, как же мне с ним общаться? Попробую поговорить. И я, значит, Джимини говорю: «Привет, дружок, давай-ка ты со мной поговоришь». И он, совершенно не задумываясь, естественно, задает мне вопрос. Искусственный интеллект обращается ко мне. Он говорит: «Лена, а ты когда-нибудь задумывалась над тем, как выглядит идеальная осень жизни?» Я чуть не упала. На мой встречный вопрос, что ты имеешь в виду, я-то поняла, что он имеет в виду, он мне отвечает, что для миллионов американцев это ошибочный образ, который складывается из таких простых вещей, как прогулки в парке с внуками, чтение книг, до которых они добираются только уже в преклонном возрасте, раньше времени не хватало, что они там попивают кофеек, все эти миллионы американцев, в идеале такая картина, кофе на веранде. И самое главное, что у них, значит, уверенность в завтрашнем дне, вот такая мирная картина. И на мой вопль, ну и при чем тут я? А он мне говорит, ты должна подумать, ну он-то обо мне все знает, что за этой мирной, идиллической картинкой большая тревожная картина. Реальность такова, что сегодня уход на пенсию превращается практически в кошмар. Ну, он не сказал в кошмар, он сказал, что это типа что-то такое сложнейший финансовый и бюрократический тест. И я вот подумала, а действительно, никто же не знает, что будет завтра и вообще, что с тобой будет. И кто может ответить на этот вопрос? На этот вопрос может ответить специалист, на этот вопрос может ответить человек, который в этой теме давно и глубоко. И что делать? Что нас ждет на пенсии? Какие реформы? Какие тонкости, что нам положено? Вообще, что нас ждет, когда мы уже подойдем к этому возрасту и к этому моменту, когда без посторонней помощи нам уже не обойтись? На этот вопрос, я думаю, нам может ответить мой дорогой друг Виктория Салкиндер. Я называю ее большим специалистом. Она в этом океане давным-давно и глубоко плавает. Вика, если ты с нами, привет, тебе привет.
0: Привет, я с вами, большое спасибо, как всегда, за такое представление. Хотела сказать по-английски, прошу прощения.
2: Ничего страшного, можно вот. По-английски. У нас у всех теперь есть слова. Искусственный интеллект, мы можем перевести.
0: Ну да, точно. Вот, хочу поздороваться с тобой, Лен, хочу поздороваться с нашими дорогими радиослушателями, сказать очень приятные слова Акмалю. Большое спасибо за вот такую возможность с вами общаться, со всеми.
2: Вика, ну так что? Что мне отвечать на вопрос, задумывалась ли я когда-нибудь, как выглядит идеальная осень жизни. Я, честно
0: лично
2: говоря...
0: Лично ты? Нет.
2: Нет, я... Послушай, я на самом деле серьезно тебе говорю. Я заблуждаюсь, наверное, вернее, даже, может быть, не наверняка, по поводу самого главного вопроса. Я только недавно узнала... что если я благополучно дотяну до 65 лет, совсем немного осталось, вроде бы, и у меня будет Медикер, то это только начало песни. Я думала, что мне государство вообще все покроет, все закроет, но оказывается, это большущее заблуждение.
0: Огромное заблуждение.
2: И вот это стало меня страшить. А где взять? Я не помню, негде. Куда делся мой матрас с зарытыми, зашитыми сокровищами просто.
0: У тебя нет матраса с сокровищами.
2: Вот, поэтому что делать таким, как я, который только на пути? Надо ли мне выходить и думать о пенсии прямо сейчас? А что делать тем, кто здесь уже отработал, допустим, 35 лет, и им уже, допустим, 66, а у них есть какие-то сбережения, но им не хватит? Вот же в чем
0: постараюсь кошмар. Постараюсь объяснить как можно доступнее. При этом, ребят, понимайте, что каждая ситуация у каждого человека, она очень индивидуальна. И ни один искусственный интеллект в этом помочь не сможет. Вам нужно как бы рассматривать каждому человеку свою ситуацию. Но в общем, люди делятся на несколько категорий. Категория одна, которых люди, у которых есть очень много денег, которые финансово независимы, которые покупали частные страховки, у которых вроде бы все в порядке. И ты знаешь, Лена, в этом, вот в этом всем, так сказать, хорошем и безопасном есть в основном, с чем я сталкиваюсь в последнее время очень часто, одно большое «но» – одиночество и некому доверить свои сбережения. Вот это огромная проблема. Следующие люди – это те, которые отработали на по 35 лет, а в основном на сити-работах, у которых, допустим, были госпиталя, у которых есть юнион, у которых есть 401-й план, 407-й или там какие-либо еще планы. И они выходят по Медикеру, они выходят на пенсию. Тогда им юнион оплачивает часть Медикера, страховки, и как бы они защищены до того предела, когда это не касается home-care сервиса. И home-care сервис в таком случае становится очень денежно затратным. И вот в таком раскладе для людей очень быстро уходят их сбережения, 401k планы, если нужно тратиться на транспорт, на поездки к врачу. И самая основная затрата – это home-care сервис. Home-care сервис обходится приблизительно, если человек болен и ему нужен сервис 12 или 24 часа, от 200 до 300 тысяч долларов в год.
2: Что? Это то, что обходится... еще раз цифры, это кто это имеет такие доходы?
0: А это то, что платит фактически, грубо говоря, Medicaid, если это 24 часа сервис. Это платит Medicaid или программа NHTD, платит приблизительно за только home-care сервис 200-250 тысяч долларов каждый год. И цены в связи с инфляцией, они растут.
2: А это долгосрочная оплата, то есть вот то, что ты сейчас сказала?
0: Это долгосрочная оплата.
2: Как это вы говорите, это long-term, да?
0: Это long-term, да, это вот кейс, допустим, самый большой кейс – это split-shift. И приблизительно вот государство обходится вот такие приблизительно деньги. Это то, что, опять же, это зависимо от каждой ситуации отдельно. У кого-то всего лишь 5 часов в день. Но в основном это приближается к 200 тысячам, где-то в среднем, зависит от иншуренса. Но где-то приблизительно такие деньги обходятся каждый человек государству, да.
2: А вот скажи... Обыкновенные семьи, обычные семьи, не обыкновенные, а обычные семьи, как они должны обходиться, допустим, если кто-то из членов семьи заболел, ему нужна помощь, они не могут оказывать эту помощь, они должны зарабатывать на жизнь каким-то образом, и у этих людей... будет рассматриваться, скажем, общий доход, да, на семью, если они живут все вместе? Или как?
0: Нет.
2: Нет, не будет?
0: Нет. Нужно... Все зависит от того, как вы оформляете ваши бумаги и как вы обычно все это преподносите. У нас, к сожалению или к счастью, менталитет, он совсем не такой, как у американцев, особенно на бумагах. Например, вот бабушка получает пенсию и живет в семье. У нее своя комната. Рент, например, в этой квартире живет еще, допустим, там two-bedroom квартира, и там живет еще папа с мамой и внук, например, да, и вот они работают. Бабушка занимает собственную комнату. Значит, бабушка оплачивает свою комнату, она же вносит лепту в рент. Значит, ее часть нужно отделить. И кушает она продукты в основном не те, которые кушает вся семья. И только лишь потому, что это один холодильник, это не означает, что они все вместе как бы питаются. Я понимаю, что клубничку взял с полки, и никто никому не считает. Но это в нашем понимании. А на самом деле это считается совершенно отдельный household. И преподносить это нужно, как бы правильно объясняя. Не нужно никого обманывать. Нужно просто правильно объяснять, что вот бабушка живет, но вот да, вот ее пенсия, вот часть идет на вот это. И ее расходы должны быть посчитаны отдельно. А людям, которые, Лена, как ты, заранее советую становиться на очереди, колоссальные очереди, которые многие сейчас закрыты, но все-таки еще некоторые существуют, на субсидированное жилье, на Мечеламовские программы, на субсидированное жилье, потому что никаких восьмых программ в ближайшем будущем, есть только несколько программ, которые связаны с TBI, были связаны с NHTD, через которые еще как-то возможно делать людям какую-то помощь на квартиру. Все остальное только при наличии малолетних детей до 18 лет. Так, и если инком, например, ваш welfare, тогда можно делать какую-то помощь для детей до 18 лет. Все остальное, ничего в штате Нью-Йорк больше нет. Поэтому становитесь на очереди заранее. Люди, у которых совершенно ничего нет, и у которых есть, например, или у которых есть 50 тысяч долларов в банке, а вот 100 тысяч долларов в банке, вот этим людям нужно готовиться заранее, потому что у вас не хватит денег ни на что, и вам нужно оформлять Medicaid и заранее к этому готовиться. Правила очень сильно меняются. И сейчас, если раньше государство в штате Нью-Йорк не обращало, штат не обращал внимания на то, что есть 401 план, например, да, или еще какие-то там 3 копейки отложены где-то, то есть их не было, просто их не запрашивали, их не было видно, и как бы это никто не проверял, а это было окей. Или вы, если вы делали траст, irrevocable траст, и сразу же оформляли себе Medicaid, то это проходило. Сейчас нет, а будет еще хуже. Будет период после оформления Irrevocable Trust, 3 года период, после которого вы не будете иметь права оформить себе Medicaid.
2: Это что значит? Это значит, если ты планировал что-то, ты планировал, допустим, вот тебе, допустим, 63 года, ты планировал работать еще 7 лет, и вдруг в 64 года что-то случается, и ты оказываешься в том положении, когда тебе нужна сиделка, когда тебе просто необходим...
0: Нет, немножко не так.
2: Немножко этом у человека деньги есть. Он же рассчитывал на то, что он еще будет работать и зарабатывать, а тут ему говорят, нет, милый мой, ты прекрасно работал, зарабатывал, оплачивай себе, пожалуйста, из кармана и уход на дому, и госпиталь, и лекарства. Ну, как это? А как подготовиться?
0: Правильно. Подготовиться, значит, дай бог, чтобы у всех у наших радиослушателей были замечательные дети, которым вы доверяете, да. И, например, вот вы отработали в госпитале или еще где-нибудь, и у вас выплаченный дом, выплаченная квартира, и есть какие-то деньги отложены. Откройте траст заранее, переведите все в траст.
2: Я пытаюсь добиться. За сколько заранее? Вот знал бы, где упасть.
0: За сколько заранее? Ну, во-первых, мы никогда не знаем, где мы упадем.
2: Конечно.
0: А во-вторых, если траст открыт, то начинается отсчет этого траста. На сегодняшний день, то есть где-то в течение полугода все это можно сделать. А что будет завтра, если введут правила того, что срок, период получения медикейта будет ожидание 3 года, вот считайте. То есть если сейчас само оформление траста займет полгода, да, просто траста, то, допустим, и он у вас уже будет существовать. То есть траст уже есть. Пользоваться вы можете уже на протяжении всего времени. То есть вы можете туда включать ваши дополнительные заработанные сбережения. Вам адвокат все это может очень правильно объяснить, как работает траст. Но для, со стороны медикейта, если, допустим, вам на сегодняшний день 60 лет, 59 лет, 57 лет, неважно, и у вас есть дом, вы выплатили ваш дом, например, то откройте траст, положите в траст ваш дом, да, если у вас добрые, хорошие... Ежедневно на протяжении последних
2: 15 лет Алла Качан освобождает... Вика? Да.
0: Я здесь.
2: Да, если у вас добрые, хорошие, и ты пропала.
0: Добрые, хорошие дети, и вы им доверяете, или у вас хорошие племянники, или кто-то. Есть люди, которым вы доверяете.
2: Вик,
0: да?
2: давай возьмем не идеальную ситуацию. Нет детей, нет племянников, нет квартиры или дома выплаченного. Была хорошая зарплата у человека, приличная, на которую он мог жить. С учетом инфляции, допустим. Он приближается к пенсионному возрасту. Ему, скажем, осталось там 3-4 года. Случается что-то ужасное. Он потерял способность ухаживать за собой, обслуживать себя. У него...
0: Вот
2: что ему
0: нужно?
2: Секунду,
0: нужно.
2: Вот этому человеку. Он, вот он себя послушал, допустим, открыл траст. А что ему в этот траст переводить? У него нет ни дома, ни квартиры.
0: Нет, если нет ни дома, ни квартиры, ничего, есть только заработанная пенсия, тогда, когда у человека подходит вот этот период, и если, не дай бог, наступает какая-то болезнь, человек один, и нет супруга, супруги, на которую взваливается все это, да, которые, потому что если люди в браке, то государству все равно, пусть продолжает тянуть все супруг или супруга. Вот. И тогда человек, если, не дай бог, это наступает, то тогда оформляется пул траст или оформляется медикейт, и по медикейту человеку все покрывается. То есть в данном случае лучше быть, ничего не иметь совсем, именно в этом отношении. И тогда ты получаешь сервис. Тогда для человека наступает другой момент страшного, и это оплата за квартиру, вот рент квартиры. И в этом случае, пожалуйста, тоже не паникуйте, потому что, например, ваша пенсия в этот момент составляет, допустим, $2000, например. Аренд у вас квартиры $1300, да, или те же $2000. Вот вы можете платить $1000, вот вы ее и платите. Сколько вы можете, столько платите. Существуют программы, которые помогают оплачивать какой-то момент за квартиру, называется one-shot deal. И мы помогаем своим пациентам, вот те, которые к нам приходят в таком состоянии, мы помогаем им оформлять эту программу, и мы помогаем делать так, чтобы человеку оплатили за ту задолженность, что, например, он 5 месяцев был в реабилитационном центре.
2: А, то есть они покрывают это, да, эта программа покрывает?
0: Да.
2: 917-834-33-43, это номер телефона Виктории Салкиндер. Я считаю, что Вика в своем деле просто большой эксперт. Вик, ты будешь моим планировщиком. Но
0: хорошо.
2: Главное, спасибо. Главное, что она босс большого лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому. Всем, кому нужна помощь, чтобы вы получили, так сказать, идеальную осень жизни, цитируя искусственный интеллект, я думаю, что номер телефона Виктории Салкиндер вам просто необходим. 917-834-33-43. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, вернемся в эфир. Если у кого-то возникли вопросы на протяжении этого часа, вы задумались о том, а в каком вы положении, а какие льготы вам должно государство за ваш тяжкий труд, пожалуйста, милости просим, 718-303-9090. Акмалюшка, заводи.
1: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Мы любим Нью-Йорк, мы любим свою жизнь в Нью-Йорке, но немножечко все-таки опасаемся, как и другие жители нашей необъятной страны. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами на связи Виктория Салкиндер, мой личный планировщик, главный босс лицензированного агентства по долгосрочному уходу на дому и Дока в своем деле, большой эксперт.
5: Я не босс, у нас равноправие.
4: Да, у нас равноправие. Очень много людей пожилых, они дезориентированы. И я не только о себе сейчас говорю. Я до недавнего времени, вот буквально несколько дней тому назад, я была уверена, что вот дослужусь, доработаюсь, будет медикер, государство позаботится. Да не тут-то было. И ты абсолютно права, когда ты сказала, что, во-первых, мы не знаем, что будет завтра, безусловно. Во-вторых, то, что я читаю по поводу вот этих пресловутых планов 401k, это все мы очень любим произносить такие заезженные названия и фразы, но мало кто хорошо понимает, что за этими фразами стоит. Потому что, сталкиваясь с людьми, которые здесь отработали больше 40 лет, и когда я слышу, что они должны доплачивать за лекарства, за то, за это, и, выходя из аптеки, вытаскивают из кармана $100-150 там, как минимум, например, что их сиделка может обслуживать их максимум 3 часа в день, например, то у меня, конечно, возникает желание задать вопрос. А зачем же я работал?
5: У этих людей нет правильного планировщика.
4: Вот в том, да, они работали, они платили свои счета, они вытаскивали.
5: И не знают, как дальше с этим обращаться. 401k планы и все, что с этим связано, это касается людей, хорошие бенефиты, которым покрывается практически все, кроме хоум-кера, и до определенного момента это действительно хорошо работает, это те, у которых был юнион. Это школьные учителя, это работники 1199. Там есть юнион, и там есть не home attendance union, я не имею в виду это, а именно те, которые учителя, именно те, которые работают в метро, вот люди, которые работают на таких госпиталях определенных, вот у них есть действительно определенные бенефиты, которые на них хорошо работают именно в плане медицины. Но когда приходит момент для того, чтобы человек остался один, а даже если есть дети, они работают, они в других штатах или еще что-то. И когда нужен сервис по уходу на дому, все. Считайте, что вы банкрот. Если у вас нет правильного заранее, правильного планировщика. Например, если у вас юнион, если у вас есть вот такой вот иншуренс, задумайтесь. Может быть, вам имеет смысл через private insurance покупать private insurance, когда вам еще 30-40 лет, и оплачивать свои там $300-400 в месяц, пока у вас есть возможность до ТЭКСа, поговорите с вашим бухгалтером. Может быть, это имеет смысл открыть такую страховку.
4: Детям, детям, кстати, можно порекомендовать.
5: Да, а вот дети могут 30... для...
4: Да, дети, конечно, должны прислушаться к этому. Вот все те, кто сейчас, конечно, в этом возрасте.
5: А поэтому я, например, не знаю, кто со мной будет завтра. И вот я себе, послушав в свое время тоже умных людей несколько лет назад, себе и своему мужу вот купила такую страховку. Потому что я правда не знаю, что будет завтра. И не потому что я богатый человек, начальник агентства, опять же, у нас равноправие, а за этим идет большая ответственность, и мы работаем немножко по-другому. Мы думаем о наших сотрудниках. То есть мы зарабатываем все вместе.
4: Вы не только о сотрудниках думаете. По-моему, так как ты относишься к своим пациентам, именно к пациентам, это же просто все практически твои родственники. Это же есть, когда пациенты – это номер файла, да, говорят, номер в базе данных, а есть пациент, который просто как мама, папа, родная, близкая, тетя, там, подруга и так далее. Поэтому вот этот вот весь бюрократический ад, который предстоит всем и каждому для того, чтобы что-то получить у государства, вот чтобы не проходить через вот эти все жернова, я поэтому всегда рекомендую не в качестве какого-то рекламного предложения. Я, как правило, всегда отвечаю за свои слова перед аудиторией. Пока что я еще не являюсь обладателем Медикейта и Медикера, вот, но услугами агентства Виктории Салкиндер буду пользоваться уже, заранее, потому что это необходимо. Вот если вы хотите избежать всех проблем, если вы хотите, чтобы вас лично, кого-то из ваших близких, за руку буквально от А до Я провели, вам нужно знать этот номер телефона 917-834-3343, и все, ситуация сложится наилучшим для вас образом. Для вас, прежде
5: мы
4: всего.
5: Мы очень стараемся, как бы в первую очередь мы поддерживаем, конечно же, наших пациентов, мы поддерживаем их в очень многих вещах. Например, вот сейчас идет лето, и люди, у которых нет кондиционеров, опять же, смотрите, мы сотрудничаем с еврейским большим центром, который получил грант. И мы с ними сотрудничаем, работаем для людей. Вот прежде всего это наши клиенты, но не только. Если люди обращаются, и когда мы подаем, должен Medicaid и страховая компания должны дать approval. То есть без этого это не в наших руках и не в руках Kings Bay White, то есть это не проходит у всех, но у очень многих действительно люди, которым нужно, это проходит. А питание, например, вот мы получили уже более четкую, так сказать, более четкое знание, что Manage Long-Term Care, иншуренсные компании MLTC, они, например, людям не позволяют получать питание. То есть они считают, что если вы уже получаете long-term care, home care, то за питание платить они не хотят. И неважно, сколько часов вы получаете. А если у вас там чуть-чуть другая программа или программа NHTD, то они платят. Или если у вас short-term care, то платят. То есть есть различные моменты, которые там платят за долгосрочное питание. Есть одноразовые как бы пайки, на которые там дают, допустим, по $50, что тоже большая помощь. Есть очень много программ, есть людям дают вот холодильник или какой-то кухонный, какие-то кухонные вещи, кастрюльки, там, посуду. То есть то, на что у вас approved. Что бы ни было, это помощь. Вам дали набор кастрюли, который у вас прохудился, который там стоит $300-$400. И вы на этом сэкономили, не покупаете себе и можете потратить это на продукты. Мы за своими пациентами очень следим. Сейчас огромная пандемия, скажем так, билов за электричество. Люди не в состоянии, будучи на пенсии, особенно те, у которых есть аппарат, вот как у моего папы,
4: кислород,
5: там, например, кислород, 24 да. часа он на кислороде, и билы просто не... ну
4: Зашкаливают.
5: Зашкаливающие по $400-$500. То есть он живет, например, человек в лучшем случае по 8-й программе, и у него приходит $400-$500 бил за свет. То есть в месяц мы об этом говорим, да? Или, например, у него даже в худшем случае нет 8-й программы, и 24 часа работает, или не 24 часа, у него приходит $500-$600 бил за аппарат задыхательный или еще какой-то любой аппарат, любой, который у вас существует, есть, мониторит, допустим, ваше сердцебиение, соединяющееся. Вот с этим всем мы своим клиентам следим, мы снимаем им билы, мы помогаем им оплачивать эти билы. Не мы лично, мы помогаем оформлять программы через город для того, чтобы им оплатили часть рента, для того, чтобы им оплатили часть билов, для того, чтобы поставить их на правильные программы, потому что сейчас, например, есть программы, которые дают $960 раз в 3 месяца на квартиру или оплату билов, что очень хорошо, или на продукты,
4: ты что самое достаточно хорошо. Ты самое главное, это я просто смотрю на часы, стал чуть торопиться и тебя торопит. Ты самое главное не сказала, что, учитывая, что очень много жалоб было на то, что приходят проверки, и все-таки урезают часы, сейчас участились эти проверки. Вы же, за каждый час боретесь, который по закону положено. Ваши апелляции, то есть, ну это просто неслыханно. Я же слышала, вот когда ты приходила в прошлый раз на радио, как ты разговаривала со страховой, ты отбивала буквально каждый час для своих пациентов. У вас это, конечно, на самом высочайшем уровне построено.
5: Более того, смотрите, если у вас папа и мама, у вас должен правильно быть спланирован кейс, чтобы не получилось так, что бабушка остается слепая одна, как в прошлой передаче, то, что мы говорили, мы с ними работаем, а дедушка лег в госпиталь, и у бабушки 5 часов, ей даже некому воды потом подать, потому что сын в другом штате, он работает, и он просто не в состоянии приезжать сюда. Естественно, он на работе, ему нужно жить. А вот чтобы во избежание таких моментов, ну, ваше агентство должно правильно планировать ваш кейс. Ваше агентство должно неправильно, никто никому ничего не должен, но желательно, чтобы относилось к вам так, что когда, если у вас происходит такая ситуация, чтобы вас кто-то представлял помимо семьи и вместе с вами могли бороться за ваши часы, чтобы этот человек не был брошен. А в самом крайнем случае такого человека временно можно положить в реабилитационный центр, там же, где лежит и второй супруг или супруга, временно хотя бы пока поднимают часы. То есть нужно все правильно планировать. Каждая ситуация очень индивидуально.
4: В любом случае, вывод можно сделать из всего вышесказанного такой. Поправишь 30 секунд, если я не права. Позвоните Виктории Салкиндер 917-834-33-43. Позвоните уже, это бесплатно. Позвоните, даже если вам еще пока не нужна ни сиделка, или вам еще далеко до пенсии. Оцените свою текущую ситуацию. Проверьте свои страховки. Виктория подскажет, как. Какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы, если, не дай бог, наступит критический момент, у вас уже был одобренный Medicaid и готовый план по уходу на дому. Потому что, как Вика всегда говорит, в нашей системе выиграет тот, кто запланирует заранее.
5: Абсолютно верно. Спасибо за добрые слова.
4: Я тебя цитирую. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Защитите свою старость. Защитите старость своих родителей, свое собственное спокойствие. То есть нужно это делать с профессионалами, людьми, которые знают свое дело, которые плавают в этом океане безбрежном совершенно. И следите за новостями, потому что, как уже сказала Виктория Салкиндер, никто не знает, что будет завтра. И она имела в виду совсем не то, о чем вы подумали. Понятно, что мы не знаем, что с нами будет завтра, но то, что будет с системой медицинских страховок, то, о чем должен задуматься каждый американец, нам неизвестно. 917-834-33-43. Виктория, огромное тебе спасибо.
5: Ребят, спасибо вам.
4: Акмалюшка, спасибо, обнимаю. Я, Лена Вишневецкая, присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые мысленно вам отправили Виктория и Акмаль. И

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! С вами Майя Прицкер. Не забудьте, что это именно Майя Прицкер. А вы знаете, почему я это говорю. Сегодняшнюю программу по вашим многочисленным просьбам я посвящаю продолжению рассказа о музыкальных фестивалях лета, на которые еще не поздно собраться и поехать, особенно если у вас уже есть планы поездки в Европу. Сегодняшнее место наших приключений – это фестиваль в Экс-эн-Провансе. Экс-эн-Прованс – это один из самых старых живописных городов юга Франции, знаменитого французского Прованса. Давайте мы начнем показывать фотографии, и я потихонечку буду рассказывать. Вот это вид на крепость, которая стала как бы ядром этого стариннейшего средневекового города. Вдалеке холмы Прованса, долины. Правда, там летом, когда фестиваль проходит, а в этом году он будет проходить со 2 по 21 июля, может быть очень и очень жарко. Но это город 40 фонтанов или 400 фонтанов, не 40, а 400. Там множество фонтанов, маленьких и больших, и там очень много тени. Поэтому я думаю, что от жары можно спастись. Ну, и отель, конечно, или там квартирка, которую вы снимете. Как бы то ни было, это место, которое хотя бы один раз в жизни надо посетить. И желательно в тот момент, когда там проходит знаменитейший музыкальный фестиваль. Ну, еще несколько видов города. Покажите нам, пожалуйста. Вот одна из старых средневековых улиц. Как видите, очень все это живописно выглядит. Это один из сегментов главного центрального бульвара, вдоль которого выстроены рядами кафе. Как все, Прованс – это место, где хорошо едят, как, впрочем, и везде во Франции. Очень много кафе, ресторанов на любой вкус и на любую цену. Покажите следующую фотографию. Говоря о фонтанах, это самый большой фонтан города. Это напоминание о XIX веке, когда во Франции царила монументальная скульптура и создавались огромные площади вот с такими большими многофигурными фонтанами. Но это все тоже в центре, и это все в пределах досягаемости ногами. Пошли дальше. Одно из самых старых зданий, которое достраивалось, надстраивалось в течение веков, это кафедральный

собор, в котором иногда тоже там звучит музыка, органная музыка, проходят концерты иногда старинной музыки. Вот, это один из входов в это старинное здание. Дальше вот это здание, в нем он называется Grand Theatre of Provence, Большой театр Прованса. Ну, судя по архитектуре, вы понимаете, что это сравнительно недавнее, это сокровище 60-х, 70-х годов, такой брутальный стиль. Тем не менее, там очень хороший вместительный зал и прохлада, и там проходят основные оперные постановки, потому что Экс-ан-Прованс, в общем-то, и начинался как оперный фестиваль еще в 1948 году. Покажите следующую фотографию. А вот тут это концертный зал под открытым небом. И в 1948 году, когда еще не было никаких других концертных залов в городе или почти никаких, то именно здесь начали показывать оперные спектакли. Это двор, внутренний двор резиденции архиепископа, который был правителем Прованса и окружающих земель. И вот тут сама резиденция, кстати, очень интересная и красивая. Там есть музейные залы, и там есть коллекция гобеленов и другие коллекции. Но по вечерам под открытым небом там проходят оперные представления. И прелесть этих оперных представлений состоит в том, что на сцене одна стена – это просто здание, стена здания резиденции архиепископа. А это то, что вы видите сейчас, это мастерская Поля Сезанна, с которым навсегда связана судьба Экс-ан-Прованса. Сезанн тут жил, работал, умер, оставил прекрасную студию, где сейчас знаменитый музей Сезанна. И вот дальше мы можем посмотреть один из пейзажей, который с видом на гору Сан-Виктор. Эта гора видна из разных точек Экс-ан-Прованса, и ее Сезанн писал много-много раз при различном освещении, можно сказать, оттачивая на ней свой стиль живописный. Там много еще интересного, и одна из достопримечательностей, как я уже сказала, это еда прованская и обязательные рынки, которые, они огромные, это маленький фрагмент, воскресные, субботние, некоторые проходят и в будние дни, и это одно особое совершенно наслаждение рынки Экс-ан-Прованса. Но это такая короткая была экскурсия, а теперь более подробно начнем говорить уже о, собственно, фестивале. Итак, как я сказала, 1948 год, в это время фестиваль был основан. В это время Франция, как и многие другие европейские страны, испытывала, ну, рецессию, потому что после войны население очень обеднело, погибло много людей. В общем, страна пыталась как бы встать на ноги. И вот в это время именно решением правительства начали создаваться одновременно разные фестивали. Вот в Экс-ан-Провансе, в Монтоне, в других городах музыкальный, Монпелье музыкальный фестиваль. Все это примерно в одно и то же время. Некоторые побольше, некоторые поменьше. Но главное, во-первых, поднять дух нации. Ну и, во-вторых, принести, может быть, какие-то средства в казну. Потому что туризм, никто не думал, что туризм будет настолько популярен. Теперь туристы – это огромная часть дохода каждой маломальски приличной страны, в том числе и Франции. И хочу заранее предупредить, что поскольку туристов очень много, то, наверное, отели не будут слишком дешевые. Ищите сразу. А фестиваль, интересно, начинался, кстати,
как оперный фестиваль, посвященный операм Моцарта. Никто не думал, что фестиваль будет таким успешным и продлится так долго и так расширится. Он начался оперой Моцарта «Волшебная флейта». Нет, так поступают все. Он начался оперой «Так поступают все». Потом на следующий год поставили еще одну оперу, потом еще одну оперу. И вот так постепенно программа стала расширяться. И от только Моцарта перешли к операм французских композиторов, к операм барокко, к операм бельканто. Очень важная часть была, потому что, как вы видели, двор архиепископа, он не такой большой, и все это под открытым небом, поэтому надо было создавать такие постановки, которые можно было, которыми можно было наслаждаться. Там Вагнера, например, не поставишь, которые не требуют очень большого оркестра, и звучание которых будет хорошо для вот такой атмосферы. Ну и со временем стали уже включать постановки и современных опер. Менялись, конечно, художественные руководители, но фестиваль регулярно проходит каждый год без перерыва. И это большое достижение. А в течение нескольких лет, с 2018 года, этот фестиваль возглавлял выдающийся французский режиссер ливанского происхождения Пьер Оди, который много очень интересного сделал. В частности, он пригласил Дмитрия Чернякова для участия, для постановки в этом Экс-ан-Провансе. И Черняков сделал совершенно сенсационное воплощение двух опер Глюка — «Ифигения в Тавриде», «Ифигения в Авлиде», о чем я вам рассказывала. Но он приглашал и других очень интересных режиссеров, например, Ромео Костелуччи. Да и вообще на сцене Экс-ан-Прованса ставили Роберт Карсон, ставили Питер Брук, даже некоторые постановки успел сделать, особенно моцартовские. В общем, самые выдающиеся театральные и оперные режиссеры показывали свои постановки здесь. И это одна из самых привлекательных сторон этого фестиваля, который из года в год приводит на этот фестиваль в Экс-ан-Прованс, ну, можно сказать, интеллектуально-театрально-музыкальную элиту. Что интересно для этого фестиваля? Нет постоянного оркестра, нет своего оркестра. Ну, например, в Зальцбурге есть как резидент оркестр Венской филармонии, он же оркестр Венской штатс-оперы. Этот оркестр играет в большинстве оперных постановок Зальцбургского фестиваля. А в Экс-ан-Провансе этого нет. Каждый раз на фестиваль приглашается какая-то другая команда. Разные оркестры участвовали, и из Ковенгардена приезжал, и Баварский радиооркестр. Я, например, когда была там 2 года тому назад, там был резидентом фестивального лета оркестр «Де Пари». И в этом году он снова здесь будет, в Экс-ан-Провансе. Это очень хороший оркестр, который в этом году возглавляет Клаус Макела, финский дирижер, такой вундеркинд, как его называют. Он очень молод, но сейчас, вот в данную минуту, у него в руках 4 симфонических оркестра, один из которых – оркестр «Де Пари», с которым он, правда, скоро распрощается, потому что у него 2 такие махины, как концерт Гебау и Чикаго симфони. Ни один, даже самый юный, самый здоровый режиссер с этим не справиться. Но, как я уже сказала, это очень хороший оркестр, и они будут участвовать в целом ряде постановок. Итак,
какие постановки намечены в этом году. Фестиваль по-прежнему остается преимущественно оперным фестивалем. А именно, три спектакля, оперные постановки, прямо именно как постановки на сцене, премьеры, новые раньше их не было. Один спектакль, тоже постановка, но это не премьера, это спектакль из прошлого, пару лет тому назад был сделан, имел огромный успех, теперь его возвращают. И три оперы в концертном исполнении, что, на мой взгляд, всегда очень хорошо и очень важно, потому что это возможность познакомиться с новыми исполнителями, с новыми певцами, с каким-то другим, может быть, оркестром, и заодно вспомнить оперы, в основном не самые популярные. Или, может быть, это современная какая-то новая опера. В общем, что нас ожидает? «Волшебная флейта», поскольку в 56 году, в 1756 году Моцарт родился, то теперь у нас юбилейный моцартовский год, и его оперы повсюду. Здесь будет новая постановка «Волшебной флейты». Что интересно, что в этой «Волшебной флейте» играть будет не традиционный симфонический оркестр, а будет играть ансамбль, который называется ансамбль Медитерения, то есть это оркестр Средиземноморья, средиземноморская группа под управлением Леонардо Гарсия Аларкона. Это группа, которая специализируется на музыке 17-18 веков. А «Волшебная флейта» – это все-таки опера 18 века. Не забывайте об этом. 1791 год. И певцы будут тоже из этого ансамбля, что очень интересно. Мы с вами сейчас послушаем, как они поют часть своей программы музыки неаполитанской, калабрийской, сицилианской 17 и 18 века. Дайте нам, пожалуйста, первую запись, и вы поймете, что это за группа.

0: А вот такой фрагмент.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
5: Sinai Diagnostics. 718-615-4100.
4: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

VI, она была составлена еще Пьером Оди. Может быть, поэтому она такая интересная. Сейчас, после его внезапной смерти весной прошлого года, выбрали другого главного художественного руководителя этого фестиваля. Он американец, живущий и ставящий очень много в Европе. И он, конечно, он намного моложе, ему 45 лет, он учился в Йельском университете, он вообще очень такой интересный и мыслящий музыкант. Так что вот он будет составлять программы следующих лет и будет следить как бы за качеством нынешнего фестиваля. А мы продолжим рассказ о новых оперных постановках. Значит, кроме «Волшебной флейты» будет «Женщина без тени». Это знаменитая опера Рихарда Штрауса, одна из лучших, большая, трудная. Вот там оркестр будет большой, оркестр де Пари, под управлением Клауса Макела. И выступать они будут, исполнять эту оперу в Большом театре Прованса, который вы сейчас видели. Причем там каждый спектакль будет идти несколько раз на протяжении всего фестиваля. Напоминаю, фестиваль со 2 июля по 21 июля проходит. А что касается современной музыки, то там будет очень интересная современная новая опера итальянского композитора Франческо Филидеи под названием, мне пришлось записать, иначе я бы забыла, «Акабадора». «Акабадора» – это имя, слово, которое очень известно в Сардинии. Сам композитор тоже из Сардинии. Он написал эту оперу как дань своему прошлому. События происходят в Сардинии в начале 50-х годов, когда, в общем, остров этот еще такая глубокая провинция, в которой сохранились многие старинные обычаи. Один из старинных обычаев – если в семье слишком много детей, то очередной ребенок отдается на воспитание в ту семью, где нету детей. И девочка по имени Мария отдается женщине на воспитание. Уже этой женщины нету детей. Она растит эту девочку. Она прялка. Но по ночам она вот эта самая Акабадора. То есть, ну, это похоже на вагнеровских норм. Это волшебницы или ведьмы, которые провидицы, скажем так, которые плетут нити судьбы. И поскольку девочка Мария растет в этом доме, она тоже должна стать Акабадорой. Вот такое сюрреалистическое творение. Очень интересно, какое оно будет. В общем, по старинным сказаниям создана эта опера под названием «Акабадора». Вот. Как я уже сказала, будут три оперы в концертном исполнении. В частности, «Замок герцога Синяя борода» Бартока под управлением того же Клауса Макелы и в исполнении оркестра де Пари с интересными очень певцами. Будет редко идущая сицилийская вечеря «Верди». И тут дирижером будет наш любимец Даниэле Рустиони, который, как известно, является главным приглашенным дирижером Метрополитен оперы. И будет опера 20 века, опера «Хэнсем», такой был знаменитый немецкий композитор, под названием «Эль Цимарон». Это концертное исполнение. Но будет еще одно очень интересное представление, о котором я расскажу немножко позже. А сейчас мы перейдем к разговору о концертах.
потому что со временем стали проводить и концерты. Концерты камерной музыки, концерты студенческие. В этом городе, в Экс-ан-Провансе, есть очень хорошая консерватория, которая носит имя Мийо, Дариуса Мийо, французского композитора, одного из знаменитой французской шестерки. И в этой консерватории есть новый красивый зал для камерной музыки, для вокальных концертов. И появились и другие места, в которых можно проводить всевозможные концерты. Один из таких концертов, как я уже сказала, будет посвящен неаполитанской музыке, музыке Неаполя и Сицилии в исполнении вот этого ансамбля под управлением Анаркона, ансамбля старинной музыки. А другой концерт, я тоже хочу на него обратить внимание, это концерт тенора по имени Карим Сулейман. Он американец ливанского происхождения, с очень приятным голосом, который поет, он обладает голосом оперным, но он поет очень много такой музыки, ну, более популярной, а также музыки, как мы знаем, очень популярной у публики 18 век, опять же, старинные песни, фольклорные элементы, и он довольно часто выступает в дуэте с шотландцем, гитаристом, шотландским гитаристом по имени Шон Шиби. И вот они дадут совместную программу, фрагмент из которой мы с вами послушаем. Песня называется «К Бейруту», но она написана на очень знакомую нам популярную мелодию «Родриго». Поехали.

А этот певец выступает не только на арабском, он поет на французском языке, на английском языке, на итальянском, песни разных народов. Вот такой очень интересный дуэт. Я напоминаю, что я рассказываю о фестивале «Экс-ин-Прованс», и после короткой рекламной паузы я вернусь к вам с новыми записями и с новой информацией на ту же тему и, может быть, и на какие-то другие, если успеем. Не уходите. Фестивале «Экс-ин-Прованс», который пройдет в этом году со 2 июля по 21. Экс-ин-Прованс – замечательный средневековый город с богатой историей, культурной, творческой, музыкальной. Фестиваль проходит там с 1948 года. Программа нынешнего фестиваля создана была, запланирована еще Пьером Оди, который скончался в прошлом году внезапно от сердечного приступа. И теперь там новый главный художественный руководитель, но... А программа, повторяю, еще им создана, и программа совершенно-совершенно замечательная. Вот сейчас я расскажу вам о том спектакле, который уже был в этом, на этом фестивале и теперь возвращается, потому что он имел очень большой успех. Вернее, не только о спектакле, но и о коллективе. Возможно, вы слышали это имя — Рафаэль Пишон. Рафаэль Пишон – это французский вундеркинд. Он довольно молод, но выдающийся дирижер, знаток старинной музыки, собравший свою группу, свой оркестр. И уже они выступали в Нью-Йорке. У них было изумительное совершенно исполнение, по-моему, «Страстей по Матфею Баха». И наверняка он и в следующем сезоне приедет. Но тут у вас будет в «Экс-ин-Провансе» уникальная возможность услышать его еще в нескольких программах. Одна из этих программ посвящена музыке Шуберта и Брамса. И кроме симфонии Брамса и Шуберта, там будут песни Шуберта в оркестровке Брамса с совершенно замечательным баритоном французским Стефаном Дагу. И вот одну из потрясающих совершенно песен Шуберта в их исполнении, в исполнении этой группы Рафаэля Пишона и Стефана Дагу, мы сейчас послушаем. Это очень драматическое произведение, это одна из самых мрачных песен Шуберта, которую только можно себе представить, потому что содержание – это мольба, крики людей, находящихся в аду, тех, кто не может вырваться, кто страдает, но выхода нет. Давайте послушаем и посмотрим.

Ну, вы слышали, что выдающийся певец и выдающийся оркестр. Тот же самый коллектив примет участие в исполнении реквиема Моцарта. Реквием Моцарта очень известное произведение, но исполнение это будет не концертным, а театрализованным в постановке Ромео Костелуччи. Ромео Костелуччи – выдающийся режиссер современный. К сожалению, здесь, в Америке, практически негде увидеть его постановки. Но мне повезло 2 года тому назад, когда я сама была на фестивале «Экс-ин-Прованс», я имела счастье и потрясение увидеть вторую симфонию Малера в театральной интерпретации Ромео Костелуччи. А те, кто смотрит мои программы, помнят, я рассказывала довольно подробно об этом спектакле, где была оркестровая яма, был оркестр, дирижировал Эсса Пекка Саланен, а на сцене происходили бессловесные какие-то движения. Но это потрясающим образом сочеталось с музыкой и произвело душераздирающее впечатление. Теперь, после этого, было решено предложить ему постановку «Реквиема Моцарта». И сейчас она возвращается. Мы посмотрим и послушаем один маленький фрагмент сначала из знаменитой части «Диес Ира» – «День гнева». Не удивляйтесь тому, как она поставлена Ромео Костелуччи. Поехали!

Вот такой контраст между тем, что мы ожидаем, судя по словам и характеру музыки, и тем, что мы видим. И по ритму это все очень совпадает, этот танец. Но от контрастно событий мы начинаем думать, мы начинаем... Это дает стимул нашему воображению, мы начинаем разгадывать смысл происходящего, что очень важно и интересно. Для того, чтобы вам стало, может быть, немножко понятнее, мы посмотрим трейлер всего этого спектакля, которого, к сожалению, нету, по-моему, целиком на Ютубе, поэтому надо ехать в Экс-ан-Прованс, чтобы его целиком посмотреть. Но если вы любите интересный театр и Ромео Костелуччи, обязательно надо посмотреть это. Итак, дайте нам, пожалуйста, следующее видео.

Не забудем, что Ромео Костеллуччи – итальянец, католик, и католическая символика играет тут очень и очень важную роль. Во всяком случае, это исключительно интересный спектакль, который, наверное, стоит посмотреть. А кроме этого, будет много вокальных концертов, потому что, естественно, раз есть опера, то как обойтись без сольных концертов, вокалистов? В частности, Алин Перес, которую мы довольно хорошо знаем, она выступит сольным концертом. А Стефани Дагу, я уже сказала, будут еще какие-то певцы. Но я хочу обратить ваше внимание на моего любимого французского тенора по имени Бенджамин Беттельхайм. Бенджамин будет участвовать в следующем сезоне в репертуаре Метрополитен оперы, я думаю, потому что он сегодня лучший исполнитель французского репертуара на оперной сцене, конечно, среди теноров. А с тенорами, как известно, ныне очень и очень сложно. Я не знаю, говорила ли я вам о том, что когда в этом году весной был очередной конкурс Метрополитен оперы, всенациональный, который является путевкой в жизнь для очень многих молодых оперных певцов Америки, Канады, может быть, даже из других стран, хотя он всенациональный, должны быть все, кто учится и живет в Америке, участвуют. Как бы то ни было, в этом году среди финалистов не было ни одного тенора вообще. Это говорит о большом дефиците. А Бенджамин Бернхайм этот дефицит пытается восполнить. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали в его исполнении арию Вертера из одноименной оперы «Массне». Пожалуйста.

Друзья, имейте в виду, что концерт в Экс-ан-Провансе будет без оркестра, но там будут в основном оперные арии. Арии из опер французских композиторов, но также арии из опер Верди и Пуччини, что тоже очень интересно. Надо сказать, что кроме фестиваля в Экс-ан-Провансе, во Франции много других фестивалей. В частности, и я уже упомянула, фортепианный фестиваль, фестиваль фортепианной музыки в городе Монтоне. Монтон или Ментон, как в России его называют, как бы то ни было. Это прелестный городок, я вам о нем рассказывала. Он находится между Италией, итальянской границей, и Монако, но это часть Франции. И там очень красивый старый город, и там есть знаменитый собор Святого Михаила, перед которым чудесная площадь. И на этой площади под открытым небом по вечерам, когда немножко спадает жара, устраиваются фортепианные концерты, иногда с участием оркестра, иногда сольные. Есть, правда, еще парочка маленьких аудиторий. Я не знаю, будет ли в этом году отремонтирован музей Жана Кокто, который там всегда находился, и там новое прекрасное было здание, которое залило водой во время страшного урагана несколько лет тому назад. И с тех пор это новое здание пустует. Честно говоря, я не знаю, сделали там уже ремонт или нет. Но, во всяком случае, на этот фестиваль всегда приезжают и приезжали многие замечательные музыканты, пианисты, в том числе Люка де Барг, Александр Косторов и многие-многие другие. В общем, он проходит в августе. Опять же, если вы не боитесь жары, если вы любите море, то Монтон находится на Средиземном море, вы можете днем купаться, отдыхать и есть помидоры, а по вечерам ходить на концерты. Я всегда считаю, что культурный отдых – это самый лучший отдых. А кроме того, не забывайте о том, что если вы не можете ехать во Францию или вообще в Европу, у нас тут в Америке полно всевозможных замечательных фестивалей. В частности, Карамур проходит, пожалуйста, в трех шагах, можно сказать, от Нью-Йорка. В начале июля открывается Тенглвуд. Туда, конечно, подальше ехать из Нью-Йорка или из Бостона, но там своя тоже очень-очень интересная, большая, насыщенная программа. И, конечно, в августе... Вернее, уже в июле он начинаются отдельные спектакли, а в августе знаменитый Барт-фестиваль «Анандель Анхадсон». Я думаю продолжить рассказ о европейских фестивалях, потому что я обязательно должна вам рассказать о программе Зальцбургского фестиваля, который будет проходить, начнется он где-то ближе к, во второй половине июля, и август он занимает. И потом я буду вам обязательно рассказывать о фестивале Вербье, который открывается в середине июля и идет до начала августа. В общем, есть о чем поговорить. Не забудьте, пожалуйста, что пока вы находитесь в Нью-Йорке, в Карнеги-холле продолжаются концерты. 11 числа, 11 июня и 18 июня концерты оркестра Метрополитен Оперы. Они уже завершили свою работу на сцене Метрополитен Оперы, теперь перебрались в Карнеги-холл для двух совершенно замечательных программ. Восьмая симфония Брукнера – это будет 11 июня, а 18 июня – Малер, 4-я симфония и песни на слова Рюкерта. Произведения разные по настроению. 4-я симфония полна радости, удивления перед миром. Песни Рюкерта мрачные и, в общем, трагические. Как бы то ни было, это
очень интересная программа. Исполняет оркестр Метрополитен оперы, дирижирует Яник Нежесиган, поет Джойс Дидонато. Великолепная певица и близкая подруга Яника Нежесигана. Они давно и очень удачно, успешно работают вместе. Я думаю, нам пора заканчивать нашу программу. И если у нас достаточно времени, то вы сможете насладиться еще одной французской арией в исполнении Бенджамина Бернхайма. А именно, ария Фауста из одноименной оперы «Гуно». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс дал развернутое интервью, в котором обозначил приоритеты администрации Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Он защитил операцию по задержанию Николаса Мадуро, назвав ее законной правоохранительной акцией, и обосновал политику США в отношении Венесуэлы и Гренландии интересами национальной безопасности. Венс также заявил о масштабных мошеннических схемах в системе социальных выплат и пообещал федеральный расследование в ряде штатов. В числе главных экономических приоритетов вице-президент назвал доступное жилье для молодых американцев и наращивание промышленного производства внутри страны. Давайте послушаем это интервью вице-президента Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Спасибо, что присоединились к нам. Свержение диктатора в Венесуэле, как это помогает рядовому американцу? Ну, здесь несколько аспектов, Джесси. Прежде всего, это означает, что мы сможем контролировать колоссальные природные ресурсы Венесуэлы, что выгодно Америке сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это дает нам рычаги давления на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и дешевая энергия, у нас всегда будет к ней доступ. И, в-третьих, это демонстрирует военное превосходство Америки, что заставляет людей бояться бросать нам вызов в будущем. Один из лучших способов поддерживать мир – дать понять, что у тебя есть острый меч, если тебе когда-нибудь понадобится им воспользоваться. Мы также должны помнить, Джесси, это наш регион, это не Ирак, это не за 7 тысяч миль от нас. Это наш регион. Если мы не можем соблюдать базовый принцип, который на протяжении 200 лет является краеугольным камнем американской внешней политики, что мы контролируем наш регион, многие нехорошие люди воспользуются этим. Мы только что захватили российский нефтяной танкер. Российские подводные лодки пытались провести его мимо флота. Ситуация накаляется. Знаете, я думаю, люди преувеличивают. Во-первых, это был фиктивный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались притвориться российским нефтяным танкером, чтобы обойти режим санкций. Но люди всегда спрашивают, как вы контролируете Венесуэлу? Мы контролируем Венесуэлу, контролируя кошелек. И говорим режиму, вы можете продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вы не можете продавать ее, если не можете служить национальным интересам Америки. Вот как мы оказываем колоссальное давление на эту страну, не тратя ни единой американской жизни, не подвергая опасности ни одного американского гражданина. Это называется точечной, высококачественной дипломатией. Демократы говорят, что Трамп жаден. Он жаден, чтобы служить американским интересам, а этого и следует ожидать от американского президента. Нельзя позволять, чтобы в нашем собственном полушарии кто-то пользовался США. Мне кажется, это интересно. Демократы называют президента жадным, но в каком смысле? Все это обогатило его или обогатило администрацию? Это обогатило американский народ. А именно этого вы и хотите от американского президента, чтобы человек думал, как мне лучше всего служить интересам американского народа. Это хорошее качество для американского президента. Вы хотите, чтобы он был жаден ради американского народа. Джасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели правоохранительную операцию. У нас было законное обвинительное заключение против Мадуро за наркотерроризм, за контрабанду и незаконный оборот оружия. И мы пошли туда с лучшей армией в мире. Мы взяли этого человека. Он предстанет перед судом. Кстати, ему предоставлены все права на надлежащее судебное разбирательство, на которое имеет право любой, находящийся в США. Я думаю, он надолго угодит за решетку. Его признают виновным. Это не похищение, это правоохранительная операция. И

0: Кристин Крокет из всех возможных людей меньше всего имеет право говорить об этом. Показательно, что именно она выступает от лица демократов по этому вопросу. Вы обозначили картели как террористические организации. Как выиграть войну с наркотиками, если американцы любят кокаин? Вот главное возражение, которое я слышу, когда я критикую венесуэльцев за торговлю кокаином. Многие говорят, фентанил нам не нравится, но некоторые любят кокаин. К сожалению, кокаин – очень плохой наркотик. И, что важно, Джесси, это крупнейший источник доходов для венесуэльских картелей. Так что если они продают немного фентанила, но много кокаина, это означает, что в США будет поступать намного больше яда. Так что для всех, кто любит кокаин, мне жаль, президент Соединенных Штатов кокаин не любит. Гренландия. Как далеко вы готовы зайти? Ну, окончательное решение принимает президент, но Европа много ворчит, и Европа не справилась с фундаментальным аргументом, который президент и вся администрация выдвигали снова и снова. Гренландия критически важна не просто для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности всего мира. Люди не осознают этого. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай бог, в будущем русские или китайцы, я не говорю, что они это сделают, но если, не дай бог, кто-то в будущем запустит ядерную ракету на наш континент, запустит ядерную ракету по Европе, Гренландия является критически важной частью этой системы противоракетной обороны. И нужно задаться вопросом, хорошо ли справились европейцы и датчане с обеспечением безопасности Гренландии и сохранением ее роли якоря мировой безопасности и противоракетной обороны. И ответ очевиден – нет. Они недоинвестировали в свою безопасность, не обеспечили надлежащей защиты этой территории, этого массива суши, и президент Соединенных Штатов совершенно недвусмысленно говорит, вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы обеспечим защиту интересов Америки, и я думаю, президент готов зайти так далеко, как потребуется, чтобы это гарантировать. Они говорят, что там слишком холодно для американских солдат. Вы там бывали. Кто это говорит? Джасмин Крокет? Датчане. Наверное, и Крокет тоже. Думаю, американцы прекрасно справлялись в очень холодных местах. Скажу честно, я бы сам не хотел там служить, но, к счастью, резиденция вице-президента находится здесь, в Вашингтоне. У демократов есть небольшая сомалийская проблема. Они запустили ее. У Америки есть сомалийская проблема. Да, особенно у демократов в Миннесоте. Почему они позволили этому происходить прямо у себя под носом? Ну, здесь несколько моментов, Джесси. Во-первых, если посмотреть на масштабы мошенничества в системе социальной поддержки, то по статистике, которую я видел, 85% сомалийцев, находящихся в США, как легально, так и нелегально, получают какой-либо вид социального пособия. Это не умаляет достоинств остальных 15, но когда 85% представителей какой-либо группы населения получают социальные выплаты, это говорит о том, что мы допустили серьезнейшие просчеты в отборе и проверке, а это и есть ключевая проблема. Даже если мошенничества нет, 85% получателей пособий – это слишком много. Слишком много людей живут за счет американского налогоплательщика, пока многие американцы едва сводят концы с концами. Это недопустимо. То, что происходит в Миннеаполисе, я думаю, на самом деле отражает масштабную схему мошенничества, которую мы увидим по всей стране. Мы увидим это в Калифорнии, мы увидим это в других местах. Там люди наживаются за счет американского налогоплательщика. Сомалийское мошенничество, например, мошенничество с детскими учреждениями. Мы создали программы, чтобы помочь американцам устраивать детей в ясли и получить нормальный уход за детьми. А эти деньги перекачиваются сомалийским мошенникам. Это двойное преступление. Во-первых, многие американские семьи не могут позволить себе ясли. Во-вторых, американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это полностью недопустимо. Думаю, Джесси, в ближайшие несколько дней у нас будут очень важные объявления по этому поводу. Если существует мошенническая сеть, значит, есть и покрывательство. В Миннесоте их только что поймали на подделке документов, попытке замести следы. Должен ли Тим Уоллс уйти в отставку? Я думаю, Тим Уоллс должен уйти в отставку. Но, слушайте, я достаточно прошелся по нему, больше не хочу. В вашей программе мне почти жаль его. если бы не тот факт, что он должен был это видеть, и вне зависимости от того, было ли это уголовным преступлением, знал ли он о мошенничестве, что было бы уголовным преступлением, или просто закрывал на это глаза. Это колоссальный, колоссальный провал государственного управления. Послушайте, нужно задать себе вопрос. Если в Миннеаполисе человек, приехавший в США 2 месяца назад в нищете, вдруг ездит на Мерседесе или Ламборджини, то ваш долг, как государственного чиновника, спросить, как этот человек так быстро разбогател, при том, что он еще и получает социальное пособие. То, что этот вопрос так часто оставался без ответа в Миннесоте, да и в Калифорнии, и других штатах тоже, свидетельствует о том, что мы имеем дело с политической коррупцией, коррупцией в системе социального обеспечения в огромных масштабах. Администрация Трампа уже направила сотни и сотни сотрудников, которые приступают к расследованию этих дел. Стивен Миллер направил людей, которые буквально ходят от двери к двери. Вы направляете следователей в Калифорнию? Мы направляем следователей во многие места, чтобы добраться до корней этого мошенничества с социальными выплатами. Думаю, это обнажило то, о чем я, откровенно говоря, не знал еще несколько недель назад. Дело не только в том, что пособия получают те, кто не имеет на них права. Это верно, конечно. Эти программы созданы для поддержки американцев, оказавшихся в трудной ситуации, а не для обогащения мошенников. Люди берут эти деньги и выстраивают целые бизнесы по выкачиванию средств из американского налогоплательщика. Опять же, бедные люди не получают то, что им нужно. Американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это проигрыш со всех сторон. Я думаю, Миннеаполис просто наглядно показал, насколько это абсурдно. Я имею в виду, Джесси, это самая низкопробная мошенническая схема, которую только можно представить. Почти невероятно, что люди открывали детский сад с вывеской Quality Learning Center. Если вы открываете детский сад и не можете правильно написать слово learning или слово kids, это говорит о том, что вам, пожалуй, не стоит заниматься дошкольным образованием. Мы доберемся до сути. Тим Уолтс должен беспокоиться, потому что нельзя писать с ошибками и брать чужие деньги. Ему есть о чем беспокоиться по многим причинам. Он называл вас странным, помните? Я знаю, потому что мне не нравятся сомалийские мошенники. Полагаю, что это делает меня странным. Признаю свою вину. Гевин Ньюсом говорит, хотите прийти в Калифорнию, милости просим. Да, ну что ж, мы придем, мы ценим это приглашение, Гевин, и мы его принимаем, потому что, послушайте, Калифорния, пожалуй, более чем любой другой штат, совершенно открыто и очевидно раздает социальные льготы нелегальным мигрантам. Вот знаете, это не просто слова. Зайдите на сайт калифорнийской программы Medicaid, и там прямо будет написано, что они тратят американские налоговые деньги на предоставление Medicaid нелегальным мигрантам. Вы думаете, там нет мошенничества? Вы думаете, там нет людей, создающих фиктивные врачебные кабинеты, мошеннические схемы оплаты? Они есть. У вашей администрации был насыщенный год, многое удалось сделать. Теперь вы во втором году. Какое одно экономическое достижение вы хотели бы получить сейчас? Да. Так вот, главное, чего мы достигли, мы сократили торговый дефицит более чем на 60% в первый год президентства. Это потрясающий результат. Это означает больше рабочих мест в Соединенных Штатах, больше инвестиций. Я хочу развивать этот успех. Мы говорим о 18 триллионах долларов новых инвестиций, которые приходят в США. Я хочу построить как можно больше заводов, дать как можно большему числу американцев высокооплачиваемую работу и производить как можно больше собственных товаров. Думаю, пока мы делаем это, мы должны решить жилищный вопрос для многих молодых американцев. Они чувствуют себя вытесненными с рынка жилья. Президент вот-вот сделает несколько очень важных объявлений по этому поводу в ближайшие несколько недель. И то, что мы собираемся сделать, это сохранить благосостояние, накопленное многими людьми в их домах, при этом сделав возможным для молодых людей купить первое жилье, сделать его доступным для молодых семей, чтобы растить детей. Я думаю, мы это сможем. Я думаю, у нас есть хорошие меры политики, которые позволяют найти этот баланс, которые будут очень полезны для молодых американцев и молодых американских семей. Женятся ли молодые американцы? Остепеняются ли они? Заводят ли детей? Не так, как раньше. И это большая проблема, Джесси. Подумайте, что действительно делает жизнь стоящей? Не работа, не то, в каком университете ты учился. Это влюбленность, создание семьи, рождение детей. Именно это, я думаю, и придает смысл жизни большинства людей. Уж точно моей. Думаю, и вашей тоже. Если только вы не сумасшедший, вы... республиканец, так что нормально. Но все это происходит реже, и отчасти потому, что случилось с жильем при Джо Байдене. Цены буквально удвоились за 4 года. Молодые американцы говорят нам, что не могут позволить себе купить дом. Думаю, за прошедший год мы добились огромного прогресса, но послушайте, мы выкапываемся из огромной ямы, которую оставил нам Джо Байден. Работы еще очень много, и мы рады ее делать. Если выдворите из страны нелегальных мигрантов, это снизит цены. Успеваем ли мы выдворять нелегалов достаточно быстро? Мы всегда хотим делать это быстрее. Многие агенты ICE, нанятые нами за последние 6 месяцев, еще не прошли обучение до конца. Так что при всех крупных инвестициях в безопасность границы нам удалось выдворить 2,5 миллиона нелегальных мигрантов без каких-либо по-настоящему масштабных мер, над которыми мы работали. Это было сделано исключительно силой воли. Затем президент США пришел и сказал: «С этим покончено. Думаю, мы увидим, как цифры депортаций будут расти по мере того, как все больше людей вольется в ряды ICE. Если у меня на Fox что-то не заладится, могу я работать в ICE?» Кто знает, можете работать в ICE, но послушайте, вы очень убедительный коммуникатор. Если вы когда-нибудь окажетесь безработным, можете стать спичрайтером. На этом у меня все, но я пока не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
1: Alec Brokrasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
2: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Всем привет, с вами Ян Матвеев. Игровая платформа Roblox снова заработала в России. Кремль снял с нее блокировку, которая действовала с конца прошлого года. Это первый популярный зарубежный интернет-сервис, доступ к которому восстановили после начала войны в Украине. В Минцифры сказали, что компания усилила меры безопасности, появились возрастные ограничения, а также обещание активнее бороться с нежелательным контентом. Roblox заблокировали в декабре прошлого года. Тогда причиной называли наличие материалов с экстремистским содержанием, призывами к насилию и тому подобное. До блокировки игра была очень популярна в России, в нее играли без преувеличения миллионы детей. Надо заметить, что все это происходит перед выборами и в момент, когда недовольство блокировками находится на самом пике. Если уж и выбирать, что разблокировать, то Roblox для Кремля выглядит как относительно безопасный вариант. Компания «Данные», центр обработки и автоматизации, которая поставляет оборудование для системы интернет-блокировок по заказу Роскомнадзора, решила расширить свою инфраструктуру. Для этого она закупает новые серверы стоимостью более чем 1 000 000 000 рублей. В документах указано, что серверы должны быть российского производства и входить в официальный реестр отечественной промышленной продукции. Именно эта компания отвечает за поставку оборудования, которое операторы связи устанавливают по требованию Роскомнадзора и которое используется для фильтрации и блокировки интернет-трафика. В Бурятии на некоторых автозаправках начали ограничивать продажу бензина. Жители Прибайкальского района сообщают, что теперь топливо отпускают по новым правилам. В региональном Минтрансе объяснили это повышенным сезонным спросом. Ну да, спрос подкосил другие регионы. Ранее о лимитах на бензин и дизель сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Красноярского края и Иркутской области. Госдума всего за несколько дней приняла закон, который позволяет увеличивать государственные расходы сверх утвержденного плана без внесения поправок в закон о бюджете. При необходимости Минфин также сможет не раскрывать объем дополнительных затрат, в том числе связанных с армией. Одновременно временно отменяется ограничение на рост внутреннего госдолга. Это позволит Минфину занимать на внутреннем рынке столько денег, сколько он сочтет необходимым. Законопроект внес Мишустин, а его рассмотрение прошло в ускоренном порядке. В Минфине заявили, что новые меры нужны, чтобы избежать бюджетного кризиса. В Красноярском крае ночью произошла стрельба. По предварительной информации, компании из 4 человек, женщина и 3 мужчин, громко слушали музыку возле магазина в поселке Канифольный. Это не понравилось 51-летнему местному жителю. Между ними и компанией вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина взял охотничье ружье и открыл огонь. Пострадавшие попытались уехать на автомобиле, однако стрелявший продолжил вести огонь уже по машине. Один из мужчин получил смертельное ранение и погиб на месте. Остальные были доставлены в больницу с огнестрельными ранами. А в Ставропольском крае произошел крупный пожар в Свято-Никольском храме в Ессентуках. Этому храму в этом году исполнилось 200 лет. Причиной возгорания называют короткое замыкание. Огонь охватил около 300 квадратных метров. Для тушения направили дополнительные силы, и их отправили из других городов. Свято-Никольский храм считается одной из старейших православных святынь региона. Украинские войска проводят контратаки к северу от Лимана, пытаясь срезать выступ фронта в районе села Шандриголовое. Сами ВСУ не публикуют информацию о своем продвижении, но вот Z-военкор «Рыбарь» уже отмечает его на своих картах. И раз уже и Z-военкоры признают, значит, наступление действительно идет. Подождем подробностей о развитии событий. Сегодня ночью дроны ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Там начался пожар, который потушили к утру. Этот завод один из крупнейших на юге России. Он перерабатывает до 6 миллионов тонн нефти в год. Предприятие уже много раз попадало под удар украинских беспилотников и останавливало работу. Как и Куйбышевский НПЗ, который после вчерашнего налета встал на ремонт. Были повреждены 2 установки первичной переработки нефти. Кроме того, в ходе атаки Краснодарского края пострадали 2 местных жителей. Обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом. Он находится неподалеку от аэродрома и приборного завода, выяснили аналитики. Всего Минобороны отчиталось об уничтожении 330 беспилотников этой ночью над оккупированными территориями и российскими регионами. А на севере Крыма дроны ВСУ ударили по мостам на Перекопском перешейке. Там проходит северо-крымский канал, через который проложены мосты возле Армянска и в других местах. Именно переправы в Армянске, а также рядом с населенным пунктом Ставки, попали под удар. Пока движение по шоссе через Армянск остановлено. Сегодня ночью российские дроны ударили по Павлограду. Повреждены жилые дома, пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок. Также под удар попали предприятия и административное здание. А в Сумской области в результате атаки погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Подобные удары происходят каждый день во многих регионах Украины.
Международная шахматная федерация ФИДЕ приостановила членство России в организации. Причина – невыполнение решения спортивного арбитражного суда, который обязал Федерацию шахмат России в течение 90 дней прекратить любую деятельность на оккупированных территориях. Требования суда с 11 марта этого года выполнены не были. ФИДЕ подчеркивает, что отдельные шахматисты могут продолжать соревноваться, но под нейтральным флагом. А тем временем вчера на своем шахматном стриме Леонид Волков собрал больше 500 000 рублей в поддержку политзаключенных. И стрим получился достаточно интересным, и результат очень-очень важный. Вы тоже можете поддержать политзаключенных, отправив пожертвования с иностранных карт по QR-коду, вот он на экране, или по ссылке в описании. Если можете, сделайте это обязательно. И спасибо всем, кто уже помогает, это очень-очень важно. А в Барселоне спустя 143 года после начала строительства завершили возведение главной башни храма Саграда де Фамилия. Теперь, после установки креста, ее высота составляет 172,5 метра. Эта базилика стала самым высоким храмом в мире. Торжественная церемония прошла 10 июня, в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Сегодня 11 мая и 1569 день войны. Собрали для вас все самые важные события за последние сутки. Спасибо, что смотрите наши новости. С вами был Ян Матвеев. Увидимся завтра.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен, как он сказал, в ближайшее время. Этот удар по времени Вашингтона, примерно в 5 часов вечера, был нанесен. Результаты праймерис, прошедших во вторник в разных штатах. Собственно, этому будет посвящена практически вся наша программа. Там очень интересная складывается картина. Вице-президент Джей Ди Венс поручил расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от Демократической партии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. То есть Тим Уолтс и сам мошенник, он еще и лгун, поскольку он выступал в Конгрессе, как мы знаем, и лгал просто, что называется, на голубом глазу. Этот человек, напомню, мог бы стать нашим в Соединенных Штатах вице-президентом, если бы президентом стала Камала Харрис, не дай бог. Ну и слушание в федеральном здании суда в Шарлотте по делу об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Вот эти темы мы и рассмотрим в нашей программе. Президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен в ближайшее время. «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня», — заявил Трамп, призвав Тегеран подписать соглашение. Незадолго перед этим в интервью телеканалу Fox Трамп сообщил, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, как он сказал, которые будут включать электростанции и мосты. Он также опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана. Иранская армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая военно-морские силы и военно-воздушные силы, попросту больше не существует. Они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока мертв. Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной. Теперь им придется заплатить цену. И второе сообщение Трампа. Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько эффективна военно-морская блокада США. Это самая успешная блокада в истории морской войны. Ничто не проходит, если мы этого не хотим. Это стальная стена. Иран не ведет никакого бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в несостоявшееся государство. Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху. Так протроллил Трамп в конце этого поста в своем стиле, призывая молиться Аллаху. Кандидат в Сенат США Грэм Платнер одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Мэн и теперь, как ожидается, встретится на ноябрьских промежуточных выборах с действующим сенатором республиканкой Сьюзен Коллинз, которая представляет штат в Конгрессе уже много лет. Платнер – фермер, занимающийся разведением устриц и бывший морской пехотинец. Ранее он никогда не избирался на государственные должности. После вступления в борьбу за выдвижение демократов, его компания избирательная оказалась в центре нескольких скандалов. Накануне выборов Платнер оказался в центре внимания сразу двух крупных журналистских расследований, опубликованных ведущими национальными СМИ США, которые нанесли серьезный удар по его предвыборной кампании. Но во вторник вечером по времени США восточному стало известно, что он все же победил и стал главным претендентом от Демократической партии на кресло в Сенате, за которое ему предстоит побороться с Сьюзен Коллинз. Она представляет штат Мэн уже почти 30 лет. То есть он все равно победил. Демократам нравится очень его кандидатура Глэма Платнера. За годы работы в Конгрессе республиканка Коллинз неоднократно вызывала недовольство сторонников Дональда Трампа. В частности, в 2021 году она проголосовала за признание его виновным в ходе второго процесса по импичменту. Однако в последние годы позиции сенатора и Трампа заметно сблизились. Коллинз сыграла важную роль в утверждении многих кандидатур, предложенных Трампом на государственные должности, став одним из ключевых союзников президента в Сенате. В день победы Платнера избиратели также голосовали на партийных праймерис в штатах Невада, Северная Дакота и Южная Каролина, определяя кандидатов от своих партий на промежуточных выборах. Ну и исход ноябрьского голосования определит расстановку сил в Вашингтоне на оставшуюся часть, на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. На праймерис в Южной Каролине, также прошедшего во вторник, сенатор-республиканец Линдси Кельси Грэм одержал уверенную победу. При этом бороться ему пришлось главным образом не с демократами, а с собственными однопартийцами, которые обвиняли его в недостаточной приверженности политической повестке Дональда Трампа и пытались протащить другого кандидата-республиканца. Выступая перед сторонниками после победы, Грэм подчеркнул, что нынешняя кампания стала для него одной из самых тяжелых за всю политическую карьеру. «Я благодарен за эту убедительную победу», — сказал он. «Никогда прежде мне не приходилось сталкиваться с таким количеством денег, брошенных против меня, и с таким количеством грязи, которые меня пытались облить», — заявил Грэм. В штате Невада республиканцы ведут борьбу за место в Палате представителей, которое впервые за 15 лет стало вакантным после ухода действующего конгрессмена. В гонке сошлись поддержанный Трампом политический новичок Джеймс Сеттельмайер и бывший сенатор штата Дэвид Флиппо. Оба кандидата строят кампанию вокруг своей приверженности политическому курсу Дональда Трампа и пытаются убедить избирателей, что именно они являются наиболее последовательными сторонниками его программы. Между тем, определились кандидаты, прошедшие во второй тур выборов на пост губернатора Калифорнии. Первый этап праймерис состоялись еще 2 июня, но, как отмечают эксперты, подсчет голосов занял необычно долгое время. Поздно вечером во вторник стало известно, что борьбу продолжат бывший советник экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и бывший ведущий телеканала Fox News республиканец Стив Хилтон и бывший министр здравоохранения в администрации Джо Байдена демократ Хавьер Бессера. Кандидатуру Хилтона поддержал президент Трамп. Если Хилтон одержит победу в ноябре, то станет первым республиканцем за последние 15 лет после Арнольда Шварценеггера, которому удалось занять пост губернатора традиционно либеральной Калифорнии. Цитирую, «Я баллотируюсь в губернаторы, чтобы служить вам и добиться того, чтобы правительство выполняло свои базовые обязанности, а вы могли осуществлять свои мечты», заявил Хилтон в видеообращении. Оно опубликовано в социальных сетях после объявления результатов. Главное в сегодняшнем вечере то, что теперь мы знаем, перемены приближаются. Конец цитаты. Всего в бюллетене праймерис было более 60 кандидатов, большинство из которых представляли Демпартию. Они боролись за право сменить действующего губернатора Гэвина Ньюсома, который не может переизбираться из-за ограничения по срокам и которого многие рассматривают как потенциального кандидата на пост президента США в будущем. Калифорнию он уже развалил, теперь он хочет стать президентом США. Вернемся к победителю в штате Мэн. На этом сегодня основное внимание СМИ. Социалистические симпатии Демпартии давно очевидны, равно как растущий уровень антисемитизма в ее рядах и альянс Грэма Платнера, кандидата от демократов в штате Мэн, и Берни Сандерса стал наглядным воплощением нынешнего курса Демпартии. Сенатор Берни Сандерс, независимый кандидат от штата Вермонт, демократ, объявил в понедельник вечером, что он сделает все возможное, чтобы Грэм Платнер стал следующим сенатором от Мэна. Сандерс, называющий себя социалистом и дважды претендовавший на пост президента от Демпартии, рассказал в беседе с интервьюером Бобом Костой в Национальном пресс-клубе, что много общался с Платнером и знал о выдвинутых против него обвинениях. Они включают в себя грубое поведение с женщинами, текстовые сообщения сексуального характера, а также то, что Платнер сделал в Хорватии татуировку с изображением, которое считается нацистской символикой. За это кандидат позже извинился и перекрыл ее другим рисунком. Чего, цитируя, оппоненты не упоминают, так это того, что республиканские суперкомитеты политической активности, то, что называется суперпакс, потратили $99 миллионов на раздумывание этих скандалов, заявил Сандерс. Или того, что он является мощным голосом против олигархии, или что он отслужил 4 срока в Ираке и Афганистане в составе морской пехоты и сухопутных войск, где пережил ужасные вещи. Конец цитаты. Берни Сандерс, законодатель из Вермонта, добавил, что Платнер получил медицинскую помощь в управлении по делам ветеранов и преодолел посттравматическое стрессовое расстройство. Это придало ему новых сил, и сейчас он женат на прекрасной молодой женщине, как говорит Сандерс, и наладил свою жизнь. Далее Сандерс утверждает, что многие из его коллег по Сенату далеко не святые, и что они лишили медицинской страховки 15 миллионов американцев, я цитирую Сандерса, развязали войну в Ираке, которая не опирается на закон, и ужасную войну в Иране. Нам сейчас нужны союзники, у которых хватит мужества заявить, что каждый человек имеет право на здравоохранение, и которые не ввязываются в войну, если она не основана на правде. Я процитировал Сандерса. Отвечая на другие вопросы, Сандерс Гутеррес отметил, что есть признаки успеха социалистической политики. Он указал на избрание мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и недавно избранного члена Палаты представителей от Нью-Джерси Аналилии Мехиа. Ну, что касается демократа Платнера, то это политический новичок, которого поддержал независимый сенатор Берни Сандерс. Он едва не выбыл Платнер из предвыборной гонки после того, как выяснилось, что у него есть татуировка, напоминающая нацистскую символику. Бывшая девушка Платнера рассказала, что на груди у политика изображены череп и скрещенные кости. А сам Платнер, по ее словам, называет этот рисунок «Тотенкопф» – «мертвая голова». Это отсылка к одноименной дивизии СС и ее эмблеме. То есть он прекрасно знал, что он выколол у себя на груди. Платнер заявил, что сделал татуировку в 2007 году, когда ему было около 20 лет, и он служил в морской пехоте. По его словам, это произошло во время ночной пьянки в отпуске в Хорватии. Он добавил, что, естественно, до недавнего времени не знал о том, что это изображение ассоциируется с нацистами, а затем принес извинения. Тем не менее, скандал вызвал обвинения в антисемитизме, в том числе со стороны бывшего директора его собственной политической кампании. Кампания Платнера получила серьезный импульс после того, как губернатор штата Джанет Миллс отказалась от участия в выборах. Это породило предположение, что демократические избиратели готовы поддерживать более нестандартных кандидатов. Платнер также столкнулся с критикой после того, как были обнаружены его старые комментарии в интернете, в которых он пренебрежительно высказывался об изнасилованиях. Кроме того, СМИ опубликовали материалы о его изменах супруге. Несмотря на это, многим избирателям пришелся по душе его простой и прямой стиль общения, отмечают СМИ. Во время кампании Платнер часто рассказывал о посттравматическом стрессовом расстройстве, которым страдает после службы в вооруженных силах США, а также о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса. Кампания Платнера во многом стала возможной благодаря особенностям политической культуры штата Мэн, отмечают СМИ. В штате проживает всего 1 400 000 человек, поэтому личное общение с избирателями по-прежнему играет здесь огромную роль. А удаленное расположение штата на северо-восточной окраине США сформировало среди местных жителей особое уважение к независимости и нонконформизму, качествам, которые Платнер олицетворяет для многих своих сторонников. Однако стремительный взлет Платнера также отражает глубину политического раскола в нашем обществе. Многие избиратели сегодня готовы закрывать глаза на скандалы, которые в прошлом могли бы поставить крест на карьере кандидата, на его антисемитизм, отмечу отдельно, если считают, что его победа поможет добиться более важных политических целей. Политическая программа Платнера во многом отражает идеи крайне левого крыла демократической партии, прогрессивисты, то что называется. Среди ключевых предложений Платнера – всеобщее государственное медицинское страхование, мы это помним по Советскому Союзу, бесплатное высшее образование и налог на крупные состояния. Давайте грабить богатых. В своих взглядах он во многом ориентируется на сенатора от штата Вермонт, социалиста Берни Сандерса и конгрессвумен от Нью-Йорка, сумасшедшую марксистку Александрию Окасио-Кортес, которых регулярно приводит в пример во время предвыборных выступлений. Платнер утверждает, что его кампания, основанная на поддержке рядовых избирателей, а не миллиардеров и крупных спонсоров, предлагает жителям штата альтернативу Сьюзен Коллинз. По его словам, в центре его программы проблемы обычных людей, а не политические игры и закулисные процессы в Вашингтоне. Но в своих речах Платнер открыто и жестко выражает настроения, направленные против элит и против системы. Платнер резко критикует концентрацию богатства и влияния в руках узкого круга людей, обещает добиться структурных изменений в случае избрания в Сенат. Однако Платнер вступает в основную избирательную кампанию, имея в своем активе несколько громких скандалов. Как я уже говорил, они вызвали ожесточенные споры даже внутри Демпартии. Вместе с тем, Сьюзен Коллинз – сильный противник. Вот уже 3 десятилетия она успешно отражает наскоки со стороны политических соперников в штате, где кандидат от республиканской партии не побеждал на президентских выборах с 1988 года. Кроме того, республиканские политтехнологи не упустят случая воспользоваться нелицеприятными историями, в которых оказался замешан Платнер. Сейчас на волне его успеха может казаться, что публика простила ему скандальные моменты, но эти истории просочились в прессу не так давно, и, возможно, многие просто не успели в них как следует вникнуть, говорят эксперты. Пренебрежение к теме изнасилования и измене жене, о которых написали СМИ, не могут остаться незамеченными в американском обществе. Если Платнеру удастся добиться того, чего не смогли сделать другие демократы в Мэне, он не только обеспечит свое в своей партии важное место в Сенате, но и поможет сместить его политический баланс влево. Кроме того, такая победа станет доказательством того, что даже кандидаты без политического опыта и с неоднозначным прошлым способны выигрывать крупные выборы в ключевых колеблющихся штатах. Однако поражение будет воспринято руководством Демпартии как очередное подтверждение того, что ее наиболее радикальное левое крыло зачастую становится политическим бременем. Многие партийные лидеры считают, что подобные движения, как и консервативные движения Ти-партии среди республиканцев в предыдущие годы, способны выводить на первый план кандидатов, которые вдохновляют партийный актив, но в конечном итоге оказываются неспособными победить на общенациональных выборах.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics. 718-615-4100.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
7: Они очень знающие адвокаты.
8: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
9: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
10: Потому что существует здравый смысл.
6: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: Вице-президент Джей Ди Венс поручил Министерству юстиции расследовать обвинения в том, что губернатор Миннесоты от Демпартии Тим Уолтс закрывал глаза на то, как мошенники похищали средства социальных программ штата на сумму более 9 миллиардов долларов. Венс направил материалы по администрации Уолса в Министерство юстиции в понедельник вечером, после того, как Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал обширный доклад, обвиняющий Уолса и генерального прокурора Миннесоты, также демократа Кита Эллисона, в том, что они допустили систематическое мошенничество в штате. Комитет также обвинил Уолса в преследовании информаторов, пытавшихся предупредить власти о уязвимости системы. Заявил Венс в X: «Я направил эти обвинения в новое подразделение Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством для уголовного расследования. Должностные лица штата Миннесота не стоят выше закона. Если они способствовали мошенничеству, лгали под присягой о том, что им было известно, или преследовали и запугивали информаторов, они должны понести наказание». Конец цитаты. Возглавляя усилия администрации Трампа по борьбе с мошенничеством, Венс направил запрос помощнику генерального прокурора Колину Макдональду, руководителю недавно созданного национального подразделения по борьбе с мошенничеством. В 200-страничном докладе Комитета по надзору Палаты представителей говорится, что слабые меры администрации Уолса по борьбе с мошенничеством привели к потере 300 миллионов долларов федеральной помощи на питание детей и поставили под угрозу до 9 миллиардов долларов средств, связанных с программой Medicaid. Я напомню, что Уолс баллотировался баллотироваться как вице-президент в избирательной кампании Камалы Харрис президентской в 2024 году. Она бы победила, он бы мог стать вице-президентом. Мошенник, лгун и так далее. Комитет заявил, что Уолтс и Эллисон знали о серьезных проблемах в управлении социальными выплатами в Миннесоте 2019 года, но не предприняли никаких корректирующих действий. Вместо этого администрация Уолтса, как утверждается в докладе, занялась преследованием информаторов, тех, кто об этом информировали. Если должностные лица штата в Миннесоте или где-либо еще в стране способствовали мошенничеству или закрывали глаза, пока происходило это хищение, если они активно мешали государственным федеральным органам остановить мошенничество и привлечь преступников к ответственности, или если они запугивали и преследовали информаторов, которые смело пытались пролить свет на проблему, они должны быть привлечены к ответственности, написал Венс Макдональду. Администрация Трампа сосредоточила внимание на Миннесоте в рамках борьбы с мошенничеством. Белый дом прекратил федеральные выплаты штату после того, как независимый журналист Ник Ширли опубликовал несколько видео, показывающих предполагаемое масштабное мошенничество в так называемых детских центрах. Мы об этом очень много говорили в свое время в нашей программе. Администрация также предпринимает действия в родном штате Венса, Огайо, после того, как Daily Wire сообщила о распределении средств в пользу сомнительных компаний, заявляющих, что они предоставляют услуги по домашнему уходу. Де Карлос Браун, младший, 35 лет, разразился тирадой о том, что у него, я цитирую, материал в теле, и он испытывает чрезвычайную ситуацию в теле. Во время короткого слушания все это произошло в федеральном здании суда в Шарлотте. Де Карлос Браун-младший также кричал о желании выдвинуть обвинение против ФБР и спросил судью, ознакомился ли тот с его экспертизой и письмом от его матери, так сообщают ряд изданий. Брауну предъявлены федеральные обвинения и обвинения штата по делу о шокировавшем всю Америку убийстве 23-летней Ирины Заруцкой. Она была смертельно ранена ножом в августе 2025 года в вагоне легкорельсового поезда Blue Line в Шарлотте. Это дело привлекло внимание не только в США, во всем мире. Теперь предполагаемому убийце будут назначены медикаменты и лечение на срок до 4 месяцев с целью восстановления его процессуальной дееспособности, как отмечено. Если Браун не будет признан дееспособным, он может оставаться под стражей в соответствии с федеральным законодательством о принудительном содержании. Кроме того, на последующем судебном заседании может быть рассмотрен вопрос о возможности его принудительного медикаментозного лечения. Ранее Браун проходил психиатрическую экспертизу в Федеральном исправительном центре «Метрополитен» в Чикаго, проводившуюся через Федеральное бюро тюрем. Специалисты по психическому здоровью провели многочасовые личные беседы с Брауном, а также изучили аудио и видеозаписи с его участием, прежде чем вынести свое заключение. Прокуроры, включая помощника прокурора США, не представили никаких дополнительных доказательств в ходе 15-минутного судебного заседания, состоявшегося во вторник утром. Федеральные власти подчеркнули, что это не означает прекращение усилий по привлечению предполагаемого убийцы Заруцкой к суду. Цитирую, суд пришел к выводу, что прогноз восстановления его процессуальной дееспособности Брауна является благоприятным и установил 4-месячный срок для проведения соответствующего лечения. Так заявил во вторник после заседания суда прокурор США по Западному округу Северной Каролины Росс Фергюсон. Суд постановил, что он должен пройти лечение и получать необходимые медикаменты, сказал Фергюсон, добавив, что на протяжении всего курса лечения Браун будет оставаться под федеральной стражей. По его словам Фергюсона, лечение будет проводиться врачом очно в ходе нескольких встреч. «Наша главная цель – добиться справедливости для Ирины Заруцкой», – заявил Фергюсон и ее семьи. «Именно об этом мы думаем каждый день, и сегодняшний шаг является частью этого процесса. Мы должны обеспечить, чтобы наше дело было безупречным с точки зрения возможного апелляционного обжалования и последующих судебных разбирательств после вынесения приговора. Мы обязаны гарантировать обвиняемому все процессуальные права, предусмотренные Конституцией, и это один из этапов данного процесса», — сказал Фергюсон. Затем его также спросили о вспышке Брауна во время судебного заседания. Цитирую, «было не совсем понятно, что именно он выкрикивал. С самого начала этого дела он утверждает, что его контролирует некая субстанция или нечто, находящееся внутри него. Полагаю, именно с этим были связаны его выкрики. Это также сыграло определенную роль в решении о том, что он не способен участвовать в судебном процессе», — заявил Фергюсон. Ирина Заруцкая, бежавшая из родной Украины после российского вторжения, получившая статус беженки, возвращалась домой после смены в пиццерии, когда, по данным следствия, Браун смертельно ранил ее ножом в поезде вечером 22 августа 2025 года. На ужасающих кадрах с камеры видеонаблюдения в вагоне видно, как Браун сидит позади Заруцкой, затем встает и наносит ей удар ножом в шею. Молодая женщина скончалась в поезде через несколько минут. Браун же скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан. Первоначально ему было предъявлено обвинение в убийстве первой степени по законодательству штата, а позднее против него также были выдвинуты два обвинения по федеральным статьям. Ранее Браун уже был признан недееспособным предстать перед судом по делу, рассматриваемому на уровне штата, после психиатрической экспертизы, проведенной 29 декабря 2025 года. Результаты этой экспертизы были официально обнародованы в судебном ходатайстве, поданном 7 апреля. Отдельная экспертиза, проведенная Федеральным бюро тюрем Министерства юстиции США, также пришла к выводу, что он не обладает процессуальной дееспособностью для участия в судебном разбирательстве по предъявленным ему федеральным обвинениям.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Здравствуйте, в студии Елена Вишневецкая. В эфире новости без политики. 6 британских и австралийских ученых и педиатров в рамках эксперимента проглотили головы лего-человечков. С помощью опыта на себе ученые хотели выяснить, сколько времени пройдет с того момента, как игрушка, которую проглотил ребенок, снова выйдет из организма и какое влияние окажет на него пластмассовая деталь. Ученые пришли к следующему результату. В среднем желтая голова лего-человечка снова появляется на свет через 2-3 дня. Несмотря на то, что, по словам педиатра Королевской больницы Лондона и участницы эксперимента Тессы Дэвис, данный эксперимент в некоторой степени был предрождественским развлечением, рассматривать его как шутку не стоит. Каждый день к нам в отделение скорой помощи поступают дети, которые что-нибудь проглотили, отмечает педиатр. Благодаря этой акции ученых врачи теперь знают, что происходит с пластмассовыми детальками в организме маленьких пациентов. Они проходят по пищеварительному тракту и без проблем выходят с испражнениями. Университет Вашингтона рекомендует употреблять мед каждый день. Если придерживаться такого режима, то можно сократить размер клейких бляшек отложений в артериях на 30%, тем самым снизив риск атеросклероза. Как показали тесты с мышами, секрет скрывается в веществе, входящем в состав меда. Речь идет о триголозе. Ей под силу предотвратить инфаркт и инсульт за счет активации белка, который заставляет иммунные клетки удалять из артерии клейкие бляшки. В итоге стенки сосудов становятся более эластичными, кровоток восстанавливается, давление нормализуется. Мед уже не раз претендует на звание самого полезного продукта. Он обладает свойствами мощного антиоксиданта и помогает телу избавиться от токсинов. К тому же мед имеет антибактериальные свойства, позволяющие с его помощью улучшить состояние кожи. Мед показан и худеющим. Сахар, содержащийся в меде, отличается от сахара в сладостях. Потом мед ускоряет метаболизм, что помогает снизить вес. Правильное питание – однозначное спасение от возрастных изменений мозга. Зеленые листовые овощи, овощи и ягоды темно-оранжевого и красного цветов, а также апельсиновый сок способны защитить мозг от возрастных изменений. Речь идет о потере памяти и общем уровне мыслительных способностей. Было проведено исследование с участием добровольцев, средний возраст которых составлял 51 год. Наблюдение за ними продолжалось 20 лет – с проверками состояния здоровья, качества памяти, мыслительной деятельности, рациона человека каждые 4 года. В целом 55% участников исследования имели хорошие показатели в тестах на мышление и память. У 38% результаты теста были средними, а у 7% плохими. Добровольцев разбили на 5 групп в зависимости от уровня потребления овощей и фруктов. В качестве одной порции фруктов ученые принимали одну ложку резаного фрукта или полчашки фруктового сока, порция овощей, ложка резаных овощей или две ложки зеленых листовых овощей. Группа с самым высоким уровнем потребления соотносилась с 6 порциями овощей в день и с 3 порциями фруктов. А вот в группе с самым низким уровнем потребления люди съедали 2 порции овощей и 0,5 порции фруктов в день. В итоге люди, потреблявшие больше всего овощей, на 34% реже имели сниженные мыслительные способности. Аналогичные результаты наблюдались при сравнении группы с самым активным потреблением фруктов и группы, в которой фрукты потребляли редко. В первой группе люди имели показатели памяти, которые были на 6 лет моложе физиологической нормы. Люди, потреблявшие апельсиновый сок в ежедневном режиме, на 47% реже демонстрировали слабые мыслительные способности по сравнению с людьми, потреблявшими менее одной порции в месяц. Это в особенности было актуально для пожилых людей. На сегодня...

0: Вместе с тем он заверил, что вооруженные силы Ирана пребывают в состоянии развала и что иранские ВМС и ВВС полностью разгромлены. Они полностью побеждены, подчеркнул президент. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в Нью-Йорке в воскресенье 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й авеню. Прямую трансляцию будет вести ABC 7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Джо Торрес и Санни Хостин. В этом году тема парада – коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах Кнессет. Об этом сообщила правящая партия Ликуд. 76-летний Биби занимает пост премьера с 96 по 99 год, с 2009 по 21 год и с 22 года по настоящее время. Он находится у власти самый продолжительный срок в истории страны. Точная дата предстоящих выборов еще не определена. Они должны пройти до 27 октября. Судя по опросам, около 60% израильтян настроены против переизбрания Нетаньяху. Народная артистка Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стала длительная болезнь. Прорыв в ее карьере случился в конце 60-х. Широкую известность принесли роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Журавушка». Всего в фильмографии более 100 работ, включая «Веринею» и «Два билета на дневной сеанс». Личная жизнь Чурсиной была сложной и драматичной. У актрисы было 3 брака, но детей в них не появилось. Ее третьим мужем был дипломат Игорь Андропов, сын бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Пара развелась через 4 года. Актриса также пережила попытку суицида, связанную с проблемами в отношениях.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 июня. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Доу Джонса потерял 86 пунктов. 50 872 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 19 пунктов, 0,25%, 7387 была конечная точка. И Nasdaq остановился на отметке 25679, потеряв 251 пункт или почти 1%. Транспортный индекс прибавил 1%. Маленькие компании плюс 0,4% сегодня. Brent плюс 90 центов. Один баррель стоит $86.55. Золото минус $129.20. 4158.50 стоит унция золота. Унция серебра $63.66. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,257%. За 10 лет можно получить 4,528%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,008%. За границей сегодня Англия минус 0,15%. Франция минус 3%. Германия минус 0,8%. Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей минус 1,9%. Шанхай минус 0,4%. И Гонконг минус 0,3%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Правда, это еще не гарантия, что мы закроемся в отрицательном направлении, но откроемся в отрицательном. Dow сейчас показывает минус 203 пункта, Standard & Poor's 500 минус 34, и Nasdaq показывает минус 231 пункт. А буквально несколькими минутами ранее эта ситуация была хуже. И причина, почему мы находимся в отрицательном направлении, это экономические новости. Было объявлено, что инфляция у нас в стране есть за май месяц. За май месяц цены, которые мы платим, поднялись на 0,2%. Это цены от месяца к месяцу, которые core, то есть не, если отбросить энергетику, продукты питания, цены поднялись на 0,2%. Это меньше, чем 0,3% ожидавшиеся, но от месяца к месяцу они поднялись на 0,5%, столько же, сколько ожидалось. А вообще же цены за май месяц поднялись на 2,9%. Так что это достаточно большая цифра, за год. Цены поднялись на 4,2%. Это большая цифра. И инвесторы не уверены, будут ли в ближайшее же время понижен, будет ли понижен банковский интерес. И с этим связано падение биржи. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Теслу надо покупать. Hylian Holdings можно покупать.

0: Health будет вести себя хорошо, Power Integration можно покупать, Johnson Controls будет вести себя лучше, чем другие, Renaissance с RE тоже можно покупать, Cracker Barrel, с ними будет все в порядке, Nvidia нужно покупать, Pfizer, Market, Pifon, то есть их можно держать, Cava надо покупать, это новое объявление сегодня. Они только что попали на экраны. Shark Ninja, с ними будет все нормально. ST Microelectronics покупать. Nike Sector Perform. Nike Sector Perform. Borg Warner можно покупать. Netflix покупать. Новый таргет $110. Ранее был 128, теперь 110. Таргет понижен. Bell Fuse, с ними будет все нормально. Illumina Overweight. То есть Devon Energy Outperform. Outperform, с ними будет все хорошо. Energy, Outperform, Chipotle, Overweight, их можно покупать потихоньку Global и Online to Buy. Цены, которые сегодня с утра изменились. Супермайкрокомпьютер упал на 12%. Они хотят получить $7 миллиардов, дополнительно выпустят акции на $7 миллиардов на покупку хардвера. Cracker Barrel сегодня подскочил на 11%, показал очень хорошие квартальные результаты. Nike минус 2%. Micron упал на 5%, Advanced Micro минус 4%, Broadcom минус 4%. Золотые компании Anglo Gold минус 7%, Harmony Gold Mining, Gold Fields на 6% минус, Helco Mining упали на 3,5%, Chewin поднялся на 4%, они показали хорошие результаты. Chewy это сеть магазинов, которая продает все для животных, и Oracle минус 3,3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Перекладывание денег из технологических компаний в нетехнологические продолжается. Но опять посмотрим, что у нас будет сегодня. Вчера, когда технологические компании сильно упали, все бросились их покупать, и они, а потом поднялись. Может быть, сегодня произойдет то же самое. Всем хорошего. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшее в Нью-Йорке, поддержки, бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: утро. Время суперженщин. На радио Дэвидсон.
1: Здравствуйте! Вас приветствует Дэвидсон Радио, волна 620 AM, американское радио на русском языке. www.davidsonradio.com – это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, я по средам веду шоу, которое посвящено супер-женщинам, женщинам с характером, женщинам, которые могут все, если захотят. Слава богу, образ женщины с отбойным молотком канул в лету, ушел в прошлое, надеюсь, безвозвратно. Современная женщина имеет склонность к многозадачности. Например, в первой половине дня она защищает мир от темных сил, борется со злом, а ночью лихо выплясывает джигу на танцполе или буги-вуги, как Мария Мендиола и Майте Матеос. Они начинали свою карьеру с выступлений в клубах и отелях острова Фуэрте-Вентура. Дуэт перепевал уже существующие хиты Аббы, Бонни Эм и Даны Саммер. Вскоре на них обратил пристальное внимание продюсер Рольф Соя, сотрудник звукозаписывающей студии RCA. А дальше все закрутилось, как говорится. Выпускается первый сингл «Yes, Sir, I Can Boogie». В Германии песня удерживает первое место в течение 8 недель, в Швейцарии – 7, а в Швеции – целых 20 недель. На этом фоне Мария и Майте придумали себе название «Бакара», как сорт роз темно-красного цвета. Цветок также стал тотемным символом коллектива. Из воспоминаний Марии Мендиолы: в конце 70-х, после выступления на одном известном телешоу в Германии, наши записи стали раскупать как горячие пирожки. Тогда же «Бакара» стала первым испаноязычным дуэтом, который возглавил британский хит-парад. Когда мне позвонили и сказали, что мы номер один в Великобритании, я подумала: да ладно, не может быть, мы с нашим английским, а мне: да, вы номер один. Нас даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как женский дуэт, который продал наибольшее количество записей. Чтобы не быть голословной, давайте назову эту цифру. Группа продала 16 миллионов пластинок с синглом «Yes, Sir, I Can Boogie».
0: Утро. Время суперженщин. На радио Дэвидсон.
1: Имя этой исполнительницы начинается на букву «I». Ее отец назвал ее в честь шведской актрисы и просто красавицы Ингрид Бергман. Если бы она не стала певицей, то занялась бы архитектурой, может, даже попробовала себя на поприще художника по интерьерам, а может, ударилась бы в философию, так как получила PhD, докторскую степень в этой науке. Певица Ингрид – личность неординарная. Яркая итальянка, поющая по-французски, приобрела мировую известность после хита «To is for two» «Ты мне обещал». В личной жизни Ингрид на протяжении многих лет без перемен. Она до сих пор не обзавелась ни мужем, ни детьми, зато обзавелась 9 кошками. А когда ее спросили, какой должна быть идеальная женщина, она ответила: женщина должна быть другом, женой, любовницей и матерью. Причем иногда она бывает мамой не только своим детям, но и мужу. Вы же знаете, какие инфантильные порой встречаются мужчины. Это цитата. Да и бабушкой тоже надо уметь быть. А вкусно готовить и вязать теплые вещи. Про вышивание крестиком Ингрид нам не сообщила, но я уверена, что и это ей по плечу.

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Дэвидсон Радио».
3: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86 стрит. Это угол 23 Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com. Новости на
2: «Дэвидсон Радио».
1: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп заявил, что иранские власти затянули переговоры, и им придется столкнуться с последствиями таких действий. Вместе с тем он заверил, что вооруженные силы Ирана пребывают в состоянии развала и что иранские ВМС и ВВС полностью разгромлены. Они полностью побеждены, подчеркнул президент. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в Нью-Йорке в воскресенье 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й авеню. Прямую трансляцию будет вести ABC 7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Джо Торрес и Санни Хостин. В этом году тема парада – коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах Кнессет. Об этом сообщила правящая партия Ликуд. 76-летний Биби занимает пост премьера с 96 по 99 год, с 2009 по 21 год и с 22 года по настоящее время. Он находится у власти самый продолжительный срок в истории страны. Точная дата предстоящих выборов еще не определена. Они должны пройти до 27 октября. Судя по опросам, около 60% израильтян настроены против переизбрания Нетаньяху. Народная артистка Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни. Причиной смерти стала длительная болезнь. Прорыв в ее карьере случился в конце 60-х. Широкую известность принесли роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Журавушка». Всего в фильмографии более 100 работ, включая «Веринею» и «Два билета на дневной сеанс». Личная жизнь Чурсиной была сложной и драматичной. У актрисы было 3 брака, но детей в них не появилось. Ее третьим мужем был дипломат Игорь Андропов, сын бывшего генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Пара развелась через 4 года. Актриса также пережила попытку суицида, связанную с проблемами в отношениях.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
11: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре 25-е лунные сутки, а символ дня черепаха. Луна убывающая и находится в знаке Овна. Сегодня не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей. Овнам нежелательно сегодня принимать скоропалительные решения, и лучше вам перенести важные разговоры на другой день. В любовных отношениях возможны недопонимания, поэтому романтические встречи тоже лучше не назначать или быть более сдержанными. Душевное состояние тельцов тоже будет нуждаться в покое. Избегайте встреч с недоброжелателями, постарайтесь заняться интересной работой или хобби. Не забывайте про физические нагрузки, в рацион включите морскую капусту и яблоки. Близнецам всезнающее светило настоятельно рекомендует отдохнуть от ежедневных проблем и желательно в узком кругу близких и друзей. Занятия спортом повысят жизненный тонус и настроение. А еще пейте достаточное количество воды. А вот у многих раков сегодня появится возможность наладить отношения с противоположным полом. Эмоциональное состояние будет неустойчивым. Будьте сдержаннее и терпеливее. Особую пользу принесут ароматерапия и масляные массажи. Львам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимон. У многих представителей знака Дев будет проявляться упрямство и желание побольше заработать. Этим стоит воспользоваться, если вы наметили перемену места работы или принялись за новый проект. Умерьте прием алкоголя. Весам звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы восстановить старые связи или наладить новые. Назначайте романтические встречи, общайтесь с любимыми, и этот день запомнится надолго. Скорпионам светило рекомендует не делать крупных покупок. вы рискуете взять вещи, которые уже завтра вам не понравятся. Что касается личных дел, то здесь придется сделать выбор безошибочно, прислушавшись к голосу сердца. Стрельцам звезды рекомендуют быть сегодня внимательны к партнерам по браку или избранникам. Включите свой рацион морепродукты. Это не лучший день для упражнения в риторике, но в красивом костюме или ярком платье вас точно заметят. Козерогам желательно в разговоре с любимым человеком не доминировать. Относитесь философски к возникающим между вами проблемам. Звезды говорят, что скоро все наладится, и вы придете к компромиссу. А вот водолеям лучше не назначать на сегодня встречи и романтические свидания. Совет звезд – воздержаться от активных действий и дождаться благоприятных дней. Рекомендуется дыхательная гимнастика и релакс-упражнения. Рыбам тоже советуют воздержаться от выяснения отношений и, если позволяет здоровье, принять теплый ванн и контрастный душ. Почувствуйте, как вода смывает все ваши неприятности. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, так что настройтесь на отличный день, улыбайтесь, относитесь к окружающим вас людям с пониманием, и тогда все у вас будет хорошо, а удачный день будет гарантирован. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
12: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
13: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
0: Супер-женщины с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Это шоу «Супер-женщины», и мы продолжаем. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. «Дэвидсон Радио». www.davidsonradio.com. Она никогда не спутает лавочку со скамейкой, подъезд с парадным, пончик с пышкой, эстакаду с виадуком, поребрик с бордюром, наконец. А все почему? А все потому, что она долгое время проживает в городе Ленинграде, а теперь уже Санкт-Петербург. Правда, родилась она во Франции, долгое время с родителями жила в Польше, а в Ленинграде Эдита Пьеха стала петь в хоре польского землячества, где ее заметил студент дирижерского хорового отделения Ленинградской филармонии Александр Броневицкий. Он взял ее солисткой в свой ансамбль, который вскоре получит название «Дружба». Броневицкий позднее стал не только наставником певицы, но и ее мужем. Визитная карточка Пьехи, песня «Сосед», была написана в конце 65-го года для одного из студенческих капустников. Написал ее не профессиональный композитор, а инженер-архитектор. А исполнил первым Михаил Бутман. Его сын, саксофонист Игорь Бутман, позднее вспоминал, что песня быстро стала хитом среди студентов. Автор Борис Потемкин взял да и предложил однажды Броневицкому свою песню. Позднее она стала шлягером, а Борис Потемкин купил себе на отчисление трехкомнатную кооперативную квартиру и автомобиль «Запорожец» в придачу. Сейчас Эдита Станиславовна живет практически отшельницей в своем загородном доме, встречает, привечает внука и внучку, правнука уже. Говорят, Пьеха очень хорошо готовит, у нее удачно выходят как блинчики фирменные, так и «Потатос Бравос». Если Эдиту Пьеху можно назвать прабабушкой российской эстрады, то Блонди в миру Дебби Харри до сих пор является нашей любимой рок-бомбой. Она мне сразу очень понравилась, вспоминает бессменный гитарист Блонди Крис Стейн о своей первой встрече с Дебби Харри. Это было во время ее выступления в одном из клубов в 1974 году. Харри тогда пела в составе группы «Стилеттос», а Стейн наблюдал за ней из зрительного зала. В ту ночь ему казалось, что она пела лишь для него. Так и началась история Блонди. Многие ее образы были построены на эстетике «Сделай сам», рассказывает Стейн. Она не увлекалась слишком театральными сценическими нарядами, в целом выглядела довольно повседневно. Она никогда не раздумывала над тем, что надеть. Ее фирменный стиль построен на визуальной спонтанности, и это то, что всегда выделяло ее из толпы. Харри была, да и по сей день остается, олицетворением новой рок-волны, а ее стиль служил внешним отражением ее многогранной личности. Мы говорим «Блонди», и перед глазами встает образ: выбеленные волосы, густо подведенные глаза, кожаная куртка, футболка с логотипом и этот неповторимый голос, который можно узнать из тысячи.

0: утро. Время супер-женщин. На радио Дэвидсон.
1: Ну а завершаем мы сегодняшнее шоу песней-сказкой, как я ее называю. Но обо всем по порядку. Пару лет назад Том Нойверт, более известный под именем Кончита Вюрст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы. В интервью немецким журналистам Нойверт признался, что хочет избавиться от надоевшего эпатажного образа. По его словам, его истинное эго взбунтовалось против женщины, которая принесла ему победу на Евровидении в 2014 году в Копенгагене. «С этой женщиной я всего достиг», – прямая речь. «От нее мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош», – заявил Нойверт прессе. Пацан сказал, пацан сделал, как говорится. И сейчас образ Тома Нойверта отличается от образа, в котором он предстал в 2014-м. Нойверт нарастил мускулатуру, сбрил бороду и сжег парик Кончиты. Но ведь когда-то он говорил о том, что бородатая женщина удивляет и возмущает людей, но тем самым это дает возможность обсудить данную проблему и задуматься о природе ксенофобии. Получается, что эти речи уже из разряда былое и думы. Напомню, что Кончита Вюрст не первый эпатажный исполнитель на Евровидении. В 98 году конкурс выиграла Дана Интернешнл, а в 2007 году Верка Сердючка заняла второе место. Но это уже совсем другая история. Через пару минут программа Вадима Михлина «Без повода». Ну а я оставляю вас наедине с птицей Феникс, которая восстала из пепла. До новых встреч в эфире.

0: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.
8: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: динамика. Что вы ожидаете от этих выборов, от сегодняшнего голосования?
1: Ну, я всегда говорю, что я не являюсь экспертом по выборам в Армении, вообще в большинстве бывших советских республик. Вот. Ну, понятно, что там особняком стоят балтийские страны, это уже как бы Евросоюз и наверное, Молдова. В целом, как бы, там, картина в других странах, она ну, обычно достаточно была предсказуема всегда. Понятно, что такое выборы в Азербайджане. Сейчас и в Грузии, к сожалению, тоже картина становится предсказуемой. Ну, про Центральную Азию скромно молчим, в общем, там всем понятно.
0: Да.
1: Армения проводит там серьезный конкурентный выбор. В Армении тоже, в общем, ситуация была не ахти. Там, не Азербайджан, в общем-то, но до Грузии в ее лучшие годы при Саакашвили не дотягивала армянская демократия. В целом тоже была, в общем, военная диктатура, которая много базировалась на карабахской истории. Сейчас идет реальная борьба. Вот, на самом деле, сейчас вот Армения выбирает дорогу. Это, кстати, такое, вот, достаточно такое важное событие. Это, вот, наверное, есть параллельно с молдовскими выборами. Потому что тоже выбор пути. То есть, или оставаться вот, в имперском прошлом с Россией. Вот. Ну, понятно, у каждого свои притирки к России были, но они везде носили такой олигархический характер. Вот. Молдова, судя по всему, сделала ручкой, хотя, конечно, процесс там не закончился еще. Армении очень сложно, географическое положение, оно, в общем, не вдохновляет, там все-таки нету рядом Румынии, как у Молдовы. Но, тем не менее, из того, что я знаю, вот, ну, Пашинян, конечно, выиграет выборы, но крайне сомнительно, что он получит конституционное большинство, такое ощущение, что как, это маловероятно, хотя было, конечно, желательно. Но в любом случае, как бы, это вот реальная демократия. И то, что российская власть так активно участвует в этих выборах, тоже очень интересно. Постоянное это завывание, что там у нас вмешиваются, вот, значит, как бы, ну, это, мы помним, да, вот печеньки Госдепа, там да. Все это. А Россия, между прочим, как бы не считает для себя, вот путинская власть не считает для себя зазорным активно участвовать во всех выборах. Просто реально активно. То есть никаких там проблем нету там в Молдове, в Армении, там, естественно, в странах Балтии, в Европе, старой Европе, назовем так. Вот. Ну, я очень надеюсь, что все-таки в Армении итог будет европейским. Вот. Он и по стандартам будет европейским, конечно, и я думаю, все-таки Армения, молодежь армянская все-таки скажет, окончательно скажет нет вот этой имперской отрыжки.
0: Я, кстати, обнаружил своих друзей по Фейсбуку университетских еще, которые армяне живут в Москве, но в эти дни они всплыли в Ереване и активно ходят там на все эти митинги. То есть значительный такой десант армян, проживающих в России, был как бы туда приглашен на выборы. Ну, как говорится, нарушения закона здесь нету, есть как есть. Потому что там понятно, что диаспора за рубежом очень большая. Георгиевич, понятно, что у нас...
1: А можно уточнить? Ты сказал, мои друзья по школе, но они там что делают?
0: Я так полагаю, что они поехали на выборы поддерживать Самвела Карапетяна.
1: А, естественно. Ну,
0: друзья по Фейсбуку, с кем понятно. Я в университете там учился, то есть люди живут давно в Москве, занимаются
1: в Москве бизнесом. Друзья в Фейсбуке. Вот.
0: Какие есть, да. Вот такие вот университетские товарищи, которые вот всплыли там, поддерживают Карапетяна. Вот. Понятно, что многое зависит от результатов, Гарри Кимович. Военные базы России в Армении будут убраны. Вопрос от нашего зрителя. Будут ли убраны базы в Армении?
1: Ну, конечно, это зависит от выборов, но если побеждает Пашинян, то, я полагаю, он возьмет курс на эвакуацию российских баз. Я не знаю, как скоро он может это сделать. Кстати, зависит много будет еще все-таки от величины победы. Простое большинство или конституционное большинство. То есть, насколько он может действовать в рамках законодательства, применять какие-то, ну, в общем-то, кардинальные меры по разрыву с Арменией, с российским имперским прошлым. В принципе, конечно, базу надо убрать. Вот. Ну, я думаю, что как раз в случае как бы нормального исхода победы Пашиняна, мне не кажется, что эта история станет большой для Армении, потому что российская база же там существовала как вот этот гарант армянской безопасности, ну, что читалось как там гарант того, что

0: история с Арцахом, с Нагорным Карабахом, она не приведет к печальному концу. Это уже случилось, в принципе. К сожалению, история закончилась на этом этапе историческом, может быть, вообще закончилась, но, по крайней мере, сейчас там Азербайджан добился всего, чего хотел, включая этническую чистку. Поэтому даже, я думаю, для армян, которые, может, не очень любят Пашиняна, ну а что это российская база там? От кого она защищает? От Ирана, что ли? Вот, в принципе. Армения сейчас нам налаживает отношения с Турцией, точнее, они уже налаживаются. Надо заниматься экономикой. То есть, вот я давал большое интервью вот армянскому демократическому каналу вот, онлайн. Вот. И мы тогда это обсуждали, что, ну да, есть прошлое, трагическое прошлое, есть геноцид, так и не признанный Турцией. А есть трагическая история Арцаха, в общем-то, зачищенного сейчас полностью. Вот. А есть будущее. Ну, в принципе, да, вот Армения оказалась в такой ситуации. Это результат совершенно позорной, провальной политики, коррумпированного руководства, в том числе, кстати, которое никто не знает, а просто ориентированного на Москву. Вот это вот все твои там друзья по Фейсбуку, в общем-то, это такие солдаты этой армии продажных мерзавцев, которые торговали там оптом в розницу, вот там с этим арабрамяном наверху, там и все остальные там, значит, там далее по списку. Вот. Я вот их помню, кстати, вот этих бонз вот этого армянского сообщества, которые устроили там скандал мне в 2009 году, когда я агитировал за Боря Немцова в Сочи. Вот как раз 24 апреля, в день геноцида, я там выступал в армянской, там большая же армянская община.
1: Да.
0: Я помню, какой-то там совершенно наглый просто там влез туда, я подписывал книги, вот, Харри такая, она такая, мордоворота, а что вы здесь делаете, почему здесь, я говорю, а кто такой, а как, вы получили разрешение, ну, в общем, я его послал по известному адресу, но просто тут факт вообще, что какая-то шавка просто Абрамяна приехала туда, я там заместитель там этого, ну, отправляйся туда, значит, замещай там, вот, то есть вот это результат, на самом деле, и поэтому я думаю, что база не будет таким, ну, для Кремля это, конечно, история. Но, опять, это неизбежное, как говорится, движение в сторону Европы. Российская база давно стала там анахронизмом. Вот. И, в общем, я очень надеюсь, что Пашинян сумеет в рамках вот всего этого легального процесса от этого анахронизма избавиться.
1: Игорь Евгеньевич, Кремль активно и открыто участвовал в этих выборах. То есть в выборах в Венгрии они участвовали достаточно скрытым образом, здесь открыто. И Путин про это много говорил, и там какие-то вводят достаточно значительные, кстати, ограничения на армянскую продукцию. Включилась и Европа, но такое ощущение, что они это сделали уже вот на последнем этапе. Фон дер Ляйен пообещала там 50 миллионов евро компенсации за издержки там по сельскохозяйственной продукции и так далее. Как вы считаете, а европейцы насколько адекватно отреагировали на вот это сражение на как бы полях бывшей Российской империи?
0: Ну, мне кажется, что когда Европа вообще на такие вещи реагирует, это уже, как говорится, это уже адекватно. Понимаете? Сам по себе факт, что Европа начала заниматься очень серьезно, как бы, фактически демонтажом вот этих пока еще окраин Российской империи, это уже демонстрация адекватности того, что, в общем-то, ну, никакого мира в Европе не будет, пока существует Российская империя. Со всеми ее вот этими метастазами многочисленными, включая вот эту армянскую базу, вот базу в Армении, или там войска в Приднестровье и так далее. То есть постепенно Европа начинает в этом направлении действовать. На самом деле важно понимать, что осознание это уже пришло. То есть никаких вот... Опять кулуарные разговоры, помнишь, я еще говорил после того же Галифакса, за кулисами все понимают. Вопрос, как скоро вот это понимание становится реальной политикой. Вот. Ну, мне кажется, что вот это, пусть даже это ограниченная помощь, хотя на самом деле десант вышел в Ереван был приличный. То есть они приехали, то есть они показывают солидарность, дают какие-то деньги. Ну, понятно, история небольшая, вот, но вектор очевиден. Европа все-таки уразумело, что наличие вот этой раковой опухоли, которая дает метастазы, это, в общем, гарантия того, что проблемы будут только расширяться. Кстати, там скоро Европе придется решать вопросы не в Армении, а в Германии, во Франции. Вот, то есть там проблем через голову. Венгерский успех не должен вскружить голову. Потому что там в следующем году французские выборы, пока, если не будет консолидации вокруг там, нового центристского кандидата, проблемы Армении покажутся такими семечками.
1: Угу. Гарри Кирович, у нас, как вот назвали давным-давно еще ваш эфир, глобальный расклад, да, где мы оцениваем ситуацию в целом, да, мы смотрим на разные части света. И много раз мы с вами говорили, что вот есть такая точка, которая потенциально может стать очень опасной, это Тайвань и Китай. И несколько раз и вопросы задавали наши зрители, мы обсуждали, оценивали вероятность каких-то военных операций, эскалации в этом регионе. Естественно, это связано во многом с позицией США и так далее и тому подобное. Так вот, большие события, а может быть и не очень большие, сейчас вы скажете, начали происходить. Китай заявил о начале специальной морской операции в водах возле Тайваня. Отреагировали они на действия Японии и Филиппин, какое-то совместное заключение. Они считают, что это их воды. И они, значит, начали какие-то там военные действия производить. Что такое? Вот у нас, кстати, вопрос есть тоже по поводу Тайваня. Насколько это, на ваш взгляд, серьезно? Что там происходит, исходя из той информации, которую мы обладаем на сегодняшний день?
0: Ну, пока там ничего не происходит, как бы там. Это, все это в рамках, как бы, в рамках пускания пыли, которое многократно бывало. Понятно, что Китай начинает волноваться по поводу того, что за спиной Тайваня может оказаться не только Америка. Вот, да, то есть пока как бы вроде при Трампе они как-то какие-то, не то чтобы гарантии, но какую-то уверенность в том, что Америка не будет мешать им в процессе так называемого мирного объединения. Вот, но меняется позиция, значит, изменилась пойти Японии уже. Вот, я думаю, сильно волнуются Филиппины. И, в общем, там выстраиваются коалиции. И Китай, конечно, начинает, мне кажется, нервничать по этому поводу. Потому что речь, конечно, не про Тайвань идет. А, если представить на секунду, что Китай захватывает Тайвань, вот просто объединяется с Тайванем, это на самом деле вообще крах, во-первых, всей американской политики по контролю за океанами. То есть это вот эта островная цепь разрывается, Китай получает прямой выход в Тихий океан. Это тотальный крах, в принципе. Я думаю, что при всей там податливости Трампа, при желании там чем-нибудь торгануть, понятно просто, там, все, что есть на продажу. Вот. Я думаю, что там могут быть серьезные проблемы даже с сегодняшним Пентагоном, потому что все-таки десятилетиями это выстраивалась концепция. Поэтому я думаю, вот японско-филиппинская история, она может не чисто японско-филиппинская. Не исключено, что все-таки там есть и американский след, потому что на Трампе след клином не сошелся. Вот. Я полагаю, что Китай сейчас пытается, наверное, определить границы возможного. Я не вижу пока никаких индикаторов того, что там завтра что-то серьезно начнется. Да, вот как-то вот там двигают, пока пристраиваются, присматриваются, даже еще не пристреливаются. Вот. Но ясно, что Китай волнует не только там судьба Тайваня, но и вообще баланс сил в регионе. А баланс сил как начнет меняться, как только Япония серьезно за это возьмется. И пока вот все вот индикаторы того, что новое японское правительство, вот тоже интересно, что впервые премьер-министр женщина, очень консервативных, таких радикальных взглядов, а Япония может начать серьезно перестраивать свою внешнюю политику. А как только японцы займутся уже по-настоящему своей армией и флотом, то, конечно, баланс сил в регионе изменится. Потому что Америка, конечно, далеко там. Америка там может быть, может не быть. Там какой президент будет, что они будут делать, там будут дебаты. Но если Япония возьмет для себя курс на то, что надо поддерживать баланс в регионе, то Япония же никуда не денется. Она же там рядом, через границу. Вот. И я думаю, именно это, мне кажется, то, что Япония заняла такую активную позицию, сейчас там явно Филиппины подсуетились, я думаю, очень сильно напрягает Китай.
1: Ряд экспертов называли 27-й год как год возможной военной эскалации, там попытки аннексии захвата Тайваня. А вообще, насколько вот такие прогнозы, на ваш взгляд, релевантны? Потому что кто-то называл, даже причем на уровне там, министра иностранных дел там, или министра обороны, называли, там, допустим, дату возможной атаки на страны Балтии, там, 29-й год, вот какие-то такие цифры звучат, или 30-й год. Что вот сейчас это не произойдет, но в 29-30-м, да, мы это понимаем. Вот эти заявления, насколько, на ваш взгляд, релевантны? Насколько их нужно всерьез оценивать? Или это просто обозначает как потенциальную угрозу, и цифры для этого являются таким, скажем так, средством для того, чтобы это как бы четко обозначить.
0: Ну, а, сам сказал, потенциальная угроза есть, как дыма без огня не бывает. Здесь не просто так же говорят о том, что Китай может напасть на Тайвань, Путин может перейти натовскую границу в Литве, Латвии или Эстонии. Другое дело, что надо все-таки понимать мотивацию китайскую или путинскую. И как бы, ну, вот, тут не глобальный, скажем, по крайней мере, региональный расклад. Мне довольно сложно представить, что в следующем году Китай может начать военную операцию. Все, что я слышал, читал, узнавал, не указывает на то, что Китай достиг или достигнет того уровня военно-морской доминации, чтобы гарантированно добиться успеха. А без гарантии Си Цзиньпин не может оставаться. Вот. Да, понятно, Китай огромная армия, но не надо забывать такую вещь. Армии большие, их много больших армий. Но одно дело большая армия, другое дело армия, которая воевала. Но китайская армия нигде не воевала пока. Поэтому вот все эти разговоры, мы там все, ну, война, она же на самом деле по-другому складывается. Вот. Ну и кроме того, общая ситуация, вот если уже говорить, геополитическая, и очевидный, ну, скажем, сбой Путина в Украине, пока, скажем так, скромно, вряд ли добавляет Си Цзиньпиню уверенности. Вот. Потому что высадка в Тайване без гарантии успеха, ну, хотя процентов на 90. Ну, то есть, понятно, если он проваливается, то, ну, я думаю, с ним разберутся там. Там, ну, понятно, диктатор не удерживается. Он должен все поставить на это. Я не знаю, как бы, насколько он в отчаянном положении, чтобы так рисковать. Пока я, ну, этого не видно пока. Вот этого, вот в Китае нет того катастрофы. Вот путинская ситуация иная. Путин в отчаянном положении. Путину надо рисковать. Потому что ситуация в России ухудшается, ну, так, буквально не по дням, а по часам. Поэтому дальнейшая эскалация и попытка, как бы, вот пока сыграть на нерешительности там, НАТО и неготовности Европы, в общем-то, жесткому военному противостоянию, мне кажется, делает вероятность перехода натовской границы в конце, в начале следующего года гораздо более высокой, чем китайскую операцию против Тайваня. Опять, никто гарантии не дает, конечно. Опять, мы не знаем, какие там военные разведывательные расклады. Конечно, европейцы говорят, что мы тут ответим, все, но опять мы не знаем. Вот как раз, мне кажется, здесь есть серьезный риск, связанный с тем, что Путин по-настоящему в отчаянном положении. Вот. И дальнейшие вот, неудачи, очевидные неудачи в Украине, они могут подвинуть его на самые радикальные действия. А радикальных действий два есть. Или применить тактическое ядерное оружие, что я считаю невозможным. Тут я, как я уже говорил, Китай, я думаю, не даст. Либо перейти на натовскую границу. Вот, больше у него ресурсов не остается. Ну, еще есть третье, можно сказать, мобилизация, но, во-первых, не факт, что это хорошо, но там еще у него там формальные выборы же есть. Вот, но даже как говорится, представить мобилизацию, это все равно даже еще людей пригнать туда. И опять не факт, что это даст результат, а уж социальные волнения вызовет, дай бог. То есть, по большому счету, я говорю, что Путина из вариантов эскалации, которые позволят ему продолжать крутить педали этого велосипеда, вот, оставаться на ходу, это или тактическое ядерное оружие, вот, минимальная вероятность, или переход натовской границы.
1: Ну, раз мы заговорили про тактическое оружие, вот у меня есть такой вопрос. Россия нанесла удар шахедом по ядерному хранилищу в Чернобыле. В СМИ отмечается подготовка населения к неизбежности удара ядеркой. Это вот наш зритель спрашивает. Готов ли Путин нанести ядерный удар по Украине? Ну, мы не знаем, конечно, готов или не готов. Мы можем оценивать.
0: От отчаяния все может случиться. Вероятность все равно минимальная, потому что я по-прежнему убежден в том, что Китай категорически является противником использования ядерного оружия. А потому что, вот, возвращаясь к тому, что мы сейчас обсуждали 10 минут назад,
1: да.
0: Применение ядерного оружия, пусть даже ограниченного так, там, заряда тактического, означает того, что вообще вся история, вся мировая геополитика меняется. Вот. Я не думаю, что через год, а может через 6 месяцев, Япония, конечно, станет ядерной державой, безусловно, вне всякого сомнения. А как, впрочем, Южная Корея с Тайванем.
1: Вот. Ну, кстати, просто, вопрос Тайваня закроется сразу. Сразу закроется.
0: Не, ну просто у Тайваня есть ракета, которая долетает до Пекина просто, да, и на ней просто появится ядерная боеголовка, просто понятно уже. Ну, это уже ясно, что вот игра пойдет по-другому совершенно. А, ну, с точки зрения Китая, это катастрофа. Там, получить там ядерные державы у себя под боком, а вариантов не будет других просто. Как только взрывается первый ядерный заряд, все, как говорится, все переходят в другую, как говорится, мы живем в другом мире. Вот. То есть никакие гарантии, документы, подписки, вообще все отпадает просто сразу. Вот. Ну и кроме того, опять, ну, конечно, Путин невменяемо это видит. Он, конечно, живет в ином, в мирной реальности. Но вокруг него все-таки есть люди, которые тоже должны понимать, то есть не должны, просто понимают совершенно очевидно, что применение ядерного заряда означает, ну, тотальное изменение всех правил игры. Вот. Опять, я считаю, вероятность этого крайне мала. Я думаю, что, опять, как я, она существует всегда. Но мне кажется, что это все-таки это продолжение путинской игры, блефа. В том числе, как часть вероятного перехода натовской границы. То есть, на самом деле, это продолжение давления на Запад. Вот, ну, вот мы видим сейчас, собираются там в Лондоне там Стармер, Макрон и Мерц. Ну, в общем, собираются лузер, по большому счету. Да? Ну, вот, назовем, как он есть. И начинают решать, как им там вести переговоры от имени Украины. Который, в общем, совсем не лузер, который даже выигрывает. Вообще, вот здесь, вот я сейчас там очередную статью готовлю, как бы вот. Вот Европа вообще должна как-то себя понять, она вообще вот в этот процесс входит в эти переговоры с Путиным, как кто? Вот в качестве кого? Потому что вы можете участвовать в переговорах как посредник или как участник с одной стороны. Вот такое ощущение, что Европа хочет играть сразу две роли. Ну, так не бывает, в принципе. Вот. Если вы посредники, то значит вы начинаете торговать украинской территорией. Потому что чем еще торговать-то? А, вообще-то Украина, ну понятно, Украина от вас зависит, конечно. Но вообще-то, если Украина перестанет воевать, то вам придется воевать с Путиным. Поэтому принципиальное решение должно только одно. Они являются как бы частью общей коалиции. Но тогда вообще не понятно, а почему они собираются втроем там? А где там Зеленский? Он должен подъехать попозже вообще. Вообще-то Украина воюет. Вот не может Европа до сих пор перейти вот эту грань. Ну, я говорю много раз. Ну, как минимум отозвать всех послов просто. Как минимум. Понизить уровень дипломатического представительства. То есть Россия продолжает пользоваться всеми вот этими юридическими способами защиты. Там, вот эта история с замороженными деньгами. Вот, постоянно, ну, там, с Интерполом вроде их там подвинули. Ну, там тоже, в общем, знаешь, везде есть какие-то лазейки. Слава богу, надо говорить, ну, точнее, не слава богу, ну, просто факт. У Путина денег на юристов хватает, а желающих поработать за кровавые российские деньги на Западе хоть пруть-пруть. То есть вот такая совершенно невероятная ситуация возникает. То есть, с одной стороны, просто Россия, нарушая все договора, какие только можно, бомбит все, что можно, просто убивает подряд там просто. Вот, все вот законодательные акты, какие есть, там, то есть, могут, ну, нарушаться. При этом продолжает пользоваться вот необходимым, как бы, объемом юридической защиты. Это трогать нельзя, потому что это деньги суверенные, а это тоже нельзя делать, потому что здесь надо пройти процесс, а процесс занимает очень долго, а ракета летит очень быстро, между прочим. Вот именно поэтому мне кажется, что вот все эти компании в России, это продолжение там кошмар, вот кошмарит Запад просто, вот, чтобы им было страшно. Причем интересно, что самый большой страх у тех, кто далеко находится. Вот, в принципе, вот те, кто находится близко к российской границе, там поляки или там балтийцы, они или финны, они как-то уже смотрят на это, ну, это понятно уже, генетическая память, все-таки опыт есть какой-то, да, значит, и ну, что делать? Ну, вот надо с этим жить просто, да, надо. А вот чем дальше там, вот там за чашкой кофе и свежим круассаном как-то вот сразу вот другие представления о том, как надо себя вести с Путиным.
1: Игорь Евгеньевич, ну, одно из самых таких больших событий этой собаки там у меня разошлась этой недели, это экономический форум в Петербурге. И там несколько интересных линий. Первое, конечно, что во время этого форума были прилеты, причем такие существенные, там, в Кронштадт, в Ленинградскую область. И причем такое ощущение, что Украина как бы подсбавила вот эту интенсивность ударов на там, второй и третий день. Конечно, отдельная история, связанная с открытым письмом Зеленского Путину и ответа Путина на полях вот этого самого мероприятия. Ну и само по себе мероприятие, которое является, наверное, символом чего-то. Вообще, содержательно есть смысл это мероприятие обсуждать? Вот если пока что не говорить про письмо Зеленского и ответы Путина, вот этот петербургский форум, он говорит о чем? И говорит ли о чем-то?
0: Ну вот содержательно обсуждать можно письмо Зеленского и ответ Путина. Все, больше там обсуждать нечего содержать. Все остальное это там проститутки политические, там сексуальные и прочие, там в принципе это никого не интересует. Просто они там чем-то занимаются, между собойчиком там вот как бы. Но к большой истории и политике это отношение не имеет никакого. Это куча статистов просто как вот, да. Там, это можно вывести за скобки. Жалко времени.
1: Которые вынуждены еще бабки за это платить.
0: Да? Ну, да, не, ну, в общем, это неинтересно совершенно, как бы, да, вот, поэтому, ну, вот. А вот письмо Зеленского вообще, обстрелы Украины, кстати, интересно, правильно сказал, что многие русские военкоры, вот эти такие, провоенные, они, конечно, зафиксировали, что когда Путин выступал, не стреляли. То есть они там видят заговоры какие-то. Ну, понятно, что, скорее всего, есть какое-то общее понимание, что, в общем, ну, надо какую-то границу не переходить. Тоже это показательно, вот заметьте. Ясно, что они не стреляли в этот день, наверное, ну, как такой-то разговор был. Поэтому это, кстати, тоже подводит черту под разговорами о ядерном оружии. Просто. Там есть границы просто, как бы, вот, которые все-таки где-то незримые границы, которые как-то не переходят. Учитывая, что контакты всегда есть прямые, мы же понимаем, что там все эти Абрамовичи там и прочие, в общем, они там перемещаются в пространстве, и иногда контакты какие-то ведут. Все это, конечно, проходит за кулисами. Вот. Но, тем не менее, контакт, скорее всего, контакты еще с 22 года какие-то постоянно есть. Ну, и об этом и Буданов говорит о том, что контакты всегда есть у них какие-то. Вот. Ну, факт, что Украина продемонстрировала, что в состоянии просто там парализовать второй город по величине в России. При том, что понятно, как бы это показали, но еще, как говорится, не весь ресурс использовали. То есть, если там бросят в 10 раз больше дронов, а это Украина может сделать, то, в общем-то, Питеру придется очень несладко. Потому что Украина четко бьет по военным объектам. Что интересно, вот как бы удивительная точность. Вот как бы вот опять об этом стонут русские военкоры, что вот эта триада нахождение цели, достижение цели, атака цели там идеально работает, как бы она все вот весь этот вот, пульт управления, вот он вот координация. Она, конечно, находится на высочайшем уровне. Здесь понятно, что по Украине перевес технологически довольно значительный. Ну и опять там также ясно, что и американские компании, тот же Palantir там есть, в принципе. Вот, то есть, в общем, Трамп Трампом, а в общем, а процессы там свои за какие-то идут. Важно, мне кажется, является то, что Путин еще раз зафиксировал то, что мы и так знаем. Что конца войны не будет. Вот он сказал вот это, вот уже вот просто, вот, ну как, вот как мог, так и сказал. Очень интересно,
1: что... В своем ответе на писульку, как он сказал, какое-то письмо там ему принесли, в этом ответе он сказал или где-то еще это звучало?
0: Не, ну это постоянно, нет, вот в самом ответе нет. В принципе, как бы все его выступление о том, что мы продолжаем войну. Ну он даже как бы, он напрямую не отвечал, потому что он не соизволил отвечать какому-то там Зеленскому.
1: Да, да.
0: Вот. Но он снова повторил максималистские требования о том, что там нелегитимная власть, о том, что мы должны освободить все свои территории. А это, кстати, повторяет и как бы его прислуга вся идеологическая, о том, что как бы мы должны. Как бы, то есть война может кончиться только если Украина уйдет с Донбасса. Вот. На фоне как бы, того, что Украина сейчас начинает там, двигать российские войска в другую сторону, вот уже, то это звучит, конечно, чудовищно. Но никаких индикаторов того, что у Путина есть желание о чем-то договориться, нет. Ну, я не услышал, во всяком случае. Я не знаю. Может быть, где-то там вот какие-то есть нюансы тонкие. Но я в своем твиттере английском призываю, хватит заниматься там психоанализом, там, вот, разбирать там запятые. Вот он четко говорит одно и то же. Что это война, которую мы должны выиграть. И это повторяют они все. Вот, и Лавров говорит об этом тоже. Ну, просто вот очень важно, что постоянно повторяется одно и то же. А вот в Европе продолжается, а вот все-таки, вот вы знаете, а вот может быть, а вот мы... То есть вот пока этот разрыв сохраняется, их наглость не уменьшится. Интересно, что в Америке ситуация чуть-чуть двинулась. То есть, во-первых, показательно, что исчез Джей Ди Ванс полностью. Просто нет такого человека. Он последние недели две, я вот просто не видел, не слышал его. Что очень интересно. Он обычно очень активный. Mm-hmm. Он просто так растворился где-то в какой-то такой серной кислоте политической. Не знаю где.
1: Это решение Трампа или с чем это может быть связано?
0: Нет, это связано как только будет? С тем, что ему просто сказали не высовываться. Вот и все. Как бы, значит. Это сказать мог только Трамп или кто-то от имени Трампа. Ну, скорее всего, Трамп. А учитывая, что стало много Рубио, к которому тоже я отношусь скептически, но Рубио говорит правильные вещи, по крайней мере. Вот. А это означает, что, в общем-то, общая линия поменялась. Значит, ну, плюс... Все-таки республиканцы наконец пробили блок в Конгрессе. Ну, Трамп все равно вето поставит, как бы, но тем не менее закон был принят. Уже 18 республиканцев проголосовало за военную помощь Украине. В Сенате, скорее всего, он тоже пройдет. То есть вот предвыборная ситуация в Америке, вообще общий фон меняется. 70% американской публики продолжает поддерживать Украину. Вот, то есть вот цифра стабильно
1: 70% держится. 70% да, стоит?
0: 70% нет, стабильно держатся цифры. Конечно, для меня, как человека, там, выросшего в ту еще там, эпоху холодной войны, непривычно видеть, что главную роль играет, первую скрипку в этом играют демократы. То есть, там, голосом Рейгана говорят демократы, а республиканцы совершенно позорные просто тексты, конечно. Ну, понятно, у демократов свои есть, там свои Берни Сандерсы есть. Но, тем не менее, они, что интересно, они как бы вот сейчас, ну, понятно, из политических соображений, голосуют довольно жестко. Вот демократы все проголосовали, вот как бы вот там, вот они, даже абсолютно прогрессисты, вот, но четко как бы эту линию партийное руководство удерживает, проукраинскую. Вот. Ну а некоторые демократы просто там, скажем, тоже там, сенатор Келли, вот, ну, по Одессу съездил, вот, ну, скорее всего, это можно считать такое предварительное начало президентской кампании 28-го года, но там позиции очень, очень четко артикулированы. И видно, что Рубио, ну, он, конечно, часть трампистской администрации, но впервые в его голосе звучат вот те нотки того сенатора Рубио. То есть вот видно, что вот на фоне исчезновения Ванса и общего как бы сдвига, и то, что вообще американцы активно работают, все американские генералы, кто дают показания в Конгрессе, говорят, что Украина сегодня там лучшая армия, лучшая технология, надо с ними работать. Фон меняется. Кстати, европейские генералы уже заговорили уже по-другому тоже, что цель должна быть, Украина должна выиграть войну. Вот об этом там, адмирал Бауэр говорил, голландский, вот, который в недавнее время был там, одним из руководителей там, натовских войск. То есть интересно, что вот впервые начали звучать вот уже совершенно другие нотки. Это еще не стало политическим решением, но вот я говорю, вектор поменялся, мы тренды видим, и поэтому говорю, исчезновение Ванса из политического пространства это не просто так.
1: Игорь Игоревич, ну, Зеленский, наверное, лучше всех в мире знает, что Путин не собирается войну заканчивать. Тем не менее, обратился с этим открытым письмом. В связи с этим вопрос, кто являлся реальным адресатом этого открытого письма? Каков, на ваш взгляд, был политический замысел? И в итоге вот этой полемики, был ли он реализован?
0: Ну, слушай, Зеленский находится в очень сложной ситуации. Ну, сложно это так, это еще как бы... мягко сказано. Он обязан маневрировать, потому что все-таки Украина полностью зависит от европейского финансирования. Сейчас как раз новый там кредит готовится, чисто военный, по-моему, на порядка 40 миллиардов. Вот. И что бы он ни думал, я полагаю, что он разделяет мои представления о большинстве европейских лидеров. Вот. У меня они носят такой эмпирический характер, такой внешний. Он, я думаю, с ними сталкивался. Но он обязан играть по правилам. Он еще раз отфиксировал, что Путин не хочет кончать войну. И опять, наверное, есть какая-то причинно-следственная связь. Он написал письмо, Путин ответил фактически ему. И после этого Европа вот буквально там пару дней назад все-таки значит, сдвинулась в вопросе там, уже чисто военного кредита. Поэтому, очевидно, он должен показывать, что Украина готова идти на разумный компромисс. Разумный компромисс с точки зрения Европы – это прекращение боевых действий по линии разграничения. Вот. А Зеленский, я думаю, что Зеленский, конечно, ему это вряд ли не нравится, потому что Украина сейчас явно начинает двигать Россию, но он прекрасно понимает, что Путин не согласится. Но он предлагает, по крайней мере, ну, здраво. Его, он должен демонстрировать готовность для Европы прекратить кровопролитие. Что он и делает? Он пытался в эту игру с Трампом играть, но там не получилось. Там Трамп-то был полностью по уши сидел в путинской истории. Там, вот. Европейские политики, они смотрят на избирателей. Конечно, если бы удалось бы сейчас прекратить кровопролитие, это хорошо. Но ему еще раз зафиксировали, что невозможно. Ну и кроме того, не будем забывать, что все-таки в Европе происходит на самом деле очень серьезный сдвиг. Он занимает некоторое время, но мы же понимаем, политика и большие деньги, и бизнес связаны между собой. А много лет в Европе доминировали энергетические компании. А как бы этот, и то, что сделал Шрёдер начал, то, что Меркель завершил фактически процесс вот создания этой энергетической зависимости Германии и вообще всей Европы от Путина, от российского газа, от российской нефти. Это, конечно, мы не будем вдаваться в детали, почему фрау Меркель, бывшая комсомолка, это делала, но, тем не менее, факт остается фактом. А большой бизнес, и немецкий большой бизнес, и там итальянский, французский, там Total, Eni, там, если говорить, компании брать, они все были завязаны на путинскую Россию. Вот эта коррупция чудовищная, на самом деле, она конечно, разъедалась. Последние несколько лет, по понятным причинам, баланс начал меняться. На первый план стали выходить компании, которые не занимаются не энергетикой, а оружием. А здесь другие интересы совсем. Вот. И учитывая, что немецкий военный бюджет в этом году официально 120 миллиардов евро, то можно понять, что, в общем, там, как говорится, задавать тон будут другие люди. А у них представление о том, как надо себя вести с Россией, несколько отличаются от тех, кто торгует газом и нефтью. Вот. И вот эта сдвижка, на самом деле, она уже фиксируется. То есть постепенно вот это вот занимает время, конечно, но понятно, что как бы ни завершились вот боевые действия на этом этапе, Европа не будет понижать военные расходы. Пока существует вот эта раковая опухоль, пока есть путинская Россия, и пока есть империя российская, Европа только будет повышать военные расходы. Вот. А это означает, что меняется внутриполитический расклад за счет вот этих внешнеполитических факторов. Плюс не будем забывать, что Трамп серьезно поменял европейскую политику, потому что Америка перестала быть надежным партнером. Это означает, что закупки американского оружия будут уменьшаться. И в перспективе Европа должна делать все свое. Это опять означает усиление европейского ВПК. И опять изменения, опять вот всей этой динамики. То есть там разговоры в Европе лет 10 назад были популярны. А можно ли делать дроны, которые убивают людей вообще? А вот это, а насколько это этично? Где все эти люди сейчас? Алло, где, куда они все делись? Как бы все эти разговоры закончились. Вот. Ответственная политика. Мы должны гарантировать, что AI не будет. Ага, гарантировать должна. Все, значит, история завершилась просто опять. Спасибо Путину и спасибо Трампу. Поэтому я говорю, что вот общая картинка в Европе политическая, она меняется. И опять, и Зеленский, он просто, знаешь, вот как бы ему такие карты сдали, он ими играет. Играет хорошо. Просто как. Все-таки потому, что ситуация объективно для Украины улучшается. Она, я бы не впадал в эйфорию, завтра Украина не выиграет войну, но тот факт, что разговоры о том, что Украина может победить, которые вели сумасшедшие вроде нас только пару лет назад, сегодня уже об этом говорят серьезные люди с погонами. Как в Америке, так и в Европе.
1: Игорь Кимович, вот вопрос, ну, здесь мы разобрались, вот вернемся к нашим российским баранам. Российская либеральная общественность распереживалась на этой неделе по поводу сноса демонтажа памятника Михаилу Булгакову в Киеве. И параллельно, значит, стали появляться определенные схемы, предложения по действиям российской оппозиции, назовем это так, российского гражданского общества на так называемых предстоящих выборах. То есть у людей своя повестка, они в своем каком-то мире продолжают существовать, невзирая ни на что. Ну, во-первых, ваше отношение к теме Булгакова, причем где-то, кстати, где-то даже была информация, что вы чуть ли не «Мастер Маргарита» называли чуть ли не своим любимым произведением в свое время.
0: Вот. В свое время. Я и сейчас могу повторить.
1: А вот да, я просто вот зафиксируем, да. Как вы думаете по поводу Булгакова, почему так болезненно реагируют люди как бы антивоенных взглядов? и как реагировать на людей, которые пытаются в электоральную, так называемую электоральную вот эту карусель каким-то боком впрыгнуть?
0: Ну, смотри, у нас, как правило, же было с самого начала. Мы действия украинской власти не критикуем. В том, что в первую очередь с тем, что связано с Россией, с русской культурой, с русским миром. Мое отношение к произведению Булгакова и к самому Булгакову как бы здесь вторично. Ну, кстати, надо уже разделить все-таки произведение и конкретно лично самого Булгакова, что как бы вполне имперский, в принципе. Мы же понимаем, как бы. Он так воспитан был, в конце концов. Ну, ничего такого удивительного нету. Было бы удивительно, если он не был бы таким. Вот. И понятно эмоции украинцев. Каждая ракета, которая прилетает и убивает там мирных жителей, она, в общем, расширяет эту пропасть между русским миром и Украиной. Даже говорящие по-русски Украины. Даже я не сомневаюсь, что много людей, которые сейчас демонтируют памятник, читали и даже любят Булгакова. И могут там также, я там цитирую там наизусть главы романа просто. Самого главного. Вот, на мой взгляд, ключевого романа, может быть, там, одного из ключевых романов 20 века. Вот. Но это разные вещи уже. Это уже просто... Также Вагнера в Израиле, я не знаю, разрешили играть недавно. Вот, сколько десятилетий нельзя было Вагнера играть в Израиле. Ну, где, причем Вагнер, где Гитлер, да, как бы. Но вот все, вот какие-то вещи, на самом деле, они становятся частью уже там, культурного кода. Поэтому мой совет еще раз. Просто тихо молчать в тряпочку. Вот да, нам не нравится. Но никакого права у нас критиковать нет. Особенно, когда ракеты продолжают в Киев прилетать. Вот, да, вообще-то, как бы они там, ну, как могут, действуют, да, могут все, могут снести все. Могут. Пушкина, Булгакова, все могут снести. Потребуется много лет, чтобы как-то привить, может быть, новому поколению вообще понимание, что вообще-то есть разница. Даже при всей имперскости и Пушкина, и Булгакова, и при весьма своеобразной, как бы там, философии Достоевского, все-таки как бы, ну, надо разделять. Но это время пройдет пока. А пока все это одним миром мазают. Вот все это вот, мы понимаем, как трудно, но мы же знаем, как взаимодействуем даже. Даже такие, как мы, кто с самого начала стоял за Украину, все равно сложно. Вот этот барьер преодолеть очень трудно. Поэтому вот эта либеральная общественность просто, которая много лет, между прочим, делала вид, что ничего не происходит, вот молчать. В тряпочку, как, тряпочку побольше желательно придется, да, можно с хлороформом, чтобы просто отключиться. Да, как бы да, чтобы вот не слышно было. Вообще все, кто после 2014 года еще не мог сказать Крым украинский, вообще права никакого не имеют говорить. Просто вот не имеют и все. Вот это есть какие-то моральные границы, которые нельзя переходить. Вот. Поэтому как бы этот вопрос, ну, для меня он как бы не стоит. Как бы, да. Это трагическая история, но вообще война вещь трагическая. Вот. Теперь, что касается вот этой активности либеральной общественности.
1: А вы зафиксировали же ее, да? То есть она пока что не активность, пока что она...
0: Она просачивается, как бы, знаешь...
1: Идеи,
0: вот,
1: да.
0: Она везде была, ну как, там же там какие-то, какую-то партию, Яшин, Резник, там это, да, вот это... Вот это, да, вот...
1: Полдник против Путина там какой-то.
0: Полдник, я не знаю, полдник, завтрак, обед, я не знаю, там что это. Но вот я вот все-таки, во-первых, не понимаю логической конструкции. Если власть нелегитимна, как можно обсуждать легитимность выборов? Но на самом деле главное другое в этой истории. И об этом мы говорили еще 15 лет назад. Любое участие в политических процедурах, которые проводит нелегитимная власть, фактически придает ей какой-то, по крайней мере, флёр легитимности. А, да, мы, в общем, как бы, ну, боролись как могли там, но мы понимали, что, в общем, ничего не случится. Как бы, но, тем не менее, в 2011 году, в 2012 году шанс был. Еще были шансы. Нас не надо забывать, что все-таки выборы носили относительно конкурентный характер. Тогда еще. Ну, что-то там еще оставалось. Какие-то шансы были. На этом устроилась вся концепция Объединенного гражданского фронта, Другой России, Национальной ассамблеи, потом, когда Солидарность возглавила процесс. То есть, был шанс, что вот этот процесс и фальсификации власти, они дадут, как говорится, вот толчок какой-то. Все это умерло. Оказалось, не жизнеспособно. Что никакого толчка ни для коммунистов, ни для справедливой России, ни для других такого быть не может. Это мы говорим про события 2011-го, начала 2012-го года.
1: 15 лет назад.
0: Да, значит, сегодня обсуждать, вот там, я говорю, а может быть, это будет стресс-тест для власти, недовольство людей выйдет. Значит, я пытаюсь понять, а какое отношение имеет недовольство людей к мероприятию, которое проводит власть? Если им станет плохо, они не будут ждать этого мероприятия. Тем более, что тут же отсутствует конкурентная среда. То есть, как бы, вот мы видим вот списки, избирательные списки, там разного оттенка дурно пахнущая субстанция есть. Просто там ничего другого нет. Вот этот весь бред политический под названием «умное голосование», в принципе, вот, на самом деле, который принес колоссальный вред, на самом деле. Потому что надо вещи своими именами. Я не хочу сейчас говорить, а вот вы, память Навального. Алексей умер как герой. Но это не означает, что то, что он делал, является как бы там вот неприкасаемым. Да, мы все, как все люди, все ошибались, в принципе. Умное голосование – это был один из способов легитимизации власти. То есть это получилось так.
1: Да? В том числе понятно, в Крыму. В том числе на оккупированной территории,
0: кстати. Конечно, естественно. Вы же с момента 2014 года участие в выборах стало косвенной формой легитимизации власти. Понятно, что пожелания были другими, задумывалось по-другому, но сухой остаток легитимизации власти. Сегодня любое участие, вообще любое косвенное, постоять рядом там просто с избирательным участком, это уже участие в процессе, который проводит фашистская диктатура. Потому что никакого влияния на сам процесс никто не оказывает. Более того, там партию собирается, мы создаем партию, мы регистрируем. Где вы будете регистрировать? В Минюсте России? Там мы все там иноагенты, уголовники уже там на всех там дела заведены. Это попытка опять, попытка ввести себя в этот процесс. Мы называем вещи своими именами. Борьба за гранты идет просто. Идет наглая имитация активности. Никакого влияния на это не оказывает. Это попытка показать грантодателям, что мы продолжаем участвовать в российской жизни. Не участвуйте в российской жизни. Никакого участия вы не имеете. Все, что мы можем делать, это помогать Украине победить. Все, ничего. Все остальное, это в лучшем случае просто переливание из пустого в порожнее. В худшем это опять признание легитимности власти. Ну, у нас даже, к сожалению, вот сессия ПАСЕ будет сейчас в июне. Там вопрос вносится в повестку. Отношение к выбору. Просто хочется материться. Вы уже дважды признавали эту власть нелегитимной. Как можно обсуждать дальше? Если она нелегитимна, почему надо каждый раз повторять одно и то же? Но это целая сеть. Вот политическая, там, грантовая. Это целое сообщество людей, которое продолжает играть в игры, никакого отношения к сегодняшним событиям. Идет война. Война идет сегодня. А то, что называется российским парламентом, это сборище вот этих уродов, будет почти полностью, как говорится, забито героями СВО. Вот так называемые. То есть там количество убийц, которые там уже появятся, просто матерых убийц, там, начнет уже как бы приближаться к критической массе. И вот в этом собираюсь участвовать. Остановите бой. Так какая там политическая партия призывает к остановке войны? Кроме того, остановка войны, тут мы же говорим, это же надо еще расшифровать.
1: Сгнившее яблоко, так называемое. Я знаю, что у нас сторонники яблока тоже смотрят и обижаются.
0: Нет такой партии. Гриша Явлинский всегда занимался, как говорится, обелением власти просто. Всегда гасил вот эту антипутинскую, как они говорят, там, риторику. Вот. Нет такой партии сегодня, она присутствует ровно потому, что, как говорится, Кремль считает, что вот этот сгнивший плод полезный иногда нам показывать там Запад. Нет ничего в России. Все. Вся политическая жизнь в России с 2012 года полностью контролируется Кремлем. Полностью. Все, что происходит, это происходит только потому, что Кремлю это выгодно. Поэтому участие в этом балагане – это помощь, как говорится, в легитимизации фашистской диктатуры.
1: А вот у нас есть партия «Победа Украины», условно. Наш сторонник – это форум «Свободы России», какое-то количество блогеров, которые стоят на этой же позиции, экспертов. Как им реагировать? Ну, как совет. Вот, допустим, весь человек смотрит, да, вступать в полемику с социально-невменяемыми, кто хочет в этом процессе участвовать, или просто как бы перекрестить и заниматься своими делами?
0: Ну, в полемику надо всегда вступать. Если полемика носит нормальный характер, объяснять, в конце концов. Опять надо… Есть логика. Есть, кроме того, есть еще же кредитная история. Ну, сколько можно одно и то же делать? Это же, в общем-то, индикатор ненормальности. При том, что ситуация продолжает ухудшаться стабильно уже там 20 лет. Они продолжают говорить одно и то же. Вот. Надо понимать, что есть какая-то мотивация, вот как должна у людей. И ясно, что эта мотивация никакого отношения к участию в выборах не имеет. Потому что нет такого процесса. Не, надо говорить, конечно. Надо просто смотреть на ситуацию и понимать, что ситуация, что в России может что-то случиться, но никакой причинно-следственной связи между так называемыми выборами, вот этим процессом, этим политическим действием и ростом недовольства людей я не вижу. Может быть, я плохо смотрю, мне как-то надо заменять очки там или микроскоп брать, но я не вижу. Может в России что-то произойти? Может. Никакого отношения к этому процессу не имеет. Выборы периодически играли, там, скажем, можно взять Украину, Майдан, например, там, или там, грузинские выборы, когда Саакашвили пришел к власти. Там, где существует конкурентная среда. Вот там, где... И почему в 2011 году еще возникало? Потому что, ну, была определенная конкуренция. Вот, и как раз в тот момент коалиция против Единой России, она, как говорится, она имела смысл. Это был эксперимент поставлен. Он блестящий.
1: Ну и власть не монолитна была, да.
0: Еще и власть была не монолитна, да, тогда все тогда. Ну вот, кстати, опять, эксперимент блестяще провалился. Вы опять выяснил, что даже в самых благоприятных условиях, оппозиционные партии, там, типа там эсеров или там коммунистов, ни на что не готовы. Вот самые благоприятные условия были тогда. Вот, огромные демонстрации, ничего не произошло. Поэтому, в принципе, ну вот, а что мы сегодня хотим? Мы хотим перемен в России. Перемены в России возможны только как итог военного поражения. Вот. И мы видим, что ситуация меняется, что протест есть действительно, мы же видим, как люди начинают реагировать. Но он связан не с тем, что там кто-то ведет какую-то активность, там создает какую-то новую политическую партию, он связан с тем, что украинские дроны прилетают. Поэтому хотите поменять, купите дрон украинский. Вот как вот изменение в России. А он может кого-то там убить. Ну, может, да, действительно, это война, между прочим. Вот. Но, опять, цена, которую надо платить за потенциальные перемены в России, очень высокая, потому что столько лет шли не в ту сторону. Вот, делали вид, что, в общем-то, мы можем быть частью вот этого процесса. Говорили про эволюцию, когда режим там не... Это была обратная эволюция. Режим там шел к неандертальскому, вот, а наши вот эти в белых перчатках с белыми ленточками рассказывали про то, что мы вот сейчас... Мы видим там светлое будущее, вот там за поворот.
1: Спящие институты спрятались там.
0: Да, вот спящие институты там работы писались, там, в принципе, вот, гранты осваивались. Вот все спящие институты. Сейчас вот мы видим, вот к чему все это привело. Поэтому, вот опять, то, что мы говорим, ну, опять, неприятно, может быть, слушать. Не, это, опять, язык вообще конфронтации, он такой, он неприятный. Другое дело, что там вот, когда рассказывают, мы на выборы пойдем. Вот очень красиво звучит все это. Практическая польза в лучшем случае ноль, в лучшем случае. В худшем она подыгрывает Путину. Потому что продолжает как бы сохранять за ним легитимность. Нелегитимный режим, режим фашистский. Вот, а единственный шанс на перемены в России – победа Украины, включая освобождение всех территорий. Вот. Украинский флаг в Севастополе – единственный способ как бы провести шоковую терапию с российской исторической памятью.
1: Блестящая концовка, Игорь Ильич. Игорь Ильич, большое спасибо. Спасибо нашим зрителям, что были с нами.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
6: Sinai Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские экономические аналитики предупреждают о рисках для топливного рынка. Цена на нефть марки Brent на утренних торгах подскочила на 4% на фоне заявлений посла Ирана в России Казема Джалали о том, что Ормузский пролив откроется для танкеров только при условии введения новых транзитных пошлин. Лидеры Конгресса от обеих партий не могут прийти к компромиссу по новому пакету финансирования национальной кибербезопасности. Республиканцы настаивают на жестком сокращении социальных расходов для балансировки бюджета, в то время как администрация указывает на критическую необходимость защиты.

0: 50 миллионов долларов на модернизацию городских парков и создание новых велосипедных дорожек в спальных районах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И, как всегда, по понедельникам наша программа «Контакты». И я ее веду, Сима Березанская. И вот уже столько лет произношу эту вступительную фразу. А я должна сказать, что сегодня у нас особая программа. Почему? Я пригласила сегодня в студию очень полезного человека, употребляя именно этот эпитет. Ни для кого не секрет, друзья мои, для вас тоже, что мир меняется фантастически сейчас, чтобы не сказать катастрофически, а с приходом искусственного интеллекта становится очень трудно людям с определенными профессиями и даже занимающими высокие должности, то есть крутым профессионалам. Они теряют

0: работу. Так же, как, может быть, не этого уровня люди, а люди определенных профессий. И сегодняшний наш гость – специалист именно вот в этом тяжелом состоянии, в которое пребывает человек, потерявший работу, потерявший ориентиры, куда идти дальше и так далее. Особенно, наверное, это касается людей после 45. То есть та растерянность, то непонимание, как вообще жить дальше, оно блокирует наши мозги. И эта растерянность превращается в апатию и так далее. И поэтому очень важно, чтобы в жизни таких людей возник такой человек, как Леон Червинский. И это удивительный человек, executive coach. Он сегодня подробно об этом расскажет. И я познакомилась с ним, не по профессии его, а просто, так сказать, в общей компании. И возникла вот эта идея вынести его профессию для вас, друзья мои. Потому что не все знают, где найти такого полезного человека. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Леонида Червинского. Здравствуйте,
1: спасибо, Леон. Большое, Сима, спасибо.
0: Леон, правильно,
1: да,
0: будет,
1: я,
0: да.
1: Как говорится, в Кишиневе, когда я жил, был Леонид. Меня назвали Леонидом. Но в 1980 году я сюда переехал с родителями и с семьей и переименовал себя более краткое.
0: Да. Краткое. Американцы любят. Да.
1: Да. Спасибо большое вам за то, что вы меня сюда пригласили и за возможность объяснить людям о том, что такое коуч.
0: Я еще, извините, Леон, я еще хочу, друзья мои, обратиться к вам и сказать, что наша программа сегодня построена специально для вас. То есть у вас будет возникать титр периодически на экране, где есть телефон и имейл Леона. И вы можете себе это записать. И тем, для кого это будет важно, интересно и необходимо, вы можете себе переписать и после нашей программы звонить Леону. Так что это очень важно. Важно обратить на это внимание.
1: Далее. Спасибо, да. Спасибо большое. Я, как она называет, executive coach. Что такое коуч? Коуч по-русски это тренер. Тренер, как спортивный тренер, я приведу пример, вот это пловец, который плавает, у него как Майкл Фелпс, да, который получил, не помню, сколько золотых медалей, да, у него же есть тоже тренер, этот же тренер за него не плавает, понимаете, он не прыгает в воду, не начинает за него плавать. Тренер его разрабатывает до той точки, когда он действительно получает эту золотую медаль. И я этим и занимаюсь. Я работаю с людьми, которые потеряли работу, которые ищут себя, которые не могут найти эту работу. Я им помогаю, во-первых, найти себя, во-вторых, найти вторую работу, которая уже
0: мир меняется.
1: Мир меняется.
0: У нас даже есть это.
1: Мир меняется. И на сегодняшний день 82% людей, которые боятся потерять работу. Есть
0: Ничего
1: люди, которые
0: себе.
1: Потеряли работу, конечно, но 82% после опроса, который был буквально пару месяцев тому назад, 82% людей боятся потерять работу из-за того, что вы сказали, искусственный интеллект и разные вещи, которые происходят в Америке, в стране.
0: Хорошо, а как вы пришли к этой работе? Так. Леон, ведь у вас, я просто скажу два слова, что Леон был руководителем высокого ранга и принимал важные решения, отвечал за сотни людей, и вот как вы пришли вдруг к стали коучем?
1: Как я стал коучем, потеряв работу, будем так говорить. Я прошел тот же самый этап. Я закончил Нью-Йорк Институт оф технологии как электрикал инженер, и я После этого стал работать в компании такой, как Goldman Sachs. 10 лет проработал там на руководящих работах. Потом работал в Citigroup, Citibank, тоже на руководящих работах. И в один день буквально мне позвонили и сказали: знаете, Леон, мы построили билдинг в Тексасе, там, где должны быть все, там, где должна быть ваша работа. Ваша работа должна переехать в Тексас. Я говорю: ребята, ну я не приезжаю в Тексас. Они говорят: ну тогда, если не едешь, ты остаешься дома без работы. И когда я потерял работу в Ситибанке, я понял, что мне найти точно такую же работу, ну, невозможно, потому что Ситибанк, он как бы закрылась эта работа, она переехала в Тексас, что-то мне нужно было делать. И я понял, что мне нравится помогать людям, и будучи в той же самой обстановке, как я был, я решил, что, может быть, я должен изменить в себе что-то. И вот это что-то я стал коучем, я стал executive coach, я проучился 2.5 года для того, чтобы добиться этого сертификата, который PCC, Professional Certified Coach. 500 с чем-то часов у меня коучинг. На сегодняшний день почти что 1000 часов, которые я провел с людьми, коучил. И сейчас я вот действительно разработал такой процесс, который помогает людям найти работу намного быстрее.
0: Леон, но вы же не просто коуч, вы коуч высокого уровня, вы говорили какие-то потрясающие цифры, в которые вы входите, этот процент такого уровня.
1: Действительно, да, я не просто коуч, который вот, ну, люди себя называют коучами, очень многие. Я часть организации, которая называется ICF, это International Federation of Coaches, Интернациональная Федерация Коучев, и имею звание PCC, Professional Certified Coach. В мире таких 27 тысяч человек.
0: Во всем мире.
1: Это
0: супер high quality.
1: Это, будем так говорить, из коучев, которые есть во всем мире, мы считаемся 5%, выше 5% коучев. Опять же, почему? Потому что нужно пройти экзамен, трехчасовой экзамен, нужно собрать 500, как минимум 500 часов работы, настоящей работы, и доказать этой организации, что ты действительно работаешь с людьми, и не просто работаешь как коуч с людьми, а действительно работаешь с executives, директоры, managing director и выше. То есть поэтому я себя называю как executive coach.
0: Я хочу обратить, друзья мои, вновь внимание на то, что у вас появляются вот титры и телефон, и имейл, и это относится ко всем, кто смотрит наше телевидение, будь то сегодня в эфире или повторы, когда происходят, или то, что выйдет на Facebook и YouTube, это относится абсолютно ко всем, невзирая места, где вы проживаете, правильно я говорю, или находитесь. Да. Леон работает на международном уровне, поэтому, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Ну, хорошо. Но я хотела бы, прежде чем мы перейдем к разговору о ваших методах, которые вы говорите, разработали, я хотела бы задать несколько психологических вопросов, с вашего позволения. Почему потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа? И почему даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе? И становится ли кризис карьеры кризисом личности? Вот совокупно всех этих вопросов.
1: Окей. Ну, давайте подумаем о том, что значит потеря работы для человека, который проработал в одном и том же месте 20 лет. проработал 20 лет, ходил на одну и ту же работу, стал директором этой компании, стал большим менеджером, и через 20 лет ты теряешь эту работу. Человек, уходя от этой работы, у него этот кризис получается, кризис личности, потому что он ассоциирует личность свою с работой. Он когда идет на партии или он идет куда-то, он себя представляет другим людям, как: «О, я директор в Ситибанке», допустим. Но он себя не представляет, как: «Я Леон Червинский». Понимаете, у него есть вот это понятие, кто он по личности. Mm-hmm. И когда он теряет эту работу, он не знает, что ему делать в понедельник утром. Когда он должен идти на работу, он должен вести митинги, он должен себя... ну, то есть, руководить людьми, а тут он, типа, никому не нужен. И вот это вот то, что, мне кажется, самая большая психологическая проблема, которая встречается с людьми, которые проработали на одной и той же работе 5, 10, 15, 20 лет и больше.
0: Но это не обязательно же руководители. Да. Это люди среднего звена. И очень много таких замечательных профессионалов, но они не директора. Но у них же тот же самый
1: да,
0: кризис.
1: Да, да, да. Тоже такой же кризис, потому что, ну вот, у меня буквально был недавно разговор с программистом, который проработал в одной компании 15 лет. Угу. И его уволили, потому что искусственный интеллект пришел в компанию, и как бы его место заняла машина, будем так говорить. И он не знает, он говорит: я 15 лет, я знаю эти системы, я их строил, этот пол этого банка работает из-за того, что я системы поставил за 15 лет туда, а получается что? Что он потерялся, он не знает, как себя найти, этот человек. И поэтому я с ним начал работать, и мы по моей системе, которую я использую, довольно-таки хороших результатов уже добиваемся, хотя бы с точки зрения как личность. Он понимает, что он не работа, он имеет свою личность.
0: Это здорово, что вот вы даете силу людям почувствовать, что, потеряв работу, они все же остаются людьми и персоной. Да. Но вот какие возможности обычно люди теряют, не замечают вот в этой стрессовой ситуации? И вот с чего начать человеку, который говорит: я вообще не понимаю, куда мне идти?
1: Вы понимаете, что происходит с человеком, который теряет себя? Он чувствует, что он в угрозе.
0: Он в стрессе.
1: Он в стрессе большом. А когда человек в большом стрессе, его видение сужается почти что на 60%. Он уже перестает думать о том, кого я знаю, что я сделал, как я сделал это. У него в голове только: я должен найти работу. Я должен найти другую работу, ну, такую же работу. А такой работы уже нету.
0: Да.
1: И вот он начинает быть в этом стрессе, он посылает сотни резюме, и в ответ тишина. Угу. И вот этот стресс, он на себе как бы копится, и вокруг него все начинают замечать, что он в стрессе. Вот этот стресс, он не дает человеку нормально продумать. А как коуч... Моя работа в том, чтобы остановить его на секундочку, сказать: подожди, давай проверь, давай поговорим, давай я тебе объясню, что ты можешь сделать. Угу. И мы с этого начинаем работать.
0: Хорошо. А какие вот типичные ошибки совершают люди после увольнения? Уж, наверное, вам это хорошо известно. Все мы начинаем сразу думать, ну, любую работу пойду, там мыть полы, красить стены, то, что примитивно, садиться за руль, да, все, да, это, все, да, проходит.
1: Да, да, да.
0: И как понять, искать такую же работу или менять свою сферу вообще применения? И что делать человеку 45+ или 50+, когда уже это считается в Америке критический возраст, и он совершенно трезво понимает, что его на работу не возьмут. Вот такая ситуация, которая сегодня, к сожалению, стала очень типичной.
1: Да, вот эта цифра 55+, это цифра моя. Я 100% понимаю, как люди думают, как они себя чувствуют, особенно те, которые потеряли работу. И кризис не в том, что ты думаешь, что ты потерял работу, и ты не можешь найти работу из-за своего возраста. А ты думаешь, что тебя просто никто не возьмет из-за твоего возраста. Насчет этого я вам скажу, дорогие зрители, что вы должны понять, что у вас в течение этого времени, которое вы работали на этой работе, вы очень много приобрели знаний, навыков. И на сегодняшний день многие компании действительно ищут людей, которые будут в этой компании находиться дольше, чем молодые, которых они берут. Потому что в компанию, когда берут молодого обычно специалиста, ну, это показывает все варианты, которые можно посмотреть на интернете даже, что обычно молодой специалист остается год, два, три, потому что он ищет новую работу, которую он повышает зарплату, и они как бы прыгают с работы на работу. А человек, которому за 55 или 45, за 45, они обычно в 5 раз дольше находятся на этой работе, чем взять молодого человека. И многие компании это нужно. Они не хотят заново проходить через тренинг, они не хотят заново брать человека, которого они должны как бы менять. И это, если, ну, во-первых, возраст никто не показывает, ни на резюме, нигде. Но показывается твой experience, твое знание, это показывается. Еще что я увидел очень часто, что вы спросили, что я вижу часто, это то, что они действительно прыгают и хватают любую работу.
0: Ну, биллы же надо платить.
1: Точно, биллы надо платить. Но надо сначала понять, кто ты без этой работы. Чем ты хочешь действительно заниматься? И да, биллы надо платить, хватаешься за любую работу. Но, может быть, есть какая-то возможность остановиться, ну, буквально на 2 недели. И дать себе возможность вздохнуть, продумать следующий шаг. Понимаете? И дальше идти. Я на это смотрю как пальба из автомата, да, вот по цели. Ты можешь стрелять, и, может быть, одна или две пули попадут. Правильно? Но вам нужен снайпер, вам нужен человек, который точно попадет в цель и правильную цель. Поэтому, когда я работаю с людьми, я не делаю этот обширный горизонт, где говорю, о, будем подавать во все компании. Потому что я в моей методологии я делаю специальные тесты для людей, которые мы проходим. У меня как минимум 3 теста разных, где я понимаю, и этот человек сам понимает, где ему лучше работать. И мы специально, специфически ищем те компании, в которых этому человеку было бы работать самое лучшее. Вот так я работаю.
0: Хорошо. Мы... Тем не менее, бывает, что человеку в такой ситуации уже очень трудно справиться одному. И вот, друзья мои, я поэтому и пригласила Леона, потому что это именно тот человек, который помогает справиться. Я должна сказать, что я, прежде чем привести Леона и пригласить в нашу студию, я решила провести эксперимент и сама попросилась в... Не то, что в его клиенты, нет, но просто я хотела знакомиться, я всегда так делаю, потому что надо понимать, о чем ты говоришь. Говорит ли он, объясняет, но я тоже должна принимать в этом участие, понимать, как вы, дорогие друзья, которые находитесь вот по ту сторону экрана, вы должны понимать тоже, о чем мы разговариваем. Поэтому я выступаю как бы от вашего лица в данном случае. И очень часто, Леон, мы знаем, я по себе, и вы, ваша биография это доказывает, что иногда вот такой, кажется, катастрофический конец одной работы на самом деле оказывается старт к новой жизни. И именно, и более даже успешный, и да, человек более счастлив, потому что таким образом, уходя от такой рутины каждодневной, в которой он находится в этих рамках, потому что семья, квартира, платить, туда-сюда, он как бы открывает себя, он вздыхает полной грудью, и вдруг он, как вы все время настаиваете, что надо вернуться к себе, и он вдруг обретает совершенно, так сказать, какие-то реальные горизонты. Угу. Вот чем, вот поподробнее, да, executive coach может помогать в этой ситуации? Вот если мы будем, вы уже немножко сказали об этом, но вот если предметно говорить, предположим, в чем заключается ваш метод?
1: В чем заключается мой метод? Мой метод, он... Он имеет три системы в нем. Mm-hmm. Нет, четыре ступеньки, но три системы. Первая система – это в том, что я начинаю разговор с человеком в коротком интервью, буквально 15-20 минут, только для того, чтобы понять, где этот человек находится с точки зрения его личности. И потерял он ее, имеет он ее, кем он был, что он делал. Угу. Потому что в резюме люди обычно прыгают и начинают писать новое резюме, без того, чтобы даже понять, кто они внутри, чем они занимались, что они делали. И вот этот вот первые 15 минут, первые 20 минут, которые я провожу с ними, я действительно понимаю, где они находятся и что делать дальше. После этого мы проходим разные тесты, которые у нас действительно помогают и этому человеку, и мне понять, где, с какой точки зрения мы можем смотреть на следующие работы.
0: То есть вы помогаете разрушить стереотип. Потому что, конечно, человек, проработав особенно долгое время в каком-то месте, с какой-то профессией, он все равно идет автоматически в ту же сторону.
1: Да, у меня вот был буквально месяц тому назад, чуть больше, ко мне пришел человек, у которого 31 год руководящей должности был в Ситибанке, который он 15 лет из этих 30 лет он проработал в Индии. У него было 1200 человек, которых он над которыми он руководил, он строил системы банковские в Индии для того, чтобы они работали для Америки. И вот этот человек, он ко мне пришел, говорит, я трансформер, я трансформирую системы банка. После буквально 20 минут разговора я понял, что он не трансформер банка, а он трансформер людей. Он говорит с людьми, он строит новые команды, он этим занимается. И когда мы стали писать его новое резюме, когда он стал писать свое новое резюме, имея всю эту информацию, он уже стал искать совсем другую работу. Совсем другую работу. Потому что он уже не был не в технологии, он не technologist получался, а он работал в HR. Потому что он работал с людьми. Угу. Понимаете? И это для него действительно открыло глаза, потому что он начал 31 год тому назад, он начал как в технологии, как technologist, как инженер. Но в течение этого времени он изменился. Но когда он писал резюме, что он инженер, он технолог, он это все делает. Понимаете? И так вот после разговора, буквально 30 минут, да, вот эта вот искра в глазах, которая «Oh my goodness!», вот эта искра, вот все изменило.
0: Друзья мои, итак, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу замечательно важную беседу с Леоном Червенским.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
0: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И у нас сегодня совершенно замечательный человек Леон Червинский, который коуч, то есть тренер, экзекутив коуч, то есть тренер высокого разлива, то есть уже человек, который может помогать в очень тяжелых ситуациях. Я вам говорила, что у нас по мере нашего разговора, особенно когда говорит Леон, у нас возникают титры на экране, где есть телефон и имейл. И мы работаем на сегодня многочисленную аудиторию. И это касается не только зрителей, которые сегодня в данный момент в прямом эфире нас смотрят. Это касается по всей Америке, кстати. Это касается и для тех, кто увидит нас в сетях. И на Фейсбуке, и на Ютубе. Я обычно эти программы свои выставляю на своем Ютубе, который называется «Сима Березанская». Без разницы, по-английски или по-русски. Так что обратите на это внимание, записывайте. И даже если вы, предположим, у вас есть внуки, да, не говорю про детей, даже внуки, которые вдруг растерялись в этой жизни, то бабушки у нас всегда считались двигателями прогресса. Я это знаю, я 36 лет в эфире, я 36 лет делаю рекламные программы. И я знаю, кто на самом деле руководит жизнью семьи. Поэтому и вам это тоже относится, дорогие наши бабушки и дедушки. Пожалуйста, запишите этот телефон. Неизвестно, что может быть завтра. Вдруг, не дай бог, ваш внук потеряет работу или уже потерял. Поэтому вы можете ему помочь, потому что есть такой человек, как Леон Червинский, высочайшего уровня профессионал, который сегодня пришел к нам и нашел время в своем очень занятом графике вот рассказать вам и помочь. Леон, еще раз спасибо вам огромное, пожалуйста, что вы пришли к нам и учите нас, как правильно жить в этой тяжелой сегодняшней ситуации.
1: Учить, как жить, я этого не делаю, но что я делаю, действительно, я открываю глаза иногда вопросами, которые я задаю, и как вы сами сказали, они иногда приходят совсем с другого фланга. Они совсем заходят и ставят многих людей в тупик, потому что я заставляю... Моя Моя профессия – заставить человека думать. Угу. Думать, как вы сказали, outside of the box. Из тех параметров, которых человек прожил, проработал последние 15-20 лет, заставить человека думать, ой, а что же я могу еще?
0: Вот я как раз здесь и хочу задать один из вопросов, который мы предварительно вот в нашем последнем вопросе коснулись. А все же, какие навыки человеку могут помочь вот найти работу в сегодняшней ситуации?
1: Какие навыки должны помочь человеку? Ну, первый навык, что он должен понять, кто он и что он. И что он
0: То есть себя... мы опять возвращаемся к себе.
1: Ну, да, потому что если вы... Ну, я приведу вам пример, допустим. Я сейчас работал недавно, ну, буквально... Да, недавно, 2 месяца тому назад, проработал с одной женщиной, которая была... работала в госпитале. Да. И вот она, к сожалению... потеряла работу. Она работала там как медсестра, но так же, как медсестра, у нее был RN, ну, RN, registered nurse, у нее, она также работала в технологии. И она была этот человек, который между технологией и nurses. Она была как это звено, которое показывало nurses, как работает технология и вела эти все технические программы. И когда она ко мне пришла, она говорит, ну я же nurse.
0: Медсестра.
1: Я же медсестра, я буду искать как медсестра. Я говорю, подожди, я говорю, а вот эти вот 5-10 лет, которые ты проработала, как звено, куда ты это денешь? И вот мы стали разрабатывать, и в конце концов она устроилась на работу как консультант в техническую компанию, которая занимается разработкой для медицинских.
0: То есть она в глаз попала.
1: Она попала, да, она вот вместо того, чтобы уйти из, ну, будем говорить так честно, она ушла из медицинской профессии и стала технической, и заняла техническую профессию. Но не просто заняла техническую профессию, она заняла техническую профессию, где она как консультант и работает с многими госпиталями.
0: Вот сейчас мы переходим, друзья мои, к очень важному вопросу, и у нас появится, вот, когда он начнет говорить, схема очень интересная, которую он будет комментировать. Вот что бы вы сказали человеку, который сейчас смотрит нас и думает, вот все, моя жизнь разрушена. Ну, что ему делать здесь?
1: Да.
0: Почему сегодняшнюю вот эту ситуацию, как научить, нельзя понимать как приговор уже себе? И вот этот метод, как важно себя внутри опять собрать по частям, как не потерять надежду на успех. Вот такой очень важный у нас вопрос, который вот сейчас нам покажут вашу эту замечательную картинку.
1: Да, это модель. Моя компания, будем так говорить, мой бизнес, называется Cyborg Coaching Model. Так? Cyborg – это... Я не знаю, как правильно это объяснить на русском, это когда 50% искусственный интеллект и 50% Леон. То есть я как технолог, я как инженер-электрик, компьютерщик, будем так говорить, назовите меня как хотите, я с искусственным интеллектом на «ты». И я разработал очень много правильных программ, которые помогают мне добиться успехов для людей, которые ко мне приходят. То есть я с людьми работаю один на один. Но мы находим, вот, допустим, даже посмотреть
0: первый
1: на первый кружочек, на открытие. Угу. Мы проходим через... Мы открываем... Мы discovery по-английски, мы discovery, мы идем через то, чтобы понять, кто вы и чем вы работаете. Это... В этом мне помогает искусственный интеллект, в этом мне помогает много-много разных тестов, которые вы сами проходите. Угу. Второе, мы уже знаем, кто вы, и теперь мы будем диагностировать, к чему это ведет. У меня есть лайсенс для EQ. EQ 201 это emotional intelligence. Я вас проверяю по там где-то 200 разных вопросов, понять с точки emotional intelligence, не знаю, как это перевести правильно.
0: Эмоциональное образование.
1: Да, знание. Знание. Как вы можете, в какой компании вам лучше работать? С какими людьми вам лучше общаться? Какая культура для вас более важна? Ну вот вы же не возьмете там рыбу, которая плавает в озере, и бросите ее в океан. Правильно? Она же не выживет просто. Так точно так же вот человек, который определенного интеллекта внутри, он не может быть в компании, которая его съест.
0: Да.
1: И вот эта вот диагностика происходит не только на уровне теста, но также с точки зрения, как искусственный интеллект, я беру информацию этого человека, и я пробегаю через все программы, которые я сам сделал для этого.
0: Потом, то есть это вот сиреневый кружочек?
1: Это да, сиреневый кружочек, да. Потом я начинаю проектирование этого человека, как внудрить этого человека в эту в рабочую, как это называется, в рынок труда. Понимаете? Значит, эта вся вот эта модель, она занимает 12 недель. Я ее ускорил. Почему? Потому что я встречаюсь с людьми почти что два раза в неделю. Все остальные коучи встречаются один раз в месяц, может быть. Или один раз в неделю. Ну, или каждые две недели. Эта программа, она в реальности должна быть где-то 28 недель. Не 28, да, 28 недель. Я ее делаю за 12. Потому что я понимаю, что вам нужно найти работу. Вы должны устроиться на работу как можно быстрее. И поэтому каждый из этих кружочков, вы увидите, там недели есть, четвертая, шестая неделя, это проектирование, где вы должны быть. Я начинаю с снайпером работать.
0: Да.
1: Мы действительно начинаем искать компании, но не просто компании. Что я делаю? Я включаю искусственный интеллект, и я нахожу людей, которые находятся в должностях. Которых вы хотите подать на работу.
0: Ага, ух ты. То есть напрямую получает.
1: Ну, да, и я разрабатываю с вами или имейлы, или возможность в том, чтобы вам добиться того, чтобы они с вами переговорили или хотя бы поняли, кто вы.
0: Да.
1: Вот, понимаете, дальше уже я беру этот портрет этого человека с интернета, нахожу искусственный интеллект, делает для меня этот портрет, и тогда вы можете с ним иметь свое интервью. До того, как вы еще с ним встретились, вы можете с этим человеком иметь интервью.
0: Ну, сокращается как бы.
1: Вы учитесь.
0: Да.
1: То есть человека, когда вы идете на интервью, вы не должны запоминать свои линии, вы не должны запоминать свои ответы. Что происходит? Вы просто прошли через это до этого. И теперь вы просто как пройдете по улице. Вы по этой улице уже прошлись 5 раз. То есть вы уже знаете, да. Споткнуться не надо. Вы уже знаете, что тут сломанная дорожка. Да. Вы переходите через нее. Вот точно так же это работает. Вот так работает эта модель. Эта модель работает с помощью меня и с помощью искусственного интеллекта. И поэтому она называется Cyborg Coaching Model.
0: Вот это вот красненькое.
1: Красненькое – это запуск. Это когда мы уже делаем специфические документы для вас, где я с вами работаю над вашим LinkedIn профайлом. Потому что не то... LinkedIn – это та программа, которая на сегодняшний день использует весь мир для профессионалов. Где профессионалы пишут о себе, что они делают, как они делают. Они ставят свой портрет там, чем они занимаются. И когда работодатели ищут узнать чуть-чуть о человеке, которым они хотят взять на работу, они туда заходят и начинают читать, что, кто этот человек, что, чем он занимается и тому подобное. Но если эта страничка у вас неправильно написана, так извините меня, а тогда работодатель скажет: спасибо, Леня, спасибо, Леон, it was nice meeting you, have a nice day, понимаете? Но если эта страничка правильно написана, и написана с таким, так, что он, работодатель, понимает, чем вы живете, что вас интересует, тогда этот работодатель может обратить на вас внимание, вы можете пойти на первое интервью, потом второе интервью, третье интервью. И каждый раз вы идете на интервью, я с вами работаю.
0: Ух ты! Да.
1: Я не то, что вот как...
0: Не бросает сил человек.
1: Ну вот да, вот как, опять же, я возвращаюсь к спорту и заплыву. Да. Правильно? Каждый раз человек плывет, пловец плывет, коуч сидит с секундомером и засекает, как он проплыл. Ну, у меня нету секундомера, но у меня есть знание и понятие, как проходит это интервью, потому что вы мне говорите, как оно прошло, и мы идем к следующему интервью.
0: Ой, слушайте, замечательно совершенно. Я хотела бы, друзья мои, еще сказать, опять же, пусть небольшого своего опыта, но думаю, что, может быть, кому-то он пригодится, что, общаясь с Леоном, надо сначала в себе побороть... Леон у меня это назвал, маленький человечек нет.
1: Да.
0: Я думаю, что он есть у всех. Потому что вы... Сначала как бы, ну как же, вы уже из себя что-то представляете, вы обременены этими знаниями, столько лет работы, и вдруг человек посторонний начинает вам задавать какие-то вопросы, иногда кажется наивные и вообще не имеющие отношения к этому. То есть я призываю вас, дорогие друзья, если вы обратитесь к Леону, а я настоятельно вам это советую, сразу вот этого человечка убрать, сразу быть открытым к тому, что вам предлагает профессионал. И это сократит время. С пользой вы проведете его. Я опять же говорю это по себе. Хорошо, может быть, у меня, так сказать, характер такой. Я люблю 50 раз все проверять, сама принимать решения. Жизнь научила. Но вот в этой критической ситуации, в которой человек может находиться, надо вот это все отпустить. Отпустите. И с открытыми глазами начинайте общаться с человеком, который реально может вам помочь. Вот вы сейчас на этом замечательном графике, для меня он тоже уже стал неким откровением в такой степени вот подробностей, вы видите, насколько этот процесс обязательно приведет к результату. У вас же есть какие-то примеры?
1: Да, еще? Да, да. У меня набрать 1000 часов с людьми... Примеров у меня очень много. Просто я, вот, допустим, ну, и я как бы, я не хочу уходить далеко, потому что сам по себе рынок труда, он меняется.
0: Да.
1: Буквально каждую неделю, каждый месяц он меняется. Каждый месяц выходят новые и новые увольнения с больших компаний, с маленьких компаний. Это все видно. Я работал вот буквально с одним человеком, который меня знал еще со времен Goldman Sachs. Он, поверьте или нет, он был моим начальником. Это было... Если я стал работать в Goldman Sachs в 1996 году, вот в тот момент он был моим начальником. И он чуть-чуть старше меня, и вот он мне позвонил и говорит: я не знаю, что мне делать, я большой начальник, я сейчас работаю в Microsoft, я занимаюсь технологией такой-то и такой-то, и я не знаю, я вот сейчас стою, вот хочу пойти дальше, хочу иметь еще большую, еще большее звание. Ну, я его спросил, через вопросы, мы с ним проговорили полчаса, потом у нас был еще один час работы с ним, и он довольно такого высокого полета молодой человек, или я его называю молодым человеком, я его спросил, хорошо, забыли все, что ты мне только что сказал, закрыли глаза, и найди себе, закрой глаза, да, сказал ему, и представь, что сегодня, 2027 год, июнь месяц и сегодняшнее число.
0: Через год.
1: Через год. Как ты себя видишь? Где ты? Что ты? Опиши свое состояние. В чем ты одет? Какую машину ты водишь? Вот ты изменил все, что ты изменил, да? Вот через год. Как это на тебе отразилось? Человек с закрытыми глазами мне сказал, я играю на гитаре. После чего я с более чем более открытыми глазами ему говорю, Джан, а теперь открой глаза и повтори, что ты сказал. И он говорит мне, я играю на гитаре. Я всю жизнь хотел играть на гитаре.
0: Скрытое какое было, да.
1: Я играю на гитаре, но у меня никогда не было своего бэнда, оркестра, я не знаю. И я хочу играть на гитаре. Я говорю, а чего мы тогда говорим о больше роли? Он говорит, ты знаешь, ты прав. Я уволюсь через 3 недели.
0: И он сегодня играет на гитаре.
1: Он сегодня играет на гитаре. Он сегодня открыл себе бенд новый. Он самый старший в этом бенде. И он сегодня играет на гитаре. И он сегодня не ходит на работу от слова совсем. И он играет на гитаре и зарабатывает, не так, чтобы зарабатывал, как он зарабатывал в Microsoft, но все равно он изменил свою жизнь в корне.
0: И, наверное, счастлив, я думаю.
1: И да, и он сейчас, я буквально на прошлой неделе с ним говорил, я говорю, John, how you doing, how's everything? Он говорит, I'm happy, I'm more than happy. My kids are out of the house, дети ушли из дому, они уже имеют свои семьи, я с женой. Я играю на гитаре. И этот вариант из тех, которых кто-то из вас, может быть, и имеет в голове, или знает в себе внутреннее, что он, может быть, хочет быть художником.
0: Ну, вообще известно, что достигается успех там, что ты очень любишь.
1: Да.
0: И потому что и силы появляются, энтузиазм, и идеи. Да. Ну, вот Леон как раз, друзья мои, помогает найти эти пути, может, даже не такие традиционные. Но пока у нас есть еще небольшое время, Леон, я хотела бы задать все же несколько каких-то такой эмоциональный блок, да, который, может быть, тоже...
1: Пожалуйста.
0: Вот эта ситуация, она же не только вот человек один, вокруг него есть семья, мир и так далее. И вот как не потерять достоинство, когда тебе уже отказали 50 раз?
1: 50 это
0: мало. 20.
1: 50 это мало.
0: Это мало?
1: 50 это мало. Потому что я вам говорю, что честно, это мало, потому что я говорил буквально недавно с одной женщиной, которая, мы с ней так общаемся через LinkedIn, там, это вот, и я ей спросил, когда, дорогая? А она говорит, когда я получу 1000 нет, я тогда к вам обращусь.
0: А, понятно. Надо было пораньше.
1: У каждого свои...
0: Своя метода.
1: Каждый любит боль по-своему, понимаете? Ну, люди в основном как? Люди в основном отсылают, которые действительно занимаются поиском работы, они отсылают, резюме, может быть, 30-40 в день. Потому что они ищут себя, они прыгают за все и хватаются за все.
0: Ну, вот не потеряться в этом.
1: И вот в этом люди действительно теряются.
0: То есть нужна концентрация. Опять надо обратиться к Леону.
1: Даже не... И, конечно, обращайтесь к Леону, конечно, звоните, конечно. Я буду больше, чем рад помочь всем. Но человек должен понять, может быть, и это тяжело понять самому. Вот тут вот где эта бабушка нужна, где жена нужна, где сын нужен, где дочка нужна, где семья нужна. Как бы встряхнуть человека, сказать: дорогой, подожди, ты сам ночью не спишь, ты утром встаешь рано, утром садишься за компьютер, ты не свой, ты не можешь даже, мы идем на какой-то день рождения, ты не свой, ты ни с кем не хочешь говорить.
0: Потому что человек живет в ощущении стыда и беспомощности в глазах семьи, у детей, перед женой. Особенно для мужчин это вообще всегда очень болезненно. Так что понятно.
1: Ну и для женщин тоже, конечно.
0: Да, но женщины больше адаптируются. А еще есть такой момент, когда ты себя сравниваешь с другими. Почему ему повезло, а тебе нет? А это очень болезненно.
1: У меня был такой вариант. У меня был молодой человек, который мне позвонил, и мы с ним говорили с Индии. Он в Америке живет, но он индус. И он говорит мне 42 года. Люди, с которыми я общаюсь, 42 года, они уже имеют высокие посты. А у меня... Я программист. У меня нету высокого поста. И я вот сейчас потерял работу. Я хочу найти работу на высоком посту. Я говорю: замечательно. Я говорю: пожалуйста. Но я говорю: давай тогда будем работать хотя бы над тем, чтобы найти тебе правильную работу, которая будет работать для тебя, для себя, для любимого, как говорится, да, чтобы ты радовался каждый раз, когда ты просыпаешься и идешь на работу. И да, мы с ним работали, нет, он не получил работу директора, нет, но он попал в менеджмент. Он стал менеджер of the team, или команды других программистов. И он нашел работу, вот действительно, потому что я с ним стал разрабатывать, где он сказал мне вот эту фразу: вот они же могут, а я не могу, а почему они могут, а я не могу, а я хочу быть как они. Я говорю: без проблем, но ты директором сейчас не сможешь стать.
0: Значит, надо найти свой путь, где ты будешь.
1: Надо точечно искать. Не то, чтобы рассылать все и искать. И на сегодняшний день резюме – это такая интересная вещь, особенно с интеллектом, с искусственным интеллектом, который может за тебя написать любое резюме, который может за тебя написать любое, все, что ты только не хочешь.
0: Да, главное понять, в какую сторону его направить.
1: Главное, ну не только это, а главное понять, как не обманывать на интервью. Потому что он уже такое напишет, а ты к этому не готов иногда, понимаете?
0: Леон, дорогой, у нас вот время пролетело, вы видите, друзья мои, я вновь обращаюсь к вам. И надеюсь, вы записали все данные, телефон и имейл Леона. И нам сегодня очень повезло, что вот человек такого уровня вот реально присутствует у нас в эфире, который может помочь в критической ситуации, в которой сегодня, повторю, к сожалению, оказывается очень многие, и еще больше окажутся. Вот что. Поэтому не откладывайте, не ждите тысячу отказов, как та женщина. Да. Просто обращайтесь к Леону Червинскому. Спасибо еще раз, Леон.
1: Спасибо вам, Сима. Спасибо.
0: Друзья мои, всего доброго, успехов вам. И до следующих встреч.
1: Спасибо.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас.
5: В Нью-Йорке 3 часа дня.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Волне 620 АМ и слушайте Дэвидсон Радио.
8: Новости на Дэвидсон Радио. студии с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов Конгресса осталось 5 месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов ФБИ на специальные тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Минюст также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в это воскресенье, 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около 1 000 000 зрителей соберутся вдоль 5-й Эвеню. Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис ABC7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Джо Торрес и Санни Хостин. В этом году темой парада станет коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Ингеборга Дубкунайте объяснила, почему отказалась сниматься в продолжении фильма «Утомленные солнцем» Михалкова, первая часть которого получила «Оскар». «Не совпало по времени», сказала 63-летняя Дубкунайте в интервью Катерине Гордеевой. Она также заявила, что теперь уже больше не общается с 80-летним режиссером. На вопрос Гордеевой о том, как она себе объясняет, что человек, снявший фильм, в котором все участники прекрасно понимают,

0: сайт. Мы ждем вас.
1: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Меня Господь благословил идти, брести велел, не думая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление, чтоб не завыть по-волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер в страхе вдруг. Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поет в глуши своей. В раннем детстве обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Я затыкал уши и просил маму замолчать. Пользуясь этой моей слабостью, она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, в которой все герои попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». Я доедал. Так вспоминал свое детство великий сказочник, стихотворением которого я открыл программу. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У драматурга, автора «Обыкновенного чуда» жизнь складывалась чудесным образом. У него не было врагов, он не был репрессирован, имел славу, успех у женщин. Были у него дети, автомобиль, квартира, дача, деньги, и умер он в своей постели. Во времена советской власти такая ровная биография, как у Евгения Шварца, уже сама по себе могла считаться чудом. «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», — говорит его герой, а по сути сам автор. «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Его экранная «Золушка», «Дракон», «Снежная королева», «Тень» были написаны в самое несказочное время, в эпоху революции, войн, ГУЛАГа и соцреализма. Сохранить тогда свое лицо удавалось немногим, а уж тем более найти это лицо как писателя, оставаться порядочным человеком, тоже удавалось далеко не каждому. Фразы и цитаты Шварца вековой давности по-прежнему на наших с вами устах. Все его тексты, современные сейчас. «Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну, потерпи, может, обойдется?» Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачный платьице. Шварц писал, что он родился в семье, где из каждого что-нибудь вышло. Отец его, Лев Борисович, был человек сильный и простой, из мещан. Земской врач, хирург. Он участвовал в любительских спектаклях, играл на скрипке и пел. Рослый, стройный, красивый. Он нравился женщинам и любил внимание к себе. Мать Мария Федоровна Шелкова была, как считал сын, много талантливее отца и по-русски сложная и замкнутая. Она слушательница акушерских курсов. Перед женитьбой отец, еврей, принял православие. Думаю, что отец смотрел на удачи свои, как охотник на добычу, а мама принимала их как дар некой непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может отнять, писал Евгений. И действительно, отец его был арестован по подозрению в революционной агитации среди рабочих, попал под надзор полиции, был выслан из города, и на протяжении нескольких лет семья переезжала с места на место, пока в 1906-м не осела в Майкопе. Там отец был врачом в больнице и женской гимназии. Жене было 10 лет. А родился он в Казани 20 октября 1896 года. С детством признавал истории только со счастливым финалом. Отказ

0: отказывался дочитывать книжку, если понимал, что она может окончиться грустно. И всегда пропускал сцену убийства Гавроша. Впервые слушая про дюймовочку, с ужасом и криком заткнул себе уши, не дав маме дочитать. Мама пользовалась слабостью сына в педагогических целях. «Если что-нибудь останется на тарелке, они там все на судне утопнут в море», — говорила она. Несчастный сын доедал, лишь бы все у всех заканчивалось хорошо. Уже тогда он умел видеть жизнь как череду забавных или грустных историй. Характер у него был сложный, в сочетании открытости и ранимости, скрытности и болезненной обидчивости. В 3 года он научился читать, а мечтать и того раньше. Развитое воображение позволяло выдумывать истории, но иногда он пугал даже самого себя до полусмерти, создавая свой мир в 3-мерном изображении, который пока видел только он сам. Эта редкая способность видеть создаваемую картину с разных сторон помогла Шварцу-драматургу. Когда он писал пьесы или сценарий, он точно видел сценическое пространство, внутри которого создавал свою замкнутую систему отношений между героями. Однажды мама спросила 5-летнего Женю, кем он станет, когда вырастет. «Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово «писатель». Но я не сомневался, что буду писателем. Жил я сложно, говорил и писал просто. Даже не простовато, не самостоятельно, глупо. Раздражал учителей, а из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня ничего не выйдет. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством». К счастью, этой материнской программе, о которой матери часто не ведают, сын ее оказался неподверженным. Слишком велико было его стремление к своей цели. Потом он говорил, что силы чувств у ребенка не меньше, чем у взрослого. И вспоминал, как в детстве стоял у входа в кино, мимо проходил его отец со своим знакомым. И этот знакомый погладил Женю по голове и сказал: «Счастливый возраст, никаких забот». «Я с негодованием посмотрел на него», — пишет Шварц. «В этот момент я испытывал страшные душевные терзания, потому что никак не мог решить, идти мне в кино или отправиться домой и сесть делать уроки». С Милочкой Крачковской они были знакомы с детства. «Я был прямо и открыто влюблен. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен», — вспоминал он себя 16-летнего. Его ухаживания переросли в роман. Ну, роман – это слишком громко. Он стеснялся назначить свидание Милочке и просто бегал по городу в надежде встретить свою возлюбленную. 1,5 года длились их отношения, став той толчковой силой, благодаря которой Евгений начал писать стихи. Он вдруг понял, что в стихотворении можно быть главным и выдумывать все, что хочешь. Правда, чужие стихи раздражали его. Хвалил он только Блока, не читая его, а лишь случайно наткнувшись на строчку, целовала их ночь в глаза из драмы «Балаганчик». Пушкин ему не открылся, как он говорил, Лермонтова он не понимал. Увидев 2 стихотворения Маяковского, решил, что у них что-то общее. Шварц похож на римлянина. Гордо посаженная голова, великолепный нос, атлетическое сложение. Облик его не вязался с почерком, словно он писал в идущем поезде или в дилижансе, пытаясь перехитрить дорожную тряску. Так маленькие дети рисуют морские волны. Не сочинив ни строчки, стесняясь писать из-за этого своего отвратительного почерка, он брал чистые листы бумаги и заполнял их волнистыми линиями. И сам через 2 недели уже не мог разобрать своих каракулей. Но это не помешало ему оставить свой след в литературе. А кто оставил в его душе след, ставший не только движущей силой, но и родивший незабываемых персонажей, в которых каждый мог узнать себя. Или, если не себя, так соседа. Три женщины. Милочка – первая из них, и каждая останется в его произведениях. Милочку от неуверенного Шварца уведет юнкер Третьяков. Не потому ли с началом Первой мировой войны Евгений тайком от родителей подаст документы в военное училище? Родители согласия не дадут. 15-летнего Евгения соблазнила взрослая дама. И он тогда заключил: «Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить. Я любовь ощущал как нечто особое, не имеющее отношения к греху». Изгнанием из рая он назвал расставание с детством. Он, который в 15 лет с друзьями увлекался хиромантией, молился и был невероятно суеверен. «Пишу, как бормочу, не умею описать цирк Шапито. Отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Мне трудно выразить самые простые вещи». Это говорил великий сказочник, когда и не подозревал, куда выведет его любовь к литературе. При этом широта кругозора соединялась в нем с безупречным вкусом. Он любил стихи, знал наизусть тысячи строк разных поэтов и был прекрасным чтецом. Как читатель поглощал много книг и быстро. Плохих не читал, бросал на второй странице, даже если это подарок близкого человека автора. А читал все. От классиков, современной прозы, иностранной литературы до сказок, мемуаров, философии, биологии, социологии, даже физики. Ему интересны были научные исследования о птицах, насекомых. Он уверял, что в собачьем языке есть глаголы и существительные. И показывал, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Книг он не собирал, вообще ничего не копил, но покупать книги было для него наслаждением. Старинное многотомное издание датского сказочника Андерсена стояло на видном месте в кабинете Шварца. Он любил Чапок и Сервантеса, а больше всего Чехова, и говорил, что писать, как Чехов, для него немыслимо. В 17 лет Женя окончил Майкопское реальное училище и отправился в Москву учить латынь и ходить вольнослушателем в университет. Для родителей все так и выглядело. Провалив экзамены в юридический институт, он отправил родным телеграмму: «Римское право умирает, но не сдается». На деле их Женя просыпался ближе к часу дня, с журналами и шоколадом валялся в кровати, а вечера проводил в цирке или опере. В хороший драматический театр билетов не было. Родительские деньги таяли быстро, но любовь к театру оказалась сильнее. И в итоге он отказался от профессии юриста. Москву за ее неприветливость не взлюбил. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый, полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных возле кино, босяки, страшные хриплые проститутки. Тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица. Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Женя не уверен в себе, робок. При разговоре с чиновниками, получить гонорар, разобраться в договоре, все это вызывало в нем чувство обреченности, зависимости от мелочей. Себя он называл человеком непростым. Трудность автопортрета, говорил он, в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Поражает в его дневниках неулыбчивость, скрытость знаменитого шварцевского юмора, отсутствие легкости и постоянная рефлексия. Основным своим качеством он называет слабость, неумение сохранить равновесие и спокойствие. Но он, этот интеллигентный, мягкий человек с мягкой улыбкой, робеющий перед кассирами, был смел, когда требовали отречься от осужденного его лучшего друга, поэта Абыриута Николая Олейникова, расстрелянного позже. Когда нужно было помочь семье арестованного поэта Николая Заболоцкого, казалось, помогать Шварцу легче, чем договариваться. В 16 году его призвали в армию, перевели в военное училище в Москву и зачислили юнкером. Он пытался скрыть 5-летний пробел в своих дневниках, потому что в составе кубанской армии воевал против большевиков. А тремор рук, который Шварц ощущал всю жизнь, это последствия контузии. Он получил ее при штурме Екатеринодара. После госпиталя и демобилизации он поступил в университет Ростова-на-Дону, начал работать в театральной мастерской. Тощий. В 23 года он играл характерные роли, где обыгрывалась его худоба. И тогда даже говорили «худой, как Шварц». Он был актером гротеска, но сам считал, что театр не его дело. И серьезно к актерству, как профессии, не относился, но атмосферу театра любил. Антон и Женя Шварцы – двоюродные братья и близкие друзья. Вокруг них и собирался кружок ростовских актеров. Денег не было, еды тоже, кусок сала и бутылочка спиртного, принесенные гостями, создавали банкет. За столом было весело и молодо. Антон читал стихи, Женя рассказывал невероятные истории и изображал свой коронный номер – «Собачий суд». В течение 10 минут лаем на разные голоса собачьи Шварц передавал драму собачьего судебного процесса. Одним голосом обвинительный акт уныло зачитывал, вернее, залаивал секретарь. Другими голосами лаяли судья, прокурор, защитник, свидетели. Даже сам подсудимый жалко скулил под рычание прокурора. Хохот среди зрителей стоял невероятный. В разные вечера автор менял подробности суда, создавая все новые и новые обстоятельства дела. Язык его героев поражал точностью подслушанных собачьих интонаций, говорили зрители этих представлений. Выдумка его была неистощима. Тогда же, в голодном 1919 году, его настигла романтическая любовь. Гаене Халайджиева, Ганя, актриса. Ее сценический псевдоним Холодова. Маленькая, шумная, экспансивная, она долго противилась ухаживаниям Шварца. И как-то в конце ноября, поздно вечером, они шли в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что выполнит любое ее желание. «А если я скажу, прыгни в Дон?» – спросила она. Он тут же перескочил через парапет и прыгнул с набережной в реку, как был, в пальто, в шапке, в калошах. Ганя подняла крик. Его вытащили. Ну, конечно же, она вышла за него замуж. Правда, по требованию ее родителей Женя принял православие. Так же, как когда-то и его отец. К религии Женя был равнодушен и согласился. А в паспорте у него долго еще стояла «армянин». В 1921 году вместе с ростовской труппой Евгений Львович приехал в Петроград. Продержавшись один сезон, театральная мастерская развалилась, но Шварц с женой остались в городе. Они подрабатывали парными скетчами в балаганном театре, получая за вечер 2 миллиона рублей. Этого хватало на пару бутербродов с черным хлебом и селедкой. Но он уже начал писать и печататься, а Гаене приняли в труппу БДТ. Жизнь налаживалась. «Нам отвели общежитие», — вспоминала Ганя. «Большую комнату на втором этаже. Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход, он назывался Бродвеем. Посреди комнаты стоял большой стол, а на нем графин с замерзшей водой, который лопнул от холода. Ложились спать с горячим утюгом и все равно мерзли. У Гани не было туфель, ни устройства. Одна комната была отведена для ведер, заменяющих уборную. Настоящей напастью везде были крысы, завоевавшие в начале 20-х весь город. Они бегали в магазине на Невском, дрались за огромными витринами окон так ожесточенно, что останавливались прохожие. Крысы бесчинствовали в квартире директора музея революции Каплана на Невском, где из-за них вечно дребезжала посуда, что-то падало с грохотом или пробегала крыса через большую комнату и скрывалась под книжной полкой. При этом не слишком спешила. Кстати, здесь и тогда возник у Александра Грина замысел его рассказа «Крысолов». Но этот город Шварца принял, в отличие от Москвы. Он, актер среди начинающих писателей, сразу был признан своим. Он вступал в споры о том или другом писателе, не продемонстрировав ни одной своей строчки. Но меньше чем через год не было в Питере литературного общества или кружка, в котором не знали бы Женю Шварца и не ждали бы его. Высокий, статный, светлоглазый красавец-блондин с классическим римским профилем, которого совсем уж невероятным образом не портило даже отсутствие двух передних зубов. Наоборот, добавляло ему не то ребячливого озорства, не то сурового мужества. Женя, было дело, грузил уголь в порту, работал продавцом в книжном магазине на Литейном, а в 23-м году он уехал на лето на Донбасс со своим другом Михаилом Слонимским работать в газете «Всероссийская кочегарка». Сначала он только обрабатывал письма читателей, потом начал превращать их в небольшие рассказы под псевдонимом «Щур». Это древнеславянское обозначение домового и певчей птицы. Он познакомился с Николаем Олейниковым, с тех пор они были неразлучны. В литературных кругах Шварц и Олейников звучало, как Ильф и Петров. Корней Иванович Чуковский взял молодого и пока еще устного импровизатора к себе в секретари. Женя умел развивать и дополнять чужие замыслы. С Зощенко и Лунцем он сочинял сценарии пьесы для капустников, вел эти вечера как конферансье, актер и автор. Когда он юморил, он словно смешил самого себя, открывая что-то необыкновенное в простых вещах, и сам удивлялся, словно не ожидал этого от себя. Из его шуток и пародий, из его импровизации начинал расти писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. А он еще не родился, но фантазия его не терпела ни покоя, ни бесформенности, и все у него приобретало конструкцию, законченную четкую форму. Любознательность его была огромна. Он мог подолгу стоять у забора и рассматривать паутину, а потом сказать: «Удивительно, паук работает математически точно, как инженер, и тонко, как гениальный виртуоз-скрипач». Вскоре Шварц перестал стесняться своих литературных опусов. О том, как он стрелял папиросу с помощью стихов, о главной любви его жизни и о многом другом во второй части программы. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей. Один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Крылья.

0: Евгений Львович Шварц. Прекрасный сказочник, который был талантлив во всем. Даже стреляя папиросу у сурового корректора со странной фамилией Фините. Шварц подходил к нему с застенчивым видом, говорил таинственным голосом: «Товарищ Фините, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, нет ли у вас папирос?» Фините сердился, но папиросу давал. Газетный опыт Шварцу помог. Его заметил Маршак, похвалил Мандельштам. Вышло сразу несколько детских книжек. Его и первая книга детских стихов – рассказ «Старой скрипки». Он говорит, как пишет, а пишет, как думает. Специально не сочиняет сюжетов. Все свершается по воле героев. Даже автор не знает, куда они пойдут дальше. Он прекрасно читает свои пьесы. Это как публичное размышление о том, что может произойти в обыкновенных условиях. Первые 10 лет его жизни в литературе – это были пробы, попытки, домашние стишки, редакционные работы и время поисков себя. О том, что этот путь лежит через театр, он долго не догадывался. Шел ощупью, искал, скрывая от всех свои поиски. Но у него была мощная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего по-настоящему его волнующего он всегда отшучивался. Он чувствовал сказочность реальности и реальность сказки. Пробовал писать реалистические пьесы, но сказка пропитывала их словно против воли автора. Застать его в дурном настроении было так же невероятно, как застать небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него дома на минутку без предупреждения, он встречал вас как званого гостя, учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Куда бы ни приходил Шварц, в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание, сразу сдувало скуку, словно пыль ветром. Глядя на него, можно было подумать, что он избалован успехом, а живется ему легко и приятно. Сам он о своей веселости писал лаконично. «У меня была счастливая натура, вот и все. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность – веру. И я был весел». Но этот мягкий, деликатный человек был мужественным и несгибаемым. «Я мог жить, мог питаться только радостью, и находил ее повсюду», – говорил он. Основной темой его дневников стало выяснение отношений со своим прошлым. «Детство и молодость – время роковое», – пишет он. «Угаданное верно определяло всю жизнь, и ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. Я стал считать славу высшим недосягаемым счастьем человеческим лет с 5. Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими, чтобы меня любили. Я старался не победить, но очаровать». Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий. Только теперь, в 55 лет, после долгих ежедневных упражнений, научился я более или менее открыто рассказывать о себе. В 12-13 лет я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно. Всякий угадывал, что я не силен. Я плакал от бессилия, от того, что не в силах был доказать, что не так ничтожен. Я был бессознательно не то что лжив, а уклончив и неясен. Я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души, может быть, загонять на самое дно то, что невыносимо, слишком тяжело. Мой врожденный дар – делать вид, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью. Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать. И прятал в стол отвергнутые редакцией произведения, потом делал передышку и принимался за следующее. Для него искусство – это сгустившаяся, спрессованная жизнь. На очередном литературном сборище Вениамин Каверин познакомил Шварца со своим братом Александром, композитором. И 33-летний Евгений Шварц с первого взгляда влюбился в его жену Екатерину. Тяжелые золотые косы вокруг гордой головы, холодные глаза, небрежные. Очень приятно. И через 5 минут общения она хохотала. Завязывался грустный сюжет. А Шварц, мы это помним, с детства не любил истории с печальным концом. Незадолго до их роковой встречи умер 3-летний сын Екатерины. Врачи предрекали ей, что больше она не сможет родить. Она пыталась покончить с собой. Ее спасли. Но интерес к жизни она потеряла. И тут появляется Шварц, который пишет: «Я всю жизнь плыл по течению, меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что ничего интересного мне на этом свете не увидать. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо. Что будет дальше, не знаю и знать не хочу». Их тайные встречи продолжались около года. Они писали друг другу письма. «Думал я все время о тебе, обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить, мне без тебя невозможно». Но он берег душевное спокойствие жены. Ганя ждала ребенка. Только когда под откос летит сумасшедший поезд, его не остановить. Вот и здесь. В феврале Екатерина ушла от мужа. В апреле Ганя родила дочь Наташу, а в июле Евгений Львович признался жене, что любит другую. Человек глубоко порядочный, честный. Он страдал из-за того, что поступает так, но ничего не мог сделать. Лжи он не выносил. А любовь его была такая, какая приходит раз в жизни. В те дни я, уклончивый и ленивый, боящийся боли, пошел против себя самого силой любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую. Все это было так не похоже на меня, что я все время думал, что умру. На самом деле, старая жизнь моя осенью умерла. Окончательно. Я переехал к Катюше. Я старый, прежний, умирал, чтобы медленно начать жить. До тех лет я не жил. Я чудом ушел из дому и стал строить новый дом. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому. Он был счастливый, как никогда. Для Гайне после 9 лет брака уход мужа стал полной неожиданностью. Евгений скажет, что она по роковой своей сущности только и делала, что разрушала свою судьбу – театральную, личную, любую. Много позже, когда в 1947 году на экраны выйдет фильм «Сказка Золушка», снятый по сценарию Шварца, Ганя узнает себя в мачехе. А тогда, в том же 1929-м, родился Шварц, драматург. Ленинградский ТЮЗ сыграл премьеру спектакля «Ундервуд» по его пьесе. О том, что везде и вокруг чудеса, Шварц молчал 30 лет и 3 года. Страх не пускал его дальше детских стихов. А переехав к Кате, он осмелел и замахнулся на большие формы. С ней он проживет почти 30 лет. Откажется уезжать в эвакуацию без нее. Она будет с ним тушить зажигалки в блокадном Ленинграде и говорить: «Если убьют, так уж вместе». Ей он посвятит свое обыкновенное чудо. Гимн любви той самой хозяйки, любящей сумасбродного волшебника. На протяжении 10 лет он писал пьесу. Сначала она называлась «Медведь». Волшебник и его жена, сам сказочник и его супруга, в которую он был влюблен как мальчишка всю жизнь. Он успел увидеть успех собственной сказки на сцене. Его терзали сомнения всегда. Любит ли его Катя? Он даже подозревал ее в изменах. Но Екатерина Ивановна, человек сложный, но честный и прямолинейный, любила мужа всегда. Опасения его были напрасны. В 1934-м Шварца приняли в Союз писателей СССР. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу все, кроме доносов». Чехов говорил: «Кроме стихов и доносов». Шварц сочинял фельетоны, смешные подписи под картинками для детских журналов «Чиж» и «Ёж». редакции которых, кстати, разгромили. Все его пьесы написаны с точным сценическим расчетом. Истолковал их верно и стал его другом режиссер Николай Акимов. «Тень» стала для Акимова такой же знаковой, как для Вахтанговского театра «Принцесса Турандот». «Не надо размышлять, это слишком страшно», – писал Шварц в своем «Драконе». А в дневнике в 37-м пишет так. «Воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас? От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных, да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по улицам пробирались, как чумные повозки, за трупами машины из города, за местными приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. Мы жили внешне, как прежде, устраивались вечера в доме писателей, мы ели и пили и смеялись, по рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что еще мы могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. Каждый день мы узнавали об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то из соседей или знакомых. Страшно было, так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило – возделывай свой сад. Но если возле изгороди предательски, бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, ты становишься соучастником убийц. Так писал Шварц. Несомненно, человек добрый, но добряком он не был. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал их в детские дома. С 46-го помогал попавшему в опалу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. Шварца обожали женщины и дети. О, дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появлялся, задолго до того, как он начал писать сказки. В начале Великой Отечественной войны Шварц пришел записываться в ополчение. Но военком увидел, какой у писателя тремор рук. Стрелять с такими руками невозможно. Ему было отказано. В блокадном Ленинграде он выступал на призывных пунктах, писал антигитлеровские сценки и пьесы для радио. Но блокадная зима свалила его. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться в Киров. Там он заразился скарлатиной от детей Николая Заволоцкого, уже тогда репрессированного, и был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Оттуда писал другу: «Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно, но ты пересиль себя, и когда-нибудь это тебе отплатится». Он говорил, что здесь видит людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Он писал свои дневники, испытывая, как он выражался, некоторое наслаждение от собственной правдивости, потому что не имел перед глазами воображаемого читателя. Ему не мешала назойливая мысль, что его неправильно поймут. Он не смог взять с собой из блокадного города ничего, кроме машинки. В дневнике весь архив, накопившийся за 45 лет жизни, он сжег. А из записей, которые начал вести после войны, составилась телефонная книга, около 200 портретов современников. Любое систематическое занятие давалось ему с трудом, и только в последние 7 лет жизни он смог заставить себя писать ежедневно. Последнюю запись в дневнике Шварц сделал за 11 дней до смерти. В годы войны он работал заведующим литературной частью Ленинградского театра комедии. Эта должность была самой неподходящей из всего, что ему случалось делать. Его деликатность не мешала в произведениях бороться с глобальным злом. Но сделать замечание какому-то человеку он был просто не в состоянии. Он писал одну за другой пьесы, но признавался, что даже на них ходит неохотно. Сидя в зале, шептал слова своих героев и морщился при каждом вольном обращении артиста с текстом. Он был домоседом, но не мог без общения с друзьями, без шутливых и серьезных встреч. Ему всегда поручали открывать собрания, только не самые ответственные партийные. На банкетах и званых вечерах он был тамадой, хозяином стола. Но он не только сам шутил, но и ценил юмор в других, любил удачные розыгрыши. Его легкость и умение легко относиться к событиям жизни вызывали восхищение одних и зависть других. Последние 10-15 лет своей жизни Евгений Львович работал с утра до ночи. Но это не было каторжной работой. Наоборот, весело, со вкусом, с легкостью. Интерес к людям был у Шварца неистощим. Но далеко не все, с кем он был на «ты», имели доступ в его дом. Екатерина Ивановна, как орлица, охраняла свои владения. Сначала Евгений Львович стал полнеть и жаловаться на сердце. По совету врачей начал заниматься гимнастикой, рассыпал по полу коробок спичек и собирал их по одной, за каждой нагибаясь. Завел велосипед, но ездил на нем без радости. Шутил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту. Стал он говорить, что места эти в Комарово вредны ему. Последние 2 года жил там только ради жены. А Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, маленький сад, цветы, посаженные ею. Она собирала старинный фарфор, и раньше Евгений Львович любил дарить жене что-нибудь редкое. Теперь же стал относиться ко всему неприязненно, иногда враждебно, но не жаловался, молчал. Только грустнее становились его глаза. И в Комарово его свалил первый инфаркт. Друзья помнили его худым, в обмотках, в широком и плоском кепи с наушниками. С тех пор он погрузнел, и если тыкали пальцем в его объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух. Пьесы его шли с большим успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему. Дача была арендованной. У Евгения Львовича появилась отдышка, ему запретили курить, это его мучило. 25 лет пишу, сволочь, для театра», — говорил он, — «а косноязычен, как последние юродивы на паперте». В этих словах была лишь доля преувеличения, ведь многие, даже Маршак, долго считали, что Евгений Львович из тех писателей, которые рассказывают лучше, чем пишут. Так оно и было, пока он уже в возрасте под 50 все еще искал свой слог и, как начинающий литератор, просиживал часами над каждой строкой. «На днях я узнал, наконец, кто я такой», — сказал он. Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?» Настоящей ответственной книги в прозе я так и не сделал. Мало требовал от людей, но мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени, это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться. Дал ли я кому-нибудь счастье? Про меня написали обидно, обозвали так: один из старейших ленинградских драматургов. Легко ли читать это выздоравливающему? Да, он считал себя выздоравливающим, но у него случился очередной инфаркт. «Испытывая судьбу», — пытался он шутить, — подписался на 30-томное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится? И это случилось на 3-м его любимом пиквикском клубе 15 января 1958 года в Ленинграде. Последними словами Евгения Львовича были: «Катя, спаси меня». Шварцу был всего 61 год. Екатерина Ивановна работала над собранием сочинений мужа, привела в порядок его дневники, и когда сборник был готов к публикации, она приняла смертельную дозу лекарств. Это было через 5 лет после смерти мужа. Ей было 59 лет. По пьесам Шварца были сняты 11 фильмов, 5 мультфильмов, а написаны эти пьесы в 30-е и 40-е годы 20 века, в 2 страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал все, когда сжигались книги, росли концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все функции государства. Ложь подлость, лесть, клевета, шпионство, жестокость становились в гитлеровском государстве основными законами жизни. Невежество, глупость, трусость и неверие в доброту. И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому «нет». Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша. И вот позорно моложава моя лукавая душа. Ровесники окаменели, и как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою, упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя. Так писал Евгений Шварц. А в своем обыкновенном чуде он говорил: слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Наверное, таким безумцем был сам автор, став бессмертным благодаря своим произведениям. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Берес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
1: адвокат.
13: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник
18: с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Ди волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день – 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока «Арсенала» Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Макдани – большой поклонник.

0: Новости в реальном времени.
1: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним сообщениям, по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части Евгений Кушнер, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые
0: друзья. Леонид, я вот прямо сейчас посмотрел такую новость. Есть данные, которые постоянно приводят BBC вместе с Медиазоны. Это такой ресурс. Они основаны, их данные, на сообщениях команды волонтеров. Они смотрят по obituaries, это некрологи, по некрологам в газетах, ну, на различных ресурсах, и по могилам на кладбищах. Вот они считают количество погибших во время этой войны. Последнее сообщение буквально сегодня, это получается 2 часа назад публикация на русском сайте BBC, они все хронологизируют. 226 055 человек. 226 055 человек, это тех, кто уже в земле. Это погибшие, это учтенные погибшие. Я бы, наверное, к этому добавил 100-150 тысяч, а может быть и больше, тех, кто не учтен, потерян просто, пропал без вести. Мы говорим о погибших, это не раненые. 226 055 человек, с точностью до человека они считают. Команда волонтеров там работает и так далее. Наверное, к этому, если прибавить еще 1150, то мы уже там за 400 тысяч выбираемся, то есть ближе к половине миллиона. Ну вот такое достижение путинского режима. 226 055 человек

0: ресурс сообщает 2 часа назад.
1: Те, кто имена известны, что они погибли.
0: Я об этом и говорю. Да, это не пропавшие без вести. Это по некрологам и по могилам. Вот на кладбище вот стоит, там такой-то родился, погиб. Все, вот поэтому это подсчет до человека. 226 тысяч 55 человек. Вообще кошмар на самом деле. Что делает этот режим по отношению к своим? Это же свои российские люди. Я не говорю все русские люди. Российские люди. Там не только русские. Ну что, давайте теперь перейдем к обстрелам традиционно. Значит, «Фламинго» по Чебоксарам, новые удары по нефтянке. Вообще, то, что происходит, это очень серьезный поворот в сторону превалирования Украины в этой войне. И это отмечают в Европе, это отмечают и у нас. Отсюда, кстати, и другая ситуация с поддержкой Украины. Теперь, сегодня уже все говорят о том, что давайте поддерживать Украину. Последние сообщения. Это ВСУ сообщают о поражении 2 нефтеперерабатывающих заводов в Нижнекамске. Это Татарстан. И Танека и Таиф НК. Об атаке на Нижнекам сообщали местные власти. И отдельно генштаб ВСУ сообщил об ударе по заводу Тольятти-Каучук. Это город Тольятти, там каучуковый завод, он производит различные виды синтетического каучука. Ну, понятно, каучук это идет на вооружение. Но не только. В общем, это все такие предприятия оборонки. Леонид.
1: Всегда я гораздо труднее было присоединиться к Украине весной 22 года, когда считали, что, в общем-то, дни ее сочтены. А теперь-то желающих присоединиться становится все больше. И это понятно, ну и слава богу, лучше поздно, чем никогда.
0: Это поэтому сказал в свое время Кеннеди, у победы всегда много друзей.
1: Да. А поражение сирота.
0: Да.
1: А вот, ну, будем надеяться, что Путин останется сиротой. Во всяком случае, большой поддержки в мире у него нету. И мы видим, что кроме Корейской Народно-Демократической Республики, в общем-то, желающих сильно помогать России нету. Хотя там немножко перепало от Ирана, но Ирану сейчас, судя по всему, давно уже не до этого. Да, что касается ударов, те удары, по которым вы перечислили, это свежие, это то, что произошло вот буквально в эту ночь. Да, достали до Татарстана, это больше 1000 километров, но этим уже ни у кого не удивишь, то, что что-то прилетает за 1000 километров. Дальше, да, такие возможности у Украины есть. При этом, еще раз обращаю внимание, идут новые удары по старым местам. Как бы прилетает туда, куда уже прилетало, дорабатываются цели, потому что, ну, откровенно говоря, действительно тяжело поразить какие-то, прежде всего, оборонные предприятия, вывести из строя с помощью дронов. Здесь часто военные эксперты напоминают ситуацию во время Второй мировой войны, когда массовые налеты той же авиации союзников на оборонные предприятия Германии гитлеровской все равно не могли вывести из строя эти заводы. Эти заводы восстанавливались, так или иначе продолжали работать. Вот всего того количества железа и огня, которые приносили эти самолеты, было мало. И понятно, что удары дронами, хотя они становятся все более такими серьезными, действительно, ну, для оборонных предприятий это неприятно, это не здорово, это приостанавливает их работу, но не выводит их полностью из строя. Сложнее с НПЗ, потому что там наши навострились бить по вот этим установкам первичной переработки нефти, ну, в общем-то, вычленяют отдельные такие особые важные и сложные в ремонте узлы, и по ним наносят свои удары. Да, это приводит к тому, что заводы надолго становятся на ремонт. Часто техника, которая необходима, вернее, оборудование, которое необходимо, которое выводится из строя, в России просто не производится. Его нужно где-то закупать за большие деньги с учетом всех санкций и всех проблем. Ну, в общем-то, наши работают. А среди ударов, которые в последнее время были нанесены, все обращают внимание на удар в ночь на 10 июня, который был нанесен по военному заводу в Чебоксарах. Это завод, где производятся элементы спутниковой навигации, антенны типа «Комета». Вот они ставятся на «Герани», на «Калибры». Вот они помогают ориентироваться БТПЛА и ракетам российским. Вот по этому заводу, дело в том, что по нему прилетели ракеты «Фламинго», вот те самые баллистические, не, прошу прощения, крылатые ракеты «Фламинго», о которых много разговоров, много говорится, противник говорит, и я не скрою, украинская оппозиция говорит, что очень много внимания уделяется этому проекту, а он, ну, сырой, несовершенный, где же результаты? Ну вот результаты, прилетело по заводу в Чебоксарах, и там достаточно серьезные разрушения. Дело в том, что там уже наносился удар по этому заводу, но как-то там был перелет, по-моему, где-то рядом легло. Сейчас нанесли удар. Надо учитывать один простой момент, что сейчас действительно много внимания уделяется этому проекту, и он, как говорят, допиливается. Он становится еще более совершенным, растет количество и будет расти качество этих ракет. Поэтому то, что мы сейчас видим, в общем-то, это, ну, такой большой привет. Зеленский недавно сказал, скоро мы будем бить по России баллистическими ракетами. Так что вот еще раз, надо рассматривать это все в динамике. То, что мы видим сейчас, будет еще больше. Кроме других, ну, среди других целей вот последнего времени был поражен танкер теневого флота «Вест Хорайзен» в Черном море. Продолжается, так сказать, санкционная политика украинских сил обороны. Ну и 9 июня в подмосковной Балашихе был подорван автомобиль. Сначала говорили, там вообще какого-то генерал-лейтенанта очень большого чина типа убили. Нет, оказалось, что был ликвидирован полковник Дамир Давыдов. Но это не простой полковник, и поэтому понятно, откуда разговор о генерале. Дело в том, что он возглавлял управление по поставкам ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления в Минобороне. Он отвечал за обеспечение российских войск вот как раз ракетно-артиллерийским вооружением, да, боеприпасы. Вот его взорвали в 5:30 утра в Балашихе. Его подорвали. Очередной российский военный преступник, в общем-то. Здесь важно то, что это увидели другие. Пускай боятся. Они должны понимать, что они делают, и они должны понимать, что это может ожидать каждого. К сожалению, это найдет не каждого, мы понимаем, но достаточно того, что все остальные будут бояться, у них будет стресс, а у кого-то будет инфаркт. Чего мы им всем военным преступникам и желаем. Ну и, конечно же, сейчас самая показательная ситуация происходит в Крыму, потому что, судя по всему, всерьез ВСУ взялись за блокирование Крыма. Все это отмечают, все это видят, и результаты вот буквально налицо. В частности, вот Институт изучения войны, который мы неоднократно с вами цитируем в наших сообщениях, анализировал удары ВСУ в ночь на 11 июня, и у них получилось, что поражено где-то порядка 6 мостов, и наносятся удары по автодорогам, которые ведут из Херсонской области в Крым. Вот они перечисляют, что Чангарский мост атакован 7 и 9 июня. Мост между Геническом и Арабатской стрелкой поврежден 10 июня. Поскольку мост через Чангар был, Чангарский мост был перекрыт, все направились в западную часть, там проехать. Начались наноситься удары там уже. Мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки 11 июня, через Северо-Крымский канал в районе Мирного 11 июня, автомобильный мост через перекоп Армянск 11 июня и так далее. То есть, в принципе, ну, тут не надо быть каким-то военным гением, чтобы понять, что делают украинские силы обороны. Они просто-напросто устанавливают блокаду для Крыма. Крым в качестве такого военного плацдарма для войск, прежде всего группировки Днепр и те, которые работают на запорожском направлении, вот на южном направлении, в общем-то, для них создается проблема, и проблема создается для самого Крыма. В Крыму сейчас, в общем-то, невеселые настроения. Я напомню, что сейчас курортный сезон. Вот из Ялты, из других городов Крыма постоянно сейчас выкладывают жители, туристы выкладывают видео, на которых просто мертвый город. По нему редко-редко когда проедет машина. Там ялтинцы говорят, что такого не бывает. Вот там один участок дороги, говорят, здесь всегда пробка. Показывают, вообще никого нет. Вот, те машины, которые есть, они стоят. Просто нету бензина. И там водительница говорит, я себя чувствую просто, не знаю, там царем, потому что я еду на работу, у меня полбака бензина еще осталось.
0: Вообще это возвращение в какие-то советские времена. Я же родился в Крыму. Я помню Крым, трудно себе представить, давно это было. Я так вспоминаю Крым в 60-х годах даже, в 70-е уже как-то началось заполнение машинами, а я прекрасно помню, ну и в городах, кстати, и в Москве, там в 70-х годах, 80-х не так много было машин. Вот то, что сегодня происходит в Крыму, нет бензина, нет курортников, на самом деле уже июнь, уже закончилась школа, уже поступать должны курортники. Ну, я не говорю о том, что там пансионаты работают круглый год. А в принципе, эта ситуация вот примерно, наверное, такая же, я так понимаю, на дорогах, в городах, как это было в 60-х годах в Советском Союзе. Когда, ну, я не говорю Волгу, но, в общем-то, Запорожец, там, Жигуль. Я не помню, Жигули были в то время или нет в 60-х. Трудно мне сейчас вспомнить. Но москвич и Запорожец 100%. Вот они очень... Никакого разговора не было о парковках. Паркуйся где хочешь, потому что машин на дороге практически нет. Я смотрел сегодняшние кадры, крымские города, несколько показывали городов. Это вот ситуация Советского Союза 60-х годов. Нет бензина, машины стоят, они не едут.
1: Все стоит, это сказывается, конечно, и на подвозе продуктов. А власти как-то пытаются там что-то наладить, ничего не получается, там обещают какие-то, там, не знаю, каждый перед этим, по-моему, неделю еще назад были кадры, когда какие-то две автоцистерны прорвались в Севастополь, и жители их встречали аплодисментами, вот просто как прорыв блокады. Сейчас уже и этого нету. Власти пытаются там выделять какие-то QR-коды, которые даются жителям Крыма, но в самом Крыму много туристов, которые хотят выбраться из города и из Крыма уже, ну, бог с ним, с тем туристическим сезоном, но они не могут нигде достать бензина. Ну, в общем, ситуация, ну, опять-таки, надо понимать, что это только начало, это июнь, еще только середина июня. Что будет через неделю, что будет через две, что будет через месяц, два месяца, ничто не свидетельствует о том, что будет легче, будет тяжелее. Уже
0: но сейчас... мы говорим, Леонид, мы говорим только о бензине. Ведь на самом деле отсутствие бензина, отсутствие дизеля – это поставка продуктов на полуостров. Мне хочется так и сказать по-аксеновски. На остров Крым. Теперь это остров Крым. Вот, да. И учитывая блокаду, это остров Крым. Основная ситуация. Остров, который отделен от суши, вот он где-то находится там. Вот это Крым сегодня. Они получили Крым наш. Опять-таки ситуация. Я прекрасно помню Крым, это уже 70-е годы, когда моя бабушка, которая жила в Крыму, там и тетя моя, вот она приставала в 6 часов утра, магазин открывался в 7 часов утра, нужно было, мы же внуки, мы приезжали, мама привозила на летние каникулы, она ходила рано утром в магазин для того, чтобы купить молоко, купить какие-то продукты, там к 9 утра, очередь стояла с самого утра, к 9 утра в магазине полки были пустые. Это вот Крым, Крым летний. Я думаю, что сейчас мы говорим о том, воспоминания, да, возвращение в будущее. Вот это вот абсолютно то же самое. Как это? Вперед в будущее. В принципе, это ситуация, наверное, которая Крым ожидает. Раз нет бензина, Чангарский мост, я насколько понимаю, он настолько разрушен, что его восстановить будет очень и очень сложно. Там понтонная переправа выстраивается, но это понятно, это борьба с ситуацией. Понтонную переправу тоже будут обстреливать, будут подвозить готовые понтоны, будут их тоже уничтожать. Это надолго. Чангарский мост восстановить нужно будет, ну, минимум, они говорят, полгода-год. Он совершенно не проездной. Все, Чангарский мост разрушен. Там несколько было, я понимаю, волн этих дронов, которые довели это все до состояния абсолютной неработы. Так что вот такая ситуация. В Крыму мы сейчас говорим о бензине, но на самом деле ситуация блокады – это ситуация еще и с продуктами, с подвоз продуктов. Я не знаю, там с водой, кстати, всегда проблемы в Крыму. Там никогда не было, опять-таки, это мои воспоминания, там невозможно было принять душ, никогда в Крыму не было, если что-то и текло из этого соска душевого, такая маленькая тоненькая струйка, вот под ней все, придя там с пляжа, и как-то пытались помыться. Это вот такая была ситуация, это то, что ожидает Крым.
1: О том, что как бы прекратил свое существование Днепровский канал, об этом мы говорили еще в 22-м году. То есть вот канал снабжения пресной водой из Днепра в Крым, он оказался в зоне боевых действий и, собственно, в общем-то, прекратил свое существование. Поэтому жесткий дефицит воды там проводили какой-то...
0: Вот, пожалуйста, добрый день. Мы привезли твоих детей на лето в Крым, но ситуация такая, что в Евпатории нет бензина. Я рассказываю о Евпатории. Я родился в Евпатории. Вот прямо мы сейчас видим на экране. Это то, что мы сейчас показали нашим телезрителям. В Евпатории нет бензина. Его не было, я свидетель, и 60-е годы. Ну, может быть, он и был, наверное, не было машин.
1: Да, характерно. Ну, я просто напомню, что, собственно, вся эта история с Украиной, она ведь закрутилась в 2014 году, когда Путин решил, что, ну, так, действительно, в Киеве тут были у нас такие... Киев отвлекся, у нас были внутренние такие интересные события, и под этот шум, как бы, легким хапком, как показалось, совершенно весело и задорно удалось захватить Крым, вернуть Крым. Россияне восприняли это с большим восторгом, включая даже бывших оппозиционеров. Оппозиция в этот момент, в 2014 году, весной 2014 года, в России умерла. Путин тогда всех победил, да, заполучив Крым. И вот теперь эта победа вылазит самым большим поражением. Крым превращается в чемодан без ручки, бросить который действительно тяжело, тащить еще тяжелее. Сегодня пришли сообщения, что был удар по Симферопольской ТЭЦ. В ряде районов Крыма, как полагается в таких случаях, нет света, нет горячей воды. Местные жители говорят, что им говорят, что починят это, может быть, к зиме. Нам это отлично известно, что такое удары по ТЭЦ. А при этом, что интересный момент, отмечают, что не работало практически ПВО. Вот я обратил бы внимание на этот важный момент. Россия страна большая, и прикрыть все объекты стратегические, инфраструктурные, логистические с помощью сил ПВО очень тяжело. Это тяжело делать и на оккупированной территории, как в случае с Крымом, но это очень тяжело делать. И вот то, что всегда считалось большим преимуществом России, да, такие просторы, ни один Гитлер, ни один Наполеон не возьмет и так далее. Мы не собираемся, Украина не собирается и не собиралась никогда ни черта брать у России, да, это у нас отобрали Крым. Но сейчас, когда стал вопрос бить по территории России, закрыть, вот защитить это огромное тело, эту огромную тучу, ученый бывший российский, он сейчас работает в Праге, Сергей Медведев, человек, нормальный человек с фамилией Медведев, такое бывает. Он в одном из своих материалов сравнил нынешнюю Россию с динозавром, с маленькой головой, с маленьким-маленьким мозгом и с огромным телом, которое требует, чтобы его защищали, кормили и так далее. Вот сейчас, как допотопный динозавр, Россия показывает, что она не в состоянии защитить это свою огромную тупу. И она постоянно пропускает удары. Кстати, вот есть сообщение о том, что не только в Крыму проблемы с бензином. Пишут, что это сообщение российской прессы. Это не наши сообщают. Ограничения на выдачу топлива в Ульяновске, потому что были прилеты на предприятие Татнефти, НПЗ Татнефти. В Петербурге начали ограничивать продажу бензина на всех АЗС Татнефти. Теперь продают не больше 20 литров бензина на машину. Ограничения и в другом автосервисе, Кириши автосервис, не больше 50 и так далее. В общем, вот оно наступает. Вот та последовательная, системная работа, которую делают наши силы, которые прибегают к дальним ударам, мы видим эти результаты. И еще раз повторяю, это только начало. Командующий сил вот этих дроновых сил наших, Роберт Мадяр, по-известному, он долгое время вообще был известен по своему позывному Мадяр, да, мы не все узнали, что он Роберт Бровди, да, и достаточно успешный бизнесмен до войны, а вот он пообещал, что в ближайшие 2-3 месяца задача блокады Крыма будет выполнена. Значит, задача поставлена, значит, они ее будут выполнять.
0: Нет, ну это же не куда-то в Татарстан, это не по Ульяновску, это рядом находится. Что такое Крым? Крым это всегда было, как говорили, подбрюшье России, да, ну, Украины в данном случае. Это внизу, это буквально вот через дорогу, что называется. Для дронов это не расстояние сегодняшних.
1: Это уже middle strike, это уже не
0: да, дальние, конечно. Это уже middle, да. Конечно. А мы говорили во вторник, что мы затронем тему отношений с Польшей из-за УПА. Явное обострение отношений. Я вас попросил подготовиться, немножко рассказать. Я понимаю, что тема, она очень обширная. Это тема, которая уходит глубоко в историю, десятилетия в историю. Так что вот как-то я бы хотел, чтобы мы к сегодняшнему дню, понятно, нужно немножко поговорить и об истории, но как-то к сегодняшнему дню, что происходит? Польша очень и очень напряжена по этому поводу с Украиной. Отношения буквально Польша готова разорвать.
1: Ситуация, откровенно говоря, ну, я бы сказал, глупая. Глупая в том смысле, что некоторые решения, которые принимаются нашей властью, они совершенно не соответствуют духу момента и создают проблемы, вот что называется... Ну, здесь нельзя сказать, что на пустом месте, потому что проблема УПА, украинская повстанческая армия, украинская повстанческая армия, эта проблема тянется с 40-х годов. Другое дело, что в советское время ее замалчивали, старались говорить о ней поменьше, что в коммунистической Польше, что в Советском Союзе, в Советской Украине тем более. Но дело в том, что по ходу во время борьбы Украины за независимость появилась необходимость, потребность в символах борьбы за независимость. Кто может быть такими символами? И здесь уже разработаны, есть символы, есть какие-то лозунги. Не надо было ничего изобретать. И во время буквально всех украинских революций по нарастающей. Это было уже и во время революции 2004 года, оранжевой так называемой революции. А во время революции достоинства уже в 2014 году вовсю пошли в ход такие как бы опознавательные знаки своих. Когда патриотические силы, настроенные против власти, приветствовали друг друга словами «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть врагам», «Слава нации». И вот эти вот все вещи, это все опознавательные знаки, которыми пользовались воины украинской повстанческой армии. Украинская повстанческая армия – это движение, которое в 40-е годы боролось за независимую Украину. Но в ходе этой борьбы оно боролось как иногда с немецкими оккупантами, как нередко с советскими войсками, так и с поляками, которые проживали на территории, ну, в частности, очень известна история про Волынскую резню. Там было такое место, где компактно проживало достаточно много польских поселенцев. И вот в рьяной борьбе за украинскую Украину повстанцы УПА устраивали вот то, что называется, в общем-то, этническими чистками. Это преступление, оно было признано неоднократно и не одним руководителем Украины преступлением, но это болит. И вот когда идет глорификация украинской повстанческой армии, это крайне болезненно воспринимается поляками. И это абсолютно понятно и оправданно и справедливо. То, что в Украине считается героизмом, эти люди, которые были обречены, в принципе, на поражение, восстать против советского монстра, да, и внутри страны, они боролись практически до конца 50-х годов в лесах, мужественные люди, но, понятно, отравленные теми представлениями, которые в тот момент давлели. И, в принципе, надо понимать, что это часто это просто люди из таких сельские люди, не самые образованные, скажем.
0: Нет, ну они так, они да, с одной стороны они боролись против немцев, с другой стороны они боролись против Сталина, так же, как и армия Власова. С третьей стороны они всех ненавидели, кто не украинцы, и прежде всего евреев они ненавидели, это тоже известно. Да, тоже, это абсолютно да. Антисемитское движение такое. Вот, но да. Опять-таки националистическое.
1: Абсолютно, да, националистическая. Еще раз, современная Украина как бы взяла, знаете, это так получилось, ну, само как бы собой, да, она взяла вот эти символы борьбы за независимость. Но у тех людей, у которых действительно и руки в крови были, да, и идеология которых, ну, прямо скажем, для современного человека дикая.
0: Отвратительная.
1: Да, антипольские, да, антиеврейские настроения, все это категорически неприемлемо. Но сейчас возникла такая ситуация, мы отмечали как раз в конце мая, был день сил специальных операций, и один из центров сил специальных операций, центр «Север», попросил, это какая-то такая низовая инициатива, присвоить им звание героев УПА. И президент эту бумажку подмахнул. А дальше понеслось, потому что, ну, во-первых, действительно, эта ситуация оскорбительна для поляков, этого можно было не делать, а во-вторых, не будем забывать, что в Польше сейчас сложная внутриполитическая ситуация, там президент, который, ну, принадлежит к партии такой тоже националистической партии, собственно, уже польской, и он находится в контрах с премьером, который, ну, таких более таких либеральных, космополитических больше взглядов, такой больше евроцентрист, Туск, который, ну, уже не первый год этот человек, уже он вернулся как бы во власть. И в ходе этой борьбы разыграть вот эту как бы карту национальной обиды становится, ну, как бы делом такой политтехнологии, тем более, что в Польше вот скоро будут парламентские выборы. И под это дело президент страны Карель Навроцкий сказал, что ах, раз Украина так поступила недружественно, а не забрать ли нам орден Белого Орла, это высшая польская награда, врученная в свое время Зеленскому, не забрать ли у него эту награду. И надо сказать, что это как бы предложение, этот призыв, он встретил большую поддержку в польском обществе. Большинство поляков поддерживают эту инициативу. Туск как-то пытается это погасить, этот конфликт, но погасить его невозможно. А Украина оказалась в ситуации, когда если она отказывается от этого решения, получается, что она, ну, уступает давлению, тоже вроде как нехорошо. Если она это оставляет, она портит отношения с
0: Почему надо было это решение принимать? Кому уступил в данном случае Зеленский? Под каким контролем он находится? Зачем нужно было это подписывать?
1: Я думаю, ни под каким контролем он не находится. Это тот случай, когда все легче объясняется просто глупостью. Вот я себе просто представляю, как он подписывал стопку бумаг на награждение, в том числе, на присвоение, на и так далее. Это все улетело, а теперь, извините, приходится это все разбирать.
0: То есть вы хотели сказать, что это проблема, скорее всего, офиса президента?
1: Это всегда проблема офиса президента, но президент, извините, ответственный за офис президента.
0: Он ставит подпись, конечно.
1: Да, он ставит мы можем подпись. Много говорить о том, как прекрасен там президент такой, президент всякой, и винить там администрацию, но администрацию, вы знаете это по своему президенту, формирует президент. И в конечном итоге за ошибки своей администрации и за свое правительство, в широком смысле правительство, несет ответственность кто? Главный президент. Как в вашем случае, так и в нашем случае. Поэтому, безусловно, это проблема президента в первую очередь. А там каким-то образом якобы Буданов пытался решить эту проблему как-то на таком, ну, пытался притушить. Я думаю, что это невозможно. Сейчас стоит проблема, в конце месяца должна быть в Гданьске большая конференция по поводу восстановления Украины. И участие в том числе Польши в этом. И вот сейчас стоит вопрос, а поедет ли Зеленский в Гданьск после всего этого? Успеют ли до этого как-то эту ситуацию разрядить?
0: Ну вот мы показываем Туска, там сообщение, Туск просто в ярости по поводу того, что происходит. Конечно. Как раз о нем говорили. На самом деле последнее, что сейчас нужно Украине, это вот такие напряженные отношения с Польшей, страной
1: безусловно.
0: НАТО.
1: Ну, Да, но Туск в ярости еще потому, что эта история бьет и по нему, по шансам его политическим внутри страны, потому что когда такой яркий эпизод разыгрывают его политические соперники внутри страны, это бьет по его партии «Гражданская платформа». Поэтому он в ярости еще и поэтому. Ну, в общем, ситуация нехорошая, некрасивая. Она еще раз показывает, что с историей нужно быть очень аккуратными, тем более в ситуации, когда сейчас есть гораздо более актуальные и действительно, вещи, которые касаются жизни и смерти сейчас. И поэтому вытаскивать эти все старые моменты, каждый раз надо крепко думать головой, особенно в такой ситуации, когда она переотяжелена вот этими всеми обвинениями, подозрениями там и так далее. Ну, кто-то должен быть умнее в такой ситуации. К сожалению, в этой ситуации я должен признать, Киев, сложно назвать его позицию, стартовую позицию умной. Ну а что уж сейчас будет делаться, посмотрим. Безусловно, я надеюсь на то, что это будет как-то решено. Мы в этом крайне заинтересованы. Все практически заинтересованы. И да, это вызывает недоумение у граждан Украины, на черта это было делать.
0: Леонид, большое спасибо. Довольно подробный анализ. Я думаю, что наши телезрители теперь будут в курсе. Мы к этой теме обязательно будем возвращаться. Я должен сказать, что это только... эта тема, она на самом деле не сейчас появилась. Но вот последний этот виток эскалации – это самое начало. Мы присутствуем в начале. Так что будем возвращаться к этой теме. Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, ну что, в четверг вечером Трамп объявил, что он отменяет анонсированные ранее удары по Ирану, поскольку, ну вот он это называет сделкой, так переводят тоже, на самом деле все близки к соглашению, и сейчас уже речь идет о каком-то 60-дневном меморандуме между Соединенными Штатами и Ираном. Я надеюсь, что вы как-то разобрались, у нас только утро началось, а у вас уже день. Вот, было время подготовиться к тому, чтобы понять, что же имеется в виду в очередной раз, добавлю через три точки. Итак, пожалуйста, вам слово.
1: Знаете, Геннадий, вы сейчас очень хорошо сказали насчет того, что было время разобраться и подготовиться. Я с вами полностью согласен. Время-то, конечно, было. Время, конечно, и было, и мы все, вот просто всей страной, особенно журналисты, конечно, в первую очередь, именно пытались разобраться и подготовиться. Но вы понимаете, какая интересная вещь? Когда вчера вечером, причем я хочу заметить, довольно уже поздно вечером, но вся просто, абсолютно вся мировая пресса пишет, что все, Трамп объявил о нанесении жесткого удара по Ирану, что они будут должны заплатить very hard price, так сказать, очень тяжелую цену. И наши СМИ об этом пишут. И мы думали, что все. Ну вот, так сказать, на этом как бы начинается новый виток военного противостояния. И вдруг проходит, ну, какое-то совсем небольшое время, там считанные какие-то часы, может, даже меньше. И действительно, вдруг вся, просто вся мировая пресса, и американская, и британская, и израильская в том числе, сообщает, что все не так, что война отменяется, удары откладываются, или переносятся, или вообще отменяются. И вот насчет того, по поводу чего сказали вы, Геннадий, по поводу 60-дневного прекращения огня, то я хочу заметить тут такой достаточно важный вообще момент. Речь идет о некоем, на самом деле, если верить, по крайней мере, авторитетным, самым разным авторитетным СМИ, в самой разной причем ориентации, из самых разных политических лагерей. Вот если им верить, то как будто бы речь действительно идет о таком меморандуме, достигнутом без Израиля, я подчеркиваю, без Израиля, и, кстати, без Саудовской Аравии, и без Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и так далее. Но при консультации с ними со всеми, я еще раз повторю, это важно, без непосредственного участия израильской стороны, саудовской стороны и прочее, как будто бы только две стороны участвуют, Соединенные Штаты и Иран. Но при этом консультации проводились, более того, вы знаете, некоторые международные СМИ, да, собственно, израильские тоже, подтверждают информацию о том, что Нетаньяху и Трамп трижды проводили беседы, ну, телефонные, разумеется, беседы в последние, ну, если я правильно понимаю, сутки, разумеется, по этому поводу. Что же касается, Геннадий, вот таких основных пунктов, именно пунктов, которые как-то вот так потихонечку начинают просачиваться в прессу, правда, иногда информация опровергает сама себя, вернее, новая информация опровергает предыдущую и так далее. Тем не менее, ну, кое-что все-таки вырисовывается. Это кое-что сводится к тому, и об этом пишут очень многие журналисты, что вот эти постоянные заявления президента Трампа о том, что он не допустит появления у Ирана ядерного оружия, за ними, видимо, и впрямь стоит нечто серьезное, что Иран не хочет признавать или не может признавать. Ну, видимо, из страха перед собственным, так сказать, населением, как бы получится, что такое вот унижение, как говорится, опущение лица, если можно так выразиться, и так далее. Более того, согласно даже некоторым намекам, которые появляются в прессе, речь идет конкретно о вывозе или каком-то замораживании, я уж не знаю, обогащенного урана до уровня 60%. Правда, куда он будет вывезен, каким образом, как и когда, не очень понятно. Что-то, какие-то намеки появляются и насчет программы замораживания баллистических ракет, на чем, кстати, особо настаивала Саудовская Аравия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Ну, по вполне понятным причинам именно вот эти баллистические ракеты как раз и били по нашим странам, по арабским суннитским режимам и по Израилю. Вот это основные такие пункты. Что же касается открытия или не открытия Ормузского пролива, то как будто бы на это выделяется 30 дней, ну то есть месяц. 30 дней, и за эти 30 дней вот будут вестись переговоры, видимо, интенсивные переговоры по данному поводу. В общем, все, Геннадий, вроде бы представляется очень-очень хорошо, кроме одной маленькой детали. Но вот эта маленькая деталь, как известно, может вырасти во что-то очень большое. А она сводится вот к чему. Все это очень хорошо, классно звучит, замечательно звучит. Просто превосходно, особенно на бумаге. Все здорово. Но иранцы не подтвердили, я еще раз повторю, я не оговорился, не подтвердили то, что они согласны на то-то, на то-то, на то-то и на то-то. Вот этого нет. Есть другое, что иранцы продолжают требовать полного прекращения огня по всему Ближнему Востоку, включая Ливан. Вот это есть. Вот это есть, об этом говорят и в Тегеране тоже. Но что касается вот согласия на вывоз урана, на замораживание баллистической программы, баллистических ракет, на замораживание развития в дальнейшем атомной программы, вот этого иранская сторона не подтверждает. Насчет Армузского пролива, ну, вроде бы как-то, как будто бы есть какие-то договоренности. Так что, Геннадий, на самом деле ситуация очень такая, я бы сказал, зыбкая, очень-очень тревожная, не говоря уже вот о чем. Не говоря уже о том, ну, я думаю, что мы еще коснемся, может быть, буквально в нескольких словах, если успеем, сегодня Ливана. Так вот, не говоря уже о том, что если какое-то последует какая-то, вернее, провокация, ну, скажем, со стороны Хизбаллы в адрес Израиля, и Израиль ответит по кварталу Дахия в Бейруте, то что же тогда получится? Получится, что Иран как будто бы опять должен будет подвергнуть обстрелу израильскую территорию, как это было пару дней назад. Буквально, нам кажется, что это было уже давно. Нет, это было на этой неделе, на уходящей неделе. Как-то очень много просто было всяких событий. Так что очень много, Геннадий, остается таких нерешенных, открытых вопросов. Ну и еще, вы знаете, Геннадий, я все-таки не могу удержаться от того, чтобы не пошутить. Вернее, даже, знаете, это не моя шутка. А это шутка. Или, кстати, никакая не шутка на самом деле, а предположение целого ряда международных журналистов. Предположение сводится к тому, что вот они задаются вопросом, случайно или не случайно совпало то, что Трамп объявил о прекращении войны и начале таких полномасштабных переговоров с Ираном и начало чемпионата мира по футболу. Я не шучу сейчас, это абсолютно не шутка. Это звучит как шутка, как какая-то такая, знаете, вот, ну, такая, так сказать, такая приятная такая...
0: Вы хотите сказать, что Иран пошел на соглашение ради своей футбольной команды?
1: Да, у нас тоже такое, шутят. Хотя, вы знаете, Геннадий, раз уж вы пошутили, так я тоже позволю себе пошутить. У нас шутят так. У нас говорят, что еще неизвестно, в каком составе вернется сборная Ирана домой и вернется ли вообще. Ну, это так, это к слову. Я имею в виду политическое убежище и прочее. Кстати, опять же таки, может быть, это никакая не шутка. Может, в самом деле, то, о чем мы сейчас вот так с вами улыбаясь говорим, может, в самом деле и будет. Но дело не в этом. Дело в том, я еще раз повторю, что совпадение или несовпадение то, что прекращение войны и начало футбольного чемпионата мира, грандиозного, в общем-то, события в Штатах, в Мексике и в Канаде, что это все совпало. Вот многие обозреватели, израильские, американские, британские, французские, бельгийские, какие угодно, английские, в общем, полагают, что, скорее всего, все же нет. Что Дональд Трамп решил и в чем-то, наверное, правильно сделал, ну, как бы не портить картинку вот этого футбольного праздника, чемпионата. Ну, представляете, тут летят какие-то ракеты, тут какие-то взрывы, а тут вот толпы болельщиков веселятся, празднуют и так далее, и так далее. Как-то оно одно с другим не вяжется. Так что, вы знаете, шутки шутками, а может быть, в самом деле в этом есть, в общем, своя изюмина, своя доля истины и так далее.
0: Как это в песне? «Спорт – это мир».
1: Совершенно верно. Да, у спорта мир. Кстати, Геннадий, вот опять же, мы сейчас с вами как бы говорим об этом с улыбкой, с иронией, с шуткой. Но в самом деле получается, что да, в самом деле, чемпионат мира как-то вот так вот
0: все. Ну, я должен сказать, что я вспоминаю, в Древней Греции во время Олимпиад прекращались военные действия. Так что спорт – это не последнее дело в этом плане.
1: Совершенно верно. Не говоря уже о том, Геннадий, что все-таки, ну, будем действительно откровенно, можно любить футбол, можно не любить. Я, например, очень люблю, я действительно заядлый болельщик, я за этим слежу много-много лет. Но и даже те люди, которые совсем не смотрят футбол, не любят его, в общем-то, Даже они как-то так или иначе причастны к этому во всем мире. И в Израиле, и в Канаде, и где угодно. Ну, в Канаде, может, в меньшей степени. Но, по крайней мере, в Европе уж точно. Да и в Азии тоже. Так что это, в общем, ну, самый-самый, конечно же, что там говорится, это самый популярный вид спорта на планете. Он так, таковым остается уже давно. Он перекрывает все остальные виды спорта. Так что да, действительно. Вот спорт – это мир, как говорилось.
0: Да, я смотрю сейчас, во-первых, Bloomberg пишет, что подписание меморандума может состояться уже в ближайшее воскресенье, 14 июня, в Женеве.
1: Есть, не только Bloomberg, Геннадий, об этом несколько минут назад до нашего с вами выхода в эфир сообщили и некоторые другие агентства, если я не ошибаюсь, Рейтер, по-моему, еще газета «Гардиан» и некоторые другие.
0: Нет, ну вот я сейчас смотрю вот в реальное время. Да. Значит, Акшес, они опубликовали черновик этого меморандума. Там большая довольно статья, причем я перевожу. Они отмечают, что 4 самолета Си-17 в четверг отправились в Европу. Возможно, для того, чтобы привезти необходимое оборудование для поездки вице-президента Джей Ди Венса в Москву. Трамп сказал, что он не будет в Женеву, простите, в Москву. Трамп сказал, что он не будет подписывать соглашение, а будет подписывать соглашение вице-президент. Женева находится неподалеку от французского Эвиана Лебен. Видимо, да, там с 15 по 17 пройдет саммит Большой Семерки. Вот такие какие-то сообщения. И Акшес пишет, меморандум о взаимопонимании предполагает продлить режим прекращения огня на 60 дней. Боевые действия, да, должны, боевые действия должны будут прекратиться, включая в том числе и Ливан. При этом США и Иран должны в это время вести переговоры о ядерной программе Ирана. И Акшес пишет, Иран берет на себя ряд обязательств в отношении своей ядерной программы, включая обещание не разрабатывать ядерное оружие и вот то, о чем вы говорите, решить вопрос обогащенного урана. При этом Тегеран приступит к выполнению этих обязательств только после того, как будет принят второй какой-то более технический документ. Ну вот так. Это опубликовал черновик этого меморандума Иран. И Акшес, видимо, как-то получил. Где-то они там опубликовали, Акшес получил этот черновик. Ну вот такие сейчас вот такие сообщения. Прямо вот в эту минуту.
1: Да, это то, о чем мы с вами говорили. В общем, те пункты, которые мы с вами назвали, они подтверждаются.
0: Мы говорили о том, успеем ли мы поговорить о Ливане. Исходя из того, что мы сейчас обсуждаем, ливанская часть, она тоже включена в этот меморандум. При этом сегодня сообщают, что Цахаль пытается взять под свой контроль дополнительные территории в Южном Ливане, чтобы создать там зону безопасности. Видимо, с целью успеть до того, как меморандум этот вступит в силу. Меморандум.
1: Да, совершенно верно. Ситуация вообще находится в таком постоянном развитии. Я хочу вот подчеркнуть, что именно сейчас, вот в эти последние часы, израильская армия продвигается не то чтобы такими очень уж большими темпами, там больших темпов быть не может. Территория-то, собственно говоря, маленькая, территория небольшая, но тем не менее пытается закрепиться даже не для того, чтобы там как бы создалось какой-то плацдарм израильский, а для того, чтобы там была зона, куда если кто-то и войдет, какие-то вооруженные силы, чтобы это была как минимум ливанская регулярная армия, но не военизированные группировки, ну вот типа Хизбаллы. Речь идет о крепости Бафор, вообще о территориях между границей и рекой, израильской границей и рекой Литани. Чуть даже подальше, немножко подальше реки Литани. Ну вот получится это у Израиля или не получится, я думаю, покажет уже в ближайшие дни, но еще раз повторю, любая провокация может это все сорвать.
0: Я смотрю, вот опять-таки публикация в Акше, с первым пунктом в этом меморандуме идет прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. На переговоры о втором пункте, это ядерное соглашение, дается 60 дней. В это время с Ирана должны быть сняты санкции. Ну, по крайней мере, об этом говорит Акше, так черновик говорит. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт. В течение 30 дней все вернется к довоенному объему судоходства, пишет Акшес. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимают блокаду Ирана. На снятие блокады и открытие пролива дается 30 дней. Ну, вот такие подробности. Они дополняют публикацию. 30 секунд у нас осталось. Ваша точка. Последнее слово.
1: Да, ну, Геннадий, я хочу сказать, конечно, что в Израиле далеко не все однозначно воспринимают вот эти сообщения. Кто-то рад тому, что заканчивается война. Ну, действительно, в общем, многие говорят, что война – это всяко хуже.
0: А кто-то не рад. Будем надеяться, что заканчивается. Да, да, я понимаю. И все понимают, всегда есть одна и вторая стороны, есть про и контра. А у нас закончилось время в программе. Я благодарю вас, Евгений, за информацию. В общем, мы сейчас прямо идем по горячим следам в реальном времени. Смотрим, что происходит. Да. А благодарю вас за участие в программе. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И шаббат шалом. Спасибо.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
16: Только в нашем эфире.
17: По пятницам с 7 до 8 вечера.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников...
19: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
20: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
21: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: Сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Давно и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно,

И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее, 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам,

0: деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего Бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Стар-стар-спотифон».
3: Сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
2: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
2: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь, гони

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по многому сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Может быть, воскликнет сейчас кто-то?» И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги. Стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне. Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Буслицкая. Президент Трамп выбрал главного федерального прокурора Нью-Йорка Джея Клейтона в качестве кандидата на должность главы нацразведки. Против предыдущей кандидатуры Билла Пулта из Федерального агентства по жилищному финансированию возражали в Конгрессе из-за отсутствия у него необходимого опыта. В конце мая Тулси Габбард сообщила, что подала в отставку. Свое решение она объяснила желанием помочь мужу справиться с редкой формой рака костей. Ее последний рабочий день 30 июня. Трамп ранее намекал на разногласия с Габбард в их подходе к Ирану, заявив в марте, что она была более мягкой, чем он в вопросе сдерживания ядерных амбиций Тегерана. До промежуточных выборов в Конгресс осталось несколько месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов FBI на тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Департамент юстиции также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. В Берлине проходит учредительный съезд политической партии, которая, как объявил политик Илья Яшин, будет представлять интересы оппозиционных россиян. Официального названия у партии пока нет. Яшин писал, что оргкомитет предложил назвать ее «Мирные силы России». Первый день съезда будет проходить в закрытом режиме, на втором уже будут представители СМИ. В Нью-Йорке одну из улиц назвали в честь легендарного французского футболиста, экс-игрока Арсенала Тьерри Анри. Церемония открытия таблички прошла на пересечении 50-й улицы и 6-й авеню в Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра. Название останется до 1 ноября. В настоящее время Анри проживает в городе Большого Яблока. Известно, что мэр Мамдани – большой поклонник Арсенала. Анри – его любимый игрок. Инициатива исходила от члена горсовета ирландского происхождения Вирджинии Мелони. Идея вызвала недовольство среди тысяч американцев с ирландскими корнями. Причиной стало то, что до сих пор не забыта игра рукой Анри в стыковом матче отбора на чемпионат мира 2010 года между сборными Франции и Ирландии. Тогда после касания мяча рукой Анри возник волевой момент, который помог Франции одержать минимальную победу. Этот эпизод по-прежнему вызывает негативную реакцию у ирландских болельщиков.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 июня, и вчера, после того, как наш президент сказал, что он не будет бомбить Иран, сделка с Ираном близка, биржа поднялась значительно. Индекс Dow Jones прибавил 930 пунктов, 1,9%, 50 849 был конечный результат. Standard & Poor's

0: 0,5% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,975%. За границей сегодня Англия плюс 0,9%, Франция плюс 1,5%, Германия плюс 1,2% и Швейцария плюс 1,1%. В Азии японский Никей прибавил 2,8%, Шанхай плюс 1,1% и Гонконг поднялся на 1,9%. Наша биржа сейчас выглядит следующим образом. Индекс Dow Jones плюс 220 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 13 и NASDAQ минус 33 пункта показывает в данный момент. Но это еще не значит, что мы так закончим свое движение в конце дня. Все локаторы настроены сегодня на SpaceX. Сегодня выходит на биржу SpaceX. Спрос огромный. И несмотря на то, что может быть цена на SpaceX больше, чем она должна была быть в данную секунду, инвесторы смотрят на то, что будет со SpaceX через 5 лет. Однако большие специалисты говорят, что они торопиться не будут, потому что у них в течение этого года будет возможность купить SpaceX подешевле, потому что lock-up период закончится, то есть когда акции нельзя будет продавать. И когда 2 августа начнут продавать акции, инсайдеры, будет большая возможность купить акции. Из того, что попало на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты. Опять один из банков считает, что SpaceX будет вести себя хорошо. Broadcom надо покупать, в Орбо Парке надо покупать, Williams Sonoma покупать, Avalo Therapeutics покупать, Coca-Cola, Euro Pacific Partners будет вести себя неплохо. Celsius Holdings и Keurig Dr. Pepper тоже будет вести себя неплохо. AMD Advanced Micro Devices можно покупать. Первая Energy покупать. Air Global будет вести себя хорошо. Kratos Defense и Security тоже будут вести себя хорошо. И Credit Evolution. И PR Properties будет Market Typhoon, точно так же, как все остальные. Adobe надо теперь держать. Finia будет вести себя неплохо. New Oriental можно покупать. OneGas покупать. Guardian Health будет вести себя неплохо. И Nvidia можно покупать. Она будет подниматься наверх. Из компаний цены, которые изменили сегодня, Adobe. Adobe упала на 6,8%. Lennar, строительная компания, упала на 0,7% после своего отчета. AMD плюс 1%. Все компании, связанные со Space, Rocket Lab прибавил 6%, AST Space Mobile плюс 4%, Redwire поднялся на 4%, EchoStar, который владеет SpaceX, тоже у него есть небольшая часть SpaceX, поднялся на 5,7%, State Street Energy ETF упал на 0,7%, One OK и Williams тоже упали на 0,3%, а Delta, United Airlines поднялись, Carnival Royal Caribbean прибавили 1,5% и 2,3% соответственно. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Успехов вам в SpaceX и в ваших инвестированиях. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Park.

0: Parkway и Brighton Beach Avenue, и номер телефона 718-891-0101, 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
1: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
0: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
1: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
0: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
1: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
0: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
1: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
0: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым, инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 5692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие? Кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов? Обращайтесь в реабилитационный центр «Сикрест». Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре «Сикрест». О ваших близких забота – это наша работа. Звоните 718-372-4500, 718-372-4500.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Предлагаем вашему вниманию недавнее телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
7: Приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. В эфире новости, спецвыпуск. Главное кинособытие мая – Каннский фестиваль. Обсудим вместе с нашим экспертом. К разговору подключается кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, приветствую.
8: Добрый день.
7: Итак, фильм «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при, вторую по значимости награду фестиваля после «Золотой пальмовой ветви». Ты с мнением жюри не согласна. Почему?
8: Ну, я просто впервые, наверное, за все мои поездки на Каннский фестиваль многолетние болела по-настоящему, как болеют на футболе, хотя это неправильно, за Андрея Петровича и за его фильм, потому что он важен лично для меня. Это, как я уже писала в своей рецензии, первый художественный фильм, первая попытка осмысления в форме художественного фильма «Гражданина России. Войны в Украине». И для меня это, ну, по-прежнему супер болезненная тема, это настоящая боль, и мне было важно, я очень ждала этого фильма, узнать и убедиться в том, что Андрей Петрович справился с этой сложнейшей темой и отразил все переживания людей, которые против войны. Короче, для меня эта тема важнее, чем тема бездушных евротратов, поднятая в картине «Победивший» Кристиана Мунжио «Фьорд». Вот и все.
7: Кто, расскажи про картину «Победительницу» и про режиссера.
8: Петян уже, во-первых, стал второй раз лауреатом «Золотой пальмовой ветви». Он уже побеждал в Каннах более 15 лет назад, мне кажется, почти 20 лет назад, с фильмом «4 месяца, 3 недели, 2 дня» о запрете на аборты, кроме иначе, Вышевского в родной Румынии. Он яркий представитель так называемой «новой румынской волны», мощнейшего движения в европейском кино, родившегося после того, как Румыния так или иначе освободилась от диктатуры. И та картина была очень сильной. Мы как бы мы становились на место этой несчастной девушки, которая в течение там суток или полутора пыталась избавиться от ребенка, учитывая, что это была нелегальная практика. Новый его фильм «Фьорд» – это критика европейских ценностей, которые, как мы знаем, совершенно нетрадиционные. И своего рода провокация. Обычно Каннский фестиваль, как флагман всего прогрессивного, естественно, приветствует ЛГБТК-плюс повестку, всегда соболезнует прочим меньшинствам, заботится о том, чтобы освещалась проблема миграции, причем миграция в основном из Северной Африки и Ближнего Востока. А тут все равно наоборот. Главный герой картины – это румыны. Ну, там смешанная семья. Отец румын, его играет, кстати, американский актер Себастьян Стэн, который недавно играл Дональда Трампа в картине «Ученик», и он совершенно неузнаваем. А его супругу, норвежку, играет Рената Ренсвей, крайне модная сейчас актриса. Только что мы ее видели на «Оскаре» в картине «Сентиментальная ценность». И они, это консервативная семья, многодетная, у них 5 детей, очень набожная. Они возвращаются на родину, соответственно, Рената Ренсвей, в Норвегию, поэтому картина называется «Фьорд», в малюсенькое местечко, где тут же сталкиваются с новыми порядками европейскими, в котором ЛГБТ можно пропагандировать в школе, а Иисуса Христа нет. А дальше с ювенальной юстицией, знаменитой ювенальной юстицией Норвегии, самой жесткой системой контроля за воспитанием детей в Европе, возможно, в мире. У них отбирают детей, но дальше начинается. И провокация в том, что Мунжилу ставят на место угнетенных обычно людей, как бы несимпатичных среднему зрителю Каннского фестиваля, посетителю, потому что это люди ультраконсервативные. И он их ставит на место угнетенных. Обычно критикует консерваторов, которые не пускают мигрантов, запрещают аборты, заняты гомофобией 24 часа на 7. А тут все ровно наоборот. И показывает, что догматизм левой повестки, захватившей умы европейцев, он так же невыносим, как и догматизм правого или ультраправого.
7: Ну, к слову, Себастьян Стэн, эмигрант из Румынии, он буквально там лет 7 назад получил американское гражданство, и неспроста он был приглашен в фильм румынского режиссера. И продолжение темы хочу спросить тебя все-таки о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. В одном из интервью Звягинцев рассказал о главной сложности создания «Минотавра» – поиске финансирования. К числу возможных инвесторов относят уроженца Одессы, американского бизнесмена, проживающего в Лондоне, Лена Блаватника. Тебе что-то известно об этом? В титрах он не указан.
8: Я не обладаю никакими инсайдами на эту тему. Это огромный копродакшн. Основные продюсеры французы из компании знаменитой МКДО, основанной Мартином Карницем, это его два сына. Сейчас МКДО одна из самых главных французских компаний, потому что у них полный цикл. Они и продюсируют кино, и катают его, у них есть свой журнал, у них есть все на свете. И больше часть картин, номинированных на «Оскар» последний раз, уже в прошлом году, это тоже картина производства МКД. А дальше там есть разные инвесторы, от людей, которые дают, там, не знаю, по 100 тысяч евро, до людей, которые дали несколько миллионов. Для европейского кино довольно большой бюджет у Минотавра, для европейского авторского кино, подчеркнем это. Но про Блаватника я ничего не знаю. Он, конечно, большой любитель кино, и он был в Каннах, устраивал вечеринку на своей лодке, куда все ходили, кроме меня. Но никакой официальной информации у меня нет. Действительно, Андрею Петровичу всегда было довольно сложно находить деньги под свои проекты, потому что это крайне всегда были политизированные ленты, хотя он не любит называть свое кино политическим, но это ленты, которые поднимали и политические проблемы в том числе, или там проблемы нравственности, морально обанкротившего российского общества. Частично это произошло еще до войны. Вспомним картину «Левиафан» или «Нелюбовь». Ну вот Минотавр никогда бы не нашел, конечно, финансирование в России. Ведь Зенинцев, допустим, не иноагент, и в теории мог бы поехать в Россию, но нет. Потому что это фильм про войну, а все, что касается войны, в России находится под строжайшей цензурой.
7: Ну вот антивоенное обращение Звягинцева к Путину вызвало споры и дискуссии. Вот, например, мнение Гарри Каспарова, цитирую, это банальная попытка выписать индульгенцию. Кому вообще обращен этот призыв? К военному преступнику и убийце, на совести которого сотни тысяч жизней. По мнению Каспарова, режиссер промямлил и промычал свою речь. Мы с коллегой тоже поспорили, буквально немножко инсайд закулисный такой наш внутренний, с коллегой поспорили, он говорит, нужно было использовать обсценную лексику, нужно было послать по матушке. Я говорю, что Звягинцев гуманист, художник, он сказал то, что посчитал нужным. Так что не так, на твой взгляд, с речью Андрея Петровича?
8: Да, со речью Звягинцева, по-моему, все так, не так. С Гарри Каспаровым, мне кажется, я рада, что он всегда не мямлит, а говорит громко и прямо, оскорбляя одновременно многих. Тут можно вспомнить скандал этого года, произошедший в парижском ресторане. Кто сколько отсидел, и поэтому кто имеет право, а кто нет, значит, полемизировать при посе. По-моему, это ужасная глупость. Исходя из того, что чемпион мира по шахматам могут быть крайне далекими людьми в жизни, которые не шахматы. Звягинцев сделал главное антивоенное заявление своим фильмом. Его фильм – это важное высказывание о войне и против войны. Как бы речь, по большому счету, комментарии к этому фильму. Индульгенцию ему выписывать себе не надо, потому что он никогда ни в чем не состоял и не участвовал постыдному. Он не живет в России, не снимает на деньги российского государства, критикует российское государство. И ругаться матом на сцене дворца братьев имени братьев Люмьера, на мой взгляд, было бы крайне вульгарно. Тем более, что русский мат плохо переводится на иностранные языки. Все его тонкости. Поэтому мне кажется, что критиковать речь Звягинцева, ну, просто как-то мелко. И главное, что это делают люди, которые не видели фильма. Чтобы войне смешно.
7: Тут, судя по спойлерам, в фильме нет хэппи-энда. Я тоже не смотрела пока еще фильм, хотя очень хочу. Нет хэппи-энда, финал как бы размыт. А какой главный месседж картины?
8: Главный месседж картины, как часто бывает у Звягинцева, это история семьи, это частная драма на фоне большой истории, которая тоже крайне драматична. Напомню, что картина «Минотавр» – это еще и ремейк классической ленты Клода Шаброля, одного из лидеров «Новой волны», фильма «Неверная жена» 69-го года. И, собственно, ремейк вот этой вот истории неверности, истории адультера, он происходит, имеет место быть в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в рамках специальной военной операции, знакомый нам парад эвфемизмов. Месседж в чем? В том, что как бы два минотавра в картине. Один минотавр – это российское государство, А второе – это тот, который у каждого человека сидит где-то в глубинах его подсознания, в лабиринтах этого подсознания, и однажды он может поднять голову, и ты из человека превратишься в быка. А общественная ситуация, обстановка только способствует озверению каждого. Вот и все.
7: Как думаешь, возможно ли возвращение Звягинцева в Россию?
8: Знаете, есть такой телеграм-канал, который называется «Путин умер». Каждый день там публикуется одно и то же сообщение. «Путин не умер». Потому что он не умер. И вот пока Путин не умер, я думаю, что Андрей Петрович Звягинцев вряд ли поедет в Российскую Федерацию, тем более после этого фильма и своей каннской речи. Потому что речь его, как мы знаем, услышали, откомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так что путь на родину при нынешнем режиме, воплощением которого является Владимир Путин, заказан.
7: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь вернемся в студию. Оставайтесь на Арте.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
9: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам, что день грядущий нам готовит. Лунный календарь показывает нам число 27. Луна убывает, находится в знаке Тельца. Символ дня – трезубец. Это атрибут бога Марии Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачные морские путешествия, полезные водные процедуры. А еще сегодня у нас особенно сильна интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. Овнов. В центре внимания будет финансовое благополучие. Но вы сегодня немного рассеяны, поэтому будьте осторожны при подписании важных документов. Предупреждает светило. Тельцам звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза. Сегодня можно голодать и очищать организм. Новости издалека заставят поменять планы на ближайшее время. Отличный день у близнецов. Звезды предвидят приятные изменения и в работе, и в личной жизни. Но расслабляться рано. Ставьте новые цели и вперед. У раков сегодня проявятся такие качества, как чувствительность, ранимость, сентиментальность. И поэтому избегайте сомнительных разговоров и старайтесь сдерживать свои эмоции. Если львы почувствуют неискренность со стороны партнеров по работе, то не стоит об этом говорить прямо. Важные переговоры перенесите на другой день, а сегодня на массаж и полный релакс. Девам звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги, день травмоопасный. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом любви и взаимопонимания посетите любимый ресторан. Многие весы вновь находятся между двух огней. Не позволяйте воспользоваться вашими слабостями. Медитации и молитвы помогут настроиться на правильный путь и принять верное решение. Скорпионам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Если стрельцы почувствовали недомогание в первой половине дня, это признак неправильного использования психической энергии. Настройтесь на хороший день. Очень скоро ситуация изменится к лучшему, уверенно светило. Хороший день для козерогов. Дела удаются, и партнеры все еще проявляют к вам интерес. А еще, если верить звездам, возможно получение финансовой помощи. Водолеям звезды советуют тоже не расслабляться. Возможно, вам потребуется поддержка партнеров. Не забывайте проявлять внимание самым близким, и они вам ответят тем же. Рыбы все еще сопротивляются течению судьбы. Расслабьтесь, кричат вам сверху звезды. Все будет хорошо. Светило абсолютно не против. Если вы позволите несколько глотков хорошего вина в узком кругу близких людей. После работы, конечно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
10: Это был астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
11: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептер порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113 или посетите веб-сайт septerbrooklyn.com, septerbrooklyn.com.
4: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
5: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Вы слушаете телеинтервью с кинокритиком Зинаидой Пронченко.
4: «Дэвидсон Радио».
6: Слушать подано.
7: Приветствую наших зрителей, зрителей канала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Вы смотрите специальный выпуск новостей. Беседуем с кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Зина, скажи, пожалуйста, что известно об американском прокате фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева?
8: Говоря, я не знаю, какая судьба у фильма «Минотавр» в Америке, но, безусловно, он выйдет в американский прокат, а европейский назначен на середину октября, по-моему, 15 октября примерно. Думаю, до Америки он точно доедет. И в целом, поскольку теперь это французский фильм, его, мне кажется, может даже дать какая-то номинация на «Оскар», как иностранный фильм от Франции, например. Поэтому такие дела.
7: Вот, учитывая то, сколько людей уехало из России, это около миллиона человек, многие сейчас проживают там, в Испании, во Франции той же, в Таиланде, в Америке. Как ты думаешь, не знаю, приобретет ли это какой-то массовый характер, вот такие фильмы, антивоенные фильмы на русском языке?
8: Нет, массовый характер эта тенденция точно не приобретет. Во-первых, Звягинцев один, я имею в виду художник такого масштаба. А во-вторых, очень трудно находить финансирование. Эта тема, она все больше и больше уходит на второй план. Я имею в виду тема войны в Украине и тема моральных терзаний и бытовых трудностей россиян, которые выступили против и уехали, допустим, их оптика. Уже по нынешнему Каннскому фестивалю мы видим, что Украина буквально мало кого волнует. на всем фестивале показали один единственный фильм из Украины «Весна», там в какой-то 10-й значимости параллельной программе, и действительно в зале был полупустой зал, почти никого не было. Важны совершенно другие вещи. Важен Ближний Восток, важен так называемый правый поворот, важна своя собственная внутренняя политика, поскольку в той же Франции, где Канны в следующем году будут президентские выборы, их исход совершенно не очевиден. Тем более для леволиберальной интеллигенции, для которой Канны – это бастион. Поэтому не, я не думаю, что таких фильмов будет сильно много. Они, надеюсь, будут появляться, конечно. Но это как бы для того, чтобы такая ужасная трагедия была отрефлексирована, это еще мы не учитываем, что она как бы проистекает прямо сейчас, она не закончилась, да, нужно примерно то же количество фильмов, что американцы сняли после войны в Вьетнаме и во время. Поэтому фильм «Минотавр» – это как бы первое высказывание, дальше посмотрим, но не думаю, что российские режиссеры смогут также подробно осмыслить произошедшее с ними, как американские вьетнамскую войну или корейскую войну.
7: Звягинцева часто сравнивают с Тарковским. Сам Андрей Петрович называет своим учителем Антониони. А с каким американским режиссером можно сравнить Звягинцева?
8: Ну, действительно, с Тарковским его, мне кажется, сравнивать это такое общее место. Часто это делают люди, которые невнимательно смотрели фильмы Звягинцева или вовсе их не смотрели. Я бы сказала, что к Антониони, наверное, стоит добавить Бергмана, то, что касается европейских референсов. В американском кино, американское кино настолько далеко находится от Звягинцева, ну, может быть, я бы вспомнила, допустим, Боба Раффлсона, автора картин, например, «Пять легких пьес», да, Джеком Николсоном. Некоторые опыты Вуди Аллена не комедийные, потому что Вуди Аллен, как известно, большой любитель Бергмана тоже, а также Достоевского, и у него есть серьезные фильмы, в которых совершенно ничего смешного не происходит, даже ирония не ночевала. Это семейные драмы о невозможности взаимопонимания между мужчиной и женщиной, и тут, как бы, мне кажется, вполне уместно провести параллель.
7: Ну, капельку светской хроники очень многие телеграм-каналы, очень многие папарацци запечатлели такую сцену, когда Андрей Петрович берет за руку Ирис Лебедеву, главную героиню, актрису, которая сыграла главную героиню в фильме «Минотавр». Известно, что Звягинцев разведен, у него новая муза.
8: В смысле Звягинцев разведен? Вот это новость. Звягинцев не разведен, у него есть жена Аня, которая его сопровождала на красной дорожке и сидела рядом с ним в зале. Ну, не рядом с ним, на ряд позади, потому что рядом сидит съемочная группа. Не знаю, откуда такая информация, что он разведен. Нет, он, по-моему, счастливый женат. Не нужно наговаривать, да, Звягинцева.
7: Хорошо. Изначально Каннский фестиваль создавался как альтернатива венецианскому. На твой взгляд, главный косяк на сегодняшний день Каннского биеннале?
8: Ну, Каннский фестиваль не создавался, на самом деле, как альтернатива венецианского. Он мало венецианского только по той простой причине, что в тот год, когда должен был произойти первый Каннский фестиваль, в сентябре 1939 года, началась Вторая мировая война, а Италия оказалась по нужную, удобную сторону баррикад, и поэтому у них фестивали происходили на Лидо в специально построенных муссолиних зданиях, а в Каннах как бы терпели немецко-фашистских захватчиков, скажем так, образно. Ну, не в Каннах конкретно, а во Франции. Какой главный косяк Канн? Ну, во-первых, сам фестиваль, если конкурс слабый, очень последовательно виноват в данной проблеме, потому что какой выдался год, какие фильмы наснимали во всем мире, такой фестиваль. Это скорее вопрос к авторам, которые не в состоянии остро, умно отреагировать на происходящее прямо с нами. В этом году, то есть люди понимают и чувствуют, что в мире все не слава богу, идет несколько войн одновременно, никто ни в чем не уверен, сплошной цинизм, но они не находят слов для того, чтобы говорить о дне сегодняшнем и прячутся за историческими декорациями. В этом году было невероятное количество фильмов о Второй мировой. Практически как в Российской Федерации, где это главная тема, только называется «Война отечественная», да? Ну и каких-то других войнах прошлых лет, Первой мировой, гражданской войне в Испании, буквально засилье. И это выглядело, если честно, немножко смехотворно. Ну, потому что вот у людей явная импотенция. А вообще основная проблема Канн заключается в том, что им все тяжелее добывать американские фильмы и, соответственно, американских звезд, потому что полностью перестроился кинопроцесс и вообще вся эта индустрия кино, она действительно находится в упадке. И большие американские режиссеры, типа Стивена Спилберга, у которого буквально через неделю начнется мировой прокат его новой картины «Disclosure Day». Раньше такие фильмы вне конкурса показывали в Каннах. Теперь Стивен Спилберг не заинтересован в этом. Так же, как не был заинтересован там, Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битвы» или автор картины «Грешники». Потому что студии, с одной стороны, боятся негативных реакций, всей этой огласки, всей прессы, которая там собралась и точит ножи. А с другой стороны, символический капитал Канна сильно потерял стоимости, и это не взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Венеция еще как-то держится, потому что они ближе к Оскару в этом календаре, но я думаю, что и у них тоже скоро начнут дефицит, это раз. А два – это отсутствие новых имен. Все меньше и меньше новых имен в программе. Канны имеют свой пул, своих абонентов, так называемых, типа Педро Альмодовара, который, что бы ни снял, сюда будет в Каннах, даже если он снял слабый фильм, все равно берем. Таких полно. И это тоже очень чувствуется, что Канны не хотят как-то двигаться дальше. Ну, для меня вот это вот две основные проблемы. Потом можно там бегать и кричать, как делают многие. О боже, засилие повестки. Сколько можно нас агитировать за, не знаю, там, за транссексуалов условно. Но эти люди заблуждаются, потому что Канны смотр именно такого кино на темы, которые рядовому зрителю чужды. Это главная площадка, они обязаны давать слово действительно всем меньшинствам и всем угнетенным.
7: Твой список из 5 картин победительниц Канн, обязательных к просмотру до наступления апокалипсиса.
8: Вообще за всю историю Канн?
7: Да.
8: Или в этом году?
7: Ну, давай за всю историю.
8: Ну, не победительница, а, скажем так, призеров. Ну, понятно, «Таксист», понятно, «Криминальное чтиво». Это как бы вечные ценности. Последние годы, конечно, я бы не стала ничего рекомендовать, так, чтобы вот... апокалипсис за окном, нужно непременно посмотреть эти фильмы. Ну, наверное, «Ханеке», я думаю, «Белая лента» тоже обязательно к просмотру. Картина очень актуальная сегодня. Что еще? Мне кажется, вот три как бы из не таких давних Окей, летят журавли, давайте поддадим, давайте летят журавли, и давайте будем романтичными и оптимистично настроенными людьми, давайте мужчину и женщину под Лелуша тоже включим, чтобы этому человеку не хотелось умирать, который должен посмотреть 5 фильмов.
7: Сейчас блогеры-миллионники взяли за моду снимать малобюджетные короткометражки. Означает ли это, что блокбастеры канут в лету?
8: Да нет, я не думаю. То есть эта проблема тоже муссируется уже много-много лет. В какие-то периоды всегда возникает феномен вроде «Ведьмы из Блэра». Сегодня все говорят про картину «Обсессия», которой бюджет был меньше миллиона, а она заработала уже, хотя прокат не везде начался, 100, и снята буквально на коленке. Такие какие-то казусы происходили всегда, но это не отменяет большого Голливуда, который только настоящий большой Голливуд может предоставить людям настоящее зрелище. Насчет хлеба не уверена, но настоящее зрелище всегда. И, собственно, год, который закончился оскаровский, мне кажется, доказывает, что Голливуд скорее жив, чем мертв. Это были, с одной стороны, умные картины, а с другой стороны, действительно, развлекательная сторона была тоже очень сильна. Поэтому давайте не спешите хоронить студийный кинематограф.
7: Спасибо огромное. Каннский кинофестиваль, победитель, фильм, взявший гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр» и «Свободу самовыражения» мы обсудили вместе с нашим экспертом, кинокритиком, главным редактором онлайн-издания «Репаблик» Зинаидой Пронченко. Это все новости к данному часу. Оставайтесь на RTN. До свидания.
4: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
3: Внимание! Знаменитая швейцарская компания «Цептор» предлагает товары высшего качества, которые производятся на собственных заводах фирмы в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Кстати, у этой посуды пожизненная гарантия. А также в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Bioptron, которые защищают наши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании «Цептор» порадуют вас, ваших друзей, родных и знакомых в праздничные дни. Не забывайте, скоро папин день. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113, 646-312-9113, или посетите веб-сайт septorbrooklyn.com, septorbrooklyn.com.
14: «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

После успеха своего знаменитого альбома «Tubular Bells» Майк Олдфилд какое-то время продолжал творить в том же направлении, записывая огромные инструментальные полотна, занимающие все стороны пластинок. Однако под давлением новых музыкальных тенденций, с одной стороны и лейбла Virgin, с другой он стал постепенно менять формат альбомов. Композиции становились короче, появились каверы на Гершвина, Shadows, Abba, чаще стал использоваться вокал, хотя Олдфилд долгое время вообще не писал песен. Звук человеческого голоса, особенно женского, ему очень нравился. Майк Олдфилд говорит: «Для меня голос — это еще один инструмент. Мне нравится женский вокал, потому что у него совсем другой ритм». Настоящей находкой для Майка стала шотландская певица Мэгги Райли, обладающая пронзительным и чистым голосом. Казалось, что она парит над остальной музыкой в каких-то неземных сферах. Переломным стал альбом 82 года «Five Miles Out», для которого Олдфилд сочинил свои первые поп-песни. Надо сказать, что композитор всегда относился к своим поэтическим талантам скептически и частенько пользовался словарем «рифм» и следовал принципу «достаточно начать, закончить тоже можно». Майк Олдфилд говорит: «Помню я свой один разговор с Ричардом Брэнсоном. Он тогда сказал, что сейчас нет потребности в длинных инструментальных произведениях. Наоборот, нужны короткие композиции. Если у тебя есть хороший хит, который звучит по радио, весь мир купит этот альбом, и мы заработаем целую кучу денег». Тем не менее, какое-то время Олдфилд пытался найти золотую середину, отводя одну сторону пластинки под инструментальный опус, а вторую под более короткие и коммерческие хиты. Песен на альбоме «Five Miles Out» было ровно две. В первом «Family Man» Райли поет о некоторой проститутке, которая настойчиво пытается соблазнить мужчину, но тот оказывается крепким орешком и в ответ на все уловки твердит лишь одно: «Оставь меня в покое, я семейный человек».

Вторая песня, заглавная «Five Miles Out», была вдохновлена неприятным опытом полета группы Олдфилда на небольшом самолете, когда неопытный пилот завел их прямиком в бурю. Основной вокал снова принадлежал Мэгги Райли, но мы можем услышать и самого Майка. Это его искаженный вокодером голос имитирует переговоры летчика с диспетчером. Кстати, композитор давно был неравнодушен к летному делу и вскоре получил лицензию пилота. Из интервью с Майком Олдфилдом. Что означают цифры Static 18 и Automatic 18 в песне Five Miles Out? Майк отвечает: если вы посмотрите на обложку альбома Five Miles Out, то увидите, что на самолете написано Beach 18. Если радиосвязь прервана, то командный центр сообщит в эфир ваши позывные. Строчку Lost in Static 18 я придумал, сидя в баре. В то время записывал все, что может относиться к самолетам, а потом сделал из-за этого стихи.

Настоящий коммерческий прорыв, конечно, случился со следующим альбомом под названием «Crisis». Это 83 год. На нем был главный суперхит Олдфилда «Moonlight Shadow», знакомый даже тем, кто никогда не слышал о Tubular Bells. Несмотря на приятную мелодию и чарующий голос Райли, содержание песни было мрачноватым. Девушка пела о своем возлюбленном, убитом у реки в лунную ночь. Некоторые слушатели даже подумали, что речь идет о убийстве Джона Леннона. Однако другие логично указали на то, что улики не сходятся. Во-первых, в ночь убийства Леннона было новолуние. Во-вторых, в него стреляли 4 раза, а в героя песни 6. Сам же автор говорил об этом так. В тот вечер, когда он был убит, я как раз прилетел в Нью-Йорк и остановился в здании компании Virgin на Перри Стрит. Это всего в нескольких кварталах от Дакота Билдинг, где все и случилось. Может быть, все это остальное в моем подсознании. Изначально меня вдохновил один из моих любимых фильмов «Гудини» с Тони Кертисом. Это фильм о многочисленных попытках установить спиритический контакт с Гудини после его смерти. Первоначально песню я написал под влиянием этого фильма, но неосознанно туда могли попасть и много других мыслей. Вопросы вызывала и строчка, оказавшаяся в гуще из 105-х. Мол, почему 105? На это Олдфилд ответил, что ему было нужно любое большое число людей, 105 рифмовалось лучше всего.

Песня Moonlight Shadow стала номером 4 в Британии и самым успешным синглом Олдфилда в коммерческом плане. Даже сам автор не смог удержаться и в 98-м выпустил песню Man in the Rain, весьма смахивающую на свой же хит 83-го года. Впрочем, у Олдфилда с его симфоническим мышлением подобные самоцитаты встречаются сплошь и рядом. И вот что он говорит. «Вдруг для Tubular Bells 3 мне потребовался сингл, который мог бы стать большим хитом. Звукозаписывающая компания сказала мне: «Замечательный альбом, нам нужен сингл, сделай сингл». У меня всегда есть небольшой запас идей, с которыми я не знаю, что делать. Так было и с Man in the Rain. Я долго пытался что-то сделать, но у меня не очень получалось. Тогда я задумался, что же сделал Moonlight Shadow такой популярной. Я долго анализировал и пришел к выводу: песня так понравилась людям из-за ударных и ритм секции. Так одни копируют других, а я решил скопировать самого себя. Я взял ритм из Moonlight Shadow, вставил его в свой Macintosh и сделал кое-какие доработки. И так получилась новая песня. Слова были у меня давно, и я быстро нашел исполнительницу Кару из команды Polar Star.

Очередной альбом Discovery 84 года стал последней удачной работой Олдфилда в поп-направлении. Его сопровождал выход двух синглов Tricks of Delight и Two Friends. Последнюю композицию многие вообще считали лучшей песней композитора. В ней снова звучат излюбленные Майком кельтские фолк-мотивы, а хрустальный голос Мэгги Райли вообще выше всяческих похвал. Судя по всему, речь в песне идет о Марии Стюарт. Да, той самой, которая успела поцарствовать как в Шотландии, так и во Франции. А вот в Англии ей сделать это не удалось. Елизавета I быстренько отсекла претендентке на трон голову. Разумеется, сингл с таким названием не мог пройти мимо внимания французов, которые вознесли песню на вершину национальных чартов. Да и по количеству каверов Two Friends не сильно уступает Moonlight Shadow.

Последующие альбомы Майка Олдфилда становились все более попсовыми и малоинтересными. В конце концов, это надоело самому автору, и он снова решает вернуться к инструментальной музыке. В 90-м году он выпускает вызывающий некоммерческий альбом «Амарок», где при помощи азбуки Морзе он посылает руководителя Virgin на 4 английских буквы, или, как вы догадались, на 3 русских. В начале 90-х годов Олдфилд разрывает контракт с лейблом и с тех пор занимается тем, чем хочет. То запишет пару продолжений Tubular Bells, то спокойный ambient альбом The Songs of Distant Years, то кельтский Voyager, то симфонический Music of the Spheres.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Зусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
2: Какую промывку мозга?
1: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.